0: Они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решаем. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично.
1: По словам Путина, Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Президент поручил Минобрнауке и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Ранее на встрече с выпускниками военно-учебных заведений Владимир Путин заявил, что на Западе есть силы, которые хотят выстраивать отношения с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, они набирают популярность внутри своих стран.
2: Те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, они набирают обороты. Смотрите, что в Германии происходит. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Вот все действующие партии, которые за этот путь, высказываются, рейтинг это все скатывается и скатывается. И наоборот, все те, кто хотят с нами наладить нормальные отношения, хотят прекратить вот эту бесконечную гонку с целью нанести России стратегическое поражение, они все понимают, все, кто хочет с нами нормально жить.
1: Владимир Путин отметил, что Россия готова оперативно и адекватно отвечать на любые угрозы. Минобрнауки России держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, число льготных мест в этом году стало больше.
3: Для льготного приема участников специальной военной операции детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Но мы внимательно проанализировали опыт прошлых приемных кампаний и на его основе 364 вузах в этом году установили размен данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот.
1: В случае, когда по каким-то причинам недостаточно квоты, всегда находится решение, как, например, обучение за счет средств вуза, добавил Фальков. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий в Красном Лимане, в ДНР. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и полсотни зданий. Замглавы Министерства иностранных дел России заявил, что телефонные переговоры между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио могут быть организованы оперативно. По словам Рябкова, такие контакты необходимо. Неоднократно происходили при нынешней администрации Трампа, и конкретного графика нет. Но не стоит придавать этому политического значения. Это чисто рабочий момент, подчеркнул Сергей Рябков. Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие переговоры с Ираном, если Тегеран не допустит в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Выступая перед журналистами в Пенсильвании, американский президент заявил, что договоренность об инспекциях уже достигнута на 100% во время недавних встреч в Швейцарии. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы согласия не было, то он немедленно прекратил бы диалог. При этом ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сказал, что вопрос новых проверок ядерных объектов в Бюргенштоке не обсуждался. США и Иран ранее подписали меморандум о прекращении боевых действий, а швейцарские переговоры при посредничестве Катара и Пакистана были посвящены реализации именно этого соглашения. Более половины россиянок, почти 60%, назвали идеальной семью с двумя детьми. 23% считают, что в семье должно быть трое и более детей. 11% признают идеальной модель с одним ребенком. Доля женщин, выступающих за бездетную семью, не превышает 4%, следует из исследования Национального центра России. Главными составляющими семейного счастья респондентки назвали любовь и взаимопонимание, доверие, материальное благополучие, заботу и ответственное отношение к детям. Что касается распределения обязанностей, то большинство опрошенных считает, что каждый должен делать то, что умеет делать лучше. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
1: По данным центров ОБС, сегодня 24 июня в Южно-Сахалинске до 20 градусов тепла, переменной облачности и без осадков. В Ханты-Мансийске 30-32, в Иркутске до 27 градусов, осадков не ожидается. В Архангельске и Петрозаводске плюс 15-17, кратковременные осадки. В Казани плюс 20-22, кратковременные дожди. В Самаре до 25 тепла, тоже небольшие осадки. В Ставрополе плюс 26-28, дождь и гроза. В Ялте до 30 градусов. Также дождливо. Пройдут грозы в Москве днем до плюс 22. Атмосферное давление будет в пределах нормы, преимущественно без осадков.

0: «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Конечно же, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Зою Увайсовну Махмудову, доцента кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Зоя Увайсовна, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Взаимно, Николай, очень рада вас видеть.
1: Уважаемые друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уэссона рассказывала много интересного и занимательного, ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. А чем порадуете сегодня, Зоя Уэссона? Прошу вас.
2: Ну, если можно, я бы хотела рассказать нашим радиослушателям, и вам, Николай, историю, которая связана с исследованием, с проектом, который мы завершили в 2018 году, вместе с нашими коллегами из Государственного русского музея, Государственного исторического музея и Национального музея Грузии имени Симона Джанаши. Значит, этот проект возник, как очень часто бывает, исследовательски, да, совершенно случайно, фактически, ну, почти случайно. Вы помните, Николай, мы с вами говорили о путешествии Александра Дюма на Кавказ, и мы вспоминали издание 2016 года, которое вот тоже мы делали с нашими коллегами, новое издание этого произведения Александра Дюма, в котором мы включили также ранее не опубликовавшийся перевод записок его приятеля и компаньона французского художника Муане. Да. Издание это имело формат такой подарочный, как говорят, да, точно красиво было оформлено. И, естественно, в таких случаях всегда авторский коллектив стремится к тому, чтобы издания были представлены иллюстрации, такой иллюстративный ряд. И задача, собственно, заключалась в том, чтобы эти иллюстрации были, ну, или неизвестны совсем, или малоизвестны широкой публике, да, но чтобы тоже был какой-то интерес. Вот подчеркиваю, найти вот какой-то эксклюзив, да, как говорят. Ну, и, естественно, мы обратились к нашим партнерам, к Государственному историческому музею, наши коллеги, которые всегда нас поддерживают в проектах и помогают, обратили наше внимание на альбом, который вот хранится в Государственном историческом музее, сейчас называется «Кавказский альбом», альбом «Кавказский» даже так. Значит, рисунки этого альбома датируются как раз вот середины XIX века, а это в основном акварели, ну, такого полупрофессионального, скажем так, уровня. То есть это, скорее всего, действительно тоже альбом, который вот просто собрали на память о Кавказе. Там ясно совершенно, что ни один человек, ни один художник, да, там рисунки разных людей, и они, как вот, к сожалению, часто встречаются, в таких случаях не имели авторских подписей, за исключением двух, на которых был написан эскиз А. Вышеславцева. Это такие сценки из жизни Тифлиса, уличной жизни. Трапеза на крыше дома, да, там
1: какие-то. Торговцы, возможно, там еще что-то.
2: Да, и да, тифлисский бродобрей, мужчинам почему-то всем нравится очень этот рисунок. Вот. И, значит, когда мы эту книгу издали уже, я помню, мы тогда беседовали с Иваном Ивановичем Тучковым, это очень дорогой вообще и уважаемый для всех сотрудников нашего факультета человек, к сожалению, уже ушедший из жизни в 2018 году, был нашим деканом. Я сейчас хочу просто его вспомнить еще раз. Вот. Иван Иванович тогда посмотрел эту книгу и сказал мне: слушай, знаешь, это же наш человек, вот это А. Вышеславцев. Да, это искусствовед вообще. И тогда я помню, вот попросил нас как-то более подробно все-таки изучить этот вопрос, да, потому что было непонятно, что связывало его с Кавказом. В биографии его, ну, более-менее известной, никаких упоминаний о том, что он был на Кавказе, да, вообще, что Кавказ его каким-то образом интересовал, не было. То есть это не было известно абсолютно.
1: А подпись, которая стояла?
2: А подпись – эскиз А. Вышеславцева, ага. Да? Вот, ну, понятно, может быть, в конце концов, это там, да, мало ли какая бы ситуация, однофамилец, не он или еще что-то. Но, понимаете, про него было известно, что он рисовал. А вот, значит, Алексей Владимирович Вышеславцев родился в 1831 году, Тамбовской губернии в дворянской семье. Учился в дворянском институте в Москве здесь, который был очень тесно связан с Московским университетом. Они там, по-моему, без экзаменов выпускники поступали потом в МГУ. Вот. И поступил в Московский университет на медицинский факультет. Сразу после окончания университета он попал на Крымскую войну, участвовал в обороне Севастополя в качестве военного врача. Он был совершенно молодой парень, 20 с небольшим лет фактически ему было.
0: Алексей Владимирович Вышеславцев. Из письма брату. Севастополь, 11 мая 1855 года. «Я теперь нахожусь при главном перевязочном пункте корабельной стороны, под начальством Гюбинета. Заведую ампутационной палатой. Сам уже сделал довольно операции. Русские доказывают Севастополе много. Это одна из самых блестящих страниц в истории. Город держится против натиска и хитрости трех держав. Война страшная. Увлечение заменяет храбрость, когда дело идет один день. А тут 8 месяцев. Каждый день, каждую ночь. И держит себя наш солдатик в траншее, перекрестясь. И горя мало. А что за молодцы матросы? Просто сказочные герои. Домашняя личная жизнь наша также разнообразна и полна. Все возможные впечатления от лирического восторга до негодования и ужаса, до презрения и цинизма сменяются в постоянном неспокойном сердце. То наткнешься на 200 трупов, привезенных с поля битвы, то принесут к тебе мальчишку лет 6, который отправился впереди бастионов собирать пули, простреленного пулей на вылет, и мать его здесь, и эти слезы, и... Ну что вспоминать одну из трогательных сцен сегодняшней ночи?
3: Из письма брату. Севастополь. 10 июня 1855 года.
0: Наши передовые перевязочные пункты соединены в один. И мы живем там, где был главный пункт. Я не спал 15 ночей. Постоянно замаран в крови. Не успеваешь вымыться. 6 числа меня отрядили заведовать ранеными французами. У меня было 250 человек, которых я перевязывал.
3: Кавказский акцент.
2: Вы же помните, Николай, оборона Севастополя.
1: Ну, там были жестокие бои.
2: Да, постоянные бои, бомбардировки, да, и, в общем, смерть ходила рядом, что называется. И вот после этого всего у него появилась мечта такая совершить кругосветное путешествие. И он очень стремился попасть в команду, и, наконец, вот ему это удалось. И в качестве судового врача в эскадре адмирала Кузнецова он совершил кругосветное путешествие. 1857, 58, 60, 61, 61 год, соответственно. Полное кругосветное путешествие они совершили. Он очень много рисовал. И после возвращения с путешествия этого он написал книгу, она называется «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания», которая издавалась дважды в XIX веке. Многие сравнивали ее с работой известной Гончарова «Фрегат Паллада», и даже находили какие-то параллели. Они, на самом деле, с Гончаровым были знакомы, между прочим. Так вот, в этом путешествии он увлекся искусством Италии, европейским искусством, итальянским искусством, и впоследствии написал целую серию работ об итальянском искусстве эпохи Возрождения. Последняя его книга была опубликована уже после его смерти, она называлась «Рафаэль». Между прочим, он также считается человеком, которым обратил должное внимание на японское искусство одним из первых. Потому что вот в этой книге «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» есть одна глава, она называется «Из Эдо», которая была опубликована в Европе на голландском языке. И, в общем, это произошло довольно рано. Специалисты наши говорят о том, что, возможно, он, в общем, в числе первых людей, который посмотрел на это японское искусство вот таким вполне себе профессиональным взглядом. Он, кстати говоря, японскую коллекцию привез. Сейчас, где она находится, к сожалению, я не могу сказать, мы не смогли это выяснить. Вот такой это был человек. Как вы видите, в его биографии нету совершенно периода, который бы он провел на Кавказе.
1: На Кавказе, да.
2: Абсолютно.
1: Тем более в Тифлисе.
2: Да. Да, более того, его сестра, которая, в общем, жила с ним вместе и оставила воспоминания о нем, писала, что во время учебы он, например, там, мы думали, может быть, в период учебы ездил на Кавказ, как раньше было модно там.
1: На воды.
2: На воды, да. На воды. Вот. Нет, Он каждое лето проводил у себя в Тамбове, в Амине. Но, тем не менее, рисунки-то есть, да, и подпись его на этих рисунках есть, как мы предполагали.
1: Когда же он успел все-таки съездить, если он был там, и это его рисунки? Вот интересно.
2: Да, так вот, в итоге, значит, собственно, исследование наше выяснилось, что в Государственном русском музее хранятся два альбома, один из которых называется «Воспоминания о Кавказе», а второй «Виды Кавказа». Вот особенно интересен для нас вот альбом «Виды Кавказа», потому что он в наиболее полном таком виде сохранился, который включает 80 рисунков и такую тетрадь, условно, да, комментариев к этим рисункам. Значит, на внутренней стороне крышки коробки экслибрис Александра Федоровны, супруги Николая I. То есть, возможно, возможно, подчеркиваю, это был то, что называется вот подносной альбом, то есть альбом, который дарили...
1: Преподнесли в дар, да.
2: Да, преподнесли в дар, ну, высокопоставленным лицам, да. По мнению ваших коллег из Государственного русского музея, автором рисунков в этом альбоме вполне себе мог быть Алексей Владимирович Вышеславцев. Но на момент, когда мы начали исследование, эта вот гипотеза, она не была доказана. Это была чрезвычайно увлекательная вообще работа, потому что она такая была вот как бы на стыке этнографии и искусствоведения, истории.
1: Но это все доказывается, я немножко забегаю вперед, вот по всяким документам, бумажкам, по архивным, или там все-таки еще химические какие-то анализы? Нет, только вот это документальное, как бы архивное облучение всякие разные. Знаете,
2: используется. Мы же, кстати говоря, говорили, да, вот, например, фотографический альбом у нас последний, тоже наши коллеги, просветили какими-то инфракрасными лучами, Николай, там выяснилось, что одна фотография заклеена другой, например. Угу. Да?
1: И та, которая не видна была, наверное, тоже какая-то уникальная.
2: Да, и сразу становится интересно, почему ее заклеили, что там, в конце концов, такое изображено. Да. Так вот, я хочу сразу сказать, что большую, огромную помощь оказали наши коллеги из Национального музея Грузии, которые... Вот к рисункам этих альбомов, их там, значит, в одном 80, во втором 40, ну, 120 всего, подобрали у себя в фонде экспонаты, вещи, да, вот они в книге, которую мы вот по итогам этого исследования опубликовали, некоторые опубликованы. Ну, это делается для чего? Во-первых, мы с вами понимаем, что когда мы смотрим на рисунок, например, карандашный, да, ну, вот Николай, я не знаю, там, если это какой-нибудь горец,
1: да. Нет, ну, грузин, там, житель Дагестана, я не знаю, там, аварит, черкес, сван,
2: да.
1: Там, я не знаю.
2: Например. Да, да. И вот рисунок карандашный, да? Я вот всегда говорю о том, что мы, может быть, я буду видеть на этом рисунке одно, а вот человек, который не знаком, например, не видел этих вещей, которые вот, условно говоря, на нем, так сказать, да, изображены вживую, он же не понимает, какой цвет ткани, из чего она сделана, не знает, что это за фактура. Но поскольку я эти вещи видела в музейных коллекциях, я понимаю, что да, вот здесь, например, металл, здесь, наверное, чернение, здесь там дерево, это, наверное, войлок, цвет там черкесский, ну, наверное, скорее всего, там серо-бежевый какой-то, словно говоря, да? То есть,
1: да-да-да.
2: Я, и, соответственно, я вижу по-другому это. Поэтому мы и хотели, чтобы рядом с этими рисунками, да, с этой графикой, были в цвете помещены фотографии вещей, да? Чтобы человек понял, а, это значит, вот это кожаная там, да, вот такая штука, здесь, значит, отдел к металлам, допустим, с позолотой и прочее. Да, просто вот, ну, совершенно вот по-другому вы видите эти рисунки. Это, во-первых. Второй момент – это то, что все-таки это дополнительно свидетельствовало о том, что человек, художник, который, значит, эти рисунки сделал в свое время, рисовал с натурой, он видел, он был на Кавказе, он все это видел. Потому что при сопоставлении с реальными вещами это очевидно становится, насколько точно передают детали все, что понятно, что человек не по памяти это рисовал. Ну, невозможно это запомнить просто, да? То есть даже обладая там какой-то вот чудовищной памятью, у некоторых художников такое качество было, вот говорят наши коллеги, у Верещагина Василия. Он туркестанскую свою серию рисовал, будучи в Мюнхене. Ну, может быть, пользовался фотографией. Вот. То есть у него была чудовищная память. Он помнил цвет, вот эти все детали. Но это редкий дар. В принципе, если вот это четко изображено, значит, человек видел и был там. Иными словами, стало понятно, что художник был на Кавказе, видел всех этих людей, которых он рисовал, видел все эти вещи, видел эти строения, видел эти здания. То есть он точно совершенно был на Кавказе. Вопрос, когда? Вопрос, когда, решился следующим образом. В ходе изысканий наших выяснилось, что у этого Алексея Владимировича был родной дядя Аркадий Сергеевич Вышеславцев, а тогда же семьи были большие, Николай. И разница между дядей и племянником возрастная могла быть очень небольшая. Да. Ну, сон там 5-10 лет. Вот, да? И фактически, ну, дружили как, ну, близкий родственник, как почти ровесники. Значит, этот Аркадий тоже рисовал. А Вышеславцев, да, получается, мог быть и Аркадий Вышеславцев, и Алексей Вышеславцев. Вот. И он служил на Кавказе. Аркадий, дядя его. Он служил, да, он служил на Кавказе чиновником в Тифлисе довольно долгое время. Он, в общем, хорошо очень знал край, и он хорошо рисовал. А по документам архивным, в общем, мы сейчас можем, наверное, строить какие-то предположения, даже с некоторой уверенностью говорить о том, что, скорее всего, значит, Алексей этот Владимирович просто приезжал к своему дяде в Тифлис, навещал его. Вот в юном достаточно возрасте, видимо, не один, а с родственниками. И вполне возможно, что часть этих рисунков рисовал Алексей, вторую часть, соответственно, Аркадий, вот эти вот представители древнего достаточно, тамбовского, дворянского рода, в общем, по-своему интересные, образованные люди своего времени. При внимательном прочтении книги Алексея Владимировича Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» мы тоже можем обнаружить такие кавказские мотивы. То есть автор демонстрирует довольно близкое знакомство с Кавказом и с его жителями. Когда это знакомство состоялось, да, вот, это уже другой вопрос.
3: «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания» 1857, 58, 59 и 1860.

0: изменят свое содержание после изменения ситуации на линии боевого соприкосновения. До этого ничего не изменится. Там, то, что в ООН рядом с папками, подготовленными там, Европейским Союзом, с фальсифицированными данными, как бы совершенных Россией преступлениях, положат маленькую папочку, которую принесет Россия, ну да, скажут, что вот у нас есть одни материалы, есть и другие материалы. Смотрите, мы готовы рассматривать и ваш российский, но сначала мы посмотрим вот эти европейские. В Европе к этому сценарию тоже готовы, он по такому пути может пойти. Считать, что тут будет наша принципиальная победа, ну, в общем, нет. То, что мы сможем показать и свои материалы тоже, это, конечно, важно.
1: Владимир Владимирович, а вот то, что Владимир Путин говорит о подходе к переговорам, сначала там теракты, нападения, чтобы более выигрышную позицию получить, ну, со стороны Европы и киевского режима, вот он говорит, что так не делается, да, ну, вот про письмо Зеленского он ярко сказал, ну, кто так делает, говорит, сначала о переговорах просят, а потом теракты совершают. Вот этот посыл здесь в чем? В том, что на таких условиях и мы не будем вести переговоры, что ли? Так не понимают этого или как? Зачем это еще раз повторять?
0: Ну, мы это повторяем, потому что это наша позиция, как бы мы демонстрируем, что она не меняется. Это тоже важно. А то, что отношение к переговорному процессу с той стороны именно формулируется так, как мы видим, с унижением России и с демонстрацией своего превосходства там любого морального, там, психологического еще какого-то. Вот там пытаются провести контакты именно на этом уровне. И там ничего не меняется, и наша позиция не меняется. Важно, что мы не прогибаемся под
1: это. А значит, переговоров действительно ждать еще не скоро. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи.
2: 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. По-прежнему наши контакты. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что Владимир Зеленский решил перессориться со всеми соседями. Не только мы на это обратили внимание, но и многие эксперты в отрасли тоже говорят о том, что напряжение с Белоруссией и с Польшей обострились. Со Словакией и Венгрией тоже в последнее время дела не очень идут. Только что прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Минска Сергей Лавров, глава российского МИДа. Он сказал, что Белоруссию стремятся втянуть в украинский конфликт. Киеву и Западу о договоре России и Беларуси по безопасности союзного государства, напоминает Сергей Лавров, да, и при необходимости, и то, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Я напомню в двух словах, что Зеленский потребовал от Беларуси прекратить помогать России, но я тут в подробности вдаваться не буду, там они с военными историями связаны.
4: Ну, может быть, даже и стоит, потому что, на мой взгляд, как мне кажется, это такая, знаешь, придуманная тема. Ну, то есть уберите ретрансляторы, иначе уберем их мы, даем вам на эту неделю. Такое ощущение, что вот эти ретрансляторы – это что-то такое кардинально влияющее на процессы на фронте. Мне кажется, нет.
1: Ну, Украина считается, что с помощью ретрансляторов вроде как помогают наводить оружие на регионы Украины. Ну, насколько это правда, у военных экспертов, конечно, нужно спросить. Что касается Польши, то там все еще проще. После того, как Украина стала активно бандеровцев,
4: ну, там военному подразделению.

0: Они военному подразделению дали имя героев УПА, запрещенной в России организации. Да, вот, ну, то есть это, конечно, не могло просто поляков не задеть, потому что все помнят Волынь. И все точно знают, кто именно там на Волыни все эти преступления творил.
1: В общем, лишили поляки Зеленского ордена Белого Орла, высшая награда Польши, и там президенты Украины тоже остальные сдали эти свои ордена.
0: Там замечательно было, да, еще прекрасно было, когда кто-то из бывших политиков, ну, экс...
1: Да Кучма это был.
0: Нет, нет, нет, именно из польских бывших политиков кто-то сказал, а чего вы нам эти медальки-то возвращаете? Вы нам тогда танки возвращаете, оружие, наш самолет возвращаете. Чего нам эти... Ну, раз уж вы от всего отказываетесь-то.
1: Вот, и, значит... Зеленский в итоге не поехал на конференцию по восстановлению Украины, которая должна была в польском Гданьске проходить. Поехал туда премьер-министр, если мне память не изменяет. Ну, такая ситуация сложилась с Польшей и Белоруссией, ближайшими соседями Украины. Хочется все это обсудить. С нами на связи военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Вот по поводу этих ретрансляторов хочется понять, насколько это критично действительно для Украины, и является ли это достойным поводом для того, чтобы предъявить ультиматум, причем со сроками, там неделю он дал, 20 числа это произошло, сегодня 23, то есть 3 дня уже прошло, 4 осталось.
2: Ну, вы знаете, как смешно об этом говорить. Все-таки граница между Белоруссией и Украиной – это не 37-я параллель на Корейской полуострове. Поэтому, если там какие-то ретрансляторы действительно на них реагируют жестко, то здесь это просто лишь повод. Угу. Повод оказать давление на союзника России и Беларусь, попробовать ее втянуть в войну, и заодно втянуть в войну там Польшу, какие-то другие государства. То есть я за этим вижу в первую очередь попытку Европы расширить масштаб конфликта. Поэтому же перед этим же говорилось же не только о Беларуси, говорилось о Калининградской области Российской Федерации. То есть вот как считается, сейчас Россия не готова к противостоянию с Европой. И они пытаются таким образом Россию попытаться втянуть в какие-то вот такие действия, учитывая, что российские войска в основном вовлечены на СВО. Но это совершенно понятно, что эти попытки, они достаточно эфемерные, да? Они могут привести к реальному вооруженному конфликту, но они могут обострить ситуацию с Белоруссией. В отношении Польши хотелось бы заметить, что не надо преувеличивать вот польско-украинское противоречие. Да, действительно, есть Волынская резня, да, есть негатив в отношении к УПА, есть негатив в проживании украинцам, которые сейчас находятся на территории Украины. Хочу заметить, но на территории Польши. Сейчас хочу заметить, что на территории Польши проживает где-то до 1 200 000 приблизительно украинцев.
0: Угу. Свежеприбывшие, как бы, да?
2: Да, да, это от 700 тысяч до 1 200 000. Uh-huh. И вот эти украинцы, они ведут себя как у себя дома, то есть считают, что им все кругом все обязаны, вот что их должны содержать, давать им пособие, как бы далеко не все хотят работать, а они еще будут права качать. Приблизительно такое манера поведения раздражает. Но есть другой момент. Украинцы, которые находятся на территории Польши и работают, все-таки приносят налоги. Польша сейчас стала одним из крупных производителей оружия для Украины на европейские деньги. Это порядка свыше 2 миллиардов долларов. То есть в несколько раз был увеличен производство вооружений. Помимо этого, Польша как бы не заинтересована в дальнейшем обострении отношений с Украиной, потому что против этого и Брюссель, и Вашингтон. Поэтому вот я думаю, что вот это недопонимание, это очередной камень вот в этих двусторонних отношениях, вот как бы противоречия. Но не надо за этим ожидать какого-то там кардинального изменения позиции Польши, прекращения поставок вооружений. Я приведу буквально один пример. Польша хочет поставить Украине последние самолеты МиГ-29, которые у них есть. Это 9 самолетов. Так вот, причиной непоставки этих самолетов является не то, что Польша не хочет поставлять России, не поставлять Украине, а только то, что Польша хочет за это получить дополнительные украинские военные технологии. То есть, вот, понимаете, то есть вот речь идет о том, что на самом деле противоречия не так сильны, как, может быть, нам хотелось.
0: То есть вот эта вот история историческая, да, исторического противостояния, она сейчас используется как рычаг для ведения переговоров по технике, так что ли я понимаю?
2: Ну вот смотри, то есть Польша хочет Украине получить какие-то дополнительные уступки.
0: Да, я, Украина в, давать их не хочет, но хочет самолет,
2: да,
0: и начинается.
2: Да, да.
0: А вот вы нам в 41-м году.
2: Я просто вам привел как пример.
0: Ага, ага.
2: Что на самом деле, руководство Польши и президент, и премьер-министр, они оба являются русофобами. Вся польская элита является русофобами.
0: Угу.
2: Поэтому ожидать, что вот эти русофобы из-за того, что у них есть память о Волынской резни, что они перестанут сотрудничать с Украиной, ну, это было просто смешно.
0: Ну вот действительно обращала на себя внимание, что свастики по всей Украине были с 2014 года, да? Что доказательств того, что там национализм не просто процветает, а он активно развивается, разрастается, это вот на протяжении всего конфликта тоже были там явные доказательства, причем такие, которые попадали даже на немецкие телеэкраны, в новости, да, там вот эти вот все флаги, потом их вырезали из эфиров, пытались удалять. Ну, вот эта вот вся история. А тут вдруг увидели, что, ой, оказывается, на Украине национализм. Даже вот когда перезахоранивали этого лидера Мельника. Националистического Мельника, да, даже в этот момент как-то Польша почему-то промолчала. А тут, боже, что случилось? Видимо, действительно какие-то там закулисные решения не продавливаются.
2: Ну, вы знаете, на самом деле интерес Польши понятен. Польша хочет присоединить Западную Украину к себе. Это вот совершенно понятный интерес Польши. И ради этого, хочу заметить, тысячи поляков уже погибли на территории Украины. Там есть разные оценки, сколько тысяч. Но по количеству погибших, польских военнослужащих погибло больше всего. Вот в зоне СВО. Поэтому их интерес понятен. И они как бы постоянно пытаются готовить почву к тому, что если вот Украина будет сыпаться, что если она начнет распадаться, в это время нужно как можно быстро захватить территорию. Но могу сказать, интерес у них есть не только к Украине, есть интерес и к Польше, и к Беларуси. Вы знаете, что есть mm-hmm. Западная Белоруссия, есть Западная Украина. То есть вот вы понимаете, то есть получается, что с одной стороны это элемент давления, но за этим очевидное желание такой захвата украинской территории, захвата украинской, как только для этого момент будет благоприятный. И это является самым серьезным фактором, почему противоречия с Украиной не могут быть очень сильными.
1: Скажите, пожалуйста, Владимир Валерьевич, и вот в этом контексте еще хочется, не хочется, а обращает на себя внимание то, что и, в общем, не то чтобы наши союзники, хотя нет, вообще союзники, нужно сказать.
0: Вообще
1: да.
0: говоря, очень даже союзники.
1: И да. Армения в первую очередь, а во вторую очередь вот появились новости о том, что Таджикистан и Украина проводят политические консультации между МИД двух стран. Почему они-то стремятся к диалогу с Киевом, российские союзники?
2: Ну, то, что к этому диалогу стремится Армения, совершенно понятно, потому что Никола Пашинян... прозападный премьер-министр.
0: Угу.
2: Вот элита является прозападной. И несмотря на фальсификацию выборов, он пытается остаться премьер-министром и, скорее всего, останется премьер-министром. Вот. То есть вот позиция нынешнего руководства Армении, она совершенно понятна.
0: Хорошо. Очевидно, а вот что Таджикистан-то? Переговоры прошли, между прочим, вчера, 22 июня, и вот на официальном сайте посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации значится, консультации прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания между Украиной и Таджикистаном.
2: Ну, вы знаете, мне трудно понять, но я хотел бы обратить ваше внимание, что на праздник 9 мая Эмоли Рахмон тоже не приехал. Вот, в отличие, например, от президента Казахстана и Узбекистана. Да? Возможно, что здесь какой-то есть элемент, что-то пообещал Запад за это, чтобы он вот так вот себя повел в отношении Украины. То есть пока не очень ясны вот эти мотивы. Почему вообще вот пытается изменить... Вот,
1: покупают почему, наших союзников.
2: То есть Китай занимает такую позицию. Ведь когда человек в состоянии с Киевом, но все же понимали, что как бы военный потенциал Таджикистана держится за счет Российской Федерации, за счет российской базы, с которой идет поставки оружия, где готовят военнослужащих, Очевидно, что именно российская военная база является таким как бы локомотивом как бы обновления вооруженных сил Таджикистана. То есть вы понимаете, и в то же время открывают русские школы, да, и вот получается непонятен пока мотив. Я выскажу свою личную точку, свое предположение. Я думаю, что в период, когда Эмули Рахмон хочет передать власть своему сыну, ну это мое личное предположение, mm-hmm. да? Вот, в этот момент ему очень хочется, чтобы не было каких-то катаклизмов.
1: Катаклизмов в смысле как со бы... стороны Запада имеется в виду, чтобы они...
2: Нет, что смотрите, речь идет о легитимности власти, да? Как бы у нас на постсоветском пространстве были удачные смены власти, не совсем удачные смены власти, путем перехода там, от, положим, отца там, сыну, например. Такие примеры есть.
0: Угу.
2: В данном случае речь идет о передаче власти.
0: То есть именно... все должно пройти гладко, его должны признать все страны, в том числе и Запада, если...
2: Да. Вот я думаю, что может быть вот это. Может быть. Это как бы одно из предположений. Потому что я не очень понимаю, потому что экономически очень сильно влияние Китая в Таджикистане.
0: А еще очень сильно влияние экономически же России, потому что 1 миллион граждан Таджикистана сейчас проживает и трудится на территории России. Это информация от октября 2025 года.
1: И почему-то это в расчет не берется.
0: Это как-то забываемо, что ли?
2: Но я хочу напомнить вам и другое. Посольство Украины, которое находится в Душанбе, оно же занималось вербовкой таджиков для совершения терактов на территории Российской Федерации.
0: Да.
2: Такого рода примеры мы знаем. И поэтому вот я просто предположил, что, может быть, речь идет
0: Владимир Валерьевич,
1: время, к сожалению, заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за беседу. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев был с нами на связи.
3: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
4: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
5: Как ребенок-то?
6: Замечательно.
5: Наш?
6: Наш.
5: Мы еще дома решили наш.
4: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, они у нас на руках.
3: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Кстати, спасибо большое, дорогие радиослушатели, что комментируете и спрашиваете, и оставляете собственное мнение. Благодарим вас за то, что вы так активно подключились к обсуждению тем. Мы же переходим к следующей из них. Двойной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности в Пятигорске. Задержали двух женщин. По версии спецслужб, они по заданию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как все было? Значит, на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задерживают девушку 2006 года рождения, 20 лет. Совсем молодая.
0: Совсем дети, да.
1: А, как потом написали, она искала подработку в интернете, и вот, значит, что-то попалось. В ее рюкзаке спецслужбы находят самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов тротила. Помещают в безопасное место, после чего взрывают. Кстати, видео тоже есть в социальных сетях, в интернете оно опубликовано. Естественно, все произошло без пострадавших. В районе тут же вводят меры повышенной безопасности, начинается поиск соучастников задержанной. И поблизости находится россиянка 1979 года рождения. И у нее тоже находят самодельное взрывное устройство, и также украинские кураторы ее вели к месту, к тому же месту, где должны были подорвать первую бомбу.
0: Надо сказать, что за июнь это уже четвертое сообщение о предотвращении террористических актов по заданию украинских кураторов. Вот, например, вчера была новость о том, что ФСБ задержал двух агентов Киева, которые готовили теракт в Подмосковье. 17 июня тоже три пособника Киева были задержаны. Они планировали теракты против военных. 9 июня был предотвращен теракт в колонии в канун Курбан-Байрама в Ульяновской области.
1: Согласно пресс-релизу ФСБ, обе задержанные уже дали признательные показания и сказали, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что будут использованы в качестве смертниц. Уголовные дела возбуждены по совершению теракта, по перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Обсудим статистику, работу спецслужб и то вообще, как люди попадаются на вербовку. С военным экспертом, членом Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов с нами на связи. Антон Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон Николаевич.
6: Добрый вечер.
0: Ну вот по поводу этого двойного теракта. Насколько сложно предотвратить совершение подобного преступления? Каким образом выявляют преступников?
6: Ну я немножко издалека зайду. Украинские спецслужбы, вот те, кто этим занимается, они продолжают вот славные в кавычках традиции террористов, которые мы с которыми мы сошлись на Кавказе. Такие вещи практиковались, двойное минирование во время чеченских войн. То есть когда минируют там обочину, инженер саперной группы подходит обезвреживать боеприпасы, то время взрывается вторая. Вот, обезвреживать их очень сложно. Почему? Потому что не жертвы, это не, я не считаю этих людей, которые пошли на теракт жертвами, они орудие преступления. Это самые обычные люди, они ничем от нас не отличаются, это не нужно искать каких-то людей с особыми, не всегда нужно искать людей с каким-то там девиантным поведением. Достаточно поймать самого обычного человека в определенном состоянии, например, в стрессовом, в депрессии, в подавленности, собрать о нем, предположим, какую-то чувствительную информацию, скажем, финансовую, вот, огорошить его. Это еще связано с развитием технологий коммуникации, потому что сотовый телефон, мобильный, это часть нашего личного пространства. И когда тебе звонят на телефон, называют тебя по имени-отчеству, владеют какой-то информацией, скажем, банковскими счетами, тем более у нас, у людей, вот, ну, там, у российских людей у нас очень сильно, ну, доверие к государству, у нас вовлеченность государства в дела граждан. И когда звонивший злоумышленник представляется, там, упаси боже, сотрудником органов госбезопасности, то возникает некоторое, ну, если не робость, но все-таки какое-то особое
0: отношение.
6: Ну, легкое
0: волнение точно.
1: Антон Николаевич, да. А можно я сразу вот обострю эту ситуацию? Ну, смотрите, допустим, кто-то вот из этих орудий, да, как вы их назвали, искал что-то в интернете, ну, подработку, вот, да, мы знаем тут. И, значит, вот находит, звонит, ему говорят, вы знаете, вот у вас проблемы на счетах, вот Иван Иванович или там Мария Ивановна, да, а вот отнесите, пожалуйста, вот эту коробку вот туда-то и туда-то. Ну, неужели звонок в голове не звенит, что ну никто не будет так делать? Это, возможно, какие-то, ну, не мошенники уже, хочется сказать, а преступники.
0: Тем более, что об этом, ну, мне кажется, только утюги не разговаривают у нас, розетки и стен. Вот, ну, все вещают о том, что вот именно так они работают.
6: Здесь, смотрите, ситуация следующая. Здесь действует технология, вот очень многие действительно эффективные военные решения, диверсионные решения, к сожалению, пришли от эффективных гражданских решений. Та же система «Палантир» гражданская, потом нашла себя в военной сфере. Беспилотники. Сначала это гражданская штука была, потом пришли в военной сфере. «Старлинг». Гражданская система потом уже начала применяться в боевых ситуациях. Здесь аналогично общение по телефону, то есть это средство коммуникации пришло к нам откуда? Правильно, из бизнес-процессов, технологии холодных продаж. Любой учебник по холодным продажам из бизнеса на Западе отточен столетиями. Сначала face-to-face продажи лицом к лицу, потом продажи по телефону. Установление первоначального контакта, отработка возражений. Там, потом формируется воронка, и потом уже как финальное заключение сделки. Здесь то же самое. Установка первоначального контакта, отработка возражений, подавление воли. Вот. И затем уже финально сделай то-то там, и сделаешь там видеоотчет, пришлешь. Вот и все. А если, например, то есть они, люди идут на сознательную подработку, зная, отнеси, принеси, там, не обязательно, например, там, взрывчатку могут, а могут быть вполне наркотики, запросто, как вариант. Ну, можно человека поздравить, он своим IQ низким, он себе заработал много, такой долгий-долгий срок. Здесь вообще разговоров быть не может.
0: Хорошо, ну вот, когда действительно там пойди, сделай то-то, ну, мы тебе денежку заплатим, тут как-то все еще, ну, не то чтобы понятно, все равно я этого не понимаю, как можно за 10 тысяч пойти совершить преступление. Ну, вот у меня в голове это не укладывается. Ну, окей, ладно, предположим, какие-то люди, для них это аргумент. Но когда за идею, ну, точнее так, там, ты помогаешь государству, поэтому пойди и подожги вот эту машину, она принадлежит преступнику, ты сейчас спасешь страну тем, что ты вот разольешь бензин. Неужели вообще нет соображения, что это преступление?
6: Ну, вот у меня одну мою знакомую раскрутили, на, извиняюсь за сленг, на очень крупную сумму, более 5 миллионов. 1,5 миллиона своих сбережений и 4 миллиона заемных. Очень разумная женщина. Она говорит, я была как во сне.
0: То есть это гипноз по телефону,
6: можно,
0: что
6: опять... Нет, это технология. Просто, опять же, здесь вступают бизнес-процессы. То есть как у менеджера по продаж, на 100 звонков у него есть конверсия. То есть на 100 звонков определенный процент удачи. 4-5%, как правило. Здесь аналогично. Каждый из нас там, звонил с мошенниками. Ну, каждому из нас звонили мошенники.
0: Обязательно.
6: Ну, да. не по одному разу.
0: Конечно.
6: Я вот могу сказать, при всем моем богатом коммуникативном опыте разных ситуаций. Если раньше я их троллил, там, ну, скажи, там, чей Крым, например, там, ну, повторяй за мной, да здравствует Россия, там, сейчас я этим, ну, если время позволял, сейчас я этим не занимаюсь, почему, потому что я не знаю, что они еще могут придумать, я не уверен, поэтому здесь просто, здесь это, понимаете, это явление носит уже достаточно массовый характер, а если это носит массовый характер, значит, это не случайность, это технология.
0: Ну хорошо, это мы с вами поняли. А как же все-таки вычислили-то? Ведь это же преступление было предотвращено. Да, как вычислили? По переписке или по каким-то сигналам? Или вот, ну...
1: Только как-нибудь так, думаю, Антон Николаевич, чтобы не вскрыть технологию целиком.
0: Ну да, да, да.
6: Я ей не владею этой технологией, честно вам скажу, и слава тебе, Господи, потому что такие вещи должны... Я думаю, существуют определенные технические решения, которые контролируют... Узлы связи, например, там, ну, узлы связи там украинской стороны.
0: Поняли.
6: Это же все равно через определенные порталы, там, в том же Телеграме, там, через определенные порталы, группы, там, напиши в бот обратной связи, мы с тобой свяжемся. Я думаю, так или иначе, эти вещи компетентными товарищами контролируют, затем, я предполагаю, я не знаю. И слава тебе, Господи, что это так.
0: Понятно. Еще, ну, совсем мало времени остается. Вот когда, ну, действительно, теракт, понятно, а когда вот женщину заставили поджечь собственную квартиру, вот это-то как? Тоже просто технологии или находят людей с ослабленной психикой?
6: Находят, это все вместе. Это может быть технология, может быть, человек просто в определенном состоянии, в стрессе. Помните, футболист один, да, женщину зарезал?
0: Да, да, да.
6: Вот, казалось бы, спортсмен, в здоровом теле, здоровый дух, а вот на тебе. Это все вместе.
0: Понятно.
6: И технология, и человек там может быть, там, опять же, в определенном состоянии, там, в стрессе, в депрессии. Но прежде всего, опять же, повторюсь, это массовый стресс, и это технология. А массовый всегда даст какой-то выход на выходе.
1: Антон Николаевич, ну, будем, значит, в следующий раз говорить о технологиях противодействия. Спасибо вам большое за интересную беседу. Антон Щепетнов, военный эксперт, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витком», был с нами на связи.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
9: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну, ну топай, топай!
3: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
10: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
11: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
10: Ай, слышал, не глухой.
3: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
12: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
3: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте. слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
14: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
15: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин уже доложили президенту о проведенных, а также планируемых работах. Европа поощряет Киев в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть наше общество, заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Делегация России посетит Бангалор, где в эти дни проходит встреча руководителей национальных космических агентств стран БРИКС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям в зоне СВО, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично.
1: Президент также поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Вице-премьер Александр Новак заявил на совещании о том, что правительство России подготовило изменения в законодательство для стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. И в ближайшее время они будут приняты. По словам Новака, принимаются и другие оперативные меры по поставке горючего на внутренний рынок.
3: Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки. Совместно с российскими железными дорогами и регионами также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры, максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы. Также, Владимир Владимирович, максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы.
1: Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. Европа поощряет Киев в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть наше общество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины он отметил, что ставка делается на террористические методы Зеленского.
4: В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского. Поощряют его к нанесению ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество. Мы это прекрасно понимаем.
1: Глава российского МИДа подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации. Страны Большой Семерки за текущий год выдали Украине кредитов на 6,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма кредитов с начала программы достигла 45,5 миллиардов из одобренных 50. Первыми средства перевели Соединенные Штаты, но с тех пор новых траншей от них не было, тогда как остальные члены «семерки» направили почти 38 миллиардов в прошлом году и более 6 в нынешнем. Напомню, после начала спецоперации Запад заморозил резервы Банка России примерно на 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия активно добивалась использования этих активов для поддержки Киева, включая их конфискацию. Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Делегация России посетит Бангалор, где в эти дни проходит встреча руководителей национальных космических агентств стран БРИКС. Роскосмос представит замгендиректора по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Перед саммитом запланирована встреча российской делегации с руководством Индийской организации космических исследований. Стороны обсудят сотрудничество России и председательствующей в нынешнем году в БРИКС Индии в вопросах освоения космоса, обсудит и проекты взаимного интереса, сообщил Роскосмос. Европейское агентство авиационной безопасности потребовало провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 из-за выявленных трещин в конструкциях крыльев. 15 самолетов принадлежат авиакомпании Emirates, 1 и Qantas. При этом 5 самолетов Emirates регулятор потребовал проверить в срочном порядке до ближайшего вылета, а остальные несколько позже. Отмечается, что Airbus A380 – один из самых массовых самолетов в мире. С начала года Таиланд посетили чуть менее миллиона россиян. По данным Министерства туризма и спорта королевства, Россия заняла 4-е место по числу визитов среди иностранцев, уступив лишь Китаю, Малайзии и Индии. Всего же в период с 1 января по 20 июня Таиланд принял 15,5 миллионов зарубежных гостей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб ЧБК могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Эн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачные небольшие дожди в Тюмени. Плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза, в Омске без осадков, до 33 градусов прогреется воздух. В Мурманске столбики термометров поднимутся всего лишь до отметки плюс 8, облачные небольшие дожди. В Оренбурге до плюс 25 дождливо, в Ярославле и Владимире сухо плюс 22, в Краснодаре до 30 тепла, кратковременные дожди и грозы, в Севастополе без осадков до 27 тепла. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки плюс 18, в Москве без осадков до 22 градусов выше 0, а сейчас в столице уже плюс 17.

0: соединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Вернулись в студию Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас еще час нашего времени.
4: Совершенно верно. И как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Спасибо за то, что уже подключились к беседе. Задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция. Под ней можно также оставить свой комментарий. Ну, а кроме того, там есть актуальные новости, тоже их можно прочитать, там с ними познакомиться. Можно скачать приложение на Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, оно доступно. Устанавливайте его себе на телефон и точно так же смотрите трансляцию, отправляйте сообщения, слушайте наш эфир. Ну, а свежие и интересные новости на вести.ру читайте.
3: Переходим к темам обсуждения. Несмотря на то, что вроде бы как лето в разгаре, образовательный процесс продолжается. Во всяком случае, кампания ЕГЭ еще не завершена. Вот 24-25 июня – это основной период, резервные дни. Но основные, конечно, экзамены, тем не менее, уже сданы.
4: Сегодня видел новость о том, что впервые в одном из регионов, значит, появился молодой человек, который сдал экзамены на 400 баллов. Это максимально. То есть это он все на 100
3: сдал. Все на 100.
4: Да. 400 баллов
3: мы
4: набрал.
3: Мы искренне рады за этого ребенка, мы его поздравляем. Ну, господи, где же было его детство?
4: Будем надеяться, что он успел совместить и хорошо время проводил, и отдыхал, и играл, и успел подготовиться. Отлично. Ну и тем не менее, очень много новостей про образование приходит, причем про все его, скажем так, ступени. Ну вот что касается высшего образования, да, чего, собственно, сейчас добиваются те, кто сдает ЕГЭ. Так вот, российское правительство утвердило правила проведения проекта пилотного по изменению уровней высшего образования. В 26-30-х годах Михаил Мишустин соответствующие документы подписал. Напоминаю, что вообще-то сейчас новая структура высшего образования будет, и уже идет тестирование. Сейчас расширяется список вузов, которые будут это все отрабатывать. Да? Вот сначала было одно количество, а сейчас будет 17. Базовое высшее образование от 4 до 6 лет. Угу. Специализированное высшее образование от 1 до 3 лет, в зависимости от направления подготовки. И профессиональный уровень – это то, что, значит, аспирантские программы раньше были, теперь они выходят на так называемый профессиональный уровень.
3: Это вот высшая ступень, угу, да, есть средняя ступень, школа. Там тоже свои нюансы, изменения. Изменят программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт в следующем году должен вступить в силу. Сергей Кравцов, министр просвещения, об этом сообщил. Он рассказал, что ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а может какие-то предметы изучать углубленно.
4: Программы по таким предметам, как математика, физика, химия и биология, станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Надеюсь, ЕГЭ по метапредметным результатам не будет вводить. И спускаемся еще на одну ступеньку в рамках нашего образования. Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года. Он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей. Мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Также в Минпросвещении об этом нам сообщают. Отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Художественная литература, книги, сказки, игрушки, игровые средства обучения, мультфильмы, разумеется. Вот об этом, обо всем, и в частности, про дошкольное образование, что почему-то нас больше всего заинтересовало. Сейчас поговорим с общественным омбудсманом в сфере образования Амет Володарский. С нами на связи. Амет Александрович, рада вас слышать.
3: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Ну, давайте, наверное, с первой ступенечки начнем, как раз с дошкольного образования. Что же это за единый такой цифровой ресурс? Как он поможет воспитателям и родителям? И к чему их обяжет, что немаловажно?
5: Ни к чему обязывать он не будет. Это такой плюс-минус агрегатор, который соберет все достижения различных образовательных организаций дошкольного образования для того, чтобы, ну, в общем-то, скажем, собрать всех в одну экосистему. То, что сейчас модно такое слово «экосистема», то есть в одну профессиональную систему. Дело в том, что я напомню, у нас же вот слово «детский сад» уже давно стало как бы таким неформальным, потому что де юре детских садов нет. У нас есть дошкольные образовательные учреждения или организации. То есть с января 2014 года впервые в России появились федеральные государственные образовательные стандарты для дошкольных организаций. То есть детские сады приравнялись к, ну, скажем так, первой ступени вообще в системе образования. Поэтому, а так как садов у нас много, да, от Камчатки до Калининграда, и результаты по внедрению этих стандартов у всех разные, соответственно, вот возникло такое желание собрать в один агрегатор все достижения, в том числе, кстати говоря, это не только для родителей и для педагогов, но и для администраторов, управленцев в области дошкольного образования. Ну, то есть это такой как бы помощник. Так что здесь никакого императива. У нас люди, конечно, уже боятся любого нововведения. Это понятно, потому что, ну, у нас как начались реформы в образовании с 86-го года, ну, вот до сих пор с 1986-го.
3: Да, да, да. Да. Это как-то напоминает вот тот самый детский калейдоскоп, да?
5: Да, и знаете, конечно, еще ни одна реформа, никто еще не сказал, как и чем закончилась, но мы живем, как говорится, сегодняшним днем. Я хочу сказать, что, ну, конечно, есть и плюсы, и минусы. Ну, вот, например, вот тот федеральный государственный образовательный стандарт для детских садов, который был введен с 2014 года, он, в принципе, дал возможность детским садам развиваться. Понимаете? То есть, если раньше детские сады все зависело от директора, все зависело от методической службы, и особенно в периферии не хватало каких-то ресурсов для того, чтобы детей выпускать, ну, хорошо подготовленными к школе, mm-hmm. в том числе и на уровне психологии. Да, мы же знаем, те самые нейронные связи, они максимальное развитие получают до 7 лет. Именно поэтому в советские времена наши врачи и физиологи очень настаивали на том, чтобы все-таки оставили поступление в первый класс не с 6 лет, а с 7 лет. Я помню, что прям целая такая была серьезная дискуссия. Ну и, в общем, пришли к выводу, ну, с 6,5 лет. Это у нас до сих пор с 6,5 лет ребенок идет в первый класс. То есть ему mm-hmm. должно, на момент поступления в первый класс ему должно быть 6,5 лет. Ну вот, кстати говоря, вот этот год с 6 до 7, он очень важный. И даже вот эти полгода, да, 6,5 до 7 лет, они очень важны. Поэтому во многих странах, вот, например, я недавно был в Ташкенте, в Узбекистане, у них в обязательном порядке с 6 лет ребенок должен поступать на программу, которая называется «Почемучка». То есть это...
3: Ну, то есть некая подготовка к школе, да?
5: К школе, да, угу. Потому что ты можешь не быть в детском саду, но «Почемучку» пройти ты обязан.
3: Но готов ты быть должен, да. Амет Александрович, давайте мы перейдем уже к следующей ступени, а то у нас еще две, а времени совсем мало. Вот по поводу старших классов, что это за такая новая система, новая программа будет, каким образом это все будет работать? Означает ли это, что дети, наконец, если они определили, что им нужна, там, не знаю, математика, физика и русские, что им не надо на химию тратить время в последних двух классах?
5: Да, вы совершенно правильно говорите, но я бы чуть больше раскрыл бы. Дело в том, что у нас были обязательные предметы, которые ребенок, хочет он или не хочет, он, значит, должен изучать углубленно. А так как у нас молодежь, ну, то есть вот в наше время, скажем, когда я был ребенком, да, у нас, скажем, вот сейчас я понимаю, что у одного было СДВГ, у другого там какой-то аутизм и так далее, да, а мы это как-то... Нам говорили, ну, не усидчивый ребенок, ну и что. А сейчас это все очень глубоко стали изучать, и не все дети не то что могут себе позволить, не потому что у них есть медицинские какие-то противопоказания, просто им нужна другая методика для получения тех или иных, ну вот тех базовых и углубленных знаний. И поэтому не все могут освоить вот эту углубленную программу. И я думаю, это некий такой первый шаг для того, чтобы... Ну, освободить детей.
3: Ну, облегчить, да, подготовку к ЕГЭ.
5: Да, то есть да. Дать некую базу, а дальше как раз ты получаешь некую базу, дальше идешь там условно в колледж, а колледжи сегодня очень даже неплохие, поверьте мне, как специалисту. Mm-hmm. Это не ПТУ там 80-х годов, и даже не 90-х и нулевых, сегодня очень хорошие колледжи. А уже после колледжа, когда у тебя уже есть определенные и базовые школьные знания, и предпрофессиональные, и среднепрофессиональные, ты можешь уже осознанно, тоже модное словечко, осознанно выбрать себе продолжение обучения.
3: Ну и правильное словечко-то, конечно. Спасибо.
4: Да. Амет Александрович, спасибо вам большое. Про высшую школу поговорим как-нибудь отдельно. Время сейчас уже заканчивается. Благодарим еще раз общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский был с нами на связи. Мы же к другой теме переходим.
0: Наше время.
4: Мы обратили внимание, что утвердили, ну или завершили работу, да, как правильно тут сказать, над ГОСТом в сфере кемпинга. И начали разбираться в этой теме и поняли, что, значит, что-то не так журналисты здесь понимают. Поэтому не будем придумывать ГОСТ в сфере кемпинга. Сейчас узнаем, что такое кемпинга, что такое кемпинг, кемп-стоянки и все, что с этим
3: чем
4: связано.
3: Чем одно от другого отличается, зачем он ГОСТ?
4: В чем ГОСТ? Руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпинга и автотуризма Андрей Артюхов с нами на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Вячеславович.
6: Здравствуйте, друзья.
3: Давайте по порядку. Кто такие кемпинги и чем они отличаются от кемп-стоянок?
6: Ну, кемпинг – это средство размещения, которое может в современном формате разместить и владельцев автомобиля с палаткой, соответственно, и владельцы специализированной техники для автотуризма автодомов, или, соответственно, на территории. В кемпинге у нас сейчас принято жить, если в отеле мы снимаем номер, то в кемпинге по современным стандартам выделяет вам специальный оборудованный участок определенной площади. Обычно это примерно 70-80 квадратных метров. У него есть визуальные границы, у него есть такой же номер, как номер в отеле. И вы берете в аренду этот участок, размещаете свои палатки, либо ставите свой автодом. На таких участках могут размещаться и модульные домики с удобствами, либо без удобств. Соответственно, вы тоже можете в них временно размещаться, если приезжаете отдыхать на природу. Но есть сейчас и кемпинги городские в малых исторических городах, в крупных туристических городах. Вот в Москве есть кемпинг, уже более 10 лет работает, прямо в парке Сокольники. Вы можете приехать в Москву, прилететь с палаткой и жить в центре города с палаткой в парке Сокольники. В Санкт-Петербурге есть кемпинг, в Казани есть кемпинг.
4: Мне кажется, москвичи... Да,
6: и при этом со всеми удобствами, с теплым душем, туалетом. Вот, поэтому вот такой современный, скажем так, формат комфортного, но при этом доступного отдыха на природе и в туристических городах.
3: А вот этот ГОСТ, который разработали, во-первых, для чего он был нужен, во-вторых, кто ему будет следовать, потому что ГОСТ у нас не обязательный.
6: ГОСТ, да, у нас всегда носит рекомендательный характер. Этот ГОСТ не новинка, это уже вторая редакция. Первую редакцию мы с Институтом стандартизации разрабатывали еще в 2018 году. В прошлом году мы начали работу совместно с командой Роскачества и сделали вот новую редакцию этого ГОСТа, куда вошли все современные требования, связанные с классификацией кемпингов, соответственно, и новые требования к МЧС. Они нужны прежде всего и бизнесу, для того, чтобы понимать, как правильно создавать такие современные средства размещения. Они нужны региональным органам исполнительной власти, чтобы понимать, как правильно, на что именно они выдают субсидии. Сейчас даются субсидии на строительство кемпингов. И, в принципе, они нужны потребителю сейчас, чтобы ориентироваться. У нас же сейчас все средства размещения проходят классификации, в том числе и кемпинги, и базы отдыха. И потребитель должен знать, что его ждет, на что он вправе рассчитывать, чтобы отличить, как говорится, современный настоящий кемпинг от той псевдоистории, которая может сейчас еще работать в сером секторе неофициально.
3: От выровненной площадочки без всего, да.
6: Хорошо. Да, вот. А отвечая на вторую часть вопроса, что такое кемпинговая стоянка? Кемпинговая стоянка, она больше ориентирована в первую очередь на караванеров, владельцев специализированной техники.
3: На автодом.
6: Если вам нужно... Ну, на автодом, да. Либо, если эта история может быть в рамках придорожного сервиса, если вы едете на юг с палаткой, вам нужно просто поставить палатку и переночевать, без всякой там рекреации, без отдыха, поэтому такой упрощенный формат кемпинга. На одну-две ночи, чтобы просто переночевать, да, не снимать отель там за 5000 рублей, а за 1000-1500 поставить палатку, что-то в кафешке переночевать.

0: начинается и кухня для приготовления пищи начинается примерно в районе 1000-1500 рублей за семью. Есть варианты и дороже, то есть и люди, которые предоставляют владельцы кемпингов большее количество удобств, более современные душевые, кафе, кухни современные, большие оборудованные детские площадки, и, допустим, близость моря, свой пляж, пользование пляжем, куча других дополнительных услуг, включенных в цену, там цена может доходить до 5000 рублей за семью с двумя детьми в сутки для палаточника. Ну, там уже, соответственно, высокий уровень сервиса. Тот же примерно уровень цен, если вы берете в домик в аренду, соответственно, в сутки. Мы стараемся, и бизнес этот уровень цен держит, чтобы было примерно на семью из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, до 6000 рублей, соответственно, ночевка.
1: Андрей Вячеславович,
0: для караванеров тоже примерно 1500-2500 сейчас цена современного оборудованного кемпинга.
1: 20 секунд, даже меньше остается у нас. А где искать? Ну, понятно, отели мы ищем на специализированных сайтах. Здесь тоже какие-то специализированные ресурсы есть?
0: Да, у нас есть специализированный ресурс rvland.ru, соответственно, и другие. То есть можно найти, и, в принципе, сейчас информация там должна быть актуализирована. Mm-hmm. Есть единый реестр средств размещения, раздел кемпинги, там можно тоже найти именно официальные кемпинги.
1: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Андрей Артюхов был с нами на связи.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир, и к нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
7: Приветствую, приветствую.
1: Ну что, поздравляю Марианну Ковалевскую.
7: Да-да-да, безусловно.
1: Расскажи, пожалуйста, я для себя, к своему стыду, наверное, да, в данном случае узнал, что есть, оказывается, соревнования по детскому фитнесу.
7: А, ну, Марианна Ковалевская, это, да, повод, да, чтобы мы немножечко поговорили о детском фитнесе, потому что, действительно, я сегодня прочитал про нее, да, такой универсальный спортсмен, она чемпионка Европы, чемпионка мира по стритлифтингу, участница всяческих ТВ-шоу, достаточно такая серьезная звезда, на самом деле, детского фитнеса. Ей 12, по-моему, или 13 лет.
1: Это просто, чтобы вы понимали уровень, да?
7: Да-да-да. Нет, я вообще, в принципе, задумался, что такое детский фитнес. То есть это человек, это топ, да, такой, этого направления. А вот, в принципе, вот для обычных людей что это такое? Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, да, что скрывается под этим названием, под этой оберткой. Видимо, это какая-то все-таки адаптированная под возраст ребенка система тренировок, ну, которая, соответственно, направлена на здоровье, на развитие координации, гибкости и выносливости без всяких экстремальных спортивных нагрузок. Да? То есть если детей, например, там, отдают там, с маленького возраста, не знаю, там, фигурное катание, либо в художественную гимнастику. Это все очень крайне травматичные, на самом деле, виды спорта. А если они там начинают заниматься и тем более достигают каких-то серьезных высот, да, то это превращается, на самом деле, в, безусловно, не факт, что удастся добиться совсем уже высоких, да, результатов на профессиональном уровне, там, выиграть, там, не знаю, там, чемпионат мира. Нет, я, конечно, не говорю, что это не удастся, да, но такое тоже может быть. Там до верха доходят единицы. Конечно. Это известная история. И родители, в принципе, сейчас как бы все чаще уводят детей из секции с высоким риском травм в сторону общего оздоровления. Да? То есть это такое. Дети из среднего класса, может быть,

0: делать, да. Что себя включает детский фитнес? Для малышей он начинается, это от 1,5 до 3-4 лет. Занятия проходят вместе с родителями. Ну, это наша любимая пальчиковая гимнастика, да-да-да. Это мы писали, обычно в школе, да, этим занимались, да, но сейчас немножко возраст пониже стал. Игры на развитие мелкой моторики, ну, действительно, в таком возрасте очень важно развивать моторику, ну, и простейшие упражнения на удержание равновесия. Затем идет следующая категория для дошкольников от 4 до 6-7 лет. Это какие-то подвижные игры, основы детской йоги, аэробика и упражнения, может быть, там, профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки, да, потому что это закладывается перед школой. Ну и затем уже для школьников и подростков, это от 8 до 13 лет, это основная группа. Это уже такой более функциональный тренинг, какие-то силовые упражнения со своим весом, танцевальные направления, растяжка, основа единоборств, ну и дальше уже кто захочет идти, тот пойдет. А мы сегодня пообщались с экспертом и методистом детского фитнеса, тренером клуба GT Fit, организатором спортивных и фитнес-кемпов для детей и взрослых, Артемом Юрьевым, и вот что он, собственно говоря, рассказал нам о детском фитнесе.
1: Детский фитнес становится таким дополнительным стимулом, возможностью, так скажем, развиваться и совершенствоваться в физическом и ментальном плане через призму занятий физической культурой и спортом. То есть, по сути, у наших детей с раннего возраста всегда есть репетиторы по учебе, по развитию интеллекта, по развитию различных предметов, да, которые изучаются в школе. Но зачастую не существует такого репетитора по физической культуре, по физическому развитию. Так вот, фитнес-клуб, фитнес-тренеры, тренеры детского фитнеса как раз созданы для того, чтобы помогать вашему ребенку развиваться и совершенствоваться в соответствии со своим возрастом, а может быть даже опережая его. Приходите в фитнес-клубы, занимайте своих детей физической культурой, спортом. В России и в Москве, в частности, есть огромное количество крутых специалистов. Нужно их просто искать, и вы точно их найдете.
0: Собственно, мы еще и говорили, сейчас я упомянул градацию вот этого детского фитнеса по годам, да, по годам развития его, что, собственно говоря, об этом сказал Артем Юрьев.
1: В основном это дети от 8 до 13 лет. Безусловно, есть дети и помладше, и постарше, но самая насыщенная по количеству занимающихся группа в возрасте от 8 до 13 лет. Дети помладше. В детском фитнесе так заведено, что в основном приходят с 3 лет. Если пораньше, то это, соответственно, через призму бассейна, то есть родители приходят в фитнес-клуб с запросом на бассейн и потом уже увлекаются групповыми тренировками по фитнесу, и кто-то даже уже переходит в персональный тренинг, если видят в этом ценность.
0: Естественно, какие-то есть выезды, естественно, есть какие-то соревнования, потому что для детей, безусловно, соревновательный процесс, он наиболее интересен, они наиболее как втягиваются, да, в эту историю, начинают интересоваться, и Артем Юрьев рассказывает об этом, собственно говоря, какие выезды бывают у них, например, и какие соревнования могут быть.
1: Вообще в детском фитнесе на регулярной основе проходят различные мероприятия. Они проходят как на уровне клубов, так и на уровне сетей фитнес-клубов, так и на уровне различных федераций бодибилдинга и различных федераций спорта. Поэтому любому ребенку можно, приходя в фитнес-клуб, заявить о том, что он хочет где-либо поучаствовать, неважно в каком виде спорта, просто сказать, что мы хотим принимать активное участие, сказать об этом тренеру. И любой тренер, работающий в детском фитнесе, может так или иначе подготовить ребенка к каким-либо выступлениям. Это будет мотивировать его дополнительно и позволит, так скажем, увеличить интенсивность занятий для того, чтобы прийти побыстрее к результату. Ну и от одного мероприятия к другому ребенок будет все лучше и лучше, поэтому, безусловно, вызовы, челленджи нужны для того, чтобы ребенка вовлекать и увлекать.
0: Ну, собственно говоря, если мы начинали наш разговор с Марианой Ковалевской, которой 13 лет, да, она трехкратно уже чемпионка по детскому фитнесу, но это надо понимать, что это уже такой полупрофессиональный, даже если не профессиональный спортсмен, потому что вот буквально сейчас, по-моему, проходил в июне с 13 по 15 число чемпионат мира по фитнесу среди детей под эгидой Международной Федерации. Мариана взяла золото сразу в двух номинациях: акробатический фитнес и функциональный фитнес. Понятно, что там были были какие-то истории с судейством, пытались, да, что-то там не туда, не те оценки поставить, занижать оценки, снять около 20 баллов, но все равно она одержала победу.
2: Я опередила, как понял, там судьи были с Украины.
0: Ну, да, там политическая история вот эта вмешалась, но, тем не менее, она все равно победила. Ее тренирует отец Сергей Ковалевский, это не единственный ее спортивный опыт, я имею в виду Марианна. Она пробовала свои силы в акробатике, фигурном катании, кроссфите и пауэрлифтинге. Это в 13 лет. Я, честно говоря, не очень представляю, как это вообще, в принципе, возможно.
3: Пауэрлифтинг, да, 13 лет, вещи несопоставимые.
0: И кроссфит, да, нет, все возможно, конечно, да, но попробовал понять, что пока, может быть, еще не получается, и надо куда-то двигаться дальше, и вот она пошла вот в фитнес, и, собственно говоря, здесь и добилась успеха. Не знаю, мне это кажется такой, знаете, идеально упакованный продукт, коммерческий продукт, созданный вот специально под ценности такого среднего класса, да, под детей среднего класса, вполне вероятно. И как бы в отличие от традиционных бесплатных или детско-юношеских спортивных школ, которые до сих пор, может быть, где-то работают по таким старым лекалам, фитнес-клубы предлагают родителям не только спортивные разряды, а комфорт, безопасность и вот какое-то психологическое спокойствие, да. То есть вот в эту сторону, конечно, может быть, двигается детский фитнес, но вот как мы видим на примере Марианны Ковалевской, это могут быть еще такие серьезные соревнования. Артем Юрьев продолжает наш эфир. Он расскажет о лиге фитнеса и о соревнованиях.
1: Безусловно, существует огромное количество площадок для того, чтобы участвовать в мероприятиях по фитнесу. Если мы говорим про любительские соревнования, практически в каждом месте, где проходят занятия, есть какие-то соревнования. Я, например, провожу соревнования на ежемесячной основе даже для своих персональных клиентов. То есть они у нас челлендж из занятия в занятие становится все лучше и лучше. По миллиметрику, по сантиметрику, прибавляя в каждом движении, в каждом каком-то упражнении мы каждый раз совершенствуемся и за это получаем определенного рода бонусы. Далее, соответственно, можно заявиться на мероприятия городского масштаба, муниципального масштаба, районного и так далее. Если мы говорим про какие-то определенные профессиональные лиги, если брать, например, там какой-то определенный вид спорта, то, безусловно, там тоже любой тренер может организовать соревнования либо на местном уровне, либо вывести команду поучаствовать в каких-то соревнованиях, где будет конкуренция из других клубов или из других городов и так далее.
0: И еще одно мнение Артема Юрьева, он расскажет про направление детского фитнеса.
1: В основном в детском фитнесе распространены два направления. Это коррегирующие тренировки и развивающие тренировки. Оба направления всегда будут интересны детям, только если они будут сопоставлены с каким-то режимом игры. В игровом формате эти тренировки даются им максимально легко, интересно, и они увлекаются. Далее уже, соответственно, если ребенок вовлечен, если ему интересно, если есть определенный матч с тренером, то уже любая из этих тренировок может быть скорректирована и направлена в сторону либо развития функциональных способностей, либо это специальная физическая подготовка, если ребенок занимается дополнительно какой-то секцией и нужно поработать над улучшением физических качеств и навыков для того, чтобы лучше себя чувствовать в том виде спорта, в котором он занимается профессионально.
0: Ну, собственно, этот рынок сейчас в России бьет всякие рекорды, огромные, там, по-моему, сотни миллиардов рублей рынок фитнеса составляет, и детский фитнес, он является таким одним из локомотивов, детские секции, ключевой такой драйвер роста этой индустрии. Ну, смотрите, какая ситуация, да, сейчас же, как мы знаем, ну, практически все дети сидят в телефонах, да,
2: конечно.
0: То есть кривая осанка, гиподинамия, то есть как вариант занятия детским фитнесом, это, конечно, безусловно, плюс, потому что действительно время изменилось, там сейчас там, я вот, ну, во двор, ну, мало кто выпускает просто так пойти погулять, как вот раньше мы ходили, гуляли, там, прыгали, бегали сразу ударными коленками, сейчас там все за сердце хватаются, там, не дай бог, да, а когда здесь все под присмотром тренера, это, конечно, полезно, полезно, прежде всего, интересно, и ребенок хотя бы хоть как-то двигается, а не сидит, да, вот в такой позе, там, 5 часов, да, перекрученный весь. А единственное, что напрягает, главная опасность, не опасность, может быть, а настороженность, потому что под видом профессионального тренера может быть работать, да, обычный аниматор в спортивном костюме, который просто развлекает детей, то есть он без образования, без профильного, без физкультурного и медицинского, там, не закончил простые там двухнедельные курсы, да, и получил право заниматься с детьми, конечно, здесь надо, безусловно, обращать на это внимание, здесь надо знать анатомию детского организма, как растет, да, какие нагрузки давать, что делать, да, там, ну, естественно, основы первой помощи, не дай бог что, иначе, потому что действительно все может привести к травме. Стоит ли это своих денег? Ну, это вопрос, потому что в больших городах куда-то ездить в серьезные секции, это пробки, это все время ты в дороге, там полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, вот три часа, собственно говоря, из жизни и выброшены, или там пользоваться транспортом, это все равно долго. Если во дворе нет безопасной площадки, да, это отличная, хоть и не самая дешевая альтернатива
2: развитию. Мне кажется, что это не такой престижный спорт, как, я не знаю, как фигурное катание или какой-нибудь самбо.
0: Я боюсь, фигурное катание чуть-чуть подороже, раз в 5 будет за занятие, к сожалению.
2: Ну, да, но это уже, конечно, решение родителей. Да? Самое главное, да, что мы рассказали о том, да, что это такое, с чем это едят, как занимаются и какие риски присутствуют. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо тебе большое.
3: Спасибо, Андрей.
4: Театр «Радио России» представляет.
5: Лучшие ваншины, командира роты у меня в полку нет.
4: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
6: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
7: Строить, товарищ майор.
4: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
8: Трудно.
7: Не труднее, чем воевать, справимся.
8: Не скажи.
4: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
9: С одним из популярнейших хитов 70-х «Кто тебе сказал» связана загадочная история, поскольку никто точно не знает, кто спел его впервые. Эту песню композитор Вячеслав Добрынин и поэт Леонид Дербенев написали в 1969-м. Участники ансамбля «Добрые молодцы», кстати, первого ВИА в СССР, утверждали, что Добрынин отдал песню именно им. И она впервые прозвучала на одном из их концертов, тогда же, в 69-м. Впрочем, доказать это нельзя, поскольку ни аудиозаписи, ни видеосъемки не сохранилось. Тогда ведь мобильных телефонов не было, и для записи нужно было разрешение руководства телевидения или радио. Но известная певица Нина Бродская настаивала на своем первенстве, но и здесь доказательств нет. Со времени создания этой песни прошло целых 6 лет, пока, наконец, ее запись не осуществила фирма «Мелодия». Повезло ансамблю «Поющие сердца». С формальной точки зрения получается, что именно этот ВИА и его солист Игорь Офицеров и были первыми исполнителями песни. Со временем она стала визитной карточкой коллектива.

дальнейшем хит «Кто тебе сказал» вошел в репертуар большинства вокально-инструментальных ансамблей Советского Союза. От веселых ребят и Калинки до «Здравствуй, песня» и «Ариэля». Особенно пришлась по душе слушателям версия ансамбля «Лейся, песня». Она была записана в стиле джаз-рок в аранжировке молодого Михаила Шафутинского. Легкие голоса первых солистов ансамбля Владислава Андрианова и Игоря Иванова придали этому варианту особенный шарм.

0: В 21 веке песня «Кто тебе сказал» вновь обрела популярность. В 2006 году на экраны вышел телесериал «Счастливы вместе» о семействе Букиных. Сериал, хоть и был основан на сюжете американского ситкома «Женатые с детьми», но, по мнению зрителей, герои словно вышли из русских народных сказок. Заглавной песней саундтрека этого сериала и стал шлягер 70-х «Кто тебе сказал», записанный исполнителем главной роли Виктором Логиновым.
1: Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза, и слова припомню все, и снова повторю –

0: что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты.
1: Я каждый жест, каждый взгляд, твой в душе берегу, твой голос в сердце моем.

Люди и песни. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны. И Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ. Все подробности далее. Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили пикапы, квадроциклы и беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземные станции управления противника на Запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения. В свою очередь, операты дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства, которыми ВСУ дистанционно минируют маршруты передвижения личного состава на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии с позывным «Охотник». По его словам, маршруты передвижения российских подразделений проходят через бывшую линию обороны противника, где сохранились инженерные сооружения и минно-взрывные заграждения. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалии, самое главное, реалии на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
1: Президент также поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны. Израиль ждет мер против шиитского движения «Хизбаллах», сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадах» американский источник. Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности. По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющееся стратегическое расположение возвышенности Алия-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные Хизбаллах подземные тоннели в этом районе. Во вторник в Вашингтоне начался 5-й раунд ливано-израильских переговоров. Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Выпускникам, готовящимся к пересдаче ЕГЭ, не стоит думать, что во второй раз экзамен будет проще. Психика может расслабиться, и простые ошибки подведут в результатах. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения Мария Батаева. Она также рекомендовала не надеяться на шпаргалки, назвав это отказом от личной ответственности. Обладайте мужеством сказать экзамену «да», опирайтесь на свои реальные знания, правила и контроль на экзамене, добавила Батаева. 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов. Предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике. Минздрав России в 2025 году перевыполнил план по привлечению людей к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ оказался выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%. Это следует из данных министерства, которые есть в распоряжении ТАСС. В России реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который направлен на формирование приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и предупреждение развития заболеваний. Ожидается, что к 2030 году число людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличится до 30,5%. Штормовая погода на Среднем Урале контрастирует с более умеренными процессами в европейской части страны. Об этом заявили синоптики «Вестям». В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится неустойчивая с ливнями и грозами погода. В горах не исключены смерчи. В Москве, в свою очередь, грозовые дожди начнутся только в четверг, 25 июня. В Сибири из-за вторжения субтропического воздуха сохранится аномальный зной. 30-градусная жара охватит даже крайний север региона. Ну а в Москве сегодня переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба. А в Подмосковье в среду температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшие дожди. В Архангельске и Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшие дожди. В Вологде плюс 19-21 днем, а вечером дожди. В Великом Новгороде плюс 17-19 градусов дожди. В Калининграде без осадков плюс 23-25. В Перми плюс 19-21 дожди. В Кирове плюс 18-20 градусов дожди. В Санкт-Петербурге дожди плюс 16-18 градусов. В Москве без осадков плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 14, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть третья.
1: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
2: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
1: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
2: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
1: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
2: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
1: Вперед, победе!
2: Вперед, победе!

0: Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала. Хотя веселее ей от этого не становилось.
1: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
2: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Лада.
3: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?
2: Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
1: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
3: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
1: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
3: Я ни о чем не прошу.
1: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
3: Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг.
1: И ты оставишь меня?
3: Мамочка, ты моя родная, самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
1: Говори мне так всегда, мне приятно.
3: Мамочка моя.
4: Прописки не отказали. В порядке исключения, Антонина Федоровна, разрешаем прописаться на вашей площади, учитывая вашу личную просьбу.
3: Мамочка, родная моя, теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!
5: Мамочка, у нас начинается практика. Можно я буду ходить в твою школу?
1: Конечно, доченька, привыкай, тебе в ней работать.
3: Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города.
0: Все это происходило еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт, и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор. А однажды, только маляры закончили работу, в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет 30. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец – два больших чемодана.
3: Это мой муж.
1: Муж?
6: Главное, ребята, сердцем не стареть. Паспорт показать, Антонина Федоровна. Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть. Потолок побелить.
1: Какой муж, какой ремонт? Почему вдруг потолок белить?
6: А потому что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. Скажете, что не согласны? Так вот вам заявление, чтобы, значит, жировочки пополам. Мы свои права знаем. А будете спорить, общественности повестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади, с вашего же согласия. Устраивает? Ну тогда давайте сосуществовать. Под крылом самолета о чем-то.
0: И море тайги. Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место. Только боль была иная. Пронзительно острая. Нестерпимо острая. Лишившая ее не сознания, о способности двигаться. Двигаться и говорить.
6: Ну, думаю, договоримся. Вы с орденами походите в горком, Поплачьтесь на тесноту, да на нас в придачу. И вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится, вы еще к нам в гости ходить будете. Латкиного пескуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинока.
3: Лада молчала и изо всех сил старалась глядеть в сторону.
1: А Иваншина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить. Пыталась и не могла.
6: Вы же Латку любите? А для нее эта комната – единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем.
1: Верхние ящики старомодного комода, доставшегося еще по наряду военкомата при вселении, лежал Вальтер. Отличный офицерский Вальтер с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком. Сама сняла с убитого обер-лейтенанта во вражеской траншее.
7: Zu schießen, das habe ich nicht geschafft.
1: Очень уж ладный пистолет был, когда-то хотел подарить его лейтенанту Вильяминову. Лейтенант нашел невесту, исчез навсегда.
7: Und erst dann sah ich...
1: Осталась эта комната. Одиночество.
7: Nein, nein, ich glaube, es schien nur so, als ob...
1: Да памятный Вальтер.
7: Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ой, только бы встать... Только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик, только бы встать, только... Экономить силы, встать!
6: А переборочку я все же в комнате сооружу. Латка вас стесняется, а мы молоды, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милостей, взять их – наша задача, так, мамаша? Главное, ребята, света
7: не стоит.
1: Господи, только встать. Сначала встать, потом три шага. До смерти четыре, а здесь всего-то три. Полегче.
6: Напополам делить нечестно. Нас двое, а вы одна. Значит, так разделим. Нам две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Латка? Тебе, как беременной женщине, первое слово...
3: Вот эту.
6: Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину вон к той стеночке.
0: Именно тут открылась дверь, и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже? Этого он и потом никогда не мог объяснить.
8: Кольнуло будто. Надо, мол, и все.
6: В этот момент... Деятельный молодожен схватился за железную с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.
8: Что тут происходит, Антонина Федоровна?
3: Фашист!
8: Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав. Он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь.
6: Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы!
9: Для меня ты будешь ладушкой, лада.
8: А Олег тут же сгробастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом. Но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.
6: Постой, ты что? Ах, гад! Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки.
8: Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым,
6: кто-то ответил на удар.
3: Пронзительно завизжала Лада.
1: Иваншину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.
0: Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваншина увидела молоденькую жену нового соседа.
10: Как ее? Алла, что ли?
11: Ну, как вы? Говорить можете?
10: А где? Где эти?
8: Наладил. Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой детдомовские, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази.
11: Изображу. Двигаться можете?
10: Руки теплые. Ног не чувствую.
11: Срочно в больницу, срочно. Давайте санитаров, давайте носилки.
8: А справку?
11: Сейчас напишу. Какое вы право, нашли время?
8: Да не для себя, доктор. Нахалов учить надо вместе с ладочками. Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.
10: Иваншина ничего не ответила.
0: Почти 3 месяца провела она тогда в больнице.
8: За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу, причем довольно долго, она не слушала, не слышала, да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли.
12: Но Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами. Где болит, как лечат, да что говорят.
8: Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.
1: Не понимаю, зачем труждаетесь. Ходите, навещайте. Поручение от месткома?
8: Приказ. Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне. Только вы яблонька, а я яблочко. Заулыбались, значит, на поправку дело пошло. И пора нам познакомиться. Ну, Алка сама про себя вам наболтает. А я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду, прочитайте, если захотите. Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе. Антонине Федоровне, дорогой нашей соседке. Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам. И кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. Объяснить надо. По какому праву я к вам ворвался, прямо можно сказать, в личную жизнь. Вот почему и пишу. Алка, это жена моя, отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче. Так вот, я детдомовец. И за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все огромные плюсы. Но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на 40 пацанов, 20 двухъярусных коек. Из столов на 12 жующих, по 6 с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений, из общих туалетов, если хотите. Потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной многолетней жизни на чужих глазах. Ты что читаешь? Ты кому пишешь? Ты что жуешь? Ты что задумался? Задумался чего? И то это непременно спросит. Не со зла, не от любопытства, от того, что слишком уж много общего. И все невольно тоже становится общим. Даже мысли. И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва в слезах, потом в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость, желание иметь свой угол. Свои 4 стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь, да хоть на час один. И не желание даже, желание как-то мало для этого, а жажда. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся, а к нам как раз очень хорошо все относятся. Может быть, даже слишком хорошо. А потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане – в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские в общежитиях. И никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой, как не скоро случается. Какие же варианты? а ровно два. Либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти. И третьего не дано. Но это не для меня все. Потому что я в свою Алку еще с 7 класса влюбился. В детдоме еще, она тогда в 4-м училась. Вся в бантах была. Она Новый год изображала снежинку. И так она ее изображала, что в нее я влюбился навсегда. Еле дождался, когда ей 18 исполнится. И расписались мы без всякой жилплощади. И 3 года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила. Но ребенка мы все-таки завести не побоялись. А через 2 года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы снимали комнату, уронила с балкона нашего ребеночка. Нашу девочку, когда мы на работе были. Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив. Я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, ну, в смысле там электроники или электротехники. И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толково у него была система, только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту, каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа начальник. Какой до чего, дело ведь не в этом, в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю про Алку, про ребенка, про нашу бездомность, нашу мечту. А через месяц, бац, ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Иванишиной. К вам, значит.

0: нам дружно и весело, для чего и доложил вам все про все. Ваш сосед Олег Беляков.
1: То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментально стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Три раза перечитала она автобиографию и три раза ощутила тепло в душе.
2: Три раза перечитала автобиографию и три раза ощутила тепло в душе.
0: Затем и писал. Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем.
2: Вот это уже ни к чему.
0: Боитесь, что стащим что-нибудь? Правильно. Детдомовские они такие.
2: Не терплю одолжений.
0: Сочтемся. Обои показать или Алке выбор доверите?
2: Доверяю.
1: А соседи во время ремонта все-таки кое-что стащили. Адреса ее прежних квартиранток, разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая Зина.
3: Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь, ты не узнаешь, что ли?
2: Зинка, Зиночка, корзиночка.
3: И не одна. Эй, сынок, иди с теткой своей познакомиться.
1: Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез, Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:
0: «Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит. Да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает. Замочек я там новенький врезал с секретом. Но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу. Заявление на имя председателя горосполкома, в котором живописно, но без преувеличений, изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце считать постоянную прописку у гражданки такой-то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам».
1: От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названной доченькой, стало и тошно, и тоскливо.
2: Иванщина подписала его, не справив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.
4: Девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. И только год спустя Олег признался...
0: Русакова Петра Игнатьевича, помните?
2: Какого Русакова?
0: Военкома. Но он еще орден вам вручал. Так вот, я его тогда на разговорчик-то пригласил. Вот тут-то они и утерлись.
1: Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваншина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую, перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь, и с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.
2: Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.
0: Деньги будете предлагать?
2: Да и деньгами неудобно.
0: Точно. Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, ну, свободное дело, мамой мне могли быть.
2: Мамой, говоришь?
1: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Валерий Маркин, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
2: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. В эфире программа «Привычка быть здоровым». Сегодня начнем день с необычной гимнастики. Кандидат медицинских наук Игорь Борщенко придумал ее специально, чтобы формировать здоровую осанку у детей. Нашим маленьким слушателям она наверняка понравится. Тем более, что делать ее надо с мягкой игрушкой. Родители, бабушки, дедушки, занимайтесь вместе с детьми. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
3: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение. Встаньте на колени перед любимой игрушкой. Руки на поясе. Игрушка хочет, чтобы вы ее хорошо поприветствовали. Начинаем кланяться игрушке. Отклоняемся назад. Запрокидываем голову. Наклоняемся вперед. И снова распрямляемся назад. Растягиваемся. А теперь кланяемся вперед. Чувствуете, как растягиваются мышцы живота и спины? Назад. Вперед. Назад. Вперед. Второе упражнение. Ложимся на спину. Игрушку посадите между ступнями. Зажимаем ее ногами и поднимаем вверх. Качаем мягкого друга на качелях вверх-вниз. Поднимаем ноги вверх с игрушкой. Удерживаемся в положении наверху. Опускаем ноги. Отдыхаем. Снова подняли игрушку. Она на качелях вверху. Держим ноги поднятыми. А теперь опускаем. Продолжаем качать друга. Ноги поднимаем вверх. Держим игрушку наверху. Ей нравится. Медленно опускаем ноги. И еще раз. Игрушку держим ногами. Она полетела вверх. Держим. Держим. А теперь медленно опустили ноги. Молодцы! Игрушке понравилось качаться. Третье упражнение. Переворачиваемся на живот. Руки с игрушкой вытянуты. Медленно поднимаем игрушку вытянутыми руками. Голову тоже поднимаем. Опускаемся в исходное положение. Вновь руки с игрушкой медленно поднимаем. Все тело напрягается. Опускаемся и расслабляемся. Продолжаем качать игрушку. Поднимаем руки с ней вверх. Мышцы спины напрягаются. А теперь плавно ее опускаем. Расслабляемся. Все движения делаем медленно. И еще раз. Прямые руки с игрушкой вытягиваем вверх. Удерживаем ее наверху. Опускаемся. Отлично! Четвертое упражнение. Теперь игрушка хочет отдохнуть в домике. Давайте его сделаем. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Под ними домик для игрушки. Посадите ее туда. А теперь наш домик вырастает на глазах. Отрываем спину и ягодицы от пола. Поднимаем крышу домика вверх. Удерживаем эту позу. Домик стал большим. А теперь опускаемся вниз. домик снова стал маленьким. Повторим упражнение. Поднимаем туловище, держим спину. Возвращаемся в исходное положение. И снова домик становится больше. Спина поднимается вверх. Удерживаем просторный домик для игрушки. Опускаемся вниз. И еще раз. Поднимаем спину. Какой хороший домик! Удерживаем это положение. Опускаемся, плавно завершая упражнение. Замечательно! Пятое упражнение. Теперь посадите игрушку рядом. Пусть немного отдохнет и посмотрит, как вы будете превращаться в улитку. Лежа на спине, обнимите колени руками. Теперь вы и вправду похожи на улитку. Удерживайте это положение. Вернулись в исходное положение, легли на спину. Отдыхайте. Еще раз. Обхватываем колени, голова прижимается к груди. Задержались в таком положении. И вернулись в исходное. Лежим. Голова опущена. Снова покажем игрушке, как превратиться в улитку. Сворачиваемся в клубок, держим колени. Медленно возвращаемся в исходное положение. И еще раз обхватили колени, превратились в улитку. Держим. Держим положение. Завершаем упражнение. Молодцы! Мы хорошо позанимались, а теперь можно и порезвиться. Берем игрушку на руки и превращаемся в кузнечиков. Завершаем гимнастику легкими и бесшумными прыжками по комнате. В заключение маршируем вместе с игрушкой.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Мотор! Мотор!
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему. Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали и вовремя, выспались.
1: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
10: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
11: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы, отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
12: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
11: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
12: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
11: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
12: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
11: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
12: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
11: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
12: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
11: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые так также всасываются в кровь кишечной стенкой.
12: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70. Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
11: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
12: И как же это средство изобрели?
11: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
12: И как же работает пилорис?
11: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
12: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
11: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
12: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
11: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
12: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
11: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин поздравил сотрудников АМИА «Россия сегодня». И в России появился ГОСТ на глэмпинге. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Юг» выбивают личный состав ВСУ из укрытий в Константиновке. Как сообщили в Минобороны, артиллеристы совместно с расчетами FPV-дронов круглосуточно выявляют передвижение групп окруженных солдат ВСУ, которые ищут возможность скрытно покинуть город. По данным ведомства, противник превращает во временное укрытие частные дома, прячется в подвалах и зарослях кустарника. Группы ВСУ постоянно перемещаются от строения к строению, опасаясь попасть под удар дронов или артиллерии. Бойцы мобильной огневой группы группировки войск «Центр» отразили налет украинских беспилотников в зоне спецоперации на территории ДНР. Как сообщили в Минобороны, благодаря оперативному выдвижению групп на рубеже перехвата и интенсивному огню из стрелкового оружия и зенитных ракетных комплексов, ударные дроны были ликвидированы еще на дальних подступах. Четкое взаимодействие расчетов ПВО сорвало планы противника по нанесению ударов по военным и гражданским объектам, подчеркнули в военном ведомстве. Отсутствие Зеленского сделает конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом рассказал польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что рассматривает отказ главы киевского режима от участия во встрече как шаг по направлению к деэскалации.
18: Я не разочарован таким решением и воспринимаю его как шаг, направленный на деэскалацию напряженности. С моей точки зрения, конференция пройдет эффективнее.
17: Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Участие главы киевского режима в этом мероприятии оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ имя «Героев УПА» – украинская повстанческая армия, которая признана экстремистской и запрещена в России. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики Ордена Белого Орла. Венгрия во вторник притормозила переговоры о приеме Украины в Евросоюз. Об этом пишет европейское издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения. При этом в статье отмечается, что его попытаются утвердить снова на следующей неделе. Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летия в Софинформбюро. В телеграмме отметил, что коллектив по праву гордится богатой историей и поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях задавали высочайшую планку мастерства. Глава государства подчеркнул, что нынешний состав агентства продолжает традиции предшественников, уверенно сохраняя позиции лидера на медиарынке, обеспечивая многомиллионную аудиторию оперативными новостями и внедряя передовые технологии. Путин также пожелал коллективу новых успехов и профессиональных достижений. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинге, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха. Об этом РИА Новости заявили в организации. Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу. Такие средства размещения могут располагаться на природной территории, вблизи водоемов, в лесу, в горах и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми. По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности. В Улан-Баторе отменили традиционные конные скачки во время главного ежегодного городского фестиваля. Такое решение власти приняли из-за вспышки нового вида ящура САТ-1 в приграничных с Россией и Китаем регионах. Это первый случай регистрации данного штамма в Монголии. Праздник пройдет 27 и 28 июня, но программа будет сокращена. Останутся только классическая борьба и стационарная стрельба из лука. Для борьбы с эпидемией страна получила 1,5 миллиона доз вакцины, часть из которых закуплена в России. С 24 июня начинается экстренная прививочная кампания в опасных зонах. Ящур – опасное вирусное заболевание животных, которое не встречалось в Монголии с 60-х годов прошлого века. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 1200 гектаров. Об этом сообщили ТАСС при службе авиалесоохраны. 6 очагов зафиксированы в Нерюнгринском, Мирнинском, Тампонском и Алекминском районах. За прошедшие сутки ликвидированы 6 возгораний на площади 472 гектара, пройденной огнем. Продолжаются работы по тушению 4 очагов на площади 45 гектаров. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Температура воды в российских морях составляет от 17 до 24 градусов. Теплее всего вода сейчас в Сочи – плюс 24. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее данным, в Калининграде – плюс 18, в Анапе – плюс 17, в Алуште и Феодосии – плюс 19 градусов, в Евпатории, Ялте и Туапсе – плюс 21, в Геленджике – плюс 22, а в Ейске – плюс 23 градуса. За последние несколько дней температура воды в Ейске понизилась на 2 градуса, но ничего аномального в этом нет. Азовское море более мелкое, поэтому колебания температур там более значительны, отметила Макарова. В целом, вода в морях в этом году прогревается чуть медленнее обычного, так как в мае и июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы, объяснила синоптик. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт.
19: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Панамы стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа Панама уступила Хорватии 0-1. Ранее шансы на плей-офф потеряли сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. В других встречах игрового дня Англия и Гана победителя выявить не сумели. Ничья 0-0. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист, забивший на 6 чемпионатах мира. Колумбия нанесла поражение Демократической Республике Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Футбольная «Балтика» разгромила московский любительский клуб «Альтерон» 6-0 в контрольном матче. Игра прошла в формате трех таймов по 30 минут. В составе калининградцев дублем отметился Йене. По разу отличились Андерсон, Титков, Петров и Беликов. Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча, в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с Вашингтоном не будет до июля. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
20: Погода.
17: Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Самаре плюс 23-25 градусов, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, без осадков. В Пензе плюс 22-24. В Ярославле плюс 20-22 градуса. Во Владимире плюс 19-21. В Туле плюс 23-25. А в Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 30-32, переменная облачность. В Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 29-31 градусы, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 16, незначительная облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Ливны отметят 440 лет со дня образования. 7000 растений украсили площадь Ленина в Орле. В регионе заметили черных аистов. Теперь подробности. Ливны отметят 440 лет со дня образования. Основные торжества намечены на 27 июня. На разных площадках города пройдут выставки и исторические реконструкции, концерты, ярмарки и мастер-классы. Запланированы и спортивные мероприятия, чемпионаты первенства города по теннису, фестиваль единоборств по рукопашному бою, забег. В 11 часов в городском парке культуры и отдыха торжественно откроют фрагмент Ливенской крепости – 16-17 веков. В поселке Змеевка начали капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. На здании установят новую кровлю, обновят фасад, заменят окна и входные группы. Внутри вокзала отремонтируют зал ожидания, а также обустроят комнату матери и ребенка. Вокруг появятся новое ограждение и цветочные клумбы. А в поселке Нарышкино продолжается капитальный ремонт молодежного центра «Юность». Здание было построено в 1969 году. Там уже заменили окна и обновили кровлю. Сейчас специалисты приступили к обновлению фасада. В ближайшее время будет установлено современное световое и звуковое оборудование. Юные жители Верховского района побывали в пожарно-спасательной части. Профилактические акции прививают культуру безопасности и проходят в течение всего лета в пришкольных лагерях и загородных оздоровительных учреждениях, рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Работники 15-й пожарно-спасательной части провели экскурсии для учеников школы номер 2 поселка Верховья и Васильевской школы, которые сейчас находятся в летних лагерях с дневным пребыванием. Экскурсию сотрудники МЧС России начали с обхода служебных помещений. Ребята посмотрели, где и в каких условиях несут службу пожарные, увидели пожарное депо изнутри, служебные, бытовые помещения. Им рассказали о количестве личного состава и служебной техники. После этого ребятам показали пожарные автомобили, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, которым оснащены автомобили, набор для оказания первой помощи. После этого пожарные показали детям дыхательный аппарат, который обеспечивает безопасную работу пожарного в задымленной среде. А встретившись с сотрудниками пожарной охраны, школьники еще раз задумались о безопасности.
1: Ребята узнали, как вести себя в случае пожара, не допустить его возникновения и побывали за рулем пожарной машины. Площадь Ленина в Орле украсили 7000 новых растений. Специалисты спецавтобазы высадили бегонии и агератумы. Эти цветы хорошо подходят для городских условий. Они устойчивы к переменам погоды, неприхотливы в уходе и отличаются продолжительным ярким цветением, отметили на спецавтобазе. В регионе заметили черных аистов. Эти редкие птицы занесены в Красную книгу. 5 лет назад они впервые загнездились в Дмитровском районе на специально установленной платформе и вывели 2 птенцов. А в июне минувшего года в Шаблыкинском районе специалисты зафиксировали повторное гнездование. Сейчас в регионе установлено 14 искусственных платформ. 24 и 25 июня орловцам покажут фольклорный мюзикл «Яга». О спектакле номинанте театральной премии «Золотая маска» рассказала пресс-секретарь театра «Свободное пространство» Полина Дудина.
3: У каждого человека в жизни свой путь. Он как дороги, все связаны и переплетены. И рано или поздно каждому приходится принимать решение у легендарного «Лотырь камня» на распутье дорог. Каждый день мы делаем выбор, и даже от самого незначительного шага зависит наше будущее. Как любая сказка, наша история наполнена множеством смыслов, но самое важное и в сказке, и в жизни – человек. Его мысли, чувства и эмоции – все, что им управляет, и колесо судьбы вращает. А вы все еще думаете, что сказка – ложь?
1: Начало спектакля в 19 часов для зрителей старше 16 лет. Главным произведением русской литературы россияне назвали роман Льва Толстого «Война и мир». Итоги опроса приводят РИА Новости. В пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, Евгений Онегин, Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Амценске определили самую спортивную семью региона. Участниками регионального отбора на всероссийский финал комплекса ГТО стали семьи из Амценска, Орла, Амценского, Свердловского и Болховского районов. Программа фестиваля включала в себя 8 испытаний. Победители регионального этапа, семья Богачевых из Амценска, получила право представлять Орловскую область на всероссийском финале фестиваля ГТО, который состоится в августе 2026 года в Красноярске. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам нового дня!

0: На радио России «Орел» музыка без слов.
1: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
2: Здравствуйте. Анатолий Ким. Классик литературы, который принадлежит не только нашему времени и не только какой-то одной стране – России или Корее, а, как и все классики, принадлежит всему миру и всем временам, и вечности. Так однажды написала о герое нашей передачи известная российская поэтесса Нина Краснова. Сегодня мы продолжаем знакомство с записью беседы с ним, сделанной в студии «Радио России Орел» в один из завершающих дней весны 2026 года. Анатолий Андреевич Ким бывал практически во всех европейских странах, а в Орле и в Спасском оказался впервые. Это произошло благодаря проекту «Автора темпа» областной библиотеки имени Бунина и Академии изящной словесности «Орлея». В прошлой передаче мы познакомились с воспоминаниями писателя об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском. В 1979 году Смоктуновский стал крестным отцом Кима. Ведь гениальный актер в годы, когда это мало кем понималось и тем более приветствовалось, был человеком верующим, православным, и мог сорваться с места просто для того, чтобы увидеть старинные церкви. И не только увидеть.
3: Мы с ним два раза ездили в Суздаль. Вот у него выпадало какое-то время, когда он не был занят. И он, чтобы отдохнуть, уезжал куда-нибудь. И вот он открыли маршрут в Суздале туристический. Только-только начали там создавать мотели какие-то. И вот он меня пригласил первую же поездку туда, в Суздаль. И вот первый приезд, я узнал, что он... Тогда еще я не был крещен. Но первый этот приезд я узнал, что он верующий человек. Когда мы ездили по Суздалю, там были заброшенные храмы. Сейчас они все реставрированы. Он увидит храм, а он на своей машине меня возил. У него «Волга» была. Он остановил машину, подходил к храму, целовал ее стены, крестился. Я тут узнал, что он верующий человек. Однажды я ему рассказываю историю, как один корейский человек, сокурсник моего отца по институту педагогическому, специалист по корейскому языку, попал в Москву и получил задание по переводу на корейский язык учебников по истории. И он перевел это на корейский язык, но перевел каким образом? Он один не мог справиться с этим первым томом истории СССР, второй том, там, помните еще? А вы, может, не помните. В мои годы именно история была СССР, история там древнего мира, история там, значит, двух частях. В общем, короче говоря, нужно было эти истории переводить на русский язык. И этот человек якобы он перевел. На самом деле он обратился ко всем своим бывшим сокурсникам, которые знали корейский язык, чтобы они перевели, помогли ему перевести. Ну, они ему помогли, он это забрал, и все это под своим именем перевод. Страшно разбогател. Купил в Валентиновке, там такой район есть, особняк какой-то. Ну, просто озверел при успеянии. И когда ему звонил телефон, он хватал этот телефон и нетерпеливым таким голосом сразу кричал: «Я Ким Бетхва, а ты кто?» Я ему рассказал, он тоже вот так посмеялся. И тут пришли из Суздальского народного театра, тогда были народные театры, я не знаю, сейчас есть, нет они.
4: Есть, есть.
3: Две девушки пришли, заикаясь, стали приглашать его на встречу с коллективом этого народного театра. Он сразу согласился, он был очень, очень на самом деле демократичен. Он не стал там пыжиться, когда что, ну, завтра там, на завтра мы идем. Вот. На этот раз был с нами его сын Филипп. Он тогда в Щуке учился еще. И вот мы втроем идем, девушки пришли за нами. Филипп с девушками вперед ушел, а мы с ним сзади. Ну, пришли в театр, нас всех посадили. Иннокентий Михайлович в центре, я, значит, с краю, и Филипп. А я, когда шли по дороге, я вот, знаете, что мне не очень приятно говорить, что я ваш сопровождающий. Ну, я уже был писателем, печатался, две книги у меня было уже. Вы знаете, представьте, что я секретарь, значит, ваш секретарь литературный. А Филиппа, как хотите, не надо говорить, что я писатель. Ну, хорошо, секретарь так секретарь. Пришли в театр, посадили нас троих, и он нас стал представлять. Вот это, говорит, мой сын Филипп, студент училища. А это, говорит, мой секретарь литературный по иностранным делам, Ким Пин Хва.
4: Ким Пин Хва.
3: Я, значит, как-то возмутился, какой Ким Пин Хва. Но кроме того, что он мой секретарь, он, говорит, великий русский писатель.
5: По-моему, кто-то из зала сказал.
3: Да, и журналист.
5: В конце уже вечера кто-то из зала сказал, так что-то спросил у тебя, как у Анатолия Андреевича.
3: Да-да-да.
5: И он тогда спохватился.
3: У вас выходит, это журналист местной газеты районной, спрашивает, я слышал, что у вас выходит книга. А выходила книга самого Смоктуновского, я ее редактировал. Он, между прочим, стилистически и мыслительно очень хорошо писал, но он был безграмотен. У меня вот есть дома рукопись его. Ой, ужас. Я все это редактировал, правил, и, в общем, первый этот том был выпущен под моей редакцией. И предисловие я еще написал к этой книге.
2: Помните, Анатолий Андреевич рассказывал, что отправными точками для того, чтобы выйти на тот высочайший уровень постижения актерского перевоплощения, который нас поражает в Смоктуновском, стали впечатления, полученные в разные непростые моменты жизни. А что же стало толчком для самого писателя? Откуда вдруг такой глубокий интерес к человеку, стремление увидеть его во всей сложности и противоречивости?
3: Для меня все же моментом истины была служба в армии, в конвойных войсках. Когда я увидел вдруг всю вертикаль шкалы нравственности от самого глубокого падения до возвышенного уровня, самого высокого, это я все увидел там. Зона, лагерь и конвой – это древнейший общечеловеческий институт. Между стражем и узником существует такие межчеловеческие отношения, которые являются экстремальными. И это соотношение между людьми, оно ужасное, особенно для тех, кто начинает эту шкалу нравственности ощущать, что в этом мире между людьми хорошо, что плохо. И вот эта школа была для меня очень тяжелой. Вот мой экзистенциализм у меня обозначился в конвойных войсках. Бороться до конца без надежды на победу. Вот это вот, наверное, послужило для меня. То есть, когда я возвращался после трехлетней службы из армии в Москву на гражданку, у меня было очень тяжелое состояние. И я, желая все же писать, я писал.

0: Где-то у меня даже, господи, куда мои эти бумажки делись, елки-палки.
1: По поводу непростой службы. Наверное, кто-то может сказать, ведь сотни тысяч людей в нашей стране проходили через это. Были заключенными или служили в конвое. Так было, так будет. Большинство возвращается к обычной жизни и как-то не очень тревожится по этому поводу. Но это не так для человека, остро чувствующего, через себя пропускающего напряжение и трагизм борьбы добра и зла, красоты и безобразия, полем которого, как мы знаем по Достоевскому, посмотревшему на мир со стороны заключенных, является сердце человека.
0: На самом деле, мы живем, вот сейчас находимся на островке благополучия. А под нами, понимаете, бушует всемирная ненависть человека к человеку. Ее надо преодолеть как-то. Но преодолеть победой одной группы над другой – это невозможно. Как-то всем миром должны мы это преодолеть, чтобы иметь возможность существовать дальше. А ведь мы на вулкане сидим, все равно, понимаете, ненависть, она существует. Она нисколько не уменьшилась в количественном отношении. В качественном отношении она получила такую изощренность. Мы дошли до угроз атомного ядерного Армагеддона. Что будет дальше, ведь ни вы, ни я не знаем. Но такая ситуация уже назрела. Вот о чем говорю. И вот из этого понимания существует, ну, лично у меня великая печаль, осознавая это. Но я понимаю, что это великая задача преодоления. Мы должны преодолеть это. Каким образом, я не знаю. Вот одно из этих самых... Почему я вот принял православие? Мне кажется, что кроме учения Иисуса, христианского учения, любви ближнего другому, как самого себя, не выйти нам из этого положения. Но вот как возлюбить – это большая задача всего человечества. Злая часть очень часто пользуется этим, что вот на ненависть его не отвечает ненавистью, и он просто-напросто убивает, уничтожает другого, считая это за слабость.
2: Об этом «Отец Лес», по-моему. Об этом «Отец Лес», Роман.
0: Да.
2: «Манпритча».
0: «Манпритча», да. Все мои творчества очень тяжелые. Очень тяжелые. Я понимаю, что и «Белка» тяжелая, там все гибнут, все герои гибнут. А потом каким-то образом все они, все живые голоса.

0: Здесь, чтобы завершить наш разговор на какой-то позитивной ноте, жена и соавтор Кима, Лилия Пономарева, предложила Анатолию Андреевичу вспомнить об одной интересной поездке. Вот что мы услышали.
1: Я был в Индии по приглашению Министерства иностранных дел Индии. Ну, это произошло там при помощи индийского посла в Казахстане. Я тогда жил в Казахстане. И меня спрашивает мой гид Джайван, я его звал Иван. Он в Харькове кончал русское отделение. Сик, в челме, в шароварах такой. По-моему, пистолет у него все время был в кармане. Он меня возил, переводил меня на индийский, с индийского на русский переводил. На машине возил меня по всей Северной Индии. Наверное, и охранник мой был, и администратор, и все это устраивал, все гостиницы там. И вот, объездив маршрут, мы вернулись в Новой Дели. И он спрашивает за 2 дня до моего отъезда, что бы вы хотели еще в Индии увидеть? Я говорю, я хотел бы еще увидеть то, чего я не увижу нигде, кроме как в Индии. Он говорит, я знаю, что вам показать. И повез меня ашрам. Одно время, это было громкое такое событие, странное, при Горбачеве еще, приезжали к нему всякие эти пророки мировые, он всех принимал. И приезжал вот этот Гобиндан Бабаджи, это Махараджа. Вот у нас институт старцев в православии, святые старцы, а у них Махараджа. Он ни разу из Индии не уезжал, этот Бабаджи. Он никого

0: Образование не получил. Свое все знание он получил вот с неба сразу все. Он, говорят, даже в школе не обучался. Тем не менее, мне цитировал тексты при встрече из Евангелия, из Ветхого Завета. Как он мог? В общем, это непонятное дело. И вот я в этот ашрам приехал, посмотрел. Говорю, а как мне попасть к нему на аудиенцию? Он мне сказал, что это невозможно, ну, мой проводник, переводчик, потому что, говорит, он 2 недели находится в состоянии глубокой медитации, отрешенный от всего мира, и, говорит, никого не принимает. Даже премьер-министр вот неделю назад хотел получить благословение, он, говорит, не вышел на встречу с ним. Ну, что, я уехал из этого ашрама. И тут же вечером звонок от моего переводчика. Он говорит, Бабаджи назначил вам аудиенцию завтра в 10 утра. Как это так? Говорю, он же не знаю. Он спросил, сегодня у нас был в гостях русский писатель. Ему сказали, да, я хочу его видеть завтра у себя. Вот какие дела были интересные. Я на завтра приехал туда, в ашрам. Меня провели к этому Бабаджи. О, это была такая встреча. Она тоже какая-то необыкновенная. Как только я вошел в его подворье, где-то там в глубинах этого ашрама, по лабиринту садового меня как-то провели. Первое, что он мне сказал через переводчика, вы русский писатель, вы пишете хорошие книги. Ваши книги помогают людям жить. И вы еще напишите много хороших книг. Вот 4 фразы таких, как отрубил. Потом начался наш разговор. Но он большей частью он говорил. Я это повторить не могу, потому что это была какая-то... Это скорее музыка была, да, Вагнера. Он говорил, а я слушал. А переводчик переводил мне. Не помню его глаза, какие были. После аудиенции, которая продолжалась 57 минут, почти час, и мне это Джайван говорил потом, мой переводчик, это неслыханно, он давал аудиенции не больше 12 минут, а он, говорит, дал целых 57 минут, почти час. Я спросил, что будет с Россией? А тогда, знаете, в начале 2000-х, нулевого года у нас было бомжи, и так далее, так далее, сироты какие-то, брошенные дети. В общем, ужасное было время. Он мне вдруг говорит, духовное возрождение человечества начнется в России. Вот где действительно надежда. Я говорю, Бабаджи, а у нас, говорю, очень плохо сейчас в России. Ну, народ, говорю, потерял волю. Неразбериха, страна развалилась. Он говорит, будет еще тяжелее. Но когда это развал ваш в России дойдет до самого дна, потом начнется очень быстрое восхождение. Я спрашиваю, ну когда же будет исход? Он говорит, очень скоро.
1: Обратили внимание, что Анатолий Андреевич во время своего рассказа для того, чтобы точнее описать состояние, вспомнил Рихарда Вагнера. Ким – один из тех писателей, для которых слово и музыка связаны. Об этом даже научные труды имеются. А у нас есть возможность услышать размышления самого автора.
0: Для меня музыка является школой моей литературы. Я писал, особенно вот дальневосточные рассказы там, с национальным колоритом, исходя из обычного такого подхода литературного. Это последовательные, ну, как бы длинный, долгий разговор на одну тему, где есть там завязка, есть кульминация, есть финал. К чему-то должен прийти. Но вдруг пришла в мою жизнь музыка. И причем не чья-нибудь, а музыка Баха. Когда я услышал впервые там семинорную мессу, потом, значит, страсти по Иоанну, страсти по Матфею. Страсти – это страдание Христа, по мотивам Евангелия Матфея, страсти по Матфею. Также по Евангелию Иоанна, страдания Христа. И вот музыка.

0: Я ее мог слышать, эту музыку, но ее изобразить, хоть даже про себя, я был не в силах. Я, когда слушаю музыку, я весь ею пронизан, взволнован ею, но воспроизвести ее не могу. Она у меня еще звучит, а восстановить ее в музыкальной памяти я тоже никак не могу. Как это так вот? То есть она существовала, пока я слушал ее. Я озадачился, в чем дело, в чем причина. И узнал, что существует полифоническая музыка. Это не когда, как в симфонизме, когда множество инструментов обслуживает главную тему симфонии, да? А когда звучит одновременно несколько мелодических начал. И они переплетаются в гармонии, особой гармонии. И ты слышишь одновременно исполнение трех голосов, трех мелодических линий переплетений. Это переплетение в определенной порядке гармонии, определенной фуга. И когда я об этом узнал, мне захотелось перенести это в область литературы. И я очень большой экспериментатор. Я годами над этим бился, и «Белка», и остальные большие мои произведения, крупные, и несколько рассказов.
1: «Отец лес».
0: Полифонической прозе написано. Вот такая вот связь у меня с музыкой. Она послужила изобретением мною полифонической прозы. Когда несколько голосов в «Оцелесе», они в одном абзаце могут там «отец», «сын», и внук. Вокруг чего-то объединиться в одной единице времени. Вот это вот прием. И в «Белке» тоже так. Только в «Белке» у меня там полифония внутренних голосов четырех студентов-художников. Все они погибли, но существует вот этой полифонии. Все. И полифония жива. Люди ушли, а полифония жива. Конечно, самый любимый мой – это Бах. Вот. Но также я люблю полифонистов Генделя и Монтеверди. И даже у нас в православной музыке тоже существовала полифония правого и левого хора. «Не отвержи меня в старости моей,

0: Этот разговор мог бы продолжаться еще долго, но нам нужно было расходиться. Был вечер. К тому же на следующий день Анатолию Андреевичу предстояла поездка в Спасское-Лутовиново. И в конце беседы, уже в дверях, живой классик вдруг остановился и высказал мысль, которая его, как и любого писателя, отдавшего всего себя литературному труду, тревожит. А мы, все, кто его внимательно слушали, Лилия Пономарева, Наталья Елизарова и я, Юрий Левин, конечно же, его опровергли. Вот как это было.
1: Мне не очень сейчас повезло с тем, что называется признанием. То есть я когда-то был знаменит, а потом все ушло как бы под воду. И сейчас меня мало кто знает. Ну, вы знаете там, а вот молодежь меня почти не знает.
2: А они ничего не знают?
1: Ну, уже. Может быть, и так. Но я-то, как и любой писатель, хотел бы, конечно, по-пушкински. Нет, весь я не умру, душа в заветной лирии.
3: Мой прах переживет, и тление избежит.
1: Да, и тление убежит. То есть я не уверен сейчас в своем творчестве, что оно имеет сейчас продолжение в читателя. Текстуально они будут существовать, они сделаны на совесть, все мои произведения. Но найдут ли они читателя в будущем? Вот, потому что одно-два поколения, если не прочитает писателя, то он теряется. Ну, конечно, может всплыть через 200 лет, а жена говорит, что через 30 лет.
3: И через 300.
1: Знаете как, когда вы будете в преклонном возрасте, вы очень тоже сильно задумаетесь над тем, что вы всю жизнь делали. Это нужно ли кому или не нужно?
2: Нет, ну вы изменили жизнь тысяч людей, читателей, у которых появился смысл. Да, целое поколение, не одно, выросло на ваших книгах, это осталось уже, это живет, я думаю.
3: Ну, на самом деле. Я хотела сказать, почему надо читать книги Кима. Вот я могу по себе сказать, что когда читаешь произведение Кима, то любой человек, каждый человек, вот мы живем, и мы не знаем о объеме своего духовного пространства. И вот читая Кима, ты вдруг открываешь в себе какие-то невероятные глубины, потому что задаются какие-то вопросы и темы, на которые в жизни люди даже не знают, что в эту сторону надо думать вообще, об этом думать. То есть мы даже не задумываемся, что вот можно в этом направлении подумать. И вот чтобы люди вообще вернулись к себе как к человеку божественному.
1: Открытие себя.
3: Открыли себя как человека в том смысле, в котором нас Господь Бог создал. И вот читая Кима, вот как раз можно вернуться к себе как к человеку божественному. Вот я бы хотела, чтобы читатели вот услышали это. Вот это вот самое главное, по-моему, особенность творчества Кима. Вот для меня точно, потому что я тоже жила вот до встречи с Анатолием Андреевичем, до встречи с его литературой. Я не знала, что вот у меня тоже вот есть такое огромное, глубокое, душевное, духовное пространство. Но я уверена, что оно есть в каждом человеке. И через Кима это можно в себе открыть.
2: Я думаю, да.
0: Я думаю, все, кто слушал нашу передачу, читал прозу Кима, с нами согласятся. Сегодня книги «Корейца Кима», ставшего, по словам критика, издателя Юрия Кувалдина, самым русским писателем изо всех тех, кто таковыми себя считал, издаются, переиздаются во всем мире. За последние годы в Японии и Франции, а в августе 2026-го выйдет китайское издание знаменитого романа-притчи «Отец лес». Несколько дней назад Анатолию Андреевичу исполнилось 87 лет. Пожелаем ему здоровья и долголетия. До свидания. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова.
4: Литературная среда. Передача о писателях и поэтах, о классиках и современниках. О том, как найти нужную книгу и научиться понимать прочитанное. Автор и ведущий Юрий Левин.
5: Здравствуйте! В студии Ирина Мельникова.
6: Вести Орел.
5: В этом выпуске: аграрная неделя пройдет в Амценском районе. останки 56 красноармейцев перезахоронили в районе Новосиля. На сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Подробности прямо сейчас. Глава региона Андрей Клычков анонсировал аграрную неделю. Она пройдет с 30 июня по 5 июля в Амценском районе. Главным событием станет День русского поля 4 июля.
7: Все желающие приглашаются на День русского поля в село Отрадинское Амценского района. Та площадка, на которой в прошлом году проходил День русского поля. Здесь будут по традиции представлены выставки сельхозтоваропроизводителей, техники, сельхозтехники. Зрители увидят выступление конного клуба «Вязки», ансамбль «Барабанщиц», фермерские подворья, экспозиция крупного рогатого скота. Ну а в 18 часов 4 июля к нам приедет Александр Малинин, народный артист Российской Федерации. Ну а уже 5 июля всероссийский марафон «Земля от спорта» и утренняя зарядка, многоборье ГТО и мини-футбол, силовой экстрим, волейбол, семейный эстафет, армрестлинг, фотозон, аниматоры.
5: А на этой неделе губернатор отправится в Минск. Там 25 и 26 июня пройдет форум регионов Республики Беларусь и России. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве. За прошедшую неделю в рамках ямочного ремонта в Орле восстановили больше 1200 квадратных метров дорожного покрытия. Работы ведет спецавтобаза. Ямы устраняют с применением горячего асфальтобетона. На этой неделе работы продолжатся. Специалисты займутся улицами Гагарина, Половецкой, Черниговской, Старомосковской, Инженерной и Московским шоссе. Выпускные вечера пройдут в школах Орла 26 и 27 июня. Об этом рассказали в городской администрации. В этом году со школой попрощаются 1356 одиннадцатиклассников. Причем 270 из них могут получить аттестаты с отличием и медали. Окончательные результаты будут известны после обработки всех результатов ЕГЭ. Также в конце недели пройдет бал медалистов. 22 июня, в День памяти и скорби, на территории военно-исторического комплекса «Вяжи» в Новосильском районе перезахоронили останки 56 красноармейцев. На церемонии присутствовал наш корреспондент Антон Сорокин.
8: 56 красноармейцев с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле, буквально в 100 метрах от того места, где во время Великой Отечественной войны были окопы.
9: Каждое такое перезахоронение позволяет оживить не одну область, где проходят поисковые работы, но и те области, через которые мы едем, те области, где производим захоронения. Каждое такое мероприятие – это взрыв, как бы это ни звучало, энергии, памяти.
8: В прошлом году недалеко от военно-исторического комплекса «Вяжи» эти же поисковики нашли части советского истребителя Ла-5. И тогда же на Орловщине появился еще один отряд. Назвали его «Крылья Победы». Найти медальон рядом с бойцом – мечта любого волонтера-поисковика, но шанс 1 к 100. В этот раз произошло без преувеличения чудо. 56 человек и сразу 4 имени удалось восстановить.
10: Окунев Григорий Ильич, который 11 июля будет захоронен на Малой Родине в Нижегородской области, город Семенов. Родственники есть, родственники его ждут. Да, также вот у нас три фамилии Меркулов, Шевцов. Это бойцы 6-й гвардейской стрелковой дивизии.
8: Их обнаружили еще в 2024-м, и 2 года пытались найти родственников. Близкие Меркулова сейчас живут в Приморском крае. К сожалению, у самих поисковиков перевести останки на такое расстояние не получилось, а семью красноармейца Шевцова обнаружить не удалось. В 4 километрах отсюда работает еще одна группа. Иван Савин 40 лет назад собрал все необходимые данные.
11: Сейчас уже, ну, как-то ориентиры сохранились. И схемы у меня сохранились, я составлял, шагами вымерял. Такие ориентиры брал, которые сохранятся на будущее. Березки там и все что-то. Вот мы вкапывали даже куски большие осколков, гусениц порватых.
8: Это позволило в короткие сроки найти останки 26 красноармейцев и установить имя одного бойца. Но в помощь идут не только архивы, но и современные технологии.
12: У кого было возможно, ученые-антропологи провели исследования, и у ряда бойцов уже были установлены образы, как их выглядели лица.
8: За свободу Орловки бились бойцы 5 дивизий. Штурмовали минные поля, рыли окопы. Здесь советская армия потеряла 200 танков. Сколько погибло красноармейцев? Назвать даже примерную цифру не берется никто.
5: Также в Краеведческом музее Орла открылась выставка о защитниках Брестской крепости. Именно они первыми встретили врага 85 лет назад. В экспозиции фотографии, цитаты, материалы из немецких архивов, рассказывающие о предвоенной жизни крепости, ее обороне и судьбах защитников. Часть предметов поведает об орловцах, принимавших участие в тех сражениях. 26 и 27 июня на сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Спектакль «Мастер и Маргарита» готовит московский режиссер Сергей Дьячковский. Он рассказал о том, какая работа была проделана.
13: Самое тяжелое, я довольно много написал инсценировок, и это, наверное, самая тяжелая была работа, потому что очень тяжко выкидывать что-то из этого романа, хочется все больше и больше сохранить, поэтому бережливо мы постарались отнестись к тексту автора, и максимально все, что хотелось бы нам, мы, мне кажется, передали. Он довольно объемный получился, там все время интересно, но это объемное произведение, но при этом там нет такого, чтобы где-то зритель заскучал.
5: Это уже шестая постановка Сергея Дьячковского на Орловской сцене. Этой премьерой закроют 211-й творческий сезон Академического театра. И последнее. 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске. Результаты исследования приводят РИА Новости. Те, кто собирается сократить расходы, намерены сделать это за счет жилья, уменьшить количество поездок или выбрать более доступный транспорт. Далее новости спорта.
6: Радио России «Орел». Спорт.
14: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле перенесли благотворительный забег по берегу с августа на сентябрь. По сообщению Орловского социального кластера, проведение забега перенесено на 19 сентября. Слоты уже зарегистрированных участников автоматически перенесены на новую дату. Зарегистрироваться можно на сайте поберегу.рф до 17 сентября. Благотворительные забеги по берегу проходят в нашем городе ежегодно с 2022 года. Собранные средства направлены на строительство инклюзивных детских площадок в Орле и Мценске. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке в самом центре Орла с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее с 2019 года Орел принимал этапы чемпионата России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам нового дня!

0: Реклама.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
2: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
0: Реклама.
3: Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника. МАГАТЭ намерена начать инспекцию ядерных объектов Ирана, не теряя времени. И генеральная репетиция «Алых парусов» в Петербурге состоится 26 июня. Все подробности далее. За ночь над регионами России, Азовским и Черным морями были уничтожены 323 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным министерства, БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульскими областями. Также дроны были нейтрализованы над Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азов. Азовского и Черного морей. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно сообщается о повреждении автозаправочной станции. Авиационная крылатая ракета «Абрамс-НГ» нового поколения будет создана к 2028-2029 годам. Об этом РИА Новости рассказал содиректор совместной российско-индийской компании «Абрамс» Александр Максичев по итогам военно-морского салона «Флот-2026». Он напомнил, что ранее окончание работ по созданию данного типа ракет планировалось завершить в этом году. Руководство компании ранее сообщало, что ракета нового поколения «Абрамс-НГ» обещает стать революционным решением на полях сражений завтрашнего дня. Ожидается, что ракета будет оснащена интеллектуальным управлением, авионикой нового поколения и другими усовершенствованиями. Благодаря своим уменьшенным размерам и весу она сможет использоваться на многих современных военных платформах – наземных, корабельных и воздушных. МАГАТЭ намерена приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени, и будет делать это своими силами. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В связи с декларируемым США согласием Ирана на допуск инспекторов агентства, Гросси заявил, что инспекции будут проводиться. В этом соглашении есть ограничения в 60 дней, поэтому нужно действовать, не теряя времени даром. Приоритет будет отдан уточнению мест с высоко обогащенным ураном. Гендиректор МАГАТЭ намерен в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения и даты инспекции. Гросси подчеркнул, что для проведения инспекции не будут привлекать третьи страны. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны начать расследование, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно падению цен на нефть. Ранее Трамп сообщил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки. Тогда же он заявил, что за сутки через пролив было вывезено порядка 19 миллионов баррелей нефти. Это сразу отразилось на стоимости нефти на бирже. Так, баррель марки Brent на торгах в моменте опускалась ниже $76 впервые со 2 марта. В Оренбургской области остается сложная ситуация в Бугурусланском районе, где после ливневых осадков остаются потопленными 144 жилых дома и 281 приусадебный участок, а также несколько участков автомобильных дорог закрыты из-за прохождения дождевых вод через проезжую часть. На месте работают спасательные и аварийные службы, организовано снабжение населения питьевой водой, сообщил начальник регионального МЧС Александр Зинов.
2: Сегодня непосредственно в Бугуруслан прибыла аэромобильная группировка главного управления, аварийно-спасательная служба Оренбургской области, работают силы муниципального звена РСЧС. Общая группировка составляет более 50 человек, 19 единиц техники, 5 плавсредств и 1 беспилотное авиационное судно.
1: Июнь в Оренбургской области стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет. Природных очагов бактерии, вызывающие мелиоидоз, на территории России не существует. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционной болезни и эпидемиологии Пироговского университета Мурат Шахмарданов. Вероятность формирования постоянного источника инфекции он оценил как крайне низкую. Врач пояснил, что для устойчивой циркуляции возбудителя в нашей стране отсутствуют необходимые климатические условия. Обнаружение завозного случая не означает появление нового инфекционного риска для населения, добавил эксперт. С начала года Таиланд посетили чуть менее миллиона россиян. По данным Министерства туризма и спорта королевства, Россия заняла 4-е место по числу визитов среди иностранцев, уступив Китаю, Малайзии и Индии, которых приехало 2,5, 2 и 1,5 миллиона соответственно. Всего же в период с 1 января по 20 июня Таиланд принял 15,5 миллионов зарубежных гостей. Столичный регион находится в тылу циклона, который поливает дождями Урал. Москвичей ожидает погожий день с температурой около плюс 23 градусов тепла. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится восточной периферии антициклона, будет облачно с прояснениями или переменная облачность без осадков, ветер северо-западных румбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-23 в Москве. Но это, в общем, укладывается в рамки климатической нормы июня. Показания барометров немного понизится и составят 745 миллиметров ртутного столба.
1: Ну а тем временем максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, а минимальная – 14. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода – 19 градусов. Такой большой разброс связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснила синоптик. При этом вода, водная растительность у берегов сохраняется. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забившей на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Ничья 0-0. Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Ранее барьер группового этапа не сумели преодолеть сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. Футбольная «Балтика» разгромила московский любительский клуб «Альтерон» 6-0 в контрольном матче. Игра прошла в формате трех таймов по 30 минут. В составе калининградцев дублем отметился Йене. По разу отличились Андерсон, Титков, Петров и Беликов. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча, в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет до июля. Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
1: Сегодня в Ялте плюс 28-30 градусов и кратковременные дожди с грозами. В Симферополе грозовые дожди плюс 29-31 градус, а в Севастополе плюс 27-29 без осадков. В Ставрополе дожди, грозы плюс 26-28. В Сочи плюс 25-27 без осадков. В Краснодаре плюс 29-31 дожди с грозами. А в Волгограде плюс 27-29 градусов, переменная облачность. В Ростове-на-Дону плюс 30-32. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшой. небольшие дожди. В Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас в столице плюс 16, без осадков ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения – в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: На календаре среда, 24 июня, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Поговорим о детском отдыхе. Дорогие наши слушатели, ваши дети находятся сейчас в лагере, где-то на выезде. Расскажите, как вы выбирали, да, в каком регионе находится ваш ребенок, довольный, недовольный? 8-925-222-9-9-9-2. Понятное дело, летний сезон, детей надо как-то занимать, чем-то развлекать и образовывать. И родители стремятся отправить своих детей в детские оздоровительные учреждения. Но вот, например, в небольшом сибирском регионе одно за другим случились 2 громких ЧП, в которых пострадали дети, которые приехали в лагерь на отдых. В одном случае пьяный дебошир избил 14 подростков, разгромил их комнату. В другом 5 взрослых мужчин ворвались к подросткам после отбоя, запугали их, украли сотовый телефон. И первое происшествие случилось в ночь на минувшее воскресенье. Отдыхавший на озере по соседству мужчина проник в лагерь, ворвался в корпус, палкой избил ребят, потом начал крушить, ломать все вокруг. Связали этого буяна, подоспевшие воспитатели, они же вызвали и скорую помощь, и полицию. Серьезных травм, к счастью, у детей не обнаружили. При этом допросить дебошира удалось только через сутки. А на следующий день, собственно, по распоряжению главы ТУВы, начались массовые проверки всех оздоровительных лагерей. И тут опять ЧП. В ночь на 22 июня в другой лагерь пробрались 5 мужчин, зашли в комнату, где спали дети, начали требовать деньги, сигареты, потом ушли, забрали у одного ребенка телефон, куртку, кроссовки. Задержать по горячим следам не удалось, там нет устойчивой сотовой связи в лагере и окрестностях, но мальчик смог все-таки дозвониться родителям, они заявили в полицию, и сейчас разбирательство в этом отношении ведется. И, судя по всему, держать ответ теперь придется чиновникам местного Минобразования, которые еще в середине мая бодро рапортовали, что накануне старта летней кампании все лагеря в республике прошли всеобъемлющую проверку. Меры безопасности в них усилены, так что мышь не проскользнет. Мышь-то, может быть, не проскользнет.
8: А вот 5 человек не то что проскользнули, а вошли и напугали детей, отняли у них телефон, куртку, Ну и кто эти люди? Непонятно. Ну и, конечно, тот вопиющий факт, что этот инцидент проходит на фоне тотальных проверок. То есть вначале получается, что пьяный дебошир нападает на детей в одном лагере, объявляют тотальную проверку всех лагерей, и ровно в момент проведения этой проверки, вот, пожалуйста, пятеро неизвестных ночью заходят на территорию другого лагеря. Как такое возможно? Ну, мне очень странно. Я вспоминаю свое детство, да, и свой лагерь, где нас, ну, там действительно нельзя было никому зайти чужому на территорию. Ну, в общем, я чувствовал себя как герой фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Но безопасность ощущалась абсолютная, по крайней мере, от внешнего воздействия.
9: Но удивительно, что каждый сезон действительно чиновники рапортуют и говорят о том, что усилены и меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, и что все проверки осуществлены, все, собственно, готово к встрече детей. Но потом мы в течение этого летнего сезона наблюдаем то одно ЧП, то другое. Да. Мы попросили нашу коллегу восстановить хронологию событий и, собственно, подробности дополнить нас. Саяна Салчак с нами на связи. Саяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Саяна.
10: Здравствуйте. Да, в Туве сейчас проверяют тотально все детские лагеря. Случившееся, конечно, шокировало всю республику. Вы правильно говорите, что в Туве произошло сразу два нападения на детские лагеря. В первом происшествии фигурировал лагерь «Орленок» в Тандинском районе. Как вы говорите, нападение произошло в ночь на 21 июня. И сразу через сутки, в ночь на 22-е, происшествие в лагере «Таежном» в Барнхемческом районе. Эти районы, они располагаются далеко друг от друга, то есть серийности тут нет. Нет, мотивы разные. Если говорить о первом происшествии, нападение произошло глубокой ночью. Пьяный 25-летний мужчина ворвался на территорию детского лагеря «Орленок». Напомню, он находится возле озера Чагатай в Тандинском районе. Пьяница проник на территорию детского лагеря со стороны озера, заднего двора. Злоумышленник ворвался в третий спальный корпус, где спали около 30 ребят, и устроил дебош, бил стекла, гранил мебель. От его рукоприкладства, по предварительным данным, пострадал. Дали 14 детей. Однако, знаете, ситуация могла бы обернуться более серьезными последствиями, если бы на пути агрессора не стал 12-летний школьник Дамир Дансерюн. Мальчик проснулся от криков, увидел, что его друзей избивает мужчина, не растерялся и принял удар на себя. Мужчина пнул его в живот. Несмотря на боль, подросток пытался словесно успокоить мужчину и вывести его за пределы здания, в медпункт. Сдерживал мальчик натиск до тех пор, пока на крики на помощь не подоспели взрослые. Когда нарушителя задержали, юному герою предложили осмотр у медиков, но он отказался, остался в лагере, чтобы лично убедиться в безопасности. Потом матери Дамира стали звонить родители других детей, благодарили ее, восхищаются поступком сына. И руководство лагеря пообещало отметить мужество школьника, наградить его за проявленный героизм. Вот что рассказывает воспитанница детского лагеря «Орленок» Алия Сидып. Она была в гуще событий. Давайте послушаем.
11: Девочку, которую ударили в живот, она убежала. Потом зашел Дамир один. Он начал, вот схватил за руку того, вот так. Он начал успокаивать, говорить: вы же красавчик, все хорошо, уйдите. Он хотел его увести в медпункт, ну, чтобы это, отвлечь.
10: Вот напомню, коллеги, что в корпусе в момент происшествия было около 30 ребят. Вечером буквально дети отметили открытие смены, театральные номера, фейерверки. И где-то к 4 утра, к 4 ночи их разбудил пьяница этот. По словам детей, он вел себя неадекватно, выстроил их в ряд, задавал им вопросы, но на которые дети не могли ответить. За это дебошир бил их, при этом у злоумышленника дрожала нога, без ботинка, на руке ссадина была. Незваный гость еле держался на ногах, вот его задержал директор лагеря и передал полиции. Четверым детям потребовалась медпомощь, одного ребенка отвезли в больницу. Вот что говорит фельдшер лагеря «Орленок» Анзага Андар. Давайте послушаем.
12: Он ударил девочку в живот, мальчика ударил в нос и разбил губу. Мы приложили холод. Еще один ребенок из-за этого мужчины ударился лбом. В больнице ему сделали рентген. Травма обошлась без патологий. У третьего мальчика был порез руки. Промыли, обработали и перевязали рану.
10: А, коллеги, дополню, что по решению суда Дипашир уже заключен под стражу на 2 месяца. Житель Кызыла частично признал вину. Расследование уголовного дела о хулиганстве продолжается. И, как вы говорите, по поручению главы региона в Туве начались тотальные проверки на безопасность. Но буквально через сутки, в ночь на 22 июня, произошло происшествие в лагере Таежный в Барнхемчике. На территорию лагеря беспрепятственно проникло несколько мужчин, вели себя неадекватно, напугали детей. А когда посторонние скрылись, один подросток обнаружил пропажу телефона, у другого исчезли кроссовки. А силовики задержали одного подозреваемого, им оказался 90-летний безработный Загдабурака. Сейчас разыскивают остальных злоумышленников. По данному факту МВД и следком возбудили уголовное дело о краже и о халатности. А речь может идти о халатности должностных лиц, отвечающих за безопасность детей, которые, да, как тут правильно говорили, весной отрапортовали о готовности и безопасности лагерей. Вот тут, коллеги, знаете, скрывается проблема в незащищенности лагерей. Вот хотя в Орленке вот и тревожная кнопка работает, и охрана имеется. Но охранник не заметил чужака. Забор вокруг лагеря, он такой очень хлипкий. Вот любой его может выломать или перескочить. А сам лагерь еще советской постройки. Я сама в свое время там отдыхала. Ну и сегодня-то мало что изменилось-то. И, кстати, вот дополню, что если говорить о первом случае Орленки, статья о хулиганстве, она может стать, правда, вершиной айсберга. Если следствие докажет грубое нарушение должностных инструкций в лагере, ну, дело расширится дополнительными составами.
9: Понятно. Спасибо большое. Саяна Солчак была с нами на связи. Обсуждали мы ситуацию, которая произошла в республике буквально за несколько дней. И, конечно, вопрос безопасности детского отдыха, он стоит прежде всего. И одна из также обсуждаемых тем – это ситуация с детским отдыхом в Крыму на фоне временной приостановки. Министерство просвещения вчера сообщило об организации работы горячих линий для родителей. Дословно, что написано – в связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, Минпросвещение России информирует о работе горячих линий для родителей. Уточняется, что специалисты готовы оперативно отвечать на вопросы родителей, предоставлять актуальную информацию о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях. Также Минпросвещение сообщило, что в Крыму произошла плановая эвакуация детей из Артека к местам постоянного проживания. Семьям из-за прерванного отдыха предложат альтернативы. В ведомстве добавили, что заезд в Алые паруса также был отменен. И напомним, что руководитель региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому в Крыму до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях детского отдыха. Он подчеркнул, что меры вводятся для обеспечения общественной безопасности.
13: Да, и по закону родители могут обратиться за возвратом средств за путевки к туроператорам, у которых их бронировали. Ну, а тем, в свою очередь, должны вернуть деньги партнеры. Но вот как это все будет происходить, как будет работать этот механизм, надо разобраться, потому что мы понимаем, что, да, и лагеря многие потратили, конечно, деньги на подготовку к сезону, на закупку продуктов, на закупку оборудования. Но, тем не менее, надо понимать, как сейчас действовать. Ну, может быть, для тех, кто уже купил путевку, но, к сожалению, по объективным причинам и по вопросам обеспечения безопасности дети не могут сейчас отправиться в тот лагерь, который был выбран. Давайте обсудим эту ситуацию с вице-президентом Альянса туристических агентств Александром Макарчаном. Александр Мушегович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Павел.
13: Да, ну, вопрос безопасности детского отдыха, это, конечно, первоочередной вопрос. Вот как вам кажется, в связи с тем, что сейчас, да, проводятся такие меры, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, вот и приходится, видимо, возвращать деньги за путевки, насколько, как вам кажется, будет отлажен этот механизм, чтобы родители, ну, получили в итоге свои денежные средства и могли как-то переориентировать ребенка на отдых, может быть, в другом лагере?
14: Ну, давайте, во-первых, откроем секрет Полишинеля для ваших слушателей. Лагерь Артек абсолютно бесплатен, да, родители не платят ни одной копейки, потому что все знали, да, вот первое. Там никакого возврата денег не будет по Артеку, потому что никто и не платил ни рубля. Второе, коммерческие лагеря, есть же коммерческие лагеря, не только Артек в Крыму. Здесь будет возврат денег 100%, да, и вот все эти разговоры в пользу бедных, что руководство лагеря потратилось там на закупку оборудования какого-то, это пусть они оставят для себя. А по закону российскому они обязаны в 100% случаях, в 100%, подчеркиваю, вернуть деньги родителям. Да? Поэтому, естественно, кстати, уже многие лагеря это поняли. Они попытались там сначала, а вот мы потом, в следующем году. Но когда им сказали, дети, мы их в этом году платили, в этом году нам верните. Поэтому в этом году будет осуществлен возврат денег. Если кто-то из лагерей все-таки не хочет, ну, пожалуйста, у родителей всегда есть дорога в суд. И суд примет, естественно, решение в пользу родителей.
9: Понятно. А если говорить в целом о детском отдыхе, да, каждый год лето, горячий сезон, родители выбирают долго, да, кто-то, может быть, и нет, если есть хороший, удачный опыт. Но вот мы только что разбирали ситуацию в Туве, да, когда посторонние проникают свободно на территорию детского лагеря. Также вот вчера или позавчера появилась информация от Роспотребнадзора, что они обнаружили некачественную воду в детских учреждениях 40 регионов, в том числе и в детских лагерях. Насколько сегодня в целом уделяется вопрос безопасности детского отдыха? Ну, судя по ситуации в Туве, наверное, это был формальный подход.
14: Смотрите, ну, на самом деле российское законодательство целиком, естественно, на стороне ребенка, да, чтобы было сразу понятно, и там лагеря все проверяются. Невозможно открыть лагерь детский перед тем, чтобы не приехал МЧС, не проверила пожарную безопасность. Вот нет такого лагеря в стране, чтобы МЧС не приехала в начале сезона, там, весной, и не проверила пожарную безопасность. У нас, чего мы всегда опасаемся? Ну, вот вы говорите о случае хулиганства со стороны каких-то лиц, а я, например, опасаюсь, и большая часть людей, это именно пожаров, да, у нас дети гибнут в лагерях от пожаров, да, потому что, ну, не секрет, что у кого-то зажигалка, у кого-то спички, все забрать невозможно, да, понятно, что предмет, если хулиганство, о котором вы говорите, здесь уже не МЧС, здесь МВД, да, в каждом лагере есть либо прикрепленный сотрудник МВД, либо он приезжает, да, там по определенному графику и проверяет ситуацию, да, потому что понятно, что все руководители лагеря, вожатые, руководители групп детских тоже проходят определенную подготовку, да, чтобы было понятно. И вот, кстати, есть одна большая тема, которую редко поднимают. Это вот нужно разрешать детям пользоваться телефонами или нельзя, да? И вот, знаете, вот в последнее время мы смотрим, что больше тенденция, больше лагерей руководство разрешает детям пользоваться телефоном. Ни для кого не секрет, что многие лагеря забирают у детей телефоны, отдают им там раз в день по графику, чтобы они звонили родителям. Вот на наш взгляд, когда у ребенка телефон все-таки находится, и происшествий меньше, да, потому что руководство лагеря понимает, что тут же ребенок сообщит родителям о каком-то происшествии. Поэтому сейчас больше и больше лагерей разрешают детям пользоваться телефоном в течение дня.
9: На что еще стоит уделить внимание, обратить в плане обеспечения безопасного отдыха детского? Питание, ну, насколько думаю, вообще качество?
14: Ну, смотрите, Валерина, вот все, опять же, все упирается в телефон. Вот, вот представляете, вот некачественное питание, да? Ребенок снимает видео, отправляет своему родителю, да? Тот отправляет в Роспотребнадзор. Все, в лагерь приезжает комиссия, и питание тут же становится качественным. И наоборот, когда нет доказательств, вот ребенок отравился в лагере, а это частое явление, ребенок отравился. А как он докажет, что он съел что-то не то, да? Нет никакого ни видео, ни фото доказательства. Телефона-то нет. Поэтому вот мы считаем, например, что, Валерий Турагенс, что наличие телефона – это гарантия безопасности лагеря. Вот по всем. И по еде, и по напиткам, и по, вот, по хулиганству, вот по всему, по пожарной безопасности. Вот, вот, вот это все-таки пока на сегодняшний день ничего другого дети не придумают, как вот, пользование телефоном.
9: А как избежать формального контроля со стороны ответственных организаций перед началом сезона?
14: О, слушайте, ну, там его и нет, вы знаете, потому что если пожарная инспекция, ну, МЧС подпишет акт пожарной безопасности лагеря, а потом произойдет ЧП, например, тот же пожар, то там не только погоны снимут, там и до уголовной ответственности. Поэтому, вы знаете, формальная ответственность, вот я много с детскими лагерями работаю, там настоящая проверка, то есть там ходят, проверяют вплоть до годности огнетушителей, да, то есть это идет, это не приехал человек на 15 минут, на лагерь проверяется несколько дней, например, к пожарной безопасности.
13: То есть вот эти проверки, они системные, регулярные и, соответственно, должны способствовать полной гарантии того, что дети находятся в безопасности, верно?
14: Верно, Павел, но вот давайте, все-таки русская поговорка «доверяй, но проверяй», ее никто не, да, ее никто не отменял. Да? То есть вот поэтому родителям всегда тоже нужно, они все-таки деньги заплатили, вот, ладно, там Артек бесплатен, а так-то у нас лагеря коммерческие, давайте удивлю ваших слушателей, сколько стоят лагеря, а они стоят безумных денег, и 60, и 80 тысяч рублей,
8: да,
14: за смену,
8: дорогие,
14: и даже 100,
9: не успели мы обсудить проблему нелегальных лагерей.
8: Но обязательно вернемся к ней.

0: Говорит страна, слышит весь мир.
1: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
2: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
1: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
3: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
1: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
4: На календаре среда, 24 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Павел Сурков и Валентина Веретенникова этим утром вместе с вами.
5: Здравствуйте, говорим вам вновь. Напоминаем наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы можете участвовать в обсуждении тем, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. Сейчас разберемся, что происходит с топливом, потому что действуют ограничения на продажу. Вроде как в 16 регионах, по крайней мере, это данные на вчерашний вечер. В 16 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Где-то полное, где-то частичное ограничение на розничную продажу. В Крыму и Севастополе, понятное дело, где перебои с поставками начались еще в мае, реализацию топлива для частных автовладельцев фактически остановили. Заправка транспорта государственных и экстренных служб продолжается. Эта ситуация в целом на контроле у государства. В ряде регионов ограничения закреплены решениями местных властей. В Омской области разрешена заправка только в бак автомобиля. На большинстве АЗС установлены лимиты 40 литров для бензина, 80 литров для дизеля, а на трассовых станциях 40 литров бензина и до 200 дизельного топлива за одну заправку. В Саратовской области для частных лиц временно действует лимит, в Пензенской, в Мордовии и в ряде других регионов.
4: Да, и напоминаем, что еще 19 июня в Управлении Федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо усилить контроль за продажей бензина, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. И особое внимание ФАС тогда обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ, ну, для того, чтобы надлежащим образом их обеспечить топливом. Вот как это сейчас происходит в регионах, как в регионах регулируется топливный вопрос, давайте обсудим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым, он с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, здравствуйте.
4: Ну вот мы видим, что ФАС уже говорит о том, как нужно усилить контроль за продажей бензина. Вот как вам кажется, достаточно ли меры сейчас предпринимают регионы для того, чтобы эту ситуацию с топливом поставить и под контроль, и в достаточной мере обеспечить бензином тем, кто в нем нуждается первоочередно?
6: Ну, смотрите, есть разница между мерой и исполнением этой меры, и это не всегда зависит от руководства региона. Так, например, вы можете ввести ограничения на отпуск топлива в одни руки, но может возникнуть вопрос, а кто контролирует этот самый отпуск. Так, например, если отпуск это на честном слове работников автозаправочной станции, и если за этими работниками автозаправочной станции недостаточно контролируется их работа, то может подъехать грузовичок с цистерной и сказать: ребят, ну ничего, что я там заправлюсь. Ты ничего. Ну и в несколько чеков вам эту самую цистерну заправят, и вы уедете. Ну и вроде как есть ограничения, вроде как формально все сохранилось. Ну, вроде бы его выполнили, однако вот, пожалуйста, человек уехал. Или проще, не надо даже такой экстремальный вариант. Подъезжает человек, откидывает крышку багажника, а там у него 4 или 5 канистров стоит. Ребят, можно вот несколькими чеками? Можно, давай. Или это автоматическая заправка, где вообще нет контроля. У нас есть автоматические заправки, так там контролировать большой вопрос. Лично на такой наблюдал дважды, как люди подъезжали и еще себе в канистры наливали. Ну вот, вроде как решение есть, но нужно, чтобы это решение еще исполнялось. Нужно, чтобы оно исполнялось во всех регионах, как раз-таки не потому, что в этих регионах дефицит. То есть очень сильно разные причины возникновения таких ограничений. То есть формально, да, 16 регионов, из этих регионов 2 это,

0: городов федерального значения Севастополь, в которых эти ограничения связаны с тем, что топлива физически не хватает, сама физическая нехватка связана с логистическими проблемами, жесткими логистическими проблемами, которые необходимо сейчас решать. Но в ряде регионов, которые относятся к крупным нефтеперерабатывающим, такого рода меры скорее призваны для того, чтобы допускать дефицит в других регионах и в этом регионе. Почему? Потому что, собственно говоря, вот у вас стоит нефтеперерабатывающий завод, он благополучно чуть-чуть работает, и топливо поставляется в необходимых объемах на внутренний рынок, и тут ушлые люди приезжают, цистерны быстренько залили, уехали. У вас средний пролив через одну заправку увеличивается, может увеличиться кратно, то есть возникает ажиотажный спрос в регионе, у вас выпадает как бы логистика на этом самом регионе, и вам необходимо срочно решать что-то, потому что как-то так у вас быстро вырос спрос. Вот чтобы такого не происходило, нужно поддерживать средние объемы потребления. Обратите внимание, какие объемы там говорится. Это, кстати, хороший маркер того, почему эти ограничения вводятся. Если это ограничение объемов порядка 40-60 литров, то это либо равно, либо выше среднему уровню заправки на один автомобиль. Ну, то есть средний бак автомобиля – это где-то 55 литров. Да, я понимаю, что 276 литров, есть 100 литров, но в основном легковые автомобили – это 50-55 литров. Ну, если вы не приезжаете совсем уж на парах, чтобы вам полный, и хотите, чтобы вам полный бак заполнили, то, как правило, вы покупаете 20-30 литров топлива. Притом еще автозаправочные станции раньше проводили маркетинговые программы, чтобы вы 30 литров топлива или больше покупали. Потому что люди обычно покупают меньше, 20-30 литров. Если у вас вводится ограничение в 40 литров, то это полностью перекрывает большую часть среднего уровня потребления. Значит, здесь борется за средний уровень, чтобы можно было эффективно перенаправлять потоки с завода не только на нужные регионы, откуда какие-то люди еще начинают вывозить топливо в непонятном направлении, но и на нужды других регионов, где поставки оказались несколько под угрозой из-за, допустим, неплановых ремонтов мощностей, в которых в основном эти регионы снабжались. То есть у нас значительная часть проблем касается вот в этой области, которая как раз и привели к этим ограничениям, она касается не столько проблем самой переработки, которые, безусловно, присутствуют. Если бы не эти проблемы, других мер не пришлось бы применять. Но когда вы слышите, что там руководство говорит, мы ситуация контролируема, достаточные объемы производства. Я понимаю, что это звучит как издевательство, но там смотрят на среднюю температуру по больнице. То да, проблемы есть в каждом отдельно взятом случае, но если бы была полностью хорошо настроена логистика, и если бы не было там ажиотажных спросов, если бы не было серых перетоков между регионами, возвращаемся к теме, что люди подъезжают с цистернами, с канистрами, налили, увезли куда-то, продали, видели. Вот, то проблем было бы меньше, потому что, да, в среднем у нас топлива хватает, но главное, чтобы это топливо можно было доставить до потребителя, а чтобы его можно было в текущих крайне непростых условиях доставлять до потребителя, перестраивая в нужную минуту логистику, вам нужно сделать так, чтобы у вас не было резких всплесков спроса в отдельных регионах, потому что туда какие-то посторонние персонажи прибежали и заявили, что вот было в московском регионе не так давно, чтобы не было ажиотажного спроса. Когда в этот момент просто выносится весь бензин на заправке, за там, 3-4 часа суточная норма делается, на стеле ставятся нули, люди едут мимо, и люди говорят, ёлки-палки, мы сдерживались, в очередь не вставали, с канистрами никуда не бегали, но тут вот видно, что все, ну, конец, надо в ближайшую очередь встать, схватить канистры, кстати, продавцам канистры, привет, они наверняка неплохо заработали. Это легкая ирония, это не надо воспринимать как обвинение кого-то. Это, знаете, как в период золотой лихорадки больше всего зарабатывает продавцы лопат. Вот. И масса очередей. Зачем? Почему? С чего добились вы, простояв в очередях? Там некоторые стояли по несколько часов. Да ничего, на следующий день бензин. Да, некоторые заправки не функционировали. Через два дня потоки, логистические потоки наши перестроились. И, в общем, переживать даже те заправки, которые, ну, которые эти два дня стояли с нулями на целом. Вот как-то так ситуация выглядит.
1: Стоит ли говорить о том, что необходим какой-то дополнительный контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы, потому что мы видели, что совсем недавно был Ну, такое накручивание цен на некоторых заправках.
2: Некоторым образом искусственно, прямо скажем.
1: А вчера уведомление одна из этих сетевых заправок прислала, мол, у нас цены снизились. После того, как, собственно, предписание выставили.
0: Ну, смотрите, сами по себе заправки объясняют так. У нас выросли закупочные цены. У нас сейчас есть некоторое расхождение между биржевыми котировками и отдельными сделками, массовыми отдельными сделками. Слово отдельное не надо понимать как признак того, что их мало. Нет, это довольно большое количество. Но отдельные сделки, просто не относящиеся вот к биржевым, по продаже этого самого топлива. Ну и кроме того, на некоторых базисах. Базис – это, ну, как бы географическая точка поставки, где вы становитесь, наконец, счастливым обладателем этой самой тонны, 10-100 тонн топлива, которые вы через электронную площадку купили. Так вот, сами по себе эти заправки объясняли тем, что у нас закупочные цены выросли, и мы поднимали цены в соответствии с этими закупочными ценами. То есть опт повлиял на розницу. Но у нас в стране гибридная система ценообразования, в рамках которой иногда опт бывает выше розницы, а розницу все равно сдерживают. Обратите внимание, в Москве в это время, допустим, ну, мы с вами в данный момент обсуждаем две, по сути, сети, которые две довольно крупные независимые сети, которые работали и работают в московском регионе. Общее количество заправок у них на двоих больше 150 штук, это довольно много. Так вот, эти две сети действительно подняли цены очень сильно. Одна из сетей, которая прямо вот в границах Москвы работает, там, выставляла за соты бензин что-то порядка 115, что ли, рублей. Ну, то есть это что-то, куда вы, как? Они говорят, ну вот посмотрите, мы за 140 тысяч купили этот самый сотый бензин, по какой цене мы должны его продавать, чтобы купить.
2: Да.
1: Ну, вопрос. Но он на контроле.
2: Да. На контроле.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на связи. Будем тему контролировать. Ну, а у нас сейчас впереди совет дня.
3: Совет дня. Мотор. Мотор.
4: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему. Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России.
5: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
6: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
7: Как ребенок-то?
8: Замечательно.
7: Наш?
8: Наш. Мы еще дома решили наш.
6: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
5: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
10: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Руслан.
10: Евгений, у нас как-то в России не в традиции пить много воды, хотя об этом много говорят в последнее время, что ее необходимо пить, иначе неизбежны проблемы с организмом. Ну вот вспомним, да, нашу историю. Даже наш фольклор: девица, дай воды напиться.
11: Да.
10: Иван-царевич, которого отец посылал за 3-9 земель
11: за живой
10: водой. Живая вода — это какая? Это вода щелочная, кстати говоря.
11: Ионизированная.
10: И у колодца всегда ведерочко стояло, это мы все тоже прекрасно помним. Но потом что-то изменилось, видимо, ритм, видимо, жизнь, в мегаполисах особенно, и у нас не осталось времени на себя самих, что является, конечно, огромной нашей ошибкой. И из-за того, что мы не пьем воду в достаточном количестве, появляются огромные проблемы, причем совершенно разнообразные. От проблем с мужским здоровьем до проблем с сердцем, с сосудами, ну и так далее. И чтобы их избежать, всего лишь надо было в свое время пить достаточное количество воды, которое разжижает кровь, и эта кровь начинает обслуживать все органы должным образом, и организм начинает функционировать так, как надо. Вот насколько это проблема того, что мы пьем воду в недостаточном количестве, актуальна для нашего Отечества?
11: Вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительное заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
10: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха, ездил как-то в санаторий, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
11: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
10: То есть технология наша получается?
11: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
10: То есть это были оборонные технологии изначально?
11: Ну, да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
10: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
11: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
10: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
11: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
10: Уставала.
11: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить аналит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно, а работает.
10: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют постоянно, достаточно актуальная история.
11: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство прошла немецко-фашистский концлагерь, стала спилс, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. Я, Руслан, вообще 9 лет жил со 2-й группой инвалидности на очень тяжелой химии после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну, не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу как здоровый человек.
10: Ну, потому что выбрали причину болезни.
11: Да, и также позаботился о своих родственниках.
10: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт akvatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать.
11: Да, и в комплекте еще идет сборник рецептур. Что это? Это фактически техпаспорт на человека, где... По алфавиту перечислены заболевания, разбито по группам, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистые заболевания. И хочу привести в эфире буквально два результата по нашим исследованиям, которыми мы занимаемся, их более 60, доступны на сайте akvatorn.ru. Высокое содержание водорода в питьевой воде, если мы говорим про водородную воду, защищает мозг от нейродегенеративных процессов, снижается уровень возрастной потери памяти, помогает в профилактике болезни Паркинсона и Альцгеймера. Это только из более 60 работ на эту тему несколько. А сейчас, позвонив по номеру 8 800 250 2424, номер бесплатный для звонков по всей России, вы получаете уникальную возможность взять источник молодости, здоровья и красоты «Акватор Эко» со скидкой в 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей, надежно, качественно и, самое главное, мы теперь избавили вас от необходимости докупать расходные материалы. Заплатил один раз, пользуйся всю жизнь. 8 800 250 2424 и в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. И это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. Количество приборов по акции ограничено.
10: 8 800 250 2424. Спасибо большое, Евгений Данко, ОГРН 322 774 62 0 57 293.
3: Радио России. Театр Радио России. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
13: московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол». И пчелы необъяснимо вымирают по всему миру. Все подробности далее. Операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземные станции управления противника на запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения, сообщили в Минобороны. В свою очередь, операторы дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. В то же время российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ, оказавшемуся в безысходном положение на Днепропетровском направлении, выйти к позициям наших войск и сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр». По его словам, украинский военный поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. Российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, сбрасывая их с беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь. И они показали эффективность. Боевики ВСУ принимали решение сдаться. Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника, сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями. БПЛА также были нейтрализованы над Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азов и Черного морей. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по гражданской инфраструктуре России, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
15: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
14: Владимир Путин отметил, что в зоне СВО только в минувшем году прошли апробации в боевых условиях более 1000 образцов оружия и техники. Причем все новинки являются полностью отечественными разработками, подчеркнул президент. Польша экстрадировала в Казахстан гражданина Украины. Астана разыскивала украинца за руководство международно организованной преступной группой, которая занималась продажей наркотиков через крупный интернет-магазин и легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана. Фигуранта уже доставили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что украинца задержали в декабре прошлого года на территории Польши. Имя задержанного не уточняется. Реакции Киева на выдачу Польши украинского гражданина в третью страну пока не последовало. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил, что первое испытание разрабатываемой США системы ПРО «Золотой купол» прошло успешно. «Сегодня первый контрольный тест завершился абсолютным успехом», написал Хексет на своей странице в соцсети X. Он отметил, что система динамической автономной обороны безупречно осуществила наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей. Около года назад Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО «Золотой купол», которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические энергетические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники знакомой ситуации позднее сообщал, что первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года. Пчелы на Земле исчезают, и причины их гибели ученым пока неизвестны. Об этом ТАСС рассказал апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский. По его данным, в 2000-е годы в России было более 10 миллионов пчелиных семей, теперь меньше 4 миллионов. По словам ученого, пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается в десятках стран мира. Объяснение этому пока не найдено. Впервые вымирание пчел научно было описано в 2006 году. Исследователи подозревали в гибели насекомых пестициды, воздействие сотовой связи и вирусы, которые переносят пчелиные паразиты, клещи, вароа. Генеральная репетиция «Алых парусов» в Петербурге состоится 26 июня. Первый прогон прохода «Брига Россия» прошел в ночь с 11 на 12 июня в акватории Невы. За репетициями могут наблюдать все желающие. Легендарный «Бриг» можно увидеть с набережных в центре северной столицы. В этом году праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное освещение, это пиротехническое представление и появление «Брига Россия» под алыми парусами. «Бриг Россия» повторит маршрут прошлого года. Он начнет движение от Сенатской площади, пройдет в разведенном створе Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, развернется на 360 градусов у Зимней канавки, а затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников.
16: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая пробилась в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара из сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. И он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели, ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в Нью-Йорк Айлендерс, а затем его обменяли в Нью-Джерси. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет как минимум до июля. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл за «Торпедо» 54 матча, в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. И Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
14: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 и небольшие дожди. В Архангельске, Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшие дожди. В Вологде плюс 19-21 градус, днем, а вечером дожди. В Великом Новгороде небольшие дожди, плюс 17-19 градусов. В Калининграде переменная облачность, плюс 23-25. В Перми плюс 19-21 дожди. В Кирове дожди, плюс 18-20. В Уфе дожди, плюс 21-23. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 16-18. 20 градусов, в Москве без осадков и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла.
5: А? Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
10: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
11: На календаре среда, 24 июня, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
12: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Получаем от вас сообщение. Благодарим за отклик. Продолжайте писать, может быть, даже и темы предлагать для обсуждения. Задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши. Самое интересное будем читать. 8-925-222-9992. Поговорим сейчас про образование. Одна из самых, наверное, жарких, важных тем лета, потому что выпускные, вступительные, куда податься, что выбрать, как не ошибиться. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что переход на новую модель высшего образования произойдет в ближайшие 3 года. Крайним сроком он назвал 30-й год. Министр науки и высшего образования отметил, что переход на новую систему должен быть плавным. Также он подчеркнул, что этот процесс необходимо сделать понятным для абитуриентов. Ранее в Госдуме рассказали, что в нашей стране начинают плавный переход на новую систему высшего образования. Вместо бакалавриата, магистратуры будут введены базовое высшее образование, специализированное высшее образование. И кроме того, глава Миноборнауки утверждает, что тотальное высшее образование не нужно рынку труда, а массовый спрос не соответствует реальным потребностям экономики. И вот это его заявление вызвало неоднозначную реакцию и дискуссию в научной среде.
11: И тут возникает вопрос, о чем идет речь? То есть, с одной стороны, да, кто-то начинает говорить о том, как же это так, получается, что высшее образование оказывается как-то вынесено за скобки массового сегмента, но при этом кто-то говорит о том, что это подтверждает тренд стимулирования государством среднего профессионального образования. Может быть, даже получается и в ущерб широкому распространению высшего. Соответственно, как это перестроит саму систему образовательных учреждений?
12: А значит... не будет ли, тоже, опять же, делая фокус на среднее образование специальное, в какой-то момент также перенасыщение, и мы недополучим тех же там специалистов?
11: Вот непонятно. Вот непонятно, надо думать и надо смотреть, надо рассуждать и, может быть, даже в некоторых элементах действовать. Давайте обсудим это с нашим экспертом. И с нами сейчас на связи доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
11: Александр Львович, ну вот как вы бы оценили это заявление главы Минобрнауки? Что это означает? Это означает поддержку среднего профессионального образования или вообще полную перестройку системы и среднего, и высшего образования?
9: Ну, начнем с того, что его заявление не первым. Первые, как бы так сказать, вот такие заявления делал еще министр Фурсенко, когда в начале 2000-х годов анализ показывал, что действительно, так сказать, есть очень большое количество специалистов с высшим образованием, которые, по сути дела, так сказать, получают дипломы, а дальше они их реализовать не могут, поскольку с этими дипломами работают обычными, например, продавцами. Или при этом неважно, где эти продавцы работают, с какими звучными должностями, так сказать, вот они на своей профессиональной практике встречаются, но, тем не менее, сказать, вот они свои дипломы никак не реализовывают. И вот напомню, что с этого периода времени, там начиналась первая волна, так сказать, это сокращение дипломов, когда закрывались частные вузы, да, с 2012 года, когда поменялся, так сказать, министр высшего образования, соответственно, изменились подходы в части того, что стали объединяться вузы, да, это тоже привело к тому, что, так сказать, часть программ была сокращена. Поэтому первое, так сказать, надо понимать, что у нас, во-первых, демограф-спад демографически, да, и количество, так сказать, студентов как в высших учебных заведениях, так и средних профессиональных, так сказать, сокращается. Вот. А сейчас, как бы, ну, в этих словах можно услышать эту поддержку среднего профессионального образования, потому что запретить, скажем так, студентам будущим или абитуриентам, или родителям, да, так сказать, рассматривать высшее образование как бы базовое, да, но никто не может. Вот. А даже если, так сказать, например, там, каким-то образом сократить еще больше там, количество мест для приема, ну, поедут, соответственно, наши абитуриенты учиться там рядом расположенные страны, Казахстан, например, Белоруссия. Потому что они точно, так сказать, их там примут. Поэтому надо понимать, что это все равно свобода выбора родителей, так сказать, и ребят. И вот таким образом, так сказать, действовать, наверное, не имеет смысла. Но вы обозначили очень серьезную проблему, на которую сейчас вот пытаются, так сказать, не смотреть. Это проблема, скажем так, чрезмерного перехода в образовательный, так сказать, блок, связанный с СПО. При этом зачастую, так сказать, эта проблема не связана с сознательным выбором о том, что человек вот в таком юном возрасте вот там правильно принимает решение. Это связано с проблемой, во-первых, сдачи ОГЭ, там, трех предметов, потому что в нынешней, так сказать, системе там проще сдать два, вот, а дальше можно не сдавать ЕГЭ. И вот, как не кажется, так сказать, перспективным инициатором этого предложения вот такой механизм, но на самом деле, так сказать, он имеет обратный результат, который вряд ли кто-то просчитывал. Дело в том, что как только вы, так сказать, для ребят, которые не очень тянут, облегчаете процесс как бы сдачи экзамена, вы их демотивируете окончательно. И смысла, так сказать, учиться, ну, нет вообще никакого. И не факт, что вот эти ребята, которые будут плохо совсем учиться, они смогут осваивать и программы СПО. Более того, скорее всего, они вообще никаких программ осваивать не будут. Да, выйдут на рынок труда, вот как такие свободные агенты, и не в высшем, и не в среднепрофессиональном образовании. И, ну, и еще, конечно, так сказать, важный такой момент, что вот нынешняя, как бы, риторика, она направлена на рынок труда, вот, который был вчера и сегодня. Какой он будет лет так через пять, да, мы с вами не знаем. По одной простой причине, потому что, так сказать, тот дефицит кадров, который вот связан неумозрительно, да, со снижением количества, значит, населения и старения населения, он просто будет автоматически, еще плюс ко всем прочему, так сказать, удорожание стоимости рабочей силы будет приводить к тому, что будут оптимизировать расходы на персонал, в том числе через автоматизацию и механизацию производства. Это автоматически уменьшает спрос работодателей на рабочих и на рабочие специальности. Поэтому СПО также не застраховано, так сказать, от перепроизводства персонала с дипломами, может быть, даже, так сказать, полученное хорошее профессиональное образование в хороших, так сказать, СПО, там, в том числе модернизированных, но на рынке труда они сейчас найти не смогут. Поэтому это достаточно серьезная проблема, так сказать, вот, с которой сталкиваются все страны, и здесь важен, скажем так, комплексная система, которая позволяла бы этого избежать. Плюс еще ко всему прочему надо обратить внимание, что наша страна по количеству лиц, имеющих высшее образование, не впереди планеты всей, да, то есть вот мы можем видеть у европейских соседей значительно большее количество людей, которые имеют высшее образование. Все зависит от того, какую структуру мы строим. Вот если мы хотим иметь страну суверенную, своей независимой экономикой, нам нужно развивать свои образовательные учреждения именно высшего профиля. Потому что именно здесь создаются инженерные школы, научные школы, которые позволяют, так сказать, вот, иметь определенное лидерство. И тут очень важно при формировании таких школ совершенно иной подход, не тот, который сейчас, как бы, так сказать, проявляется. Да? А именно, это создание воронки, из которой можно выбрать наиболее талантливых ребят, вот, которые станут вот этим ядром научных прорывов. Потому что если вы искусственно сокращаете поток абитуриентов в высшие учебные заведения, то и получается, что отбирать-то вам становится, как бы сказать, возможно из меньшего количества студентов. А это неправильно еще и по той простой причине, что те же самые студенты могут определяться в своем профессиональном направлении. Это касается и ребят, которые в СПО пошли, и которые в вузы. Значительно позже, чем, так сказать, вот, ну, как бы, так сказать, в каких-то умозрительных схемах это существует. Поэтому надо к этому, да, на, как бы, делу подходить очень-очень аккуратно и очень рационально.
11: Да, вот насчет рациональности вы очень верно говорите. Скажите, пожалуйста, а вот как раз в рамках, может быть, поддержки системы среднего профессионального образования, может быть, сейчас как раз речь идет о том, чтобы именно в этой системе предусмотреть развитие некоторых специальных компетенций. Да, ведь всегда система СПО, она шла именно на то, чтобы поддержать и рабочие профессии, которые у нас активно развиваются сегодня. Но сегодня рабочая профессия, это же там сварщик сегодня, это не просто сварщик, это по большому счету инженер и программист, который работает со сложными информационными системами. Вот у меня есть ощущение, что сегодня система СПО, это на самом деле работа скорее инженерная, работа программистская и работа в том числе с большими данными, потому что она будет совмещаться с активным использованием IT-систем.
9: Павел, вы правы в том только самом случае, если мы ведем речь об очень небольшом перечне рабочих специальностей, которые вот такого уровня компетенции требуют. Дело в том, что, так сказать, у нас все-таки количество рабочих специальностей значительно больше, чем, так сказать, вот там перечисление, как бы, так сказать, сварщиков с сознанием программного обеспечения, да, или, значит, специалистов по управлению станками с ЧПУ. Вот. У нас рабочие специальности – это и строители, да, это те же самые водители. Поэтому много-много-много еще другого, так сказать, которое, чего не требует такой высокой профессиональной подготовки. Вот. Поэтому характер, так сказать, тех же самых СПО по всей стране крайне разный. Ну, есть вот Москва, так сказать, которая впереди планеты всей с точки зрения того, что она их готовит именно специалистов для, значит, вот будущей там экономики, да, вот связанной с развитием электроники там и так далее. Ну, есть, так сказать, утилитарные СПО там в субъектах Российской Федерации. Поэтому вот нет такой, знаете, вот общей радужной картинки, она везде, так сказать, как бы разная. Вот, и надо это понимать. Ну и, соответственно, рынок труда, да, он же, так сказать, требует сейчас не вот там миллион специалистов, да, так сказать, по управлению станками, ЧПУ. Ну, таких специалистов требуется, может быть, там десяток тысяч. Знаете, а мы же не можем и не должны загонять всех именно на эту специальность и создавать иллюзию о том, что все они потом устроятся куда-то. Нет, рынок труда, он у нас вот как своеобразные такие, как бы так сказать, кластеры, да, то есть вот столько-то требуется каждый год водителей, столько-то, так сказать, сварщиков, столько-то каменщиков, столько-то, так сказать, арматурщиков и так далее, и тому подобное. Вот. И вот соотношение, так сказать, вот этой потребности, оно всегда меняется. Это живой такой вот организм, да, то есть вот нельзя заранее спланировать, что вот на 5 лет там, или на 10 будет именно вот такое количество востребованных этих специалистов. Да нет, это в значительной степени зависит от самой экономики. Растут темпы экономического роста. Есть спрос на продукцию, да, соответственно, будет больше требоваться такого-то рода специалистов. Не растет, значит, спрос сокращается. Поэтому здесь важен какой момент в понимании вот этой взаимосвязи с рынком труда. Важно, безусловно, так сказать, во всех СПО развивать вот такие базовые профессиональные навыки, которые позволяют горизонтально перемещаться по рынку труда. Например, так сказать, ну, не нашел себя, ну, я так утрирую, да, там, как бы сантехник, который занимается только, так сказать, установкой кранов, да, там, в умывальниках. Ну, вот, значит, короткое переобучение, и он уже может там ремонтировать унитазы. Не нашел там себя, да, так сказать, спал, упал спрос, да, так сказать, вот мы его чуть-чуть подучили, его базовые специальности, он уже занимается у нас, соответственно, трубами, ну и так далее, и тому подобное, понимаете. Вот это важный, так сказать, аспект и важное понимание. Ровно так же, как и вот в системе вузов. Значит, бессмысленно, так сказать, требовать от вуза подготовки специалиста там, под конкретное рабочее место. Да? То есть таким образом мы никогда рынок труда специалистами не насытим. Более того, всегда будем находиться в системе производства. А вот когда мы переходим к концепции базового производства плюс, да, там куча всяких, так сказать, дополнительных профессиональных навыков, да, которые можно получить за короткий период времени, например, полгода, год, вот, и вообще научать, так сказать, и специалистов СПО, и специалистов высшего образования самостоятельно учиться, ну, вот тогда мы достигнем, так сказать, вот этого консенсуса с рынком труда. Вот, кстати, как пример, именно таким путем китайцы сейчас модернизируют свои высшие и средние профессиональные образования. То есть, вот есть базовое ядро, которое позволяет на него нанизывать дополнительные компетенции, позволяет человеку перемещаться по рынку труда по горизонтально в рамках, так сказать, отдельной отрасли, даже переходить в другие отрасли. Вот тогда, так сказать, это будет результативная вещь. Но еще самое главное, нам надо все-таки очень четко проработать механизм, сейчас он все-таки недостаточно проработан, взаимосвязи среднего профессионального образования и высшего. Потому что вот сегодня существуют такие, так сказать, разрывы. Вот если вспомнить Советский Союз, вы сдали выпускные экзамены в 10 классе, у вас есть возможность поступать в вузы достаточно длительный период времени. Да? То есть вы можете тут вот подумать, чем вы хотите заниматься. И даже там в армии отслужить, и потом, так сказать, поступить в техникум или в ПТУ, а потом вернуться в вуз, да, и от вас там не требуется там пересдача, так сказать, ЕГЭ. Вот нужно понимать, что вот этот подход, он наиболее правильный, то есть нельзя, так сказать, вот по количеству данных экзаменов ребят разделять и потом закрывать им возможность поступления в вузы, да, потому что тот же самый СПО, да, является хорошей такой базой для, так сказать, например, специалистов, которые хотят получать какие-то, так сказать, вот заточенные технические специальности. Поэтому вот этот момент требует значительной доработки.
12: Спасибо большое, Александр Львович. Очень подробно все рассказали. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве был с нами на связи. Обсуждали мы изменения, которые происходят в высшем образовании, в среднем специальном, в среднем профессиональном. Но еще, мне кажется, важно сказать о поведенческих моментах, потому что десятилетиями формировалось устойчивое убеждение и у детей, и у взрослых, что высшее образование получать обязательно. И вот у всех оно должно быть. Ну, как видим, сейчас ситуация меняется. Обязательно к теме образования будем возвращаться в других наших эфирах. 8-925-222-9992. Наш номер. А сегодня Павел Сурков, Валентина Веретенникова у микрофонов. Сделаем короткую паузу. Дальше продолжим прямой эфир. А вы, чтобы быть в курсе оперативной обстановки, подписывайтесь на каналы «Вести» в «Максе» или «Телеграме».
0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в

0: Афганистан. Ты маме сказал?
1: Я не сказал ей, по-моему.
0: А страшно было?
1: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку. Угу. Потому что у нас было три солдата, и я, три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот, и мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан, и вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада. Ого. Была, да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот, и мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные, железные, и когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, это, мы через Душанбе туда летали, в Душанбе нас привезли. Угу. Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган, вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров. Это было, ну, представляете, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот тогда я просто понял, что, что такое.
0: Валерочка, и можно последок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
1: А можно я сейчас свою песню спою?
0: Да.
1: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул.

0: коли Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня сделал мой день. А тебе я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь мог бы сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо.
2: И все. И будет.
1: Спасибо тебе большое от всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да,
2: все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
4: Ну, бывает, оговорился. Я сам как-то, помнится, читал в эфире погоду и сказал, что 30 градусов жары в Ростове на дому. А бывает еще смешнее. Помните, как в детском стишке Маршака? Вагон уважаемый, глубоко уважатый. Во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? А дальше-то помните? Вожатый удивился, трамвай остановился. То есть не понял, но все исполнил.
3: Скажем так.
4: Здравствуйте, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, и все это, безусловно, из области курьезов. Но есть и системные ошибки в нашей устной речи, причем достаточно частые, о которых мы сегодня поговорим с нашей гостьей, потому что в гостях у нас Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Анна Марковна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, вот если мы говорим сейчас о каких-то ошибках системных, их можно как-то классифицировать, наверное, да?
5: Конечно. Вот. Значит, сценическая речь, она делится на несколько разделов. Угу. И в каждом разделе есть свои типичные ошибки. Угу. Значит, если мы говорим про дыхание и голос, то первая ошибка – это поверхностное дыхание.

0: когда человек дышит ртом и когда у него дыхание проходит только до груди. Как правило, это соединяется с поднятием плеч, и это называется чисто такое женское дыхание. Вот оно поверхностное, причем смешно, что оно часто бывает у людей плотных, тучных, да? И вот они немножечко играют в то, что они маленькие, худенькие, элегантные и тоненькие. Или это бывает у девушек, которые не прошли еще собственную идентификацию, и вот им хочется, что они какие-то, они такие, вот они с придыханием, и вот это, наверное, как-то интеллигентно, красиво.
1: То есть это окраска речи, придыхание.
0: Да, да. Такое дыхание не позволяет голосу звучать природно, звучать естественно и свободно, потому что свободный голос бывает только при правильном дыхании. Правильное дыхание состоит из двух частей. Это вдох в нижнюю часть корпуса и целесообразный выдох, потому что люди часто берут очень много дыхания, его не используют, у них дыхание накапливается, и они, как лягушка, которая, значит, готова уже лопнуть, да, вот переизбыток дыхания. У кого-то, наоборот, не до сдачи, они не успевают брать дыхание.
1: Но ведь, понимаете, это очень сложная история, потому что, вот, например, каждый раз, когда на службе, на литургии в храме поют символ веры, я себя ловлю на том, что вот каждый вот эту длинную фразу «у меня не хватает дыхания», то есть мне приходится останавливаться.
0: А вот я как раз и говорю, целесообразное распределение выдоха. Если мы открываем межреберные мышцы и держим их на вдохе...
1: Вы так говорите, открываем межреберные мышцы. Это ж не рот открыть, извините.
0: Нет, почему? Межреберные мышцы у нас на спине, и я могу ими двигать. И если я делаю вдох в спину и держу раскрытое положение... то я могу счет, например, да?
1: Да.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Литургия закончилась или нет? А у меня еще, а у меня еще есть запас выдоха. А если я сразу все выдыхаю, тогда, конечно, мне нечем говорить, раз у меня дыхания нет. Я всему этому учу в, наше, в нашем доме русской речи.
1: Понятно. То есть дышать во время разговора или во
0: можно
1: время пения...
0: Можно и нужно, да. Только осознанно.
1: Все-таки вот если мы говорим о типичных ошибках устной речи, вот у нас был замечательный совершенно такой патриарх нашего телевидения Леонид Азарх. И вот Леонид Давыдович, он всегда говорил, когда приходят студенты, я всегда задаю один вопрос. Ну, просклоняйте, голубушка, числительное 287. И все, человек начинает сыпаться, да? Вот где чаще всего ошибки?
0: Слушайте, ну, ошибки орфоэпические – это, конечно, ударение и склонение. Вот я бы выделила две таких зоны, в которых есть типичные ошибки. Слава богу, есть Институт русского языка, и у нас есть возможность посмотреть в моменте какое-то ударение. Я считаю, что они для нас безусловный ориентир. А что касается спряжения и склонения, надо просто сесть и выучить это. Другого варианта нет.
1: Ну да, либо вот я лукавлю. Я всегда перестраиваю фразу так, чтобы можно было это все в именительном падеже. Если я сомневаюсь, я на ходу перестраиваюсь.
0: Это вариант. Да.
1: Скажите, а вот есть какие-то ошибки, на ваш взгляд, по логике выстраивания своей речи? Да? Мы же все-таки говорим про устную речь сейчас, вот именно речь, да? То есть, если я там отвечаю на экзамене, да, или делаю какой-то доклад.
0: Ну, не нужно говорить все, что ты знаешь, и все, что ты думаешь.
1: Вот так хочется. Вот знаете, вот хочется, и тут вспоминаешь вот это, и так хочется, чтобы об этом тоже как-то вот рассказать.
0: Я понимаю, но в этом смысле нужно коротко и по делу. Коротко сложно и по делу сложно. Но опять, если поставить себе цель и тренироваться... и задавать себе какую-то тему. Вот я про нее подумал. Вот у меня сколько всего, я даже могу это написать. И у меня заняло это, например, полторы страницы. Потом я из этого делаю выжимку на полстраницы, потом на один абзац, потом на одно предложение.
1: Вы знаете, Анна Марковна, самое сложное – это снять полутораминутный сюжет. 20-минутную передачу сделать, да, расплюнуть.
0: Конечно.
1: А вот спрессовать это в полторы минуты...
0: Слушайте, ну в этом же и азарт. В этом же и интерес. А потом я считаю, что любое самое серьезное дело нужно делать со здоровой долей идиотизма.
1: Но, опять-таки, понимаете, вот если мы говорим устная речь, да, какой-то разговор, вот ты начинаешь что-то рассказывать, неважно, там, на экзамене, доклад или просто в устной беседе, и ты начинаешь сворачивать сначала на одну тропочку, потом с этой тропочки на такую заманчивую другую тропочку, на третью тропочку, а потом, господи, о чем же мы говорим-то?
0: Где-то. Да. Значит, вот тут моя рекомендация, что когда человек начинает уходить куда-нибудь налево на тропочку, то ему нужно зафиксировать точку ухода с траектории.
1: Как ее зафиксируешь?
0: Это осознанное внимание. Это навык внимания. Как только я это фиксирую, я могу уйти куда угодно, и я вернусь сюда.
1: Именно на эту точку.
0: Именно на эту точку и пойду дальше. Если я это делаю бессознательно, то я потом вернусь с трудом или не вернусь. Но есть ошибки типичные и построения, и логики, собственно, произнесения, скажем так, выделения смысловых центров, чтение знаков препинания. Он пришел сказать тем, которые были в комнате, он пришел сказать тем, которые сидели в комнате.
1: Угу.
0: То есть вот эти вот запятые, они совершенно не читаются. Они не переходят в устную речь.
1: Ну да.
0: Тем, которые кто, да, или вводные слова. Он, вероятно, он, запятая, вероятно, ошибся. Он, вероятно, ошибся, говорю я, не обращая внимания на эти запятые.
1: А если мы говорим о каких-то риторических приемах, которые люди не используют, да? Вот помните, в 17 мгновениях весны, там Штирлиц, да, он всегда предпочитал, чтобы у Шелленберга было такое впечатление, будто бы он сам эту мысль придумал.
0: Да,
1: надо так ему подсунуть, как будто бы он сам до этого додумался. А вот то же самое в разговоре. Можно сказать в лоб, а можно подвести человека так, чтобы он сам до этого дошел и зафиксировать. Вот правильно ты сейчас.
0: Конечно, это зависит от ролевых установок, конечно, потому что если я начальник, то я никого не буду подводить,
1: конечно,
0: к правильной мысли. А если я подчиненный, заинтересован в этой идее, то я буду подводить начальника. Поэтому тут очень важно понимать, кто кому какая тетя.
1: Но все-таки типичные ошибки устной речи вам, специалистам, хорошо известны. Ну, а почему вот глобальная такая работа над ошибками никогда не происходит?
0: Потому что нельзя всех накормить, надо научить хлеб выращивать, нельзя всех научить, надо учить тех, кто учит.
1: Вот я с молодежью общаюсь, они говорить не могут, они не могут объяснить, что они хотят. Они
0: это
1: как
0: так.
1: Собачки смотрят, а сказать не могут.
0: Это так.
1: Потому что у нас чуть ли не с первого класса изложение было. Своими словами надо было пересказать.
0: Значит, если нас услышит человек, который занимается формированием школьной программы, то это будет счастье.
1: Анна Марковна, спасибо вам огромное за сегодняшнюю нашу встречу. Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующая кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, была сегодня с нами в студии. И я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. И до встречи ровно через неделю.
2: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. В центре внимания специальная военная операция.
3: Все хвалят систему и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 30-20.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз, телефон 8 800 533 30 20.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
9: Мы так торопимся жить, что...
2: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
11: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле прогнозируют необратимые негативные последствия для Киева в связи с ситуацией на фронтах. При атаке БПЛА в Нижегородской области погибли 2 человека. И мониторинг диабета по ОМС стал доступен россиянам. Все подробности далее. Ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков перед журналистами на Примаковских чтениях, комментируя учащенная военных акций Киева против гражданской инфраструктуры. По его словам, динамика очевидна. Вооруженные силы России продвигаются по всему фронту. Киев, терпя поражение, огрызается и проявляет ударами по гражданской инфраструктуре свою нацистскую сущность. В Кремле считают, что киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, так как все эти преступления налицо. Они четко документируются и архивируются. Песков добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня. Его никто не забудет. Два человека погибли при пожаре в частном доме в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Двое пострадали, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Губернатор региона Глеб Никитин ранее сообщал, что в результате украинской атаки на территорию Нижегородской области повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами Азовским и Черными морями были уничтожены 323 беспилотника ВСУ. И, как только что сообщили в оборонном ведомстве, вооруженные силы продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией украинские предприятия, обслуживающие ВПК. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно сообщается о повреждении автозаправочной станции. Электроснабжение нарушено в трех муниципалитетах на востоке и юго-востоке Крыма, сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Обесточены Феодосия, Советские, Кировские районы. Электроснабжение планируется восстановить в течение суток. Утром «Крымэнерго» сообщало об отключении света в 12 муниципалитетах в центре, на западе, юге и севере республики. Губернатор Севастополя предупредил, что часть детских домов в городе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. По данным Михаила Развожа, на северной стороне, в Инкермании и Орлином, детские сады продолжают работать в обычном штатном режиме. В остальных районах сады работают в режиме дежурных групп. Губернатор добавил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухими пайками. Он призвал родителей по возможности оставлять детей дома. Снова обесточенный город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар». Обстановка остается тяжелой, сообщила ТАСС директор по коммуникациям за АЭС Евгения Яшина. Два дня назад в местной администрации заявили о повреждении линий энергоснабжения в результате многочисленных атак беспилотников ВСУ. Яшина уточнила, что «Атомград» полностью обесточен, при этом сохраняется высокая активность атак. В тот же день она рассказала ТАСС, что специалисты начали подключать абонентов в «Энергодаре» к электроснабжению, запитав один из микрорайонов. Курс обществознания в школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.
13: Сейчас, благодаря политике Министерства просвещения, большое спасибо и Министерству образования, все это возвращается в рамки здравого смысла. Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с 6 лет до 3. Все лучшее, что было в прежнем курсе касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы.
12: Новый единый учебник по обществознанию для 9 класса поступит в российские школы с 1 сентября. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему включили дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией. Баланин отметил, что новые меры позволят на постоянной основе контролировать ключевые показатели здоровья, своевременно получать рекомендации лечащего врача и снижать риск развития осложнений.
14: Кроме того, в системе ОМС расширили перечень школ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин и граждан по вопросам грудного вскармливания. Как пояснил глава фонда, такие программы помогают людям лучше понимать особенности своего состояния и более эффективно следить за здоровьем. Грузовик, перевозивший ульи с 2 миллионами пчел, перевернулся в сельской местности в штате Техас, США. Машина перевозила около 400 ульев. Экстренные службы перекрыли дороги в районе места аварии и призвали жителей оставаться дома, пока не будут устранены последствия инцидента. Данных об укусах пока не поступало. Солнечно, но без осадков. Московский регион ожидает достаточно теплый день. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такая погода укладывается в рамки климатической нормы июня.
15: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится в восточной периферии антициклона, будет облачно с прояснениями или переменная облачность без осадков, ветер северо-западных румбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-23 в Москве. Но это, в общем, укладывается в рамки климатической нормы июня. Показания барометров немного понизится и составят 745 миллиметров ртутного столба.
14: С четверга ожидается похолодание, которое продлится до конца недели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
16: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая пробилась в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира. Махачкалинская «Динамо» объявила об уходе Джамала Табидзе. Футболист покинул команду по завершении контракта. За махачкалинцев Табидзе отыграл 2 сезона, на его счету 55 матчей. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча за «Торпедо», в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в «Нью-Йорк Айлендерс», а затем его обменяли в «Нью-Джерси». Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
9: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
14: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, небольшие дожди. В Архангельске, Петрозаводске плюс 15-17 градусов, дожди. В Вологде плюс 19-21 днем, а вечером также дожди. В Великом Новгороде плюс 17-19 дождь. В Калининграде без осадков плюс 23-25 градусов. В Казани дожди плюс 20-22. В Самаре плюс 23-25 небольшие дожди. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 22-24. В Санкт-Петербурге. В Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Пострадавший от атаки беспилотника дом на улице Раздольной восстановят в течение 3 недель. Парки и скверы Орла обработают от клещей. Олег Погудин выступит для гостей Спасского Лутовинова. Далее расскажем подробности. Пострадавший от атаки беспилотника дом на улице Раздольной восстановят в течение 3 недель. В результате происшествия в ночь на 14 июня оказались повреждены порядка 100 квартир, погиб один человек. Сейчас восстановлением занимаются 30 рабочих, продолжает работать горячая линия. На месте событий побывала Стефания Басарева.
2: В первые дни после прилета сотрудники администрации города вместе с территориальным управлением обошли все квартиры, поговорили с каждым жильцом и составили акты о повреждениях.
3: В приоритете у нас остекление теплового контура. Как мы завершим остекление теплового контура, это то бишь квартиры. Дальше мы приступим к остеклению балконов.
2: В результате удара пострадало почти 100 квартир. Сейчас уже 50 окон восстановлено. Приоритет тем, чье жилье пострадало больше всего. Сами жители относятся с пониманием.
4: У нас посреди остальных не нас. Только травмоопасно, только окна. Как бы. Ну, шторы, да? Такое вот что-то. Да, рамы вылетели, окна. Дети были дома. Слава богу, они далеко от окон, как бы блокировал. Только отделали с легким испугом.
2: С 8 утра до 17.00 в ежедневном режиме здесь работают 30 специалистов, несколько организаций. Объединились все. На днях удалось восстановить пассажирские и грузовой лифты.
5: Вот уже 3 дня 5 рабочих восстанавливают квартиру, которая больше всех досталась от прилета БПЛА. Сначала разбирали по поврежденные конструкции. Затем специалисты перейдут к восстановлению стен, затем начнут вставлять окна, и уже после можно будет приходить к ремонту самой квартиры.
2: Давид Мумлаури чудом не пострадал. За несколько часов до прилета его пригласили в гости. О том, что его квартира стала мишенью, узнал только на следующий день. Говорит, сначала пришло понимание, что придется снова делать ремонт в квартире, в котором он закончился буквально полгода назад. Затем понял, главное, что жив.
6: Поначалу шок был, но сейчас уже все хорошо, как бы все устаканивается. Процесс запустился, и все хорошо, все помогают. И по восстановлению, я так понимаю, проблем никаких не будет. Все компании свое дело берутся быстро.
2: На восстановительные работы потребуется около 3 недель. Продолжает работу горячая линия для орловцев, чье имущество пострадало.
1: Парки и скверы Орла обработают от клещей. Работы проведут сегодня и завтра, отметили в мэрии. В списке самые популярные места отдыха – скверы Гуртьева, Бунина, Тургенева, Поликарпова, парк Разградский и Орловская крепость, городской пляж, парк Ботаника, бульвар Молодежи, Медведевский лес, Силикатный пруд, Семинарский пляж и пляж на озере «Светлая жизнь». Количество природных пожаров в регионе сократилось на 60%. Общая площадь составила 156 гектаров, что почти в 6 раз меньше показателя прошлого года. Об этом шла речь на аппаратном совещании в областной администрации. Всего с начала сезона за нарушение правил пожарной безопасности выписано почти 200 протоколов на общую сумму 371 тысячи рублей, сообщил губернатор Андрей Клочков.
7: Пожароопасный период идет. Мы на фоне достаточно теплой погоды, хотя эту неделю обещают уже с дождями, видим достаточно большое количество возгораний. Есть и где-то поджоги, есть и самовоспламенения. Но определились вместе с МЧС по тем задачам, которые будем доводить и до глав районов. Ну и, конечно, прошу жителей не шутить с огнем. Он может приводить к очень страшным последствиям, которые нельзя допускать.
1: Для оперативного реагирования на природные пожары задействована аэромобильная группировка из 100 специалистов и 16 единиц техники. Лесные массивы патрулируют с помощью беспилотных авиационных систем. В Ливнах пройдет крестный ход. Шествие приурочено ко дню города и состоится 25 июня в 19 часов. Собравшиеся пройдут от Свято-Сергиевского кафедрального собора по улице Горького до лицея имени Булгакова, после выйдут на площадь Победы и направятся к памятнику святителя Николая Чудотворца. Там будет совершено молебное пение о мире и здравии жителей Ливенской земли. Присоединиться могут все желающие. 13 раз за минувшие сутки выезжали на вызов пожарные и спасатели. 5 раз помощь требовалась при тушении возгораний. Подробнее о происшествиях расскажет сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
8: В 9:40 поступило сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры в доме на улице Маринченко в городе Орле. В ходе разведки пожарные установили, что в одной из комнат квартиры происходило загорание от свечи. Жильцы квартиры оперативно ликвидировали возгорание до прибытия пожарных подразделений. А в результате пожара оплавился натяжной потолок, огнем также была повреждена кровать. Собственниками был проведен противопожарный инструктаж. Пострадавших нет. И в 16:01 сотрудники 7-й пожарной спасательной части выезжали на улицу Горького в городе Ливны, где произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.
1: Также провели профилактические рейды в Сосковском и Шаблыкинском районах. Особое внимание уделяют пожилым людям, многодетным и неблагополучным семьям. В ходе встреч с населением сотрудники МЧС разъясняют, каким последствиям может привести нарушение правил пожарной безопасности. Олег Погудин выступит для гостей Спасского Лутавинова 28 июня. Народный артист России представит оригинальную версию спектакля «Золотой век Тургенев», в которую войдут русские классические городские романсы, инструментальная классика, слово Пушкина и Тургенева. Начало в 18:00. Посещение спектакля возможно только по предварительной записи. И последнее. Больше половины опрошенных россиян путешествуют на машине 2-3 раза в год. Каждый пятый отправляется в такие поездки раз в месяц. Результаты исследования приводят РИА Новости. Отмечается, что опрос проходил без учета поездок на дачу, по делам или в командировку. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
9: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский спортсмен Иван Меньшов стал вторым на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Ижевске. Турнир стал отбором на спартакиаду сильнейших. В индивидуальной гонке на шоссе на 25 километров среди мужчин Иван Меньшов завоевал серебро. Время на финише 30 минут 45,4 секунды. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет 18 градусов, ночью плюс 15. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сегодня в областном центре 23 градуса, малооблачно и без осадков. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Всего вам доброго.

0: Реклама. 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Реклама.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. «Вечный формат» – так называется проект, о котором мы будем сегодня говорить. И впервые в эфире «Радио России Орел» коллекционер музыкальных записей Максим Курман. Здравствуйте, Максим Валерьевич.
4: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: «Вечный формат» – это его личный просветительский проект. И сегодня мы узнаем и о коллекции, и о проекте, и даже послушаем музыку, которую принес сам Максим. Конечно, хочется побольше узнать о вашей коллекции, о вас. Как вообще все это для вас лично началось?
4: Для меня лично все это началось примерно в 3 года, когда я научился ставить пластинки на проигрыватель. Проигрыватель у моих родителей был неплохой, «Аккорд» называется, с алмазной иглой даже тогда. Вот, и я очень любил слушать пластинку «Золотой ключик». Вот, но помимо этого дома всегда была музыка хорошая на пластинках. Это и классика, и такие ансамбль «Поле моря», джаз, который в советское время тоже издавался достаточно. Вот, и, в общем-то, музыка со мной была с детства. Впоследствии в школе я урок музыки очень не любил, вот, но примерно лет в 13-14 началось такое развитие рок-музыки активное, ну, во всеобщем доступе в Советском тогда еще Союзе. И, как многие мои сверстники, я стал металлистом и очень любил тяжелый рок. И впоследствии русский, а дальше, в общем-то, стала развиваться сфера интересов очень быстро и в разных направлениях. А именно с коллекции стала собираться как раз-таки примерно года моя личная, потому что от родителей часть пластинок тоже ко мне перешла, небольшая, но перешла. Вот. И по мере издания у нас различных пластинок там, тяжелого рока, классики, которые я также сразу же начал покупать, вот это начался период собирательства такого. Это где-то вот с 87-88 года. Затем с началом свободного рынка и свободного издания, и свободного пиратства, в общем-то, надо об этом тоже сказать, в России очень много было издано классики рока на виниле именно. И это стало, наверное, основой на тот момент моей коллекции. То есть это уже были сотни пластинок и классики, и современных каких-то вещей. Очень много авангарда тогда я купил, именно Шнитке нашего
3: композитора известного.
4: Да, да, да, Альфреда. В общем-то,
3: который выходил за рамки академической,
4: да,
3: музыки.
4: Да, выходил за рамки, и он продвинул, в общем-то, мировую музыку, не только отечественную.
3: Ну и на других носителях вы тоже собирали?
4: Да, разумеется. И кассеты, компакт-диски впоследствии начались. Да. Ленты тоже, потому что и на 19-й скорости качество звучания великолепное. И мы использовали, у меня Олимп магнитофон был очень хороший.
3: Ну и ваши музыкальные предпочтения, как я понимаю, менялись за время коллекционирования и вашего погружения в музыку.
4: Да, первоначально это было, как и у моих сверстников, тяжелый рок, классика, это было унаследовано, в общем-то, от интересов мамы. Русский рок, естественно. Впоследствии, наверное, один из первых жанров, который меня заинтересовал, это, конечно, психоделический рок, так называемый. И в первую очередь это группа Pink Floyd, конечно, потому что дебютная пластинка Pink Floyd «Волынчик у врат рассвета», она, ну, одна из пластинок, которая перевернула мое сознание. Таких пластинок было много. Вот, но именно «Волынчик у врат рассвета» это до сих пор, да на сегодняшний день, это одна из основополагающих пластинок для любых музыкантов, как начинающих, так и нет, играющих в совершенно разных жанрах. Вот. И мы можем, если это уместно, послушать заглавную композицию с пластинки «Волынчик у врат рассвета». Название вылетело из головы у меня сейчас.
3: Ну, неважно.
4: Да. Но это вот классика рок-музыки, да. Причем ее буду слушать, я думаю, через столетие. 1967 год она была создана, издана в 68 году.
3: И отдадим дань вот вашему начальному этапу коллекционирования. Pink Floyd.

0: Ну, эта музыка все-таки не для всех. А изначально, наверное, было все-таки и попроще что-то, да?
1: Да, разумеется, помимо таких вот простых роковых рифов, да, с которых у меня началось именно увлечение, потому что у меня было именно так, была еще музыка, которую я слушал вот в детстве вместе с родителями. Вот, и в частности, такая тоже, без преувеличения, великая группа, которую знают во всем мире и до сих пор. Вот, это советская рижская группа «Зодиак», электронная, очень качественная электронная музыка во времена, когда она была записана, это было на уровне электронных музыкантов того же времени во всех остальных странах, в общем-то. Вот, пластинка «Диско Альянс», она разошлась в СССР, по-моему, в первый год там 5 или 7 миллионов пластинок было. Ребята, выпускники консерватории, у них был доступ к очень хорошей аппаратуре, именно к синтезаторам. Вот, и была создана вот эта пластинка «Диско Альянс». У них всего три альбома, насколько я знаю. Вот, но вот это вот то с чем я рос, и что наши слушатели, я думаю, большинство из них в любом случае слышали.
0: «Зодиак» у нас тоже есть. Мы сейчас окунемся в эту атмосферу 80-х. И, конечно же, все это дело продолжается, поскольку музыка эта остается, по-моему, одной из любимых фоновых музык для научно-популярных там передач, фильмов до сих пор, потому что она в чем-то, да, непревзойденная.
1: Ну, потому что это аналоговое звучание синтезаторов, оно актуально всегда. То есть за 80 лет существования этой подобной аппаратуры она свою актуальность не теряла.

0: пластинки, ведь это довольно хрупкий, как известно, и дорогой носитель. И случались в вашей практике какие-то вот досадные потери, повреждения ценных экземпляров?
1: Вы знаете, наверное, единственный раз я случайно разбил пластинку Джимми Хендрикса, будучи уверенным в том, что винил не бьется, а вот там он оказался достаточно толстым, и я уронил, и она разбилась. Виниловые пластинки, да, это хрупкая, с одной стороны, вещь, а с другой стороны, формат-то вечный, потому что при осторожном и любовном, не побоюсь этого слова, обращении, винил, в общем-то, платит великолепным качеством звучания и, на самом деле, практически вечностью, потому что пластинки можно, ну, они не теряют своего качества звучания с годами, в отличие, например, от лент, да, вот. И, более того, компакт-диски тоже имеют срок службы определенный, вот. Поэтому бывали, но не так часто, на самом деле. И, например, вот патефонные пластинки – это другая история, потому что патефонами я тоже занимаюсь немножко. Патефонные пластинки делались из такого материала под названием шеллак, вот, и как раз-таки они, да, просто уронил с высоты 30 сантиметров, и она раскалывается, как, вот, как, не знаю, как стекло.
0: И вот сколько же сейчас экземпляров насчитывает ваша коллекция?
1: Я до штук и до десятков, и даже до сотен не считаю, но я думаю так, что около полутора, может быть, 2000, это если только винил, если брать винил. Ну, компакт-дисков и кассет, ну, примерно такое же количество по каждой вот из групп.
0: Я думаю, что
1: это не очень много, на самом деле, хочу сказать. И более того, из вот этой вот количества номеров, да, именно пластины, которые есть, из них, в общем-то, большое количество – это такой технический материал. То есть это, например, там уроки иностранных языков, детских пластинок очень много. Просто как получилось, что в начале 90-х годов винил постепенно стал отходить, и
0: за бесценок их продавали.
1: Да, их
0: зачастую
1: не просто продавали, их зачастую выкидывали. И мне это была история многократно такая, когда мне звонили, говорили: Максим, вот наши знакомые собираются, вот им надо пластинки забрать, подъедешь? Я говорю: телефон и адрес мне, пожалуйста. Приезжал, забирал там сумками просто пластинки, и часть коллекции просто, особенно классика советская. В Советском Союзе играли, записывали и издавали классику на феноменальном уровне просто. Вот это очень, очень качественные пластинки, и я рад, что мне удалось спасти там значительное количество так, этого винила именно с классикой. Вот. Эстрады тоже не много отдавали, и советской, и несоветской. Вот. И, наверное, моя коллекция была сформирована именно из, скажем, магазинов к середине 90-х годов примерно, может быть, там чуть-чуть позже. Далее я покупал уже, ну, меньше, какие-то фирменные вещи стали появляться. И потом вот с 2000 по, наверное, 2015 год в основном это были или какие-то редкие покупки чего-то вот прям вот очень интересного конкретно мне, либо это когда отдавалось вот прямо скопом, люди отдавали, чтобы место не занимало. Вот. И, конечно, когда формат стал возвращаться, винил, для меня это было очень приятно, потому что из всех видов носителей, которые существуют, винил, он наиболее выразительный, что ли. То есть это большой размер конверта, да, то есть можно изображение, да, каких-то обложку можно сделать сложной, с большим количеством деталей. Далее такое есть понятие, как альбом, да, то есть с разворотом, когда обложка, или двойной альбом, да, когда две обложки в пластинке, плюс вкладыши, да, то есть количество материала именно для изображение и текста большое, то есть это очень, очень художественная ценность именно внешняя. Далее, это что-то такое вот физически объемное и приятное на ощупь,

0: самом деле. В кассетной и в компакт-диск индустрии тоже существует много интересных изданий, релизов, странных зачастую. Вот. Но с винилом, вот с моей точки зрения, по выразительности ничего не сравнится. По звучанию у всех четырех существующих форматов, физических, подчеркну, на данный момент, у каждого из них есть свои однозначные недостатки и свои ни с чем не сравнимые качества. Да? То есть у ленты это компактность, у кассеты я имею в виду, хороший достаточно диапазон частотный, динамика, но кассеты, даже самые хорошие, все равно немножко шумят, да, этот вот шипение пленки есть. Винил, прекрасный диапазон, но он похрустывает, да, вот любимое нами потрескивание, на самом деле, которое говорит тоже о том, сколько пластинку слушали, да, на какой аппаратуре зачастую можно понять, на хорошей, на не очень хорошей. Лента громоздкое достаточно, да, очень высокое качество записи, но все-таки используется мало, это скорее студийный формат. Компакт-диски, поначалу все считали, что компакт-диски убьют все, но не тут-то было. Довольно скоро выяснилось, что у формата CD вот этот объем информации, который позволяет 650 мегабайт, да, стандартный, вот, этот объем информации недостаточен для ультимативной передачи звучания, которая существует. Вот, поэтому CD – это формат тоже с вопросами. Вот, повторюсь, я остаюсь все-таки поклонником винила именно вечного формата.
1: И вы за время вашего коллекционирования стали и поклонником классики. Мы эту страничку тоже, наверное, перевернем и посмотрим, и послушаем, что вы нам принесли. Вот это будет скерцо Шопена в исполнении Святослава Рихтера. Я думаю, что эта музыка тоже должна позвучать в нашей передаче для того, чтобы полноту ваших интересов представить.
0: Ну да, Рихтер велик, мне очень нравятся их совместные работы с Давидом Ойстрахом, это, если кто вот не видел, когда-нибудь очень рекомендую просто посмотреть, как это выглядит вживую, середины 60-х годов, это потрясало весь мир, опять же, хочу сказать, и Давид Ойстрах, и Рихтер, два великана, и когда они что-то делали вместе, это прекрасно. Но во всех своих проявлениях и эти музыканты, и многие другие классические музыканты, советские и российские, это непревзойденный уровень и вот вызывает, в общем-то, мороз по коже и дыбом волосы на голове. Так что
1: слушаем Святослава Рихтера.

0: С нами Максим Курман и его проект «Вечный формат». Вот пришло время как раз узнать и о проекте, потому что Максим Валерьевич не просто коллекционер, ну, таких коллекционеров достаточно много, любителей музыки. Он человек, который продвигает, ну, культуру в массы, так скажу попросту, может быть, немножко пафосно, но это действительно так, потому что проект этот уже существует несколько лет, «Вечный формат», и, по-моему, он уже вышел за рамки там клубов, разных площадок и даже за рамки нашего города. Вот обо всем этом мы сейчас и поговорим. Но вначале, конечно же, хочется узнать, как вообще пришла эта идея брать там пластинки в чемоданчик и идти к людям, рассказывать им о прекрасной музыке.
1: Получилось как? У меня много очень друзей, которые так же, как и я, меломаны. И вот еще хочу сказать, что коллекционеров таких, как я, много. Более того, очень много коллекционеров, у которых гораздо обширнее коллекция, чем моя, скажем. Да? Вот. Прошу прощения. Один из моих друзей-меломанов, Саша Тимохов, такой у меня есть, участник, собственно говоря, нашего проекта «Вечный формат», он очень моложе намного меня, очень интересовался моим, в общем-то, опытом и посещением концертов, потому что тоже много кого я видел вживую из наших, из не наших. Вот, и также он, узнав о том, что у меня достаточно большая коллекция винила, в общем-то, стал ею тоже интересоваться, расспрашивать по пластинкам, мы слушали вместе у меня. А в один из как-то дней вечеров он звонит мне и говорит: «Максим, так и так, тут в Орле ребята хотят, ребята проводят вечер грампластинок», это называлось. Это где-то в районе Второй Посадской, товарищи собрались, поставили проигрыватель, одновременно они хотели, значит, там и музыку какую-то играть, и пластинки слушать. Вот, извиняюсь. Я посетил это мероприятие, оно, к сожалению, на мой взгляд, оказалось достаточно неудачным, но идея мне понравилась вот с первой же минуты. И мы с Сашей стали это так потихоньку обсуждать, а может быть, нам тоже где-то как-то собираться либо у меня дома, либо в каком-то таком более общественном пространстве. Вот. И в то же время у меня возникло сотрудничество с нашей орловской студией «МХИЗ». Тоже мы там занимаемся
0: саунд-артом. Товарищество художников, да, и музыкантов.
1: Художников и музыкантов, да, мы там, значит, занимаемся саунд-артом и обсуждаем вообще музыку и прочие жанры искусства. И разговор зашел, и Максим Овчинников говорит: а почему бы вот у нас это не делать? Давайте, может быть, попробуем сделать это в «МХИЗе». Название тоже благодаря Саше Тимохову появилось, потому что он говорит: а типа, а как назовем проект? Я говорю: ну вот так и сяк. Он говорит: ну вот есть такое журналистское клише, это о виниле говорить «Вечный формат». Он говорит: о, отлично, давай. И вот так появилось название «Вечный формат». Впоследствии, значит, думали начинать. Александр достаточно занятой человек. И, ну, вот все откладывали, а тут получилось так, что очень интересно было, високосный год был, 24-й, и 29 февраля, и мы решили начать вот именно 29 февраля, первое мероприятие у нас было 29 февраля 24-го года, и мы его провели не с Александром, а с нашим тоже известным орловским фотографом, и музыкантом, и путешественником Алексеем Бородиным, вот. И первое же мероприятие очень зашло публике, народу было, может, человек, наверное, 30, может быть, где-то так. Это была обзорная лекция по разным жанрам, эпохам и даже форматам звучания. И после первого мероприятия тут же стали очень многие друзья мои спрашивать, а будет ли продолжение и когда. Вот, и тут уже пришлось задуматься о том, как формат развивать дальше, это делать так же, просто сборную солянку каждый раз или тематические какие-то мероприятия. Вот. Ну, проходит у нас как? Я готовлю материал именно по рассказам, ну, о чем рассказывать буду, да? Вот. Изучаю какие-то вещи, которых не знаю, для лекции. Вот Алексей или Александр тоже какие-то свои соображения на эту тему, на тему каждого из исполнителей высказывают. И мы обсуждаем это с нашими слушателями. Дело в том, что вот с моей точки зрения, и не только с моей, вообще современный слушатель, он устал, во-первых, в первую очередь от онлайна, потому что у всех в кармане телефон, и все наследие мировой музыки. Пожалуйста, нажал на кнопку, и у тебя любая запись любого года в великолепном качестве в наушниках звучит. Другой живой формат – это концерты, но все-таки на концерты приходишь, чтобы это, ну, отдача от слушателей есть, но она эмоциональная, она не словесно реже. Да? Вот. А вот в этом формате, когда мы собираемся, ну, формат фактически филофонистского клуба, да? Когда мы слушаем вместе и обсуждаем, вот такого типа общения, видимо, не хватало, судя по тому, что интерес к нашим мероприятиям не ослабел за 2,5 года. Я надеюсь, что это, в общем-то, интересно людям.
0: И стали появляться новые площадки. Вас приглашают и в библиотеки, и в центры социального обслуживания, как я понимаю. И вот недавно вы вернулись из Москвы, где выездное было,
1: да,
0: можно сказать,
1: первое юбилейное 20-е мероприятие наше, да, прошло в Москве у наших друзей, студия 300. Это очень серьезные инженеры, которые занимаются изготовлением так называемого хай-энда, то есть техники высочайшего класса по звучанию. Тоже они коллекционеры винила и лент. Вот, и как-то мы несколько месяцев назад познакомились лично, вот, знакомство оказалось обоюдоприятным, и вот ребята пригласили нас провести тоже мероприятие в Москве. Очень нам понравилось, ну, совершенно уникальная аппаратура там представлена у ребят, динамики 60-х годов бумажные и проигрыватели, там Торренс, Рега, то есть это культовые названия для тех, кто понимает.
0: И ваша музыка, ваши записи звучали адекватно, так как нужно?
1: Да, они звучали технически правильно. Но на самом деле вот у нас используется то, что мы используем на наших лекциях, проигрыватель Newmark с головкой Аудиотехника 95. Это, может быть, минимально допустимый уровень технический, но он вполне адекватен, он также дает вполне хороший звук. Помимо техники, еще большое значение имеет студия. Вот в Амхисе звук очень хороший, потому что студия сама грамотно сделана. Но вы знаете, на самом деле бывает, что и звук, скажем, ну, не самый идеальный, а аудитория или ситуация, например, настолько интересное и необычное, что на какие-то недостатки звучания даже, в общем-то, можно и, ну, минимальное качество какое-то должно быть, не минимальное, а минимально допустимое. Вот, например, недавно у нас было тоже вот с 12 на 13 июня такой этот open air был, этот уличная танцевальная вечеринка, такая, в общем, частная. Вот. И мой друг Евгений нас пригласил там провести нашу лекцию. Поскольку мероприятие на улице, я взял проигрыватель такой вообще этот, дорожный, Vestax. Вот. Он простой, звучит, но на улице, на контрасте с техно, которое там непрерывно звучит, да, у ребят, ну, танцевальный как бы вечер, понятно. Вот, мы ставили классику советскую различную, и рок, и эстрадную, вот, и электронику, на самом деле. И звучало все это вполне адекватно, и было воспринято просто вот с восторгом ребятами, кто был.
0: А какие темы ваши любимые, вот можете назвать, например, некоторые из тех, которые вы уже провели, подготовили, они прозвучали, там, получили оценку?
1: Я все-таки стараюсь, чтобы каждое из наших мероприятий вызывало у меня и у слушателей, и у нас удовлетворение. Вот. Но, наверное, одна из лучших – это был арт-рок, ну, он же прогрессив-рок. Крауд-рок очень интересно было и для меня, и для слушателей. И вот ну, по академическому авангарду третья наша лекция была об академическом авангарде. Очень понравилась лекция по бардам. Еще вот хочу отметить такой
0: момент. Это библиотеки.
1: Да, да, по бардам, да, поэт, гитара, время. Это было начало 25-го года. Выбирая тему какую-то для лекции, каждый раз одно и то же происходит. Я думаю, что я более или менее тему знаю, начинаю к ней готовиться, понимаю, что я вообще ничего об этом не знаю, и подготавливаясь к лекции, а на это уходит обычно ну, 10-15 дней, потому что я очень ну, стараюсь серьезно в тему погружаться, и более того, погружаясь в тему, я не могу выбрать только то, что мне нужно для лекции, мне же это и самому интересно все, поэтому такие обширные, в общем-то, объемы информации перекапываются. Вот. И одним из таких эпизодов была лекция впервые, когда мы делали не в Амхисе, а где-то на другой площадке. Это в библиотеке имени Пушкина в модельной. Вот. У нас там наш друг Михаил Черкасов регулярно делает бардовские концерты. Вот. И я подумал, а почему бы не сделать именно сборник, сборное как бы, прослушивание различных бардов в том месте, куда люди приходят слушать бардовскую песню. Вот. И готовясь, опять же, к этой лекции, я узнал массу интересных для себя новых имен, потому что, ну, бардовская песня, ну как, ну, Владимир Семенович Высоцкий, разумеется, да, Юрий Висбор, да, Булат Шалыч Окуджава, да, а так, ну, Дольский Александр тоже с детства знаю. А тут вот я к своему стыду об Александре Городницком, ну, даже ну, имя это не знал, вот так получилось. И, готовясь, купил его пластинку под названием «Атланты», узнал о нем и, ну, как бы, и еще один великий музыкант и поэт, которого я знаю. Вот я тоже сегодня композицию одну его с собой взял, мы можем ее послушать. А Висбор говорил о Городницком, что Городницкий – это эпоха.
0: Слушаем.
2: Кожаные куртки.

0: Гостиница пусто и темно, бродит за ангарами северная вьюга. В маленькой гостинице пусто и темно. Командир со штурманом мотив припомнят старый. Голову рукою подопрет второй пилот, подтянувши струны старенькой гитары. Следом бортмеханик им тихо подпоет. Подтянувши струны старенькой гитары, следом бортмеханик им тихо подпоет. Эту песню грустную позабыть пора нам. Наглухо моторы и сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом. Снова ночь нелетная даже для луны. Снова тянет с берега снегом и туманом. Снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги, наша жизнь мальчишеские вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер средства, и штурвал послушный в стосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы невесты, в утренних асфальтовых южных городках.
1: Максим, спасибо за то, что вы напомнили, что в эпоху цифровых технологий, стримингов, для нас по-прежнему интересно слушать старые пластинки и нормальную, живую, интересную человеческую речь. И это интересно людям самых разных поколений, как я понял из вашего рассказа. То есть вы в центрах социальной защиты выступаете и на молодежных рейвах. То есть это все, в общем-то, объединяет поколения, получается.
2: Да, да. Физические носители, в частности, вот винил, интересны совершенно всем поколениям. То есть у нас есть ребята, которым 14-15 лет, которые приходят с горящими глазами, и ух ты, как вот это, да, вот еще и патефонные пластинки бывают. И также вот мы недавно, да, делали в Центре социального обслуживания населения мероприятие для наших пап, мам, бабушек и дедушек, для старшего поколения. Ну, соответственно, еще и материал был подобран такой, в общем, более ретро, наверное, формате. Вот. Очень тепло нас приняли, я очень благодарен этой аудитории. Мы обязательно там продолжим это через какое-то время. Патефонные пластинки мы также слушали, там, из настоящего патефона, который тоже у меня имеется. Вот. Это очень благодарная публика, и мне было очень интересно провести именно для них такое мероприятие.
1: Ну, спасибо вам огромное за вашу просветительскую действительно деятельность на 100%, тем более она практически благотворительная, поскольку вход просто за добровольные пожертвования, ну,
2: вход у нас,
1: на все,
2: да,
1: эти мероприятия.
2: Небольшое, да. Небольшое пожертвование.
1: И мы предлагаем нашим слушателям следить за вашим проектом, в том числе и в соцсетях. У вас есть официальная его страница.
2: Да, есть страничка ВКонтакте,
1: вечный формат
2: грампластинки.
1: Публикуется объявление, да. И можно приходить и слушать все это, и радоваться, и благодарить Максима за его такую подвижническую, очень интересную деятельность. Надеюсь, что наша встреча в студии «Радио Россия Орел» далеко не последняя.
2: Спасибо большое, что пригласили, спасибо за внимание, очень приятно.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле заявили о приближении необратимых процессов для Киева. Российские военные атаковали энергетический объект ВСУ в Запорожской области. И онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в рекордном числе регионов. Все подробности далее. Ситуация на фронте для Киева в определенное время станет уже необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, ситуация на линии боестолкновения для киевского режима ухудшается изо дня в день.
2: Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается как может, огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.
1: Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступление. По его словам, преступления украинских властей налицо. Они четко документируются и архивируются. Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив кадры объективного контроля. Ведомстве добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Федеральная служба безопасности задержала 128 нелегальных оружейников в 53 регионах России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные занимались незаконным изготовлением, модернизацией и продажей оружия. Из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия, включая 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабины и ружья. Кроме того, силовики обнаружили и изъяли 788 гранат, более 111 килограммов взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов различного калибра. Также прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, где восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы. ФСБ показала видео с задержанием подпольных оружейников. На этих кадрах происходит захват подозреваемых в их квартирах, в некоторых случаях со взломом входной двери и на парковке. Кроме этого, продемонстрировано изъятое оружие и боеприпасы. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ходе предстоящих выборов поступили в ЦИК от 33 избирательных комиссий, что является рекордным показателем. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, планируемый масштаб дистанционного электронного голосования превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. ЦИК рассмотрит вопрос о проведении ДЭК уже 24 июня. Масштабный сбой в движении поездов железнодорожной компании Deutsche Bahn по всей Германии, вероятно, был вызван заменой компонентов в системе радиосвязи. Об этом сообщает газета «Бильд» со ссылкой на источники в органах безопасности. Официального подтверждения этой версии еще не поступало. В свою очередь, радиостанция RBB уточнила, что органы безопасности не усматривают в случившемся признаков саботажа. В качестве вероятной причины предполагается ошибочное обновление программного обеспечения со стороны производителя. Вчера вечером произошла остановка поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой железнодорожной радиосистемы. Перебои затронули не только региональные поезда и поезда дальнего следования, но и городскую электричку в Берлине. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью системы экстренного реагирования. Более 8800 участников ЕГЭ 2026 года уже смогли получить 100 баллов. 654 из них набрали 200 баллов. Об этом рассказал РИА Новости глава Россопернадзора Анзор Музаев. По его словам, два российских школьника смогли получить максимальные 400 баллов. 39 человек набрали 300 баллов. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Первые результаты начали приходить 13 июня. Туристический спрос на Курильские острова превысил предложение. Сейчас в регионе ведется работа по наращиванию мест размещения, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он рассказал, что за последние 3 года построено больше десятка объектов, но они не покрывают потребность в размещении туристов. Идет работа с инвесторами. Общее число инвестиционных проектов на Курилах превысило 65, отметил Запрягаев. Максимальный уровень опасности из-за жары объявили в 16 крупных городах Италии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Наивысший красный уровень погодной опасности действует в 16 городах, включая Рим. Завтра предупреждение распространится на 17 городов. Речь идет в том числе о Болонье, Венеции, Флоренции, Милане. На Сицилии местные власти выпустили предупреждение о риске пожаров. Метеорологи призывают соблюдать меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Максимальная температура воды в реках Московского региона достигает 21 градуса, минимальная 14. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в городе в районе Звенигорода 19 градусов. Такой большой разброс связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение. Там, где течение слабое, вода прогрелась до 21 градуса, а на возвышенностях, где реки более быстрые, прогрев происходит медленнее. Водная растительность у берегов сохраняется. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские прыгуны в воду взяли 2 золота и 2 бронзы на 2-й день чемпионата Европы среди юниоров. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки у юношей победили Кирилл Белавин и Мирослав Киселев, а у девушек золото завоевали Виктория Казанцева и Александра Кедрина. Киселев также взял бронзу в прыжках с метрового трамплина, Екатерина Шмелева стала 3-й на 3-метровом трамплине. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт хоккеиста. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего нападающего. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу 3 голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них, тестирование прошли Максим Бориско из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», 2 вратаря московского «Динамо» Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер «Оренбурга» Максим Рудаков. Защитник Георгий Джики успешно прошел медицинский осмотр в московском «Локомотиве». Как сообщает «Сила спорта», о переходе футболиста скоро объявят официально. Прошлый сезон Джики провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке». Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт. Они выпрашивают деньги, сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Сегодня в Ярославле плюс 20-22 градуса, переменная облачность, а во Владимире плюс 19-21, в Туле плюс 23-25 градусов, в Воронеже плюс 24-26. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса, в Волгограде плюс 27-29, в Краснодаре плюс 29-31, кратковременные дожди и грозы. В Сочи плюс 25-27 без осадков, в Ставрополе плюс 26-28, грозовые дожди, в Севастополе плюс 27-29 и без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, без осадков ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
2: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
3: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.
5: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Челябинска, Сочи, Ростова, Великого Новгорода, Уфы, Тамбова, Магадана, Ржева, Дербента, Красноярска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И в этом часе мы, конечно, продолжим говорить с вами о том, чем живет наша страна. Все это с экспертами, все это в прямом эфире. Программы в записи сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом, помимо FM-формата. Конечно, есть приложение «Радио России», вы его наверняка уже установили и скачали, скачали и установили на свои смартфоны. За информацией заходите на сайт вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Госдума одобрила закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Важное нововведение, которое касается, конечно, миллионов и миллионов семей, об этом также поговорим. Перспективы развития рынка хендмейд изделий в России. Что это за перспективы, кого затронет, как это поможет развитию микробизнеса, также расскажем. Россияне стали чаще покупать препараты для снижения веса. Ну, тут понятно, сезонные, может быть, такие покупки, но к чему это может привести и как отразиться на здоровье, узнаем у специалиста. И беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали собирать данные на маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. Нововведение в Москве обсудим ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
5: О медицине сразу поговорим. Минздраву удалось переломить тренд на снижение численности медицинских работников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он связал это с дополнительными выплатами в первичном звене, которые дали, по словам Мурашко, хорошие эффекты и привлекли кадры в малые населенные пункты. Ну а следующий шаг – развитие новой программы наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей. С нами на связи президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей.
5: Знаете, вот следующий шаг, как сказал Михаил Мурашко, это вот наставничество. Но мне кажется, что это не все, что новое, это хорошо забытое старое. И наверняка в прошлом такое уже было.
6: Да, действительно, у нас очень богатый опыт, и он во многом положительный. В Союзе Советских Социалистических Республик была сформирована и функционировала успешная система наставничества, она имела основу идеологические, организационные, материальные. Надо отметить, что очень активно в этой программе участвовали профессиональные союзы. Ну и понятно, куда же без правящей партии, тут тоже никуда не денешься. Поэтому все это функционировала. Ну, началось это все в период индустриализации, понятное дело. Но дальше это все распространялось на различные сферы, в том числе социальное, образование, здравоохранение. Это тоже все работало. И было много очень примеров. Это очень широко обсуждалось, освещалось в средствах массовой информации. Но и в целом был такой вот общественный договор, что эта форма не только полезна государству, но и каждому работающему.
5: Но от прошлого к настоящему. Давайте все-таки, Андрей Константинович, значит, президент отметил, что эта система не должна быть формальной. И дал соответствующие поручения, ну, в том числе министру здравоохранения. Но а что значит не должна быть формальной? Как сейчас это нужно внедрять и вводить вот наставничество для выпускников медвузов и колледжей?
6: Ну, я бы пошире сказал. Дело в том, что не все знают об этом. 21 мая прошлого года уже была утверждена распоряжение правительства Российской Федерации концепция развития наставничества. Это такой общий документ, который распространяется на все сферы экономики, на все отрасли. Больше того, с 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе действует статья, которая регулирует особенности труда наставников. Ну, и если говорить о здравоохранении, к чему сейчас большое внимание приковано. Там есть свои особенности. Наставничество, оно привязано к обязательности отработки 3 лет в учреждениях, в организациях медицинских, которые работают по программе государственной гарантии. И второе, это привязано наставничество к аккредитации. Вот, вот такие вот тут особенности.
5: То есть, если по-простому, 3 года обязан отработать в системе госмедицинского?
6: Получается так, да. Но это называется периодом наставничества. Да. Какие тут риски есть? Риски тут понятные. Дело в том, что после распада СССР, к сожалению, наблюдается такое явление, как приватизация медицинских знаний. И, к сожалению, не все педагоги, не все опытные врачи готовы, ну, то, что некоторые называют создавать себе самому конкурента, который потом у тебя отберет деньги и пациентов. Вот это необходимо преодолевать. Ну, конечно, формализм тоже никуда не девается. Есть, с ним надо бороться. Здесь есть специально разработанные Минздравом документы. Тоже нормативная база, которая, очевидно, будет уточняться по поводу форм, как это будет, какие документы там будут фигурировать и так далее, какая будет отчетность, какой будет присмотр за этим, за всем. Конечно, качество наставников самих очень большую роль играет. И вот это то, что иногда забывают, это вот такая вот отношение подчиненности наставляемого. Дело в том, что вот, скажем, в хирургии есть такая практика, когда один врач оперирует, а второй врач пишет бумаги многочисленные. Поэтому вот не получилось бы так, что за 3 года, допустим, наставляемый научится документы писать, а к хирургическому столу его могут не особенно-то...
5: Так и не допустить, да?
6: И допустить, да. Поэтому вот это важные моменты. Но они по ходу, как говорится, развития ситуации, основы здесь заложены, они очень позитивные. Ну, а нюансы будут уточняться. Но я здесь хотел бы подчеркнуть, что современное образование, оно вообще состоит из 3 этапов. Как говорят специалисты мирового уровня. Первое – это наполнить человека знаниями, мотивированно. Второй этап – это привить ценности профессии. Вот это здесь уже наставничество, да, получается. Нам будет сильно помогать и адаптировать нового специалиста к системе и к учреждению конкретному, к организации. А третий этап – необходимость формирования лидера позитивных социально-экономических преобразований. То есть человек должен выходить за пределы своего, что называется, своей профессии, своей отрасли, и то, что называется, улучшать жизнь так сказать, в широком понимании. Ну вот это у нас лидерство, оно вообще отстает.
5: Поэтому и постоянно вот повышать...
6: мы надеемся, что оно будет этому всему помогать.
5: И постоянно повышать квалификацию, что для врачей особенно важно. Верно. Андрей Константинович, спасибо вам большое. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин был с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Вас не обману». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
7: Вас не обманут.
8: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности предупреждают. Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки задолженности. Как это происходит? Они создают сайты, которые предлагают всевозможные проверки. От наличия задолженности до получения якобы персонального гороскопа или матрицы судьбы. Что бы это ни значило. Чаще такие сайты все же предлагают проверить долги, штрафы, риски ограничений, предлагают обнаружить местоположение устройства или отслеживать посылки, а также привлекают тем, что якобы могут пробить человека по номеру телефона. Аналитики говорят, что аферисты все чаще используют схему с подпиской на фальшивые цифровые сервисы со скрытыми списаниями. Причина в том, что такой способ обмана сложнее распознать. От тактики прямой кражи денег они переходят к злоупотреблению доверием, когда предлагают недорогую услугу, а списывают потом значительные суммы. Некоторые такие сайты злоумышленников предлагают скачать шаблоны различных заявлений на отпуск, на увольнение, для подачи иска в суд, а бывает и предложение найти совпадение по фото. Так говорят эксперты. Главное, что позволит вам вычислить мошенников, все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Пользователю предлагают подписаться на отчет буквально за 5 рублей в течение пробного периода или за 399 рублей на 30 дней. Если пользователь ведет данные на таком сайте, он рискует скомпрометировать данные своей банковской карты и лишиться денег на банковском счете. Не попадитесь в эту ловушку. А если понимаете, что данные вашей карты уже в руках обманщиков, заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка или с помощью банковского приложения. Еще, по данным МВД, мошенники разработали новую схему обмана, в которой сообщают о желании оплатить аренду жилья якобы за счет государственных денег, предназначенных для российских военных. Злоумышленники находят объявления о сдаче квартир в аренду, откликаются на них, представляются военнослужащими или их супругами, утверждая, что оплатит аренду государство. Для этого обманщик просит прийти в банк, где якобы специалист поможет осуществить перевод. А пока этого не случилось и обман не раскрылся, звонит другой мошенник, который представляется сотрудником банка и запрашивает номер карты и код из СМС-сообщения. Как вы уже поняли, все именно для того, чтобы выманить данные карты и СМС-код. А для пенсионеров аферисты подготовили другую схему обмана, говорит МВД. Сначала выманивают паспортные данные, представляясь работниками Совета ветеранов, и обещают вознаграждение. По телефону якобы председатель Совета ветеранов сообщает, что пожилой человек включен в список граждан, подлежащих награждению, и ему положена крупная социальная выплата, компенсация, а для оформления вознаграждения выманивают полные паспортные данные. Потом звонит другой аферист, который представляется сотрудником Федеральной службы безопасности или другого правоохранительного ведомства, и заявляет, что предыдущий звонивший был мошенником, который завладел персональными данными жертвы и теперь пытается использовать их для перевода сбережений на счета, связанные с преступной деятельностью, например, на территории Украины. Пенсионеры предлагают принять участие в спецоперации по поимке злоумышленников или предлагают спасти свои деньги от конфискации. В любом случае, для этого надо перевести деньги на безопасный или специальный счет. По сути, это счет злоумышленников. Не диктуйте по телефону, не пересылайте фотографии персональных данных, информацию о картах, паролей, коды из СМС, а безопасных счетов не существует. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
5: В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Соответствующий закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или ребенка или последующих детей. С этой темы и начнем. С нами на связи зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Как это решение на рынок повлияет и что это будет значить для кредиторов?
9: Решение, скажем так, имеющее место быть, пока все-таки еще не подписано в Совете Федерации у президента, поэтому мы обсуждаем то, что скорее всего будет. Здесь мера, понятно, социальной точки зрения, но все-таки она еще в перспективе. Я это специально оговариваю, чтобы прям слушатели сегодня же не побежали заниматься оформлением таковой льготы.
5: Каникулы.
9: В принципе, такие каникулы предоставлялись и ранее, но при условии попадания в сложную жизненную ситуацию, когда снижается доход, теряется работа и так далее. В принципе, рождение ребенка действительно имеет под собой природу и финансовую в том числе, когда какая-то часть доходов, может быть, выпадает, при этом расходы растут. Но, тем не менее, так в лоб называть, что это сложная жизненная ситуация, ну, наверное, было бы не вполне правильно, понимая, что в большинстве случаев это желанные дети, это счастливые события в семье, а тут нужно признаться, что оно сложная жизненная ситуация. Поэтому здесь законодатель пошел по пути признания самого факта рождения детей достаточным для того, чтобы семье предоставить необходимую льготу. С точки зрения социальной политики это хорошо, но есть определенная проблематика, связанная с кредитными рисками. Учтем то, что банки будут осторожнее смотреть на случай, когда может появиться второй, третий ребенок, понимая, что нужно будет предоставлять каникулы. И здесь вопрос не в том, что эти деньги прощаются. Они не прощаются. Кредитные каникулы предполагают, что продлевается срок действия кредитного договора, и дополнительные платежи будут поставлены после окончания текущего договора. Эти деньги все равно придется заплатить. Но есть перерыв, в течение которого банк не получает деньги. Соответственно, у него возникает некоторая проблематика с текущими обязательствами, ведь банк имеет как кредиторов, так и вкладчиков, которые могут захотеть забрать деньги и так далее. Я не думаю, что это будет гигантской проблемой, это не так. Но, тем не менее, учесть это в управлении кредитными рисками банки захотят, и в какой-то степени это вызовет ужесточение условий андеррайтинга по обычным кредитам без субсидирования, но и по семейной ипотеке тоже будут аккуратнее смотреть, насколько семьи находятся в какой зоне позитивной, они могут легко обслуживать этот кредит, или на грани. Вот любая льгота, а в данном случае мы говорим о льготе, о том, что возможно предоставление таковых каникул, до некоторой степени ограничивается возможностями. Скажу при этом, что значительного ужесточения здесь не будет, или существенного, чтобы сказать, что вот, ввели, и что-то такое стало существенно сложнее. Это не так. Но учитывать в кредитной политике и учитывать в плане пограничных случаев банки, это, конечно же, будут.
5: Ну, то есть, на самом деле, нельзя сказать, что деньги, ну, прям совсем не будут, что называется, прощать. Вот как вы сказали, да, просто их перераспределят, и срок выплаты будет дольше, а деньги все равно придется банку вернуть.
9: Конечно, конечно. То есть кредитные каникулы – это не прощение долга.
5: Прощение просто долга некоторые именно так воспринимают, понимаете? Вот хорошо, что вы разъяснили. Такие, кредитные каникулы, ну все, значит, полтора года не платим.
9: Не платим, но только потом по завершении договора кредитования того, который был определен при его заключении, нужно будет заплатить. Может быть, получится договориться дольше платить или меньший срок. Это в зависимости от тех условий, которые будут у конкретной семьи складываться на момент, когда договор кредитования будет заканчиваться.
5: Угу. Значит, еще одну тему хочу обсудить. Примерно 2 миллиона семей смогли улучшить жилищные условия с помощью семейной ипотеки. Ну и есть сейчас предположение, что могут измениться условия. Предлагают нам дождаться до начала июля. Но вообще, насколько это существенная такая мера поддержки и как она повлияла в том числе на рынок застройщиков, на банковский сектор, на экономику в целом?
9: Мера существенная. Мало того, на сегодня ипотека и, в частности, льготные ипотечные программы, как таковые, стали самыми популярными способами улучшения жилищных условий. Наши граждане их по большей части знают о существовании. Может быть, не досконально так, чтобы все стали специалистами по этим программам, такого нет, да и не требуется. Вот. Но понимание, что таковая поддержка оказывается, в обществе присутствует, и более того, семьи стали ориентироваться на эти программы. Это говорит очень хорошо о том, что эти программы востребованы и считаются справедливыми. Для нашего российского общества критерий справедливости здесь действительно важен. 2 миллиона семей – это действительно так, это статистика Дом.РФ.
5: Да.
9: А при этом, если мы возьмем последние годы, то это сотни тысяч детей, которые родились благодаря этой программе.
5: Опять 250 тысяч, да.
9: Да, это много. Это много в условиях, тем более, демографического спада, который у нас сейчас наблюдается. Эта программа необходима, но она необходима и необходимо ее и совершенствование для того, чтобы она становилась все более адресной. Не просто помощь семьям, а семьям обязательно с детьми, с маленькими детьми. Чем больше детей, тем больше помощи и так далее. При этом здесь тоже важно понять, что и квартиры должны быть не маленькими. То есть нужно,
5: конечно,
9: уточнять поддержку, чтобы эти квартиры расширялись.
5: Да, такая Александр Андреевич, есть, спасибо большое. Вынужден завершать завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Александр Цыганов был на связи.
10: Театр «Радио России» представляет.
11: Лучшей ваншины командира роты у меня в полку нет!
10: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
12: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
13: Строить, товарищ майор.
10: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
14: Трудно.
13: Не труднее, чем воевать, справимся.
14: Не скажи.
10: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
16: Это волшебство технологий.
17: Каждый гость в студии – настоящая находка.
10: Слушаем.
5: Россияне уходят от фабричного к ручному. Рынок хендмейд-изделий в России растет на 10-20% в год. К 2030 году его объем может достичь 25 миллиардов рублей, говорят аналитики. Ну, а нам интересно понять вообще, почему и с чем связан этот рост, и каковы перспективы. С нами на связи кандидат экономических наук, экономист Игорь Строганов. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
5: Почему этот рынок растет?
18: Ну, потому что мы живем с вами уже десятилетиями в мире товаров одинаковых, массовых. И, в общем-то, во-первых, людям это поднадоедает ровно потому, что ну, массовый товар – это на всех, у всех. Это усредненное качество, это усредненный внешний вид. Ну и зачастую есть люди, например, как одежда с особенностями фигуры, соответственно, точно так же индивидуальный подгон необходим, и не всегда массовая та же одежда доступна. Во-вторых, в культуре человеческой всегда есть такой параметр, как выделиться. Мы его можем назвать таким достаточно базовым словом «понты».

0: самозанятые люди?
1: С одной стороны, да, зависит очень сильно от отрасли, потому что если мы говорим про одежду, это не микробизнес, это нормальные крупные бизнесы, и они достаточно серьезные, достаточно много у них сложных проблем, как, которые стоят перед обычным бизнесом. Если это ювелирка, то это, да, это может быть один ювелир либо артель ювелиров. То есть, опять же, это все зависит сильно от конкретики. И проблема такого рода handmade автора в том, что он как раз не способен выдавать много продуктов за короткий срок, то, чем славятся фабрики. И поэтому в долгосрочной перспективе он всегда будет проигрывать, ну, условному Китаю, который делает много, быстро и дешево.
0: Вот, кстати, по поводу всевозможной ювелирки и так далее, знаете, я тут как-то несколько лет назад разочаровался, потому что увидел какие-то календарики или там украшения, я думал, что это делают местные мастера, ну, на юге там России, не буду говорить в конкретном регионе, оказалось, что это все Китай, просто фабричный Китай в огромных масштабах. То есть,
1: дешевле.
0: Да, да, в том-то и дело.
1: В этом проблема, что если мы говорим именно про туристический хендмейд, то здесь, ну, 99% того, что мы видим в туристических местах, это Китай, сделанный под задачу. То есть вот эти вот бабушки с носками, которые когда-то у нас стояли около разных туристических мест, и теперь эти бабушки будут продавать именно китайскую продукцию, купленную точно так же за дешевые деньги на маркетплейсах. Поэтому здесь как раз задача, наверное, если этот бизнес оформляется, то какое-то четкое либо лицензирование, либо сертифицирование, чтобы человек четко понимал, это вот условно китайская подделка, либо это действительно кто-то делал руками и вложил в эту душу, руки и прочее.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что включились к нам в эфир. Кандидат экономических наук, экономист Игорь Строганов был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Летом всем хочется выглядеть замечательно и прекрасно. Да что там вообще, не только летом, но лето как особый сезон. Так вот, россияне стали чаще покупать препараты для снижения веса. Причем интересно, что общий объем расходов на средства для похудения превысил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. При этом, как отмечают врачи, многие самостоятельно назначают себе рецептурные препараты, а это не всегда, мягко говоря, может полезно или хорошо сказаться на здоровье. С нами на связи доктор медицинских наук Антон Ершов. Антон Валерьевич, здравствуйте.
3: Андрей, здравствуйте.
0: Так ли это на самом деле, что стали чаще покупать препараты для снижения веса, по вашим данным?
3: По моим данным, и не только по моим, чаще, больше чем в два раза увеличился рынок, увеличился запрос, и это мы только еще не до конца распробовали данные препараты и данную группу. Пик еще будет в ближайшие 5 лет только достигнут.
0: А люди не боятся вот эти препараты покупать? Чем это может обернуться, вот бесконтрольный прием таких лекарств для здоровья?
3: В том-то и дело, что люди боятся, поэтому сейчас пика у нас и нет. Потихоньку все будет больше количество тех людей, у которых... Ой, а у меня коллега похудела на уколах, на таблетках. Ой, а у меня соседка, смотрите, как выглядит хорошо. Ой, а у меня подружка. И они все... Вот много кто боится именно уколов. Сейчас появились уже таблетки такие, а не уколы, потому что многие боятся именно уколов. И потихоньку люди будут видеть, что ничего страшного в этом нет, но они же видят в перспективе 1-2 лет, это очень жалко, что так происходит. И у нас, знаете, да, наверняка эту поговорку, что сантехнику, я ничего не имею сантехников, но сантехнику мы вызываем сантехника реанимировать, да, ремонтировать, а зато все врачи. Все диетологи, все нутрициологи, теперь все эндокринологи и самоназначением, к сожалению, очень многие занимаются. А осложнения, они в перспективе 3-5 лет просматриваются, если человек занимается самолечением, к сожалению.
0: Давайте тогда озвучим, у нас не так много времени, но это важно. Какие могут быть побочные явления от приема бесконтрольного этих препаратов?
3: Давайте сосредоточимся именно на том, что бесконтрольного, без врачебного и не всегда по показаниям. Может пострадать репродуктивная система, может пострадать сердечно-сосудистая система, могут развиться различные образования, и страдает зрение у нас в том числе. Вот, наверное, самые важные.
0: Вот это действительно важно, то, что вы отметили. Но смотрите, здесь же есть еще и, что называется, мода. Да? Люди бегут за такими модными препаратами, за аналогами модных препаратов. И опять-таки, вот вы говорите, эффект кому-то помогло, значит, и мне поможет. В этом случае, вот если все-таки человек увидел, что кому-то помогло, первый шаг, который...

0: нужно сделать, к какому врачу записаться, куда пойти, если мы говорим о правильных шагах, да, чтобы было назначение препарата, или же, чтобы сказали, категорически нет, никаких препаратов нельзя.
1: Первое, Андрей, как у нас приходят сейчас пациенты, чтобы вы понимали, с запросом, а что бы мне такое поколоть, попить, чтобы я могла есть дальше вкусняшки? Вот если такой запрос у человека остается, то человек ментально не готов к тому, что он откажется в конечном итоге от этих лекарств. Через год, через два лекарства нельзя будет дальше принимать, у них есть конечная длительность применения. А человек потом вернется к своим привычкам. А то, что касается, с какого врача нужно начинать, то это однозначно, не с нутрициолога, не с интернета, не с диетолога. Это конкретный прием у адекватного эндокринолога, который будет, не будет сразу вам назначать эти таблетки. К сожалению, сейчас они модные, эти уколы, таблетки, в связи с тем, что это, ну, своего рода волшебная таблетка, волшебный укол. Можно ничего не делать и при этом похудеть.
0: Как же тут не вспомнить Фаину Георгиевну Раневскую, которая говорила, сядь голой перед зеркалом, женщинам совет давала, да, и в одну, и в другую сторону крути головой, да, когда тебе предлагают поесть. Вот это и будет отказ от еды, от вкусняшек всяких, да. Тут странный язык была Фаина Раневская, но очень права в конкретных таких вот ситуациях, и вы абсолютно верно сказали, да, как бы мне употреблять какие-то препараты медицинские, но при этом продолжать вести такой же образ жизни, как я веду, да, вот тут, что называется, совсем неправильный подход. Спасибо большое, Антон Валерьевич, что вы включились к нам в эфир. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем, это я уже к нашим слушателям обращаюсь. Доктор медицинских наук Антон Ершов был с нами на связи. Сейчас прервемся на рубрику «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
2: «Песня по случаю».
3: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В 20-х числах июня 1971 года в кинотеатрах вышел фильм Леонида Гайдая «12 стульев». Лидер советского проката 1971 года, почти 40 миллионов зрителей. Гайдай, снявший к тому времени «Бриллиантовую руку» и «Кавказскую пленницу», решил взяться за самый любимый свой сатирический роман «12 стульев» Ильфа и Петрова. Но когда пришел в сценарный отдел студии «Мосфильм» с этой идеей, ему сообщили, что у них уже есть заявка от Георгия Данелли. Режиссер очень расстроился. Но когда, в свою очередь, Данелли узнал о том, что Гайдай тоже решил экранизировать «12 стульев», забрал свою заявку, так как очень уважал Леонида Йовича и ни за что не хотел переходить ему дорогу. Естественно, самой трудной задачей было найти актера на роль Остапа Бендера. Пробовались Никита Михалков, Олег Басилашвили, Михаил Казаков, Александр Белявский, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий. Говорят, что именно он порекомендовал режиссеру Арчила Гамиашвили. Мало кому в то время известный актер сделал моноспектакль по «Золотому теленку» и гастролировал с ним по городам и весям. И вот его-то и увидел Высоцкий. Гайдай решил лично посмотреть на грузинского актера и поехал в провинциальный театр, где гастролировал Гамиашвили. Увидев его в образе Бендера, мгновенно понял, что это именно тот, кого он искал на эту роль. Впрочем, на экране Гамиашвили говорит голосом актера Юрия Саранцева. На роль Кисы Гайдай сразу же утвердил Сергея Филиппова. А вот с мадам Грицацоевой были проблемы. Пробы Галины Волчек и Нонны Мордюковой Гайдая не устроили. Он уже почти отчаялся, когда звукооператор фильма Владимир Крачковский привел на съемочную площадку свою жену Наталью Крачковскую. Гайдай взглянул на нее и сказал: «Вот она, мечта поэта».
4: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке. И одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плача от елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек молкла птичка на ветвях его души.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Напишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
6: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
6: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
6: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Письма с фронта и на... Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
8: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
9: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
10: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф. Реклама.
11: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российская армия установила контроль над Иволжанским в Сумской области. В Кремле заявили о девальвации международных отношений. И россиян на Бали призвали не брать алкоголь в сомнительных заведениях. Все подробности далее. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что освобождение Иволжанского способствует расширению зоны безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении. Также вооруженные силы России за сутки освободили в Константиновке 114 зданий. ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 20-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ, а также по пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 14 авиабомб и 584 БПЛА самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки 1455 военных. Международные структуры и экономические устои в настоящее время не просто меняются, а самым настоящим образом девальвируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, снижается уважение не только к структурам ООН, но и к мировым резервным валютам.
13: Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает изменения, но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта. И мы видим, что доля основной резервной валюты в международных расчетах, она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этой доли. И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому что эмитент пытается навязывать свои правила. Другим странам это просто не нравится.
12: Дмитрий Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменения на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Западные страны должны понять, что им нужно отказаться от планов любого рода экспансии в зоне жизненных интересов России. Об этом заявил на Примаковских чтениях министр иностранных дел Сергей Лавров.
14: Особенностью текущего момента можно назвать и то, что Запад не гнушается на ходу менять свое отношение даже к пресловутым правилам, которыми до недавнего времени пытался подменять международное право. Как только на Западе почувствовали, что свободная торговля, честная конкуренция, неприкосновенность собственности, беспрепятственное движение капиталов позволили раскрыть потенциал новых центров развития в Азии, Африке, Латинской Америке, развязали, так тут же превратили доллар и другие мировые валюты в оружие, развязали санкционные тарифные войны, начали отнимать золотовалютные резервы и другие материальные активы. Поставив под угрозу все достижения своего собственного детища, экономической глобализации и само ее будущее, Запад разрушает и фундамент, создававшийся десятилетиями системы международной безопасности.
12: Лавров заявил, что Россия поддерживает договоренность о прекращении боевых действий между США и Ираном. Москва рассчитывает, что возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив будет способствовать энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. Российским туристам на индонезийском острове Бали следует избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях и внимательно относиться к качеству продукции. Риск столкнуться с подделками остается высоким, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он отметил, что Бали отличается от всей остальной страны. Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. И высока вероятность столкнуться с фальсификатом. Дипломат подчеркнул, что безопасность туристов во многом зависит от их собственной осторожности. Ранее стало известно о смерти россиянки на Бали после предполагаемого отравления метанолом. В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения, но только через 2 года. Выпускникам, сдающим ЕГЭ в следующем году, переживать не стоит. Об этом заявил на сессии Петербургского международного юридического форума министр просвещения Сергей Кравцов.
15: Впервые показываем вот учебник, новый учебник 9-10 класса по обществознанию. С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет обществознания до этого носил такой чуть абстрактный характер и, можно сказать, такой был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный.
12: Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал, что курс обществознания в школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. С 1 сентября новый учебник поступит в российские школы. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Комплексный анализ ведет МВД совместно с Минпромторгом и ВГУП НАМИ. Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036. Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт хоккеиста. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего Лихачева. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу 3 голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них, тестирование прошли Максим Борисько из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», 2 вратаря московского «Динамо» – Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер Оренбурга Максим Рудаков. «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Прошлый сезон защитник провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что он начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. «Конкретного предложения с личными условиями пока нет. Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт. Они выпрашивают деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. С вами был Юра Геворкян.
12: Погода. 25 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 11-13 градусов, без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, небольшой дождь. В Магадане без осадков плюс 11-13, в Хабаровске плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. Во Владивостоке без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Екатеринбурге плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Челябинске плюс 23-25, в Тюмени плюс 22-24, в Ханты-Мансийске плюс плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, днем плюс 19-21 градус. В Москве небольшой дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 21 градус. Переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спался.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами начинаем большой проект «Молодая наука Кавказа». Мы будем говорить сегодня в нашей первой беседе о высокопроизводительных вычислениях, о развитии систем искусственного интеллекта. Мы с вами отправляемся в Ставрополь, в гости к нашему доброму другу Павлу Алексеевичу Ляхову, кандидату физико-математических наук, заведующему кафедрой математического моделирования факультета математики и компьютерных наук Северо-Кавказского федерального университета, носит славное имя Николая Ивановича Червякова. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
11: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам за интерес к нашей работе, к нашим исследованиям. Буду рад сегодня пообщаться с вами.
10: Павел Алексеевич, Ставрополь, Кавказ, искусственный интеллект, высокопроизводительное вычисление, машинное обучение. Все эти вопросы, ну, как правило, ассоциируются с столицами, с какими-то крупными научными центрами. Славный Ставрополь. Каким образом развивалась математическая наука, вот эта научная школа, которой вы принадлежите? О чем пойдет речь и какая польза для народного хозяйства в ваших научных исследованиях и тех предложениях, которые вы делаете?
11: Как вы правильно назвали наш факультет, он носит имя замечательного профессора Николая Ивановича Червякова. Он уроженец Ставропольского края. Именно он заложил основы нашей научной школы. Он разработал принципы параллельной математики для ускорения вычислений. Он разработал принципы реализации нейронных сетей с использованием этой математики. Воспитал большое количество учеников, в том числе и меня. И, соответственно, вот эта вот научная школа, родившаяся в Ставрополе, продолжает здесь жить, работать, трудиться, добывать новые научные знания, делать жизнь лучше.
10: Это очень, ну, славное начало. И, соответственно, давайте потихонечку с азов для наших слушателей попробуем разобраться. Вы сказали параллельное вычисление, вы сказали высокопроизводительное вычисление. Для всего нужна математика. Как это работает? Для чего это нужно? Какие это дает эффекты? Ну и, собственно говоря, в какую сторону идут эти исследования?
11: Ну вот смотрите, Дмитрий, вот начнем со школьной математики. Если я, например, предложу вам сложить два числа в столбик, ну, небольших числа, предложу сложить в столбик, вы какое-то время на это затратите, успешно справитесь с этой задачей, и все будет замечательно. А теперь я говорю, Дмитрий, давайте-ка вы сложите мне два больших числа в столбик, там 100 разрядов, 1000 разрядов. Ну вот вы какое-то значительное уже количество времени на эту задачу потратите, тоже, я уверен, абсолютно успешно ее решите, но уже у вас вот какое-то такое вот внутреннее неудовольствие от решения такой задачи возникнет. Я пойду еще дальше, скажу: Дмитрий, а теперь вы вот эти два огромных числа умножьте, пожалуйста, в столбик. И вы скажете: нет, нет, нет, этим я заниматься не буду, я тут целый день потрачу, непонятно зачем. Так вот, проблема нашей школьной математики и вообще в целом нашей арифметики, позиционной арифметики, она состоит в том, что когда мы переходим на работу с большими числами, у нас накапливается большое количество переносов, которые мы должны на каждом этапе учитывать и использовать. Мы не можем, допустим, старшие цифры нашего числа умножить без знания того, что у нас получилось в результате умножения младших чисел. Итак, возможность замены вычислений над числами большого размера на операции над числами маленького размера обеспечивается так называемой китайской теоремой об остатках. Это достаточно древнее изобретение, оно было известно еще из трактатов Сунь-Цзы, и суть сводится к тому, что мы выбираем некий набор взаимно простых чисел, которые называем модулями системы. В результате мы можем, ну, если использовать математические термины, представить наше кольцо целых чисел в виде прямой суммы колец, вычитав над вот этими маленькими модулями. И таким образом мы можем заменить операции над числами большого размера на ряд параллельных операций над числами гораздо меньшего размера. Такая система носит название «система остаточных классов» и в настоящее время очень активно развивается для решения разнообразных задач цифровой обработки сигналов, изображений, в нейронных сетях активно сейчас исследуется ее применение для защиты информации и много-много других аспектов в настоящее время ее исследуется.
10: Получается, что вот эти задачи, ну, они же все-таки, мы понимаем, как люди, как вы сказали, большие числа, но с другой стороны, компьютеры издревле говорят на языке нулей и единиц таких сигналов. То есть нужно понимать, каким образом с помощью математики преобразовывать наши формулы, наши алгоритмы в язык нулей и единиц для того, чтобы определенным образом архитектура наших компьютеров не сошла с ума на непроизводительных скачках и прыжках по всем вот этим стеком. Тогда получается, что нужно вот это, поженить математику с машинными языками, это довольно такая нетривиальная задача, и не всегда это можно сделать такими развитыми языками программирования. То есть здесь и математика, и программирование, и понимание железа, особенно устройство железа. В данном случае, вот у вас в Ставрополе, какой акцент вы делаете, на что вы ориентируетесь? Это прежде всего высокая математика, либо математика плюс железо, либо математика плюс железо и программирование. Расскажите, пожалуйста.
11: Вы совершенно верно подметили узкие места и проблемы, которые возникают на пути нашей науки. И для исследований как раз в области системы остаточных классов совершенно необходимо использовать сразу все три озвученных вами компонента. Математика нужна для математической проработки вычислительных моделей, для переноса алгоритмов из других областей, в частности, например, алгоритмов искусственного интеллекта на язык математики, например, на язык вот этой системы остаточных классов, о которой я только что говорил. После этого необходимо программно смоделировать корректно работы всех этих алгоритмов на компьютере, убедиться, что все компоненты работают в соответствии с поставленной задачей, минимизировать возникающие ошибки. После этого можно уже переходить непосредственно к железу, к аппаратному моделированию разработок, и здесь открываются широчайшие возможности по разработке специализированных процессоров или сопроцессоров, которые способны решать достаточно узкие задачи, которые перед ними ставятся, но делают они это очень хорошо и на порядок лучше, чем процессоры общего назначения, которые есть у нас в компьютерах или в смартфонах.
10: И, Павел Алексеевич, я, возможно, сейчас задам глупый вопрос, вы не обижайтесь, пожалуйста. Мне для понимания, вот наши же слушатели, да и я, и вот когда я был маленький, нам задавали когда-то в самых начальных классах школы, когда нас учили пользоваться линейкой, измерения проводить, оказывалось, если ты хочешь измерить какой-то объект, ты не всегда его измеришь с точностью какой-то, такой достаточной, условно говоря, там какая-нибудь, сначала знакомились с измерением по клеточкам, мы знали, что там в какой-то полоске 17 клеточек. Потом мы пользовались линейкой. Кто-то говорил, ой, здесь 17,5 сантиметров. А кто-то говорил, нет, здесь, пожалуй, 17,4 сантиметра. То есть, в принципе, получается, что мир вокруг нас, он не точный. Он зависит от того, как мы будем измерять разные процессы, которые мы изучаем, которые происходят и в человеческом обществе, и в окружающей природе, они, ну, так скажем, зависят от статистики, от набора измерений. И тут-то, так скажем, от точного числа, которое нужно перемножить на другое точное число, какого бы гигантского размера они ни были, мы переходим в область, где живет статистика, вероятности и так далее. С точки зрения работы ваших высокопроизводительных алгоритмов, вашей математики, того, как это все подвязываетесь, насколько здесь сложно отойти от четкого такого функционала к статистике и вероятности?
11: Я удивлен, что вы не вспомнили еще про миллиметровую бумагу, которую мы активно в школе использовали. Вот. Вы совершенно правы, Дмитрий, что точность, она как бы играет решающее значение в приложениях. Смотрите, мы можем создавать абсолютно точные устройства, проводить абсолютно точные вычисления над сигналами аналоговой природы. Но проблема таких устройств вычислений, несмотря на всю их великолепную точность, которая может быть достигнута, это крайне низкая производительность. Вместо этого наш мир уже достаточно давно перешел на так называемую цифру. А что такое цифра? Цифра — это когда мы все окружающие нас в реальном мире аналоговые сигналы оцифровываем, то есть приводим их вот на какую-то шкалу точности, на шкалу измерений, то есть дискретизируем их по времени. Например, если мы говорим о звуке, то вот мы сейчас с вами общаемся, а аудиофайл, он будет дискретизирован, там, я не помню, с какой точностью, несколько тысяч отсчетов в секунду наш звук будет звучать для компьютера. Плюс по уровню тоже так называемое квантование осуществляется, чтобы как бы за счет вот этого небольшого снижения точности, за счет нанесения на вот эту, скажем так, миллиметровую бумагу компьютерного языка, получить возможность обработки именно цифровой информации. И когда мы говорим уже о цифровой информации, то здесь открываются огромные возможности по ее эффективному представлению в компьютерах, по ее очень быстрой обработке. Вот все современные устройства, процессоры вот в компьютерах, в ноутбуках, в смартфонах сейчас, то они обрабатывают цифровые сигналы, нули, единицы. И вот это компромисс, найденный между небольшой потерей точности и высокой скоростью обработки, он человечество полностью удовлетворяет. Мы активно пользуемся вычислительной техникой, интернетом, окружающими нас цифровыми гаджетами разнообразными. Но надо помнить, что здесь уже в самой этой концепции цифры заложена некоторая погрешность. И я приведу такую аналогию, допустим, с музыкой, да, то есть идеальное звучание, оно может быть где? На виниловой пластинке. Потому что виниловая пластинка — это такой аналоговый хранитель информации, скажем так, непрерывный, а любое оцифрованное звучание на компакт-диске там, или в виде аудиофайла, тем более если он сжат там, в какой-то современный формат, в любом случае качество звука хоть немножко, но ухудшается. Да, это может быть различимо на слух только там какому-то меломану или профессионалу в области музыки, но, тем не менее, факт остается фактом. Каждый раз, когда мы переходим к цифре, мы немножко в точности теряем. И, естественно, такая ситуация, она как бы требует очень осторожного обращения. В каких случаях наша потеря точности может несущественно отразиться на результатах работы наших программ, алгоритмов, там, еще каких-то устройств, а в каких ситуациях эта потеря точности будет критической. И вот здесь на помощь зачастую как раз приходит теория вероятности и математическая статистика, которые ищут ответы на вопрос о том, как именно статистическое поведение вот этих всех накапливаемых ошибок оказывает влияние на получаемый результат. Вообще говоря, теория вероятности и математическая статистика — это замечательная отрасль математики. Она по своей сути и стала основой того, что мы сейчас называем машинное обучение и искусственный интеллект. То, что сейчас очень активно входит в жизнь, ну, без преувеличения, каждого из нас. То есть все вот эти модели искусственного интеллекта, они так или иначе построены на строгих математических законах, формулировках из области теории вероятности и математической статистики.
10: И если мы будем говорить о таких вещах, как обработка какой-то очень сложной информации, например, картинок, которые мы привыкли видеть, или каких-то еще более сложных процессов, то ведь для компьютера, если мы так представим себя, ну, немножко кусочком этого компьютера, ведь для него все равно это не будет условно яблоко, которое мы можем представить, или Мона Лиза, нарисованная гениальным Леонардо, или наша красивая девушка, кошка или собака, и он видит только набор, по сути дела, цифр, нулей и единиц, которые, ну, для нас, может быть, участки на экране в различной яркости, да, получается, что изображение рассыпается, он его не видит, не понимает. Компьютер — это просто реализатор неких алгоритмов, которые написали программисты и всю эту математику задумали математики. Получается, что если мы говорим о теории машинного обучения, то мы приучаем некие алгоритмы, если мы их обучаем, к определенным, так скажем, пятнам или концентрациям или участкам нулей и единиц, что вот это, например, комбинация нулей и единиц или темных и светлых участков — это собака. А вот эта комбинация, это, например, мы можем сказать, что это яблоко. А другая комбинация — это молекула нового лекарства. Я правильно понимаю вот эти подходы, когда мы вот эту цифру пытаемся поженить с теми объектами природы, которые нас окружают?
11: В целом направление вы озвучили очень верно. Если мы хотим научить компьютер именно видеть и понимать, что происходит, то мы сами в первую очередь должны понять, как это будет происходить сначала на математическом уровне, потом на алгоритмическом уровне. И, допустим, мы ставим перед собой задачу научить компьютер понимать, что перед ним собака. Мы показываем ему какую-то картинку. Но, опять же, картинку он видит как? Он видит картинку посредством, допустим, своего сенсора камеры цифровой. То есть он нарезает эту картинку на большую сетку так называемых пикселей, составных элементов этой самой картинки. У каждого пикселя есть своя яркость. Если это изображение было сделано в цвете, то есть еще и цветовые каналы, красный, зеленый, синий. И, соответственно, из привычного для нас понимания картинки как такого целостного объекта, допустим, на котором изображена собака, для компьютера это превратилось в матрицу или даже в тензор, в котором содержатся просто числа, которые говорят, что вот здесь в левом верхнем углу пиксель имеет вот такое-то значение, а в правом нижнем углу интенсивность красного, допустим, такая. И как только мы сделали этот первый шаг, оцифровали картинку для компьютера, перешли к тензорному представлению, здесь сразу на арену выходит такая отрасль математики, как линейная алгебра. И линейная алгебра имеет в настоящее время большое количество разработанных алгоритмов, которые именно объясняют, как правильно работать с тензорами, с матрицами, с векторами, чтобы информация обрабатывалась корректно в соответствии с поставленной задачей. Но мы идем дальше. Мы хотим научить компьютер, чтобы он именно понимал, что здесь изображена собака, а не просто тензорный набор пикселей, который он сфотографировал с ее изображением. Соответственно, здесь уже на арену выходят так называемые нейронные сети. Ну, нейронные сети сейчас — это такое очень модное словосочетание, активно используется, особенно молодежью. Но ни в коем случае не следует забывать, что нейронные сети — это всего лишь математическая модель и абстракция того, как мы полагаем, работают настоящие биологические нейроны. Нейронная сеть, она состоит из искусственных нейронов. Опять, искусственные нейроны никого не должны вводить в заблуждение, это всего лишь математическая модель, симулирующая работу естественного нейрона. На вход искусственному нейрону поступают по его входным каналам информация от разных источников, после чего она определенным образом преобразовывается, так называемая матричная скалярное произведение вычисляется, прибавляется константа смещения, ну, я в такие сильно термины вдаваться не буду, после чего у нейрона есть такая так называемая функция активации, которая, грубо говоря, говорит о том, реагирует нейрон на поступившую эту комбинацию информации или не реагирует. После этого такие нейроны, они группируются в слои, слои затем группируются в целую нейронную сеть, и за счет вот такого многократного прохождения информации по вот этим математическим моделям искусственных нейронов, вот эта большая такая конструкция системы может сгенерировать какой-то ответ, который, ну, изначально он может быть совершенно случайным, потому что, ну, обычно в нейронных сетях изначально все так называемые весовые коэффициенты, ее параметры настраиваются случайно. То есть мы показали нейронной сети собаку, а нейронная сеть говорит, допустим, 0,3 – это собака, 0,2 – это кошка, 0,1 – это там помидор, и еще какие-нибудь там распределения того, что она считает нужным. И вот здесь нам нужно начинать с этой сетью нянчиться, как с маленьким ребенком. Нам нужно ее учить именно тому, что здесь собака, а не кошка, и не помидор, и так далее. И мы говорим нейронной сети, вот знаешь, вот ты говоришь, что здесь собака всего лишь с вероятностью 30%, по твоему мнению, но здесь-то человек видит 100% собаку. Будь любезна, перестрой свои параметры вот этих искусственных нейронов в такую сторону, чтобы в следующий раз ты на эту же картинку сказала, допустим, что эта собака не 30%, а 40% собак. И, соответственно, вот так последовательно показывая вот этой нейронной сети, которая функционирует как такой программный инструмент, большое количество картинок, дав ей большое количество вот этой обратной связи о том, что же действительно на ней изображено с точки зрения человека, нейронная сеть настраивает вот эту свою внутреннюю огромную модель большого количества вот искусственных нейронов, подстраивает им веса, подстраивает им связи, и в конце концов нейронная сеть учится говорить на собаку, что, например, здесь собака с вероятностью 90%, а остальные 10% мы оставляем, ну, на какие-то другие классы, так скажем. В результате у нас получается некий такой математический программный инструмент, который в ответ на внешний раздражитель, на картинку, например, на которой изображена собака, говорит с некоторой уверенностью о том, что же, по ее мнению, здесь изображено. И здесь есть тоже вот такая ловушка, в которую вот зачастую, ну, обыватель может попасться. То есть нейронная сеть – это инструмент вероятностный. Вот как я сейчас сказал, замечательно, если нейронная сеть на собаку говорит, что это собака с вероятностью 90%. Будет очень плохо, если нейронная сеть на собаку скажет, что это собака со 100% вероятностью. Объясню, почему. Дело в том, что мы в конечном счете хотим от машины. Мы хотим от машины, чтобы она именно поняла, что здесь изображена собака, и чтобы она на изображении какой-то другой собаки, допустим, в другой обстановке, в другом ракурсе, при другом освещении, в конце концов, другой породы, чтобы она и на немецкую овчарку, и на чихуахуа, и на какого-нибудь колли в темноте, чтобы она везде говорила, что это собака. Но если нейронная сеть выучит просто все те изначально предъявленные ей уже заранее заготовленные изображения собаки, она их просто вызубрит как прилежный отличник в школе, то из этого тоже ничего хорошего не получится. Такое явление носит название явление переобучения в машинном обучении, и это тоже считается неудовлетворительным результатом. Поэтому, как я уже сказал, если наша нейронная сеть говорит с вероятностью 90% о том, что это собака, мы считаем, что это очень хорошо, но при этом мы никогда не забываем, что у нейронной сети всегда остается, например, 10% вероятности на совершаемую ошибку. Ну, в контексте распознавания собак, кошек, помидоров, это совершенно безобидная ситуация, потому что пример, ну, по сути, такой игрушечный, детский. Но ведь сейчас нейронные сети очень активно применяются во все больших сферах нашей жизни и деятельности. Активно разрабатываются, например, нейронные сети для помощи врачам. И если нейронная сеть, допустим, анализируя какие-то данные пациента, говорит что-то с вероятностью 90%, то здесь уже для нас такой звенит звоночек. А что, если она ошиблась? Ведь она же может ошибиться, а нейронная сеть всегда может ошибиться, потому что она построена на законах теории вероятности и математической статистики. И здесь уже открывается целый пласт проблем того, как с этим работать и что с этим делать. Вот и здесь вопросы выходят за рамки не только статистики, математики, но и науки в целом, и даже, может быть, философии.

0: видеть какие-то особенности, которые будут однозначно их характеризовать, как что это лицо, а это корзина с фруктами, а это еще какой-то другой класс, который мы можем применить, я не знаю, там, для распознавания рака или для расчета каких-то вихрей, которые образуются вокруг лопаток в турбокомпрессоре двигателя и так далее, и так далее, и так далее. То есть эти все вещи, они показывают вот эту, так скажем, несколько иной, уже даже не сказать, что просто набор нулей и единиц или набор вот этих показателей весов в тензорах, но скорее какую-то их внутреннюю логику, что ли, внутреннюю геометрию, если угодно.
1: Вы совершенно правильно подметили, Дмитрий, что вот эти большие нейронные сети, которые, по сути, представляют собой объединение большого количества отдельных искусственных нейронов, вот гипотеза как раз состоит в том, что объединяя вот эти нейронные сети вот в эти огромные структуры, нейронная сеть вырабатывает на основе законов теории вероятности математической статистики какие-то свои внутренние правила, подстраивая свои внутренние параметры, весовые коэффициенты. Она как бы выстраивает свою какую-то внутреннюю логику о том, почему же именно она в конце концов принимает решение о том, что здесь собака, а не кошка. И здесь тоже такая ситуация двоякая. Вот если мы берем просто нейронную сеть как огромный набор искусственных нейронов, то такая нейронная сеть, ну, в общем случае, она для пользователя выглядит как такой так называемый черный ящик. То есть мы что-то ей показали, она какой-то ответ нам выдала, но сделала это она вот настолько по таким сложным законам и настолько сложно отследить, почему же именно она сделала такой вывод, что, по сути, для пользователя это получается такой некий черный ящик. В настоящее время в теории машинного обучения очень сильно развивается направление так называемого объяснимого искусственного интеллекта. Это когда мы разрабатываем такие модели машинного обучения, которые могут не просто сказать, что это собака с вероятностью 90%, а, допустим, объяснить, почему она сделала такой вывод, что на этой картинке есть, допустим, 4 лапы, хвост и длинных усов нету, значит, это собака, а не кошка. Ну, я так утрированно привожу пример. Но в целом теория объяснимого искусственного интеллекта сейчас тоже развивается очень активно, очень глубоко, и здесь тоже очень большой потенциал как для науки, так и для практического внедрения, особенно в медицине, я вижу огромный потенциал.
0: И если мы вернемся с самого начала нашего разговора о том, что вот эта задача высокопроизводительных вычислений, алгоритмизации, оптимизации мощностей вычислительных центров определенного железа, ваши исследования, на вашей кафедре, в вашей научной школе, какие направления вы исследуете? Уже давайте, может быть, на примерах или исторических примерах, что вы делаете, куда это направляется? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, как я уже говорил, у нас существует в научных подразделениях, которыми я руковожу, глубокая логическая связь того, что мы исследуем и как мы исследуем. Фундаментом всего это, безусловно, является математика. То есть математическая разработка моделей искусственного интеллекта, разработка моделей реализации этого искусственного интеллекта, в том числе с использованием системы остаточных классов, о которой мы сказали в самом начале. Это, скажем так, математические столпы нашей науки. Но мы двигаемся дальше. Мы дальше разрабатываем математические модели, транслируем на программный уровень, чтобы компьютер понимал, что конкретно мы от него хотим, как именно он должен эти модели реализовывать, применять для решения практических задач. Дальше у нас такая небольшая развилка. Некоторые члены нашего коллектива уходят в область именно аппаратной обработки, симуляции аппаратных устройств, которые моделируют цифровую обработку сигналов, изображений, разрабатывают высокопроизводительные устройства на так называемых программируемых вентильных матрицах. И здесь у нас тоже достаточно интересные результаты получаются. Интересные проекты у нас были. Например, у нас была научно-исследовательская опытно-конструкторская работа с технологической компания Huawei, успешно реализованная в этом направлении. И, в частности, именно как раз система остаточных классов очень сильно заинтересовала эту компанию, которая на текущий момент является одним из лидеров науки в мире, которая, скажем так, находится не в Соединенных Штатах Америки, а в Китае. Другим направлением у нас является именно фундаментальные основы машинного обучения и искусственного интеллекта. Здесь мы разрабатываем новые методы оптимизации нейронных сетей, способов их более эффективного обучения, способов их более эффективного

0: до обучения. Ведь очень интересная задача, допустим, когда у нас есть огромный набор данных, огромная нейронная сеть, которую мы хотим обучить на этом наборе данных. Для того, чтобы это сделать, требуется огромное количество машинного времени, нужно использовать современные графические ускорители, серверную технику. И когда мы такую нейронную сеть обучаем, видим, что она работает хорошо, мы очень сильно радуемся этому результату. Но представьте себе ситуацию, что через какое-то время выходит либо обновление для этого набора данных, либо какой-то дополнительный набор данных, на котором, допустим, изображения сделаны там в другой стране, в другом ракурсе, при другом освещении. И нам необходимо либо заново с нуля обучать эту нейронную сеть на вот этом расширенном наборе данных, либо попробовать дообучить уже обученную нейронную сеть исключительно на вот этом небольшом наборе данных. И здесь возникают очень интересные проблемы, связанные с так называемым катастрофическим забыванием нейронной сети. Нейронная сеть, она может выучить данные из вот этого нового дополнительного набора данных, но при этом она что-то обязательно забудет из того набора данных, на котором она обучалась изначально. И вот здесь тоже очень интересные математические и статистические проблемы открываются, которые мы в том числе в нашем коллективе стараемся решать. И третье направление исследований моих коллег – это прикладное применение машинного обучения, искусственного интеллекта. У нас сейчас очень активно развиваются направления по применению искусственного интеллекта в медицине. Например, вот в конце 2024 года две аспирантки у меня защитили диссертации как раз по разработке моделей машинного обучения. Одна разработала для распознавание онкологических новообразований кожи по фотографиям, а другая разработала модель машинного обучения для распознавания сигналов электрокардиограмм для того, чтобы определять отклонения в работе сердца, ну, с целью предварительной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время вот у меня аспирантка занимается активно применением методов машинного обучения для сельского хозяйства, потому что наш регион, он аграрный, доля сельского хозяйства в экономике Ставропольского края исключительно высока. И Ставропольский край не отстает в этом плане в части именно исследований и разработок. И применение методов искусственного интеллекта для сельского хозяйства, оно у нас очень востребовано. Приведу простой пример. Что мы можем сделать? Мы можем взять спутниковое изображение, допустим, какого-то поля. Эти изображения могут быть как в открытом доступе, так и от специализированных источников. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем, например, рассчитать так называемый вегетационный индекс. И на этом вегетационном индексе будет очень хорошо видно, насколько хорошо чувствует себя растительность на этом поле. Если все хорошо, ну, то от нас никаких действий не требуется. Но может так случиться, что растение, например, голодает, или у растения, например, водный стресс, ему нужен полив, или нужно внесение каких-то дополнительных удобрений. И это открывает очень новое, тоже современное направление в сельском хозяйстве, так называемое точное земледелие, когда с использованием инструментальных методов машинного обучения, искусственного интеллекта, агрономы, агроинженеры, они получают очень ценную информацию о том, как, когда, куда, например, вносить удобрения, дополнительный полив обеспечивать культуре, ну и аналогично связанные с этим вопросом. Это очень сейчас востребованное направление в мировой науке, и я очень рад, что в нашем коллективе тоже есть коллеги, которые этим занимаются.
1: Может быть, опять скажу какую-то банальность, но вот когда я был маленький, я смотрел, как летают стрекозы. И меня всегда удивляло, что такая маленькая сущность умеет выписывать удивительные пируэты, у нее удивительные глаза. Если посмотреть, подумать, потом, когда уже в старших классах, мозг у этой стрекозы всего ничего. С точки зрения, вот если мы задумаемся о сравнении компьютеров, каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это был бы с точки зрения нашего мозга по сравнению у стрекозы буквально карманный калькулятор. Однако она выписывает такие пируэты, она так уверенно и лихо летает, что, по сути дела, это очень такой специализированный, специальным образом сконструированный набор крайне примитивных с нашей точки зрения нейронов, которые великолепно решают специализированные задачи. Вот с этой точки зрения работаете ли вы в этом направлении?
0: Очень хорошую аналогию вы привели, очень хороший пример. В настоящее время в науке и в практике искусственного интеллекта наблюдается такая поляризация. Вот в настоящее время очень активно развиваются так называемые большие языковые модели. Мы слышим о них повсеместно, я не буду называть их, чтобы лишний раз не рекламировать. Как работает такая большая языковая модель? Вы у себя на компьютере или в телефоне открываете чат с этой моделью, пишете ей какой-то запрос, вопрос или еще какую-то информацию ей загружаете и ждете от нее ответ. Что происходит дальше? Эта информация переносится на огромный вычислительный центр, на котором она развернута. Срабатывает огромное количество вычислительных мощностей серверного типа, которые ваш запрос обрабатывают, структурируют, систематизируют и выдают вам сжатый лаконичный ответ обратно на ваше устройство. Оно вам выводится как ответ в этом чате. Что происходит? Происходит следующее. У вас нет непосредственного доступа к этой инфраструктуре. Если, например, отключить интернет, у вас не будет доступа к этой модели. Соответственно, мы бы очень хотели, например, чтобы врачи при использовании методов искусственного интеллекта могли бы воспользоваться такими инструментами, в том числе даже в каких-то самых отдаленных уголках сельской местности, там еще где-то, где не будет интернета, но чтобы у него были такие эффективные помощники, которые могли бы ему подсказать, на что обратить внимание в анамнезе пациента.
1: Павел Алексеевич, давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13 часов 45 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Советскому физику Рему Хохлову присвоили звание почетного гражданина города Ливны. Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». В Спасском Лутовиново покажут спектакли «Под открытым небом». Подробности прямо сейчас. Советскому физику Рему Хохлову присвоили звание почетного гражданина города Ливны. Такое решение приняли депутаты местного горсовета. Рем Хохлов вошел в историю как один из основоположников нелинейной оптики. До своей смерти в 1977 году он занимал пост ректора МГУ. Такое же почетное звание Ливенский горсовет присвоил меценату Александру Батищеву. В ХТНЦ случилось ДТП с участием электросамоката. Вечером 23 июня на нем передвигались женщина и ребенок. Водитель потеряла контроль над устройством, и электросамокат опрокинулся. В результате падения мама и 8-летняя дочь получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения города Орла. Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». В этом году в нем участвовали 52 пары. Они подавали заявки по 6 номинациям. Кто представит Орловщину в столице и в чем секрет семейного долголетия, узнала Юлия Апанасюк.
2: Педагоги Николай и Людмила Савинкина одной дорогой идут больше полувека. Секрет погоды в их доме – уважение друг к другу, честность и мягкость.
3: Она все время говорила: «Ты прав». Ей улыбалась. Она сама делала так, как
4: хотела.
5: То есть вот он, женский мудрый секрет, да?
4: Да. Никогда не перечить, соглашаться, подбодрить, сделать по-своему.
2: А вот победители номинации «Многодетная семья» Нелли и Ростислав впервые друг друга увидели в храме на воскресном богослужении 16 лет назад. Сейчас у Борисюк подрастают 7 детей.
6: Смотрю на семью, у которой уже золотая свадьба прошла. И они так смотрят друг на друга, влюбленные. И ты понимаешь, что есть смысл вообще во всем этом, есть смысл. И здорово на это вообще любоваться. Просто любоваться, смотреть и укрепляться и в своих чувствах, и в понимании того, что ты на правильном пути.
2: В этом году конкурс «Семья года» в России проходит уже в 11-й раз, а победители регионального этапа автоматически становятся претендентами на почетное звание, которым, кстати, уже не единожды награждались орловские пары.
7: В прошлом году это была «Многодетная семья», также номинация «Молодая семья» позапрошлом году, «Сельская семья». То есть про каждый год Орловская область представляет достойные семьи, которые занимают высшие места.
2: Финал всероссийского конкурса запланирован на октябрь 26-го. Торжественная часть пройдет в Кремлевском дворце в столице.
1: 27 июня в Институте культуры пройдет бал медалистов. На одной площадке соберутся выпускники школ Орла и области, награжденные медалями за отличную учебу. Участие в мероприятии примут преподаватели, наставники и семьи выпускников. Напомню, за аттестат с отличием при поступлении в любой из орловских вузов дают дополнительные баллы. Андрей Клычков призвал развивать сельские территории. По словам главы региона, продовольственная безопасность страны невозможна без жителей сел.
8: Без села не выживет Россия. И сегодня обеспечение продовольственной безопасности, кое обеспечивает Орловская область, невозможно без сельской местности. Для этого необходимо, безусловно, вкладывать федеральные средства в сельскую местность. Это и школы, и поликлиники, и больницы, и не по остаточному принципу. Создание инфраструктуры. Потому что что происходит на селе? Ребенок, безусловно, за получением лучшего образования, лучшей работы, более высокооплачиваемым, стремится в города. Нам необходимо общая тактика, общая стратегия для того, чтобы федеральный центр понимал эту задачу, что он не может быть решен за счет региональных средств.
1: Сейчас в Орловской области насчитывается около 250 городских и сельских поселений. Семьи участников СВО покатались по Оке. Участниками прогулки на речном трамвайчике стали 15 юных орловцев и их родители. Такие мероприятия помогают укреплять семейные связи, дарят положительные эмоции и позволяют отвлечься от повседневных забот, отметили в Управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства мэрии. Больше 1500 новорожденных Орловской области получили страховой номер индивидуального лицевого счета. Об этом рассказала ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения социального фонда России Оксана Максимова.
0: Процесс оформления максимально упрощен. СНИЛС присваивается автоматически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Данные поступают в ОСФР в рамках межведомственного взаимодействия. Родителям не нужно подавать отдельные заявления. Номер формируется в течение нескольких дней. Получение СНИЛС на новорожденного позволяет семье в полном объеме пользоваться мерами социальной поддержки. Наличие страхового номера дает возможность прикреплять малыша к поликлинике и оформлять полис ОМС. – В будущем использовать страховой номер индивидуального лицевого счета для доступа к государственным услугам через портал госуслуг.
1: Узнать СНИЛС ребенка можно в личном кабинете родителя на портале госуслуг. При необходимости бумажный вариант документа можно получить в клиентской службе социального фонда. В Спасском Лутовиново покажут спектакли «Под открытым небом». 4 и 5 июля в музее-заповеднике проведут фестиваль «Время Т». Это марафон театральных представлений профессиональных, любительских, студенческих и детских театров в декорациях Тургеневской усадьбы. Свои спектакли привезут коллективы из Москвы, Губкина, Орла, Ельца и Санкт-Петербурга. С афишей можно ознакомиться на сайте музея-заповедника. Продолжит выпуск новости спорта.
9: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские уфсиновцы определили лучших в мини-футболе. В спортивном мероприятии приняли участие 6 команд из числа сотрудников и ветеранов исправительной колонии номер 2. По итогам соревнований команда отдела режима и надзора заняла 3-е место. 2-е место у команды отдела по воспитательной работе с осужденными, а победителем стала команда отдела охраны. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры – победа нашей команды со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Токанаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы первенства Союза Федерации футбола «Центр» зоны «Запад». Отметим, что у всех команд от 10 до 12 проведенных игр. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет 18 градусов, ночью плюс 15. Ветер северо-западный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Орле 23 градуса, малооблачно и без осадков. В студии была Ирина Мельникова. О развитии событий расскажем в вечернем выпуске.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
2: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска взяли под контроль Волжанское в Сумской области. Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года. Далее подробности. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, подразделения этой группировки нанесли поражение живой силе и технике 4 бригад теробороны, 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ в районах 4 населенных пунктов Сумской области и 8 в Харьковской области. Противник здесь за сутки потерял более 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитно-ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий, ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. Там освобождены еще 43 здания. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ, а силы российской ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ. Сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, это единственное, что оберегает от глобальной войны.
4: Ядерное сдерживание действует. Вот здесь я хочу сказать, что мы понимаем это в Российской Федерации однозначно. И в настоящий момент это является краеугольным камнем международной безопасности.
3: Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменений на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Россия готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между США и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, дипломатия снова появляется там, где агрессия не достигает нужной цели.
5: Когда агрессивная наступательная линия наталкивается на препятствие либо заходит в тупик, на Западе вспоминают о дипломатии, о важности поиска компромиссов, взаимовыгодных развязок. Россия поддерживает достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном, поддерживаем завязавшиеся переговоры, а мы готовы оказывать содействие в выработке комплексного долгосрочного соглашения между этими двумя странами, ну и, конечно, в контексте более широкого урегулирования с участием их соседей, если наши добрые услуги будут востребованы. Рассчитываем, конечно, что возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив пойдет на пользу энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. А стабилизация военно-политической обстановки в зоне Персидского залива вполне может стать предлогом к запуску широкого диалога о новой архитектуре безопасности и сотрудничестве в этом стратегическом регионе на Ближнем Востоке в целом.
3: Лавров также предупредил, что Москву не устроит временные решения по урегулированию украинского кризиса, и она не согласится с какими-либо ультиматумами. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года до 10 миллионов рублей. Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций ИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей на 2031. Как отметил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин, решение сохранить порог на уровне 20 миллионов рублей позволит защитить тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерская, у дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство, магазин с несколькими сотрудниками. Гавырин напомнил, что эта инициатива возникла после обращения предпринимателей и обсуждения на политическом уровне. После этого президент Владимир Путин фактически остановил дальнейшее ужесточение для части малого бизнеса, которая могла попасть под НДС уже в ближайшие годы. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности России пресекли деятельность 5 площадок по пробиву, которые продавали личные данные россиян. Одна из них содержала сведения о 112 миллионах граждан. Об этом заявил замначальник Следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он сообщил, что деятельность была пресечена совместно с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ. Филиппов добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек. Три автомобиля сгорели, еще несколько повреждены в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Ранее областной главка МВД сообщила о розыске злоумышленника, который поджег машину во дворе одного из домов на 2-й Институтской улице. С первой машины огонь перекинулся на 3 соседних автомобиля. Очевидцы сообщают, что один из собственников пытался отогнать свою машину подальше от очага пожара, но в суете врезался в стену дома. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт Лихачева. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего хоккеиста. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов, рассказал президент единой лиги Сергей Кущенко. «Баскет Кап» пройдет с октября по март и завершится финалом 4. «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. «Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт. Я не выпрашиваю деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода. В четверг, 25 июня, в Петропавловске-Камчатском плюс 11, плюс 13, без осадков, в Хабаровске кратковременный дождь, гроза плюс 21, плюс 23, в Тюмени плюс 22, плюс 24, без существенных осадков, в Сургуте плюс 28, плюс 30, кратковременный дождь, гроза, в Красноярске плюс 29, плюс 31, без осадков, в Мурманске небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, в Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков, в Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в Москве плюс 20.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 18.
1: Не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника, постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь настал черед мастера Николаса.

твое мужество, а завершится плен тогда, когда свирепый ломанский лев соединится с белоснежной табосской голубкой, и от этого дивного союза появится

0: из оруженосцев, которые когда-либо имели шпагу на поясе.
1: Неужто это вы мне, сеньор?
0: Да тебе, имели шпагу.

твоего доброго господина исполнится, ибо такова воля мудрой наврали, и ты получишь сполна.

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера. Да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинан был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: «Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?»
5: Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги.
4: Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?
5: Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно.
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?
7: Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?
6: Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно.
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
7: В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее.
8: Да, ваше преподобие. Сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
9: «Ругайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих».
7: «Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния».
8: «Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?»
9: «Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон. И я, по меньшей мере, был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова. А вместо этого, как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся».
7: «Слышите, падре, какие он пули отливает?
10: Так значит, Санчо,
7: Вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
10: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы и чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
8: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
8: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да, тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
8: Как это верно, ваше преподобие.
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого Позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
7: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
2: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоцкой.
7: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
2: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
7: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
2: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
7: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пипи, пипи. Ну, отчего не отвертишься?
7: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
7: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
2: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
7: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо, как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить...

0: Кихот Ла-Манчский. Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Форостенко, всадник Александр Быков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Научились редактировть геном живых существ, а с бактериями и вирусами сладить не можем.
3: Это вас беспокоит?
4: Да, любой вирус, он, скорее всего, что-то похожее на грипп.
3: Из-за быстрой передачи?
4: Да, по воздуху, через кашель.
3: А, простите, я про перелеты людей. Вы писали об этом в своей книге.
4: Да, новый вирус, возникший, скажем, на Мадагаскаре, может добраться до Чикаго всего лишь за пару недель, а закончится все глобальной пандемией, то есть болезнь охватит весь мир.
2: В живых организмах, и в нашем в том числе, содержится в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии, академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почвы не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина.
5: Дача товарища Сахова!
6: Ага.
5: Санэпидемстанция!
7: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки.
5: Ящер!
7: Распишитесь! Обязательное постановление.
2: Вот такая красивая гипотеза была сформулирована 60 лет назад. Оставалось только ее проверить. И самый простой способ проверки – пойти и посмотреть на все это в природе. То есть сравнить элементный состав корма зверьков в местах с чумой и в местах без чумы. И вот в конце 70-х первая экспедиция биологов отправилась в Северный Прикаспий, где после многолетнего перерыва вдруг вспыхнула чума среди малых сусликов. И вот вам результат. По концентрации марганца, кобальта, меди, цинка и молибдена каждый образец растений из очагов чумы резко отличался от любого контрольного образца из мест, где чумы не было. На протяжении десятка лет наши биологи проводили аналогичные наблюдения в горах Алтая и Тувы, в песках Волго-Уральского междуречья, в солончаковых

0: В пустынях Нижней Эмбы, в песках Кызылкума, а также в монгольском Нагоре Хангай. Ученые собирали растения в чумных очагах и анализировали содержание в них 5-7 микроэлементов. Это были металлы из четвертого периода таблицы Менделеева. И все эти наблюдения подтверждали первый результат. Да, в очагах чумы концентрации микроэлементов сильно отличались от нормы. Они были либо сильно больше, либо сильно меньше. Оказалось, что, например, повышенная концентрация железа в растениях создает благоприятные условия для развития чумы. А вот если концентрация цинка резко в 5-10 раз падает, то это может спровоцировать вспышку других массовых заболеваний животных. Интересно, что на вирусные инфекции те же элементы влияют иначе, чем на бактерию чумы. Тот же самый химизм среды, который препятствует развитию чумы, напротив, способствует заражению животных вирусами клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки. То есть, если связь инфекции с геохимическими условиями – это общая закономерность, то в отношении разных болезней проявляется она отнюдь не одинаково.
1: Доктор Ньюман, вы тоже эпидемиолог. Полагаю, что риск глобальной пандемии и вам не дает спать по ночам?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Что ж, ясно. На этом у нас все.
2: Нет, человечество испокон веков ведет войну с вирусами. Порой умирали миллионы людей, но в итоге мы всегда одерживали верх.
1: Но вы ведь согласны с тем, что микроорганизмы несут угрозу?
2: О, да. Причем очень большую.
0: Ну вот вопрос, а почему вдруг резко меняется состав микроэлементов в растениях, которыми питаются зверьки и человек? Все микроэлементы попадают в растения из почвы. А почва – это не застывшая субстанция. Это живая, дышащая и очень сложная композиция. Ну, можно сказать, сущность, если хотите, в которой постоянно происходит круговорот веществ и множество других процессов. Ну, например, грунтовые воды вдруг прорвались из глубины к поверхности и принесли в почву много микроэлементов. Или наоборот, грунтовые воды вдруг ушли и обеднили почву. И так далее. На эту тему мы обязательно как-нибудь поговорим с геохимиком. Приглашу его в программу. Так вот, эти колебания концентрации передаются растениям, от них животным, от животных к микроорганизмам. И если эти колебания сильные, резкие и неправильные, то минеральное питание нарушается, и вспышка инфекции неизбежна. В данном случае чумы, что изучали биологи. Итак, ученые установили, что безвредный микроб сапрофит, мирно обитавший в теле хозяина, лишь в критических для себя условиях, когда резко нарушено его минеральное питание, превращается в агрессора. Это как бунт голодной толпы, которая убивает своего правителя, не думая о трагических последствиях содеянного. Впрочем, как всякий бунт, бунт микробов можно предупредить. И не только репрессивными мерами. В первую очередь надо отрегулировать минеральное питание. Иначе говоря, микроб в организме хозяина должен быть сытым. И ему от хозяина должно перепадать все, в том числе все необходимые микроэлементы. Кстати, хорошо известно, что люди, приезжающие в какую-то местность издалека, страдают от самых разных поветрий. Эти случаи описаны в научной литературе, их довольно много. И медики давно заметили, например, что те, кто приезжают из центральных районов России на сезонную работу на север, часто страдают от пневмонии и простудных заболеваний, хотя рабочий сезон на севере – это обычно теплое время года. А на самом деле там происходит то же, что и у зверьков. Болезнь среди грызунов, которых изучали биологи, дает особенно сильную вспышку тогда, когда в растениях сильно и резко падает концентрация некоторых важных для организма элементов, ну, например, той же меди. Но ведь при поездке на север, в край чистых снегов и очень пресной воды, происходит примерно то же. Приезжие попадают в новую для себя геохимическую обстановку. В такую, где в природной среде снижена концентрация определенных жизненно важных микроэлементов. И микробы в нашем теле устраивают бунт. В таких случаях наши бабушки и дедушки говорили: «Да это все из-за воды, она там другая». И, кстати говоря, были правы. В разных регионах содержание микроэлементов в воде разное. Да, их количество ничтожное, это очень тонкие процессы, но они работают. Так ученые добыли чрезвычайно важное фундаментальное знание, что между инфекционными болезнями и химическими факторами среды есть прямая связь. Ну что тут скажешь? Только одно. Химия, друзья, это жизнь.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
7: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
7: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
8: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
7: Вены, артерии – это же одна система.
8: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
7: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
8: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
7: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
8: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
7: Но почему же появляется варикоз?
8: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
7: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
8: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
7: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
8: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
7: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
8: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
7: Давайте.
8: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинается осложнение для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
7: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
8: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
7: То есть просто мазью не обойтись.
8: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
7: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
8: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
7: А какие могут быть осложнения?
8: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка 2203» и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную «звездочка 2203».
7: Давайте поговорим о составе флебазола.
8: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
7: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
8: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
7: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
8: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «звездочка 2203» и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
7: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
8: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка 2203». И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
3: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонд. Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске герани поразили локомотивы для доставки грузов ВСУ в Харьковской области. Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа. Госдума приняла закон о жилищных вкладах. Далее подробности. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны. Также «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области. В ведомстве добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Кроме того, по данным военного ведомства, ВКС России ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов бомбами ФАП-250 и ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Удары нанесены по пунктам управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады пункта временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленька и Высокоивановка в Донецкой Народной Республике. В среду подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское. Тем временем подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской области. Украинские войска за сутки здесь потеряли около 460 военных, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украинский конфликт еще вполне возможно разрешить политико-дипломатическими методами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его мнению, для этого необходим ряд юридически обязывающих гарантий.
12: Для этого нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах. Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и, добавлю, идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться.
11: По словам министра иностранных дел, на российско-американском саммите на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Сейчас от российской стороны ждут новых уступок. По словам Лаврова, Запад меняет отношение к правилам, которыми до недавнего времени сам пользовался. По его мнению, как только появился потенциал новых центров развития, западные страны превратили мировые валюты в оружие. Уверенности в том, что России и Европе для переговоров понадобится посредник, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, в настоящее время есть две тенденции – позитивная и негативная.
13: Сначала нужно быть уверенными, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры. Это позитивный сигнал. Разговоры противоречивые. Это негативный сигнал. Но будем ли мы нуждаться потом в посредниках? Сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать.
11: Песков отметил, что разблокирование Ормузского пролива в результате меморандума между США и Ираном позволит мировой экономике начать залечивать раны. Президент США Дональд Трамп публично пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе. В соцсети Truth Social он также отметил, что Иран не получал каких-либо денег от США. Позднее часть разблокированных иранских средств пойдет на закупки американской продукции. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 января следующего года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Документ вводит в России новый вид вкладов, они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. Жилищные вклады будут застрахованы, максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Такие вклады можно будет открыть на срок не менее 3 лет, однако уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, пояснил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений, причем вносить денежные средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные. При этом отмечается, что температура воздуха будет 10-12 градусов тепла в Москве и от плюс 9 до плюс 14 градусов в Подмосковье. Согласно прогнозам, днем в четверг также возможна облачность, но уже с прояснениями и тоже местами кратковременные осадки. При этом столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла в столице, по области до плюс 21 градуса. Ранее синоптики поясняли, что к концу недели вероятность осадков в московском регионе будет уменьшаться, ночи станут прохладнее, но в дневные часы сложатся условия для лучшего прогревания воздуха. При этом атмосферное давление будет плавно колебаться около нормы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
14: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе, который проходит в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт Лихачева. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего хоккеиста. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов, рассказал президент единой лиги Сергей Кущенко. «Баскет Кап» пройдет с октября по март и завершится финалом 4. «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики, и защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. С вами был Юрий Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
15: Погода. В четверг, 25 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь, во Владивостоке плюс 16, плюс 18, без существенных осадков, в Челябинске без существенных осадков, плюс 23, плюс 25, в Омске плюс 29, плюс 31, кратковременный дождь, гроза, в Иркутске плюс 25, плюс 27, без осадков, в Архангельске без существенных осадков, плюс 8, плюс 10, в Перми плюс 19, плюс 21, без осадков, в Ярославле плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь, в Краснодаре плюс 30, плюс 32, вечером дождь, гроза, в Ялте, возможно, небольшой дождь, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19, сейчас в столице 20 градусов тепла.
3: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Татьяна Николаевна, количество марок молока на прилавках по ощущениям уменьшается. Это только ощущение или тенденция?
1: Это ощущение, потому что где-то просто сейчас в связи с законом не принимают большое количество молока сейчас торговые сети, потому что они молоко это просто не могут вернуть обратно. Поэтому им гораздо выгоднее проще взять меньше молока, чтобы далее не возвращать. Ну и потом еще есть уже тренды, которые у населения просто выработались уже годами, что есть доверие к какому-то молоку, и поэтому все-таки больше его покупают. Регионалы больше все-таки покупают молоко свое, продвигают молоко свое. И если ранее, приехав в любой регион нашей страны, можно было увидеть, что везде стоит только Экониваль и Молвес, да, торговые марки, а своих марок достаточно мало, то сейчас все-таки больше на региональные смотрят товарные знаки, на региональные смотрят уже сейчас молочную продукцию, поэтому ее как бы больше.
0: А сколько сейчас производится питьевого молока и продуктов переработки? Творога, сметаны и так далее, больше или меньше прошлогоднего?
1: На самом деле, могло бы производиться чуть больше, но переработчики приняли такое решение, что весной из-за того, что склады были затоварены, сокращать молоко. Если мы ранее подписывались и годовые контракты, и трехмесячные контракты, то уже принимали решение весной, это начиная буквально там с января, с февраля месяца, то на каждый месяц большинство заводов по переработке сокращали молоко и сокращали приемку молока. И, к примеру, там крупнейшие заводы, которые перерабатывали там по 3000, по 4000 молока в месяц, они уходили на минус 30%. И поэтому вот март, конечно, был совсем тяжелым. Предприятия были вынуждены, помимо того, что подписывать новые цены, а сейчас они каждый месяц они снижались, просто эта тенденция была в течение 5 месяцев, что каждый месяц прилетали новые письма счастья о снижении цены, а еще были вынуждены и корректировать, сколько молока они будут сдавать, на какой, мол, завод.
0: Сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Несмотря на некоторые трудности, которые возникают у рядовых автолюбителей с топливом, спецтранспорт, скорая помощь, пожарные службы работают в штатном режиме. Что же касается тружеников села, то в преддверии уборочной страды коллапса не наблюдается. Российские сельхозпроизводители будут обеспечены топливом в период проведения сезонных полевых работ в полном объеме, заверили в Министерстве сельского хозяйства и в Минэнерго. Компания «Смак Агро», расположенная в Чувашии и специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока, стала первым в стране сельскохозяйственным предприятием, применившим в своих расчетах цифровой рубль. Платеж пока пробный, небольшой, всего лишь на 125 тысяч цифровых рублей, произведен в рамках субсидирования производства. Следующая цифровая выплата запланирована на середину августа. Сотрудникам, многодетным родителям перечислят дотации на школьную форму. Кроме того, также в цифровом формате будут выделены средства на частичное погашение кредита по лизингу сельскохозяйственной техники. Специалисты Волгоградского отделения Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса завершили проверку 2 образцов черешни из партийного урожая, собранного региональными садоводами. Ягоду проверяли на наличие хлороорганических пестицидов, мезофильных бактерий, плесневых грибов, а также на содержание кадмия, ртути, мышьяка и свинца. Результаты проверки подтвердили полное соответствие черешни действующим санитарным стандартам. В этом году в Волгоградской области сложились благоприятные погодные условия для ранних сортов ягод и плодов. Ну, если в прошлом году в регионе было собрано 150 тысяч тонн фруктов и ягод, то в конце нынешнего сезона эта цифра, как ожидается, будет значительно больше.

0: У нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Потребление молока сильно зависит от торговых сетей?
1: Потребление молока не зависит от торговых сетей. Потребление молока зависит немножко от другого. Когда у нас тенденция шла, что в 2025 году, с одной стороны, мы радовались, высокая была цена на молоко. Когда в ноябре месяце мы проводили форум, и у нас рассказывали предприятия, по какой цене они сдают молоко, и их планы на будущее. Конечно, мы все аплодировали, планировали строить новые комплексы, даже с учетом очень высокой ставки. Но все равно хозяйство более-менее себя чувствовали оптимистично, потому что цена была в ряде регионов, например, Свердловская область, у них молоко принимали полностью в зачете, уже с жиром, с белком, с НДСом, от 57 до 62 рублей. В среднем цена была 57-58. То потом это резко пошло уже вниз, и цена на полках росла. На полках не было молока дешевле, чем 128 рублей, а средняя цена была 135-140 рублей. Со снижением цены на молоко, на то, что закупали у нас наши переработчики, снижение очень-очень медленно шло. И буквально первые 3-4 месяца у нас вообще не было никакого снижения. И все удивлялись, ну как это так, минус 10 рублей у сельхозтоваропроизводителей покупали молоко, а на полках молоко никак не снижалось по цене. Сейчас только пошла такая тенденция. Сейчас мы заходим и видим, что средняя цена на молоко сейчас от 90 рублей до 110 рублей. То есть основные торговые марки, Конева, это 105-103 рубля за литр. Сеть, которая в сети Перекресток, да, выпускает свою торговую марку, она за 890 грамм сейчас стоит 89, то есть цены пошли сейчас вниз. И это простимулировало, что на сегодняшний момент народ пошел активно покупать. Здесь много факторов, но пошли сейчас покупать, со снижением цены начали. Но тенденция такая. Если говорить о том, что сколько надо пить молока и молочных продуктов съедать, то это в среднем от 300 килограмм в год на человека. Норма медицинская, знаем, да, 325.
0: А потребление растет или снижается?
1: Потребление снижается. У нас пиковый был 22-й, у нас очень активно население покупало тогда молоко, молочные продукты. 23-й пошло ниже, 24-й пошло еще ниже. 270, 240, 25-й год у нас было 247, то 26-й год 210. То есть вот по оценкам сейчас за полгода...
0: Литров на человека, да?
1: Да, это выйдет за год у нас 210, угу. То есть у нас реальное снижение. Единственное, что категория только творога, они растут, потому что народ у нас задумывается сейчас о здоровом питании, поэтому творог у нас сейчас...
0: Белок, красивые
1: да,
0: зубы, да?
1: Да, это сейчас у нас прям тренд идет.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Кефир... Это мистический напиток любви. В России его не было до 1908 года, когда крупнейший в стране молочный дом братьев Бландовых направил в Прилебрусье 20-летнюю Ирину Сахарову. Девушке поставили непростую задачу – соблазнить князя Бекмирзу Байчарова и заполучить у него живые кефирные грибки для закваски. О них в Москве уже тогда ходили легенды. Сахарова соблазняет Байчарова-старшего, но непреклонный горец грибки не дает. Затем русскую красавицу похищает его сын. Однако полиция задерживает Байчарова-младшего, и предприимчивая Сахарова при поддержке братьев Бландовых предлагает компромисс. Молодого человека отпускают, а взамен она получает, вы догадались, 10 фунтов вожделенных кефирных грибков. Тогда же выяснилось, что эти грибки тоже существа своенравные. Они узнают своего хозяина и даже его настроение. Не верите? Но вот что рассказала мне спустя 118 лет после тех романтических событий другая красавица. Начальник цеха номер один Тульского молочного комбината Евгения Захарова.
3: Кефирные грибки очень требовательные к себе, они воспринимают человеческое настроение. То есть, если ты пришел туда с плохим настроением, то они тебе могут и не вырасти. Вот, да. И мы уже очень много лет культивируем эти кефирные грибочки для того, чтобы потом делать натуральный кефир.
2: Бережете там?
3: Бережем, да. Их с ними разговаривают, то есть, им нужно с хорошим настроением подходить.
2: А где вы их, секрет, их раздобываете? В бублище где-нибудь? Или сами растите? Вот изначально?
3: Мы растим изначально. Изначально, много-много лет назад, это, наверное, мне кажется, больше 50 лет назад, да, кефирные грибки закуплены. Мы уже сейчас не покупаем кефирные грибки. Они есть в сухом виде, они хранятся в институте молока и в Угличе, и в НИМИ, в институте московском. Там лаборатории, там хранят они у себя кефирные грибки сухие. Если кому-то нужно, то кто-то покупает у них, восстанавливает их, культивирует и делать натуральный кефир. Мы уже не покупаем, мы даже имели опыт передачи своих кефирных грибков в другие там молочные заводы, но они растут только у нас.
2: Растут под чутким индивидуальным присмотром представленных к ним специалистов.
3: из дня в день, из года в год за ними ухаживаются. Там есть целая такая технология, то есть есть маточная закваска. Мы ее пересаживаем каждый день ровно в одно и то же время, в 2 часа дня. Кефирная маточная закваска пересаживается в новое обезжиренное молоко. И дальше уже идет дальше культивирование этих грибков. И делается из них закваска. И дальше уже добавляется в кефир.
2: Почему 2 часа дня? Она так привыкла?
3: Да, она так привыкла. Это в другое время мы не делаем ровно в 2 часа дня. Нет у этих людей, которые этим занимаются, это всего лишь 2 человека на заводе, у них нет ни выходных, то есть они вот работают, ну там 2 через 2, вот 2 дня один, 2 дня другой. Другого человека, другие люди.
2: Слушай, ну такой же продукт, наверное, должен дороже стоить, чем тот, который, да? Это же какая-то ручная работа почти получается.
3: Ну, не то, что дороже стоит, но это наш, как сказать, наш бренд, наша гордость. Мы гордимся тем, что у нас классические технологии. Кефир, вот бежен лук – это наша гордость.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Почему Россия импортирует молоко и в каких количествах?
1: Традиционно Россия импортирует молоко из Беларуси. Беларусь на сегодняшний момент производит молока на человека 940 литров. Потребление у них идет не больше, чем 300. То есть они производят в 3 раза больше, чем им надо самим. На сегодняшний момент, да, даже если мы возьмем с учетом, что если бы наше население хотя бы 247, вот когда мы там предыдущие года там потребляли, то нам бы все равно своего молока не хватало. С учетом того, что мы потребляем 210, нам как бы сейчас и хватает своего молока. Но межгосударственные контракты, они существуют. Контракты подписываются заранее. У нас есть квота на белорусское молоко и любые белорусские продукты. Они все поступают по квоте. Квота подписывается заранее. Сыры, масло сливочное белорусское. С одной стороны, они, да, и любимы населением. С другой стороны, они по цене в прошлом году были дешевле, чем наше сливочное масло и наши сыры. И поэтому они были выгодны для торговых сетей. Они очень активно заключали контракты. И опять же, самые крупные переработчики молока в Беларуси, они имеют торговые дома уже в Москве, в центре. Распределительные центры стоят тоже по всей стране уже. Это логистика, которая выстроена уже годами. И поэтому, да, Беларусь, 98% излишков белорусского молока поставлялось на российский рынок. Сейчас они пересматривают свою позицию. Сейчас очень активно они уходят на рынки Африки. Ну и в Беларуси проходил форум в марте месяце, и Минсельхоз Беларуси очень активно рассказывали о том, что помимо сухого молока, что они сейчас активно этим занимаются и поставляют на любые зарубежные рынки, они очень активно сейчас строят завод по детскому питанию. Это востребовано, это действительно надо. Поэтому, возможно, излишки молока с российского рынка они снимут тем, что найдут новые рынки, чем они сейчас и занимаются.
0: И у нас будет дефицит?
1: У нас будет дефицит, только если активно мы начнем потреблять молоко. А если мы останемся на том уровне, на котором мы сейчас стоим, то, в принципе, дефицита у нас не будет.
2: Наука. Жизнь человека активно укорачивает сердечно-сосудистые заболевания и онкологии. Жизнь коровы мастит. Считается, что в среднестатистическом молочном хозяйстве ежегодно болеют маститом до 60% поголовья. Рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии, этологии и биохимии животных Тимиряевской академии Владимир Вертепрахов.
4: Дело в том, что по мере того, как идет эволюция коровы, она направлена на то, чтобы корова давала больше молока. В связи с продуктивностью высокой коровы и генетическим потенциалом ее, у нее снижается запас иммунной системы. И это приводит к тому, что животное подвержено любым заболеваниям. И не заразные этиологии, и заразные этиологии. Но маститы, болезнь молочной железы коров, это полиэтиологическое заболевание. То есть много причин могут оказывать влияние на возникновение этого заболевания. Прежде всего, это нарушение технологии содержания животных. То есть когда животное ложится на грязную подстилку, могут попасть микробы через сосковый канал, хотя это вроде бы природой предусмотрено, но тем не менее это может такое быть. Затем может лечь на какую-то бетонную плиту где-то там, на выгуле или еще где-то. То есть охладить вымя. Это тоже может сказаться на воспалительной реакции. Может общий иммунитет у нее снизиться в связи с тем, что нарушение в кормлении, в содержании. Ну и еще причиной может быть технологическая. Когда доят коров, то применяют вакуум, который в сосковых у них стаканчиках. И в результате вот этот вакуум, одна доля, например, выдоилась, а другая нет. И в результате та доля, где молоко ушло, вакуум все равно будет качать и может вызывать тоже воспалительную реакцию.
2: Как и всякая болезнь, запущенный мастит приводит к тяжелым последствиям. Коров отправляют на бойню. Легкая форма лечится, но серьезными препаратами, после которых 2-3 недели молоко приходится сливать вместе с остаточными антибиотиками. По разным оценкам, владельцы молочных хозяйств теряют от 10 до 15% прибыли именно от коровьего мастита.
4: Вот мы как раз занимаемся методами диагностики маститов на ранней стадии. Существует много методов, постоянно применяются какие-то новые методики. Ну, в частности, Соматос Мини применяется, такой прибор специальный, когда берут молоко из долей вымени и проверяют на наличие соматических тел, например. Это экспресс-метод такой, он основан на том, что вискозиметр там на нем стоит, и когда соматические тела увеличиваются в молоке при маститах, то вязкость молока увеличивается, и прибор реагирует на это. Существуют еще приборы, которые реагируют на изменения электрического поля, но они, как правило, имеют очень большую ошибку. В стаканчик молоко наливают, опускают туда электрод и смотрят по, значит, изменению вот этого электрического напряжения как состояние, норма или патология.
2: Один из самых перспективных методов обнаружения мастита, разработанный в Тимирязевской академии, основан на изменении уровня трипсина. Этот фермент образуется в поджелудочной железе и расщепляет пептиды и белки.
4: Поскольку трипсин находится в крови животных, как мы выяснили, и он оказывает влияние на метаболизм, то мы занялись изучением молока и обнаружили, что да, есть в молоке коров трипсин, как и в молоке женском. И ребенок, вот когда рождается, он получает фактически полуфабрикат, он получает молоко, которое частично уже расщепленное, поскольку там трипсин расщепляет белковые компоненты, а липаза расщепляет жировые компоненты. Так вот, когда мы посмотрели у здоровых животных, это показатель 1, когда мы смотрим у больных животных, то в молоке у них активность трипсина возрастает резко, практически в 2 раза. И вот активность трипсина, она позволила нам отличить здоровое молоко от больного. Вот на ранней стадии, что хорошо, если другие методы могут и не определить, то вот этот метод, он вполне точно определяет.
0: Татьяна Николаевна, а сколько всего коров в России?
1: На конец года у нас будет 7 миллионов. Это с учетом того, что за прошлый год официальная статистика минус 360 тысяч. Неофициальная статистика 500 000 минусом. И мы с вами коснемся еще цифры ветеринарного благополучия, но если посмотреть по выбытию по сейчас заболеванию, то это 70 тысяч. И все кричат «караул», и все со всех сторон сейчас пытаются защитить это все. Но почему караул не кричат, когда минус 360 за 25-й год? И это только потому, что люди бросают этим заниматься. Закрываются маленькие предприятия. Они даже не маленькие. Они как градообразующие села.
0: Да.
1: Ферма, у которой 400 голов, да, они закрываются, потому что они нерентабельны. Потому что у них высокая себестоимость, потому что где-то привязное содержание, зарплаты выросли. То есть очень много издержек, которых растет. А закрывается село, вы знаете, вот сейчас мы 3 дня как вернулись с Кировской области, она достаточно крепкая. И это та область, которая действительно 36% это крестьянско-фермерские хозяйства, крепкие, которые держатся, и хозяйство. Но там очень много сел, в которых домов стоит много, а нет ни одного человека, потому что ферма закрылась. И это же по всей стране такое. А крупные хозяйства, да, они выживут. Они переживут, потому что тенденция понятна, что в падении вниз оно как бы сейчас заканчивается, оно начинается подниманием вверх. Они выживут, тяжело, будут дальше накапливать, пытаться свой жирок, потому что сейчас все, что накопили, они сейчас растратили. Но очень много хозяйств ниже средних, которые с небольшим поголовьем, которым тяжело и на которых никто не обращает внимания, они закрываются. А если они закрываются, то люди с села уходят. Происходит опустынивание земель, потому что оттуда уходят люди.
0: Да.
5: Из первых рук.
2: Знаете ли вы, что на каждой молочной ферме есть одна, а то и несколько здоровенных бочек, куда сливается самое лучшее молоко? Ага, подумайте вы, для своих. Да, только не для работников, а для своих питомцев, поясняет директор филиала «Ручевское молоко» группы компании «Агропромкомплектация» Евгений Ляхов.
6: Рабочий день начинается с приготовления молока, то есть температурный режим –
2: Приготовление молока для телят?
6: Для телят. Молоко проходит пастеризацию. Дальше с пастеризатора молоко поступает в бэби-мамы. Мы его называем молочное такси. 250-литровая машина, которая самоходная. Но операторы регулируют движение. И телятница приступает утром к выпойке телят молоком.
2: То есть, если обычно он сосет маму, да, то поскольку вы их отнимаете от матери сразу же, принцип другой здесь, да, то и молоко нужно готовить, получается.
6: И молоко нужно готовить, поэтому мы его пастеризуем. Можем добавить витамины и распаиваем телят. За мамку выступает оператор выращивания молодняка с бэби-мамой, дают норму молока, которая прописана у нас по технологии выращивания молодняка.
2: Что ж, давайте познакомимся с коровьими младенцами поближе. Осторожно, чтобы не напугать. Вообще-то, как выясняется, мужчин к ним обычно не допускают.
6: Перед нами, вот мы подошли, видим, наблюдаем, что перед нами стоят суточные телята. Только появились на свет.
2: Но у них очень бодрый вид, для новорожденного. И голос такой.
6: Ну, правильный подход к животным, правильный отел, правильно выпойка молоком. Внимание и забота к телятам. И еще одна особенность. Мы всегда на участке выращивания молодняка стараюсь, чтобы работали женщины. Потому что материнский инстинкт. Женщины, они уникально имеют подход. И отдать им должное, что маленькие телята, вот эти суточные, которые не приучены еще пить с ведра, это оператор по выращиванию молодняка, женщина занимается с ними. Сколько она тратит нерв, но она спокойно приучает теленка к ведру, чтобы он самостоятельно пил. Капризный, конечно. Он может набирать молоко ноздрями и у оператора это все выдавать обратно. Играется. И нужно устойчивость, чтобы с ним не поругаться, нормально выпоить его, и чтобы все молоко попало ему в желудочек. Мужчин я к этому делу не привлекаю. Мужчины, как правило, они психуют, а женщина подходит как к своей. И, как правило, на вторые-третьи сутки теленок пьет уже самостоятельно.
2: Пьет самостоятельно и живет каждый в маленьком, но отдельном помещении. Чуть в стороне от коровников расположен эдакий детский городок из 600 домиков.
7: Такие маленькие, такие как бы палатки, только они сделаны из какого-то еще такого, да?
6: Называются домики.
7: Ага, вот домики. В каждом домике по теленку.
6: В каждом домике по теленку, все верно.
7: Какой возраст телят?
6: С первого дня жизни здесь теленок находится, и до 3 месяцев он здесь проживает в индивидуальном домике. Где ему сухо, тепло, уютно, есть водичка, комбикорм. И 2 раза в день выпаивают высококачественным классным молоком.
7: Да, здесь персональные, прям номера отдельные такие, гостиничные, да. Номера.
6: Люфтовые. Это наш ремонтный молодняк. В дальнейшем мы меняем животное, которое низкая молочная продуктивность, либо заболело животное, и возраст, соответственно, уже неподходящий. И мы выращиваем молодняк, а галштинская порода уникальна тем, что телки в 12 месяцев уже готовы к воспроизводству полноценно. И мы осеменяем их уже в 12 месяцев.
7: Это раньше, чем обычные породы, да, получается?
6: Раньше обычно сменяли там 14 месяцев, только приступали к ним. Мы в 12 уже работаем, уже полностью костяк телки готов к воспроизводству.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева.
1: Мы говорили с вами несколько лет назад о том, что вот растительные не прижились у нас напитки. Вы знаете, что сейчас у нас по растительным напиткам за 26 год идет рост на 16%, потому что у нас те, которые худеют, а худеют у нас сейчас вся страна, у нас в аптеку куда ни зайди, у нас аспирина может меньше найти, чем шприца с уколом, чтобы худеть. И у нас все они ищут сейчас белок, потому что, ну, худее, понятно, что надо мышечную массу там держать. И вот это у нас настолько изменило тоже рынок.
0: А как оно изменило в отношении молока?
1: А оно изменило то, что почему сейчас вот, да, мы заходим, вот у нас...
0: Нулевая жирность, да?
1: Нет. У нас, наоборот, с повышенным содержанием белка. То есть мы до этого такие продукты не производили. Сейчас вот Термон, да, он производит у нас все коктейли, которые сейчас есть. С одной стороны, все с повышенным содержанием белка. У нас же худеют. А с другой стороны, у нас или покупают

0: Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет, на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть 76 долларов.
1: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших двух сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни. А мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему. А еще спагетти.
1: Впрочем, это было через много лет, а сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполя» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
0: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
1: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах, драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей Оскара за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981-м. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэрри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала

успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, в 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
3: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте, а ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
2: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
3: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Он входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества. Это не БАД, не плацебо и не волшебная таблетка. Это полноценный лечебный аппарат. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
2: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология?
3: Совершенно верно. И узнать подробнее о медицинском приборе «Физиотон», в котором она реализована, можно уже сейчас по бесплатному номеру 8 800 707 75 507. Повторю еще раз, 8 800 707 7507. Сотрудники информационной службы подробно все объяснят и ответят на вопросы.
2: Ну вот расскажите поподробнее.
3: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу. найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии физиотона она стала доступна всем. Больше о физиотоне можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
2: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие физиотона?
3: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках пакетом. Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, физиотон способствует устранению всех этих проявлений.
2: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
3: Да.
2: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
3: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У физиотона есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни.
2: То есть боль может уходить.
3: И не только это. В целом могут начать запускаться процессы лечения. Облегчение и свободное мочеиспускание, снижение боли, сокращение похода в туалет. Именно этот шанс могут получить мужчины благодаря целенаправленной работе физиотона. Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю, телефон 8 800 707 7507. Этот звонок бесплатный.
2: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как физиотон борется с причиной этих проблем?
3: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у физиотона есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатит и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
2: Михаил Анатольевич, а вот есть ли проблема глубже? Вот возрастные гормональные изменения?
3: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенному возвращению простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
2: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
3: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. А для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
2: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
3: Именно так. На это и нацелено действие «Физиотона». Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. «Физиотон» может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
2: И вот это все можно делать дома?
3: Да, «Физиотон» предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. «Физиотон» — это медицинский прибор, это полноценный лечебный аппарат. У «Физиотона» есть 4 режима. Это электроимпульсная терапия, это импульсное магнитное поле, красное монохромное излучение, и это низкочастотная вибрация. Процедуры проходят комфортно, один сеанс 20 минут ежедневно, курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07.
2: Михаил Анатольевич, все, что вы рассказали о «Физиотоне», здорово, и нет сомнения, что такой аппарат нужно иметь в домашней аптечке всем мужчинам. Тема, конечно, деликатная, и я уверен, многие из наших слушателей стесняются говорить о проблемах по мужской части. Что бы вы сказали тем, кто стесняется и тянет до последнего?
3: Знаете, за годы практики я понял, здоров не тот, кто молча терпит, а тот, кто вовремя действует. Аденомы и простатит не возникают за день и сами не рассасываются. В конце концов, здоровье каждого – это его личный выбор. Выбор между ложным стыдом и полноценной жизнью, он, по-моему, очевиден. Так что, мужчины, набирайте 8 800 707 75 07. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
2: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. Театр «Радио России» Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные за сутки освободили один населенный пункт в Сумской области. России не нужны временные решения по Украине, заявил Лавров. Минфин не ожидает доп. Расходов бюджета из-за новых мер поддержки рынка топлива. Далее подробности. Президент России Владимир Путин в среду осматривает образцы новой российской авиационной техники. Самолеты Ил-114-300, СЖ-100 и МС-21 на территории Летного испытательного института имени Громова. Об этом сообщает Интерфакс. Позднее глава государства проведет здесь совещание по развитию авиации. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 механизированных горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах 4 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли здесь за сутки до 205 военных, 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 3 человека погибли под завалами многоквартирного дома в Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате удара беспилотника ВСУ еще одна женщина получила тяжелое ранение, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным МЧС, в подъезде находились 10 человек, 7 из них смогли эвакуироваться. Спасатели уже завершили работы на месте обрушения подъезда. По словам мэра, украинский дрон нес порядка 12 килограммов взрывчатки. Приходько отметил, что атака ВСУ на многоквартирный дом в Горловке произошла в самом спокойном Калининском районе города. Он сообщил, что до 2 дней понадобится для расселения жильцов разрушенного подъезда. Российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, Россия никогда больше не поверит никому на слово.
9: Когда мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять. И мы все равно нам говорят, вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры. Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь, и даже президент не раз рассказывал, отвели части от Киева. Тут же получили Бориса Джонсона и Бучу. Вот, поэтому к переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволим.
8: Как подчеркнул Лавров, в случае переговоров с Украиной на столе должно быть серьезное предложение. Развитие технологий может привести к появлению новых разрушительных видов вооружений, не уступающих ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Однако, по его словам, пока именно ядерное сдерживание является главным стимулом в мире.
10: Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны. Да, это не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет. Но технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия.
8: Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменений на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр» Ростове-на-Дону активисты «Единой России». Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разных машин, а также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда ветераны СВО и контртеррористических операций. Единороссы оказывают помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
11: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают. Мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
8: Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер. Все будет сбалансировано, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера Александра Новака, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
12: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6-4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Не смогла пройти дальше и Анна Калинская. В матче второго круга она проиграла 105-й ракетке мира Елене Габриэле Рузе со счетом 5-7-2-6. Во втором сете при счете 1-2 россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Для Калинской это третье поражение в этом сезоне от соперницы из-за пределов топ-100. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Прошлый сезон Джики отыграл за турецкий «Анталья-Спор», но накануне разорвал контракт с клубом, вылетевшим из элитного дивизиона. Полузащитник Ростова Кирилл Щетинин в ближайшее время перейдет в «Ахмат». Футболист уже договорился с грозненским клубом о личных условиях контракта. Щетинин даже не приехал на сборы Ростова, чтобы пройти медосмотр в «Ахмате». В прошедшем сезоне Кирилл был одним из лидеров ростовского клуба по игровому времени. С вами был Юрий Геворкян.
13: Погода.
8: Четверг, 25 июня, в Магадане плюс 11, плюс 13, без существенных осадков. В Екатеринбурге плюс 22, плюс 24, без существенных осадков. В Ханты-Мансийске плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь. Гроза в Новосибирске плюс 31, плюс 33, без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Уфе плюс 23, плюс 25, небольшой дождь. В Пензе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь, гроза. В Ставрополе плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь, гроза. В Севастополе плюс 27, плюс 29, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, смотря замена препарата для пациента с муковисцидозом, прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
7: Здравствуйте, мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Действительно, в ближайшие 2 часа прозвучит программа «Разное время». Вы сможете стать участниками или соучастниками нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пошлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать вопросы экспертам, или еще какие-то разнообразные, может быть, у вас возникнут желания. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые есть в нашей стране. Телеграм-канал «Радио России» ведет видеотрансляцию нашей программы. И не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру», где содержится огромное количество материалов, прошедших уже в нашем эфире, и вы можете еще раз это все переслушать.
6: Так что, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы, конечно же, с Крыма. Узнаем оперативную обстановку у нашего корреспондента. Михаил Андроник, директор филиала ВГТРК в Республике Крым, у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил.
8: Борис, Мария, здравствуйте.
7: Что последнее? Какие новости? Вообще оперативная ситуация?
8: Продолжается ликвидация, собственно, последствий ночной атаки на полуостров. В Севастополе уже большая часть города подключена к электроснабжению. Вот остались Ленинский и Гагаринский районы, и их обещают электрики подключить до конца дня.
7: Вот. Хорошая новость, да.
8: ВСУ продолжают, то есть, наносить удары, нацелены именно на энергетическую инфраструктуру. Большая часть, конечно, из сотен дронов, ракет, которые сюда летят, сбиваются.
7: Естественно, да.
8: Тем не менее, да, какие-то повреждения все равно есть. И, по словам губернатора Севастополя, ближайшие пару недель ситуация, да, все равно будет сложной.
7: Да, к этому тоже надо готовиться. А еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот с эвакуацией детей как идет вопрос?
8: все организовано, родители, именно информация предоставляется по эвакуации только родителям, mm-hmm. либо опекунам законным, вот, все организовано, то есть потихонечку вывозят, размещают по другим лагерям, либо mm-hmm. возвращают домой.
6: Михаил, скажите, пожалуйста, мы знаем о том, что детсады перешли на особый режим работы, сколько он продлится, есть ли какая-то информация по этому поводу?
8: Ну, тут информации нет, они все равно принимают детей, то есть вот в Севастополе, да, особый режим работы, там и заведения общепита перешли на особый режим работы, то есть до 20 часов. И детские сады тоже, но все равно, насколько я знаю, детей принимают, просят родителей, если есть возможность, mm-hmm. то чтобы детей оставляли дома, потому что, ну, это в первую очередь связано как раз с ограничениями по электроснабжению, то есть это же все-таки горячее питание,
7: да,
8: должно,
7: конечно,
8: быть,
7: конечно,
8: обеспечено и так далее. Вот. Там те, кто все равно детей в сад отправили, их принимают. В том числе там сухпайки раздают, mm-hmm. но просят, чтобы по возможности детей все-таки оставляли дома.
7: Ну да, не у всех есть такая, наверное, возможность,
8: да,
7: кто-то,
8: да,
7: конечно, работает, конечно же.
8: Все равно, да.
7: Но тем не менее здесь тоже надо соблюдать определенный режим, потому что вот наши самые маленькие жители Крыма, они вот действительно попали в такую ситуацию, что хорошо, что сейчас каникулы, школы как бы, да, не работают и прочее, прочее.
8: Вот. Это в Севастополе надо отметить, угу, вот угу. В Крыму именно детские сады работают в обычном режиме.
7: Да?
8: Угу. То есть, да.
7: А, соответственно, не ходили, поскольку не было света, еще и общественный транспорт, да, электрический,
8: да,
7: остановился.
8: Да, в Севастополе, да. Угу. По Крыму в целом угу. тоже есть отключение, потому что часть трансформаторов выведена из строя, ведутся восстановительные работы, угу. И, соответственно, энергосистема не полностью справляется с нагрузкой. Поэтому в некоторых районах отключения есть, они кратковременные, электрики стараются оперативно устранять эти проблемы.
7: Понятно. Ну, все равно на пляжах, наверное, народу много.
8: Народу меньше, чем обычно.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Народу меньше, чем обычно. Ну, но есть. Туристы есть, то есть приезжают.
7: Наших
8: не
7: испугаешь.
8: И продолжают приезжать.
7: Не
8: испугаешь. Поэтому...
7: Тем не менее, да.
8: Все равно море теплое.
7: Море теплое. Погода хорошая. Да. Спасибо огромное. Михаил Андроник, директор филиала ВГТРК в Республике Крым, был у нас на связи. Говорили мы о последних событиях последних дней, что происходит. И,
6: либо об оперативной обстановке.
7: Да, надо сказать, что да, все равно Крым, Севастополь держится, люди работают, все продолжается. Так что спасибо еще раз Михаилу.
0: Большая страна, разное время.
6: А мы переносимся в Оренбург. Оренбург уходит под воду. Вот такие заголовки.
7: Да, при том, что в Оренбургской области выпала за месяц трехмесячная норма осадков, и они еще продолжаются и в ближайшее время продолжатся, что называется.
6: В результате стихии и десятки машин оказались затоплены, и люди, что называется, переплывают в прямом смысле этого слова улицы, чтобы добраться до дома. Все подробности у нашего корреспондента Оксана Кртян уже у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Оксана.
9: Мария, Борис, здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей. Да, действительно, коллеги, наша область снова столкнулась с новой волной подтоплений. К счастью, не таких катастрофичных, как в 2024 году.
7: Да. Угу.
9: Из-за аномальных летних дождей. И мы действительно в некоторых районах у нас по области выпало до 4 месячных норм осадков. Пострадали жилые дома, участки. Если в 2024 году речь шла о десятках тысяч домов, да, угу. и свои микрорайоны угу. уходили под воду, то в этом году, к счастью, счет пока идет на десятки. 188 домов пострадало по области, 363 свадебных участков, 90 человек было всего эвакуировано, среди них 12 детей. Это как бы, ну, немного. Но, коллеги, одно хочу сказать. Конечно же, у нас оренбуржцев возникает такое сильное дежавю, когда мы читаем эти новости. Угу. Новости о том, что снова открываются пункты временного содержания для эвакуированных. Новости о том, что снова начинают работать волонтерские штабы. Что снова открывают пункты приема гуманитарной помощи. И вот такое возвращение, знаете, к таким новостям действительно вызывает у нас сильную такую тревогу и стресс такой некий. И особенно, когда вы уже сами пережили этот тяжелый личный опыт. Вот, например, как пережила его жительница пригорода Оренбурга Наталья. Угу. Давайте ее послушаем.
7: Давайте, конечно.
10: Сюрприз нам подкинула погода, да. На памяти даже вот июнь такой не вспомнил, что дождливый был. Просто льет и льет, и конца края этому нет. Вроде распогодится немножечко днем, и опять. И просто тропические ливни какие-то. Огород весь в воде. Не знаю, что там выживет, столько труда вложили. Вот с печалью все это наблюдаем. Ну вот жалко, конечно, потому что ягоды уже точно лишились. Что там будет? И грязь, вот эта вода. Еще не знаю, какая вот проблема для дома потом. Вот топило нас в 24-м году, конечно, вот это только пережили, только восстановились. И каждый раз теперь, как прогноз погоды, слышим обильные дожди, так уже вот переживаем, конечно. Уже в таком немного стрессе находимся, потому что уже вот в 24-м году это все мы переживали, по окна заливало, вода 2 недели простояла, и теперь вот это вот, конечно, июнь такой жуткий.
7: Ну да, действительно, воспоминания достаточно такие трагические, но, тем не менее, пока ситуация, я так понимаю, еще не дошла до подобного рода, но, тем не менее, я так понимаю, еще и дороги тоже размыло.
9: Ситуация, конечно, не дошла до тех пределов, которые были в 24-м году, вы правы. Ситуация более-менее стабильна. И в этот раз, если в прошлом, в 24-м году, то есть пострадал больше у нас Восток области, то в этот раз весь удар стихии принял на себя многострадальный Запад области. У нас в Бугуруслане даже введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня там работают и губернаторы, и комиссии, подворовой обход идет людей. Там люди без света были, там люди были без воды питьевой. Там некоторые в первую ночь ночевали даже в машинах, хотя люди говорят, что да-да-да, есть где разместиться, просто вот предпочли быть возле своих домов. Потом ушли, перешли все к родственникам в большинстве. Потому что, я напомню, всего 90 человек обратилось за помощью в пункты временного размещения. И, конечно же, в Бугуруслане у нас сейчас вот наиболее такая тяжелая ситуация для людей. Понимаете, если в Оренбурге люди клубнику потеряли, да, помидоры, огурцы, то в Бугуруслане люди лишаются опять домов. Там вода заходит именно в дома. По колено, как минимум по колено кому-то в дома вода зашла.
6: Оксана, скажите, пожалуйста, местная администрация что-то говорит? То есть будет оценен ущерб, и только после этого решат уже, что делать с этими домами? Их можно каким-то образом ремонтировать, реконструировать, или там понадобится, что называется, все перестраивать заново?
9: Мария, актуальнейший вопрос. Специалисты администрации местной, Бугурусланской, сейчас, сегодня начали проводить по адресную работу, они сверяют все данные пострадавших, фиксируют весь объем причиненного ущерба, чтобы потом помочь, информируют, какую помощь можно получить удобными, самыми удобными способами. У кого пострадали документы, уже, наши подразделения по вопросам миграции отрапортовали, что готовы помогать каждому, кто пострадал. У каждого, у кого утрачены или пришли в негодность документы из-за непогоды, все быстро, в кратчайшие сроки восстановят, без проволочек. И, конечно же, эти документы нужны главным образом для того, чтобы получить помощь за утраченное имущество. Поэтому Оксана, мы уже научены горьким опытом, все делается быстро.
7: Что синоптики говорят?
9: Вот тут прогнозы такие не очень радужные. Угу. Вот сегодня я с вами говорю, коллеги, буквально за 30 минут до этого закончились тут раскаты грома за окном, и солнышко через хляби небесные тут вышло на время. И синоптики говорят, что завтра, в четверг, 25 июня, у нас будет такая короткая передышка, но уже к концу дня снова ливни будут начнут нас атаковать, но они уже, правда, перейдут на восток области, в северные районы региона, но они будут сильными, продолжительными, обильными. И, в общем-то, вот у нас область большая, да. Непогода есть где разгуляться, к сожалению. Спасибо. Прогноз пока не хороший, да. Неделю еще точно
7: понятно.
9: Будет лить.
7: Оксана Картян была у нас на связи из Оренбурга. Говорили мы о том, что затапливает Оренбургскую область из-за того, что выпало огромное количество осадков.
0: Большая страна, разное время.
7: Ветераны СВО из Сургутского района представили свои бизнес-проекты. Это семейное кафе, кондитерская, школа высшего спортивного мастерства могут появиться в Сургутском районе.
6: И это все планируют финалисты образовательного проекта «Свое дело». Все подробности у Марины Грей, редактора службы радиовещания «Радио России Югория». Марина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Марина.
11: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, в Сургутском районе, в поселке Белый Яр, завершился второй уже поток образовательного курса «Бизнес-лаборатория. Свое дело 2.0». В финал прошли у нас три бойца СВО. Это очень здорово, что они представляют очень интересные проекты. Дмитрий Соломыков стал победителем. Его проект цеха кондитерского сладкого искусства стал победителем. Бизнес-проекты были представлены, и все победители, трое финалистов уже в ближайшее время поедут в Москву. Это будет трехдневная поездка. Здесь они примут участие в российско-китайском форуме предпринимателей, встретятся с представителями столичного бизнес-сообщества, чтобы обменяться опытом и поискать себе партнеров. Вообще в Югре очень серьезная поддержка бойцов СВО, которые хотят открыть свое дело, заняться бизнесом. И об этом прямо сейчас готова нам рассказать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск.
12: Что касается непосредственно категории участников специальной военной операции и членов их семей. Первое, что мы сделали, это в рамках Югорского экономического форума в 2024 году мы организовали первую в стране общероссийскую конференцию «Герои новой экономики». Первые, кто вернулся с территории, наши уважаемые участники специальной военной операции, члены их семьи присутствовали. Было очень большое количество участников. Мы пригласили и заместителей губернатора, курирующих направления. И дали информацию о том, какой деятельностью можно заниматься, как ей заниматься, какие вопросы уже есть решены для осуществления этой деятельности. И, конечно же, озвучили запрос, что необходимо вам, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы вы начали свой бизнес. В Югре уже разработаны некоторые меры поддержки для... Почему я говорю некоторые? Потому что они еще пока не конечны. То есть это процесс, и как раз вот наше общение, диалоги, они нужны для того, чтобы слышать, что необходимо, и обновлять эти меры поддержки для участников специальной военной операции, принявших решение заниматься предпринимательской деятельностью. Уже существуют программы акселерации, уже существуют программы обучения свой бизнес региональный. Считаю, что обратиться можно в любое окно.
7: Да, Марина, действительно, и выбор вот этих занятий, которыми предполагают заняться, извините за тавтологию, ветераны, он достаточно широкий.
11: На самом деле так и есть. Mm-hmm. И мало того, что ребята сами открывают свой бизнес, они очень часто становятся консультантами для таких же бойцов, которые возвращаются домой и планируют открыть свое дело. Можно абсолютно в любое окно обратиться, неважно, в каком муниципалитете ты находишься, можно прийти в фонд поддержки предпринимательства, можно обратиться в администрацию. Для ребят стараются сделать максимально открытые площадки, чтобы они действительно могли возвращаться к мирной жизни, сделать что-то такое благое для себя, для своей страны, для своего поселка. Вот проект уже не первый, ребят много, и это здорово, что все вот вместе, дружно стараются эти проблемы решить. Понятно, что проблемы есть, поскольку
7: конечно,
11: все только
7: конечно.
11: Начинается, но, тем не менее, уже неплохие результаты есть, бизнес работает, кто-то возвращается и продолжает свое дело, кто-то открывает новое. Это очень часто семейные какие-то бизнес-проекты, ну и на самом деле это очень много социально ориентированных проектов, что тоже играет очень большую значимую роль.
7: И самое главное, что поддержка от властей идет на всех
11: уровнях. Конечно, безусловно, безусловно, на всех уровнях. И выплаты за найм сотрудников, и прямая поддержка, всевозможные гранты, льготное кредитование, налоги. То есть всю информацию можно получить в любом абсолютно окошке. Самое простое – обратиться в администрацию, допустим, того поселка или муниципалитета. Да. И получить всю информацию прямо сразу на месте.
6: Спасибо большое. Марина Грей была у нас на связи, редактор службы радиовещания Радио России Югория. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
13: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
13: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен. Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Большая страна, разное время.
7: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодня ее. Сейчас мы отправляемся в Воронеж, где нас уже ждет Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина». Антон, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
14: Добрый день, Мария. Здравствуйте, Борис.
7: Да, ну, прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему, конечно, мы выражаем скорбь по поводу погибших и действительно траур, который сейчас объявлен в области. Это действительно серьезная история. И всем раненым мы желаем скорейшего выздоровления.
14: Да.
7: А говорить мы будем вот о чем. Почти две недели пчелы массово гибнут из-за химикатов в Воронежской области. Эту тему мы обсуждали и в прошлом году, и в позапрошлом году. И действительно, вот никогда практически не соблюдается режим, что вот предупредили, накрыли, там, спрятали, и тогда эти самые химикаты распыляются. И вот здесь опять та же самая проблема, все это происходит одномоментно.
14: Вот действительно, эта история повторяется из года в год, причем больше всего нареканий со стороны пасечников именно на вторую половину июня, потому что в это время аграрии обрабатывают гороховые поля. Угу. То есть можно сказать, что эта история, она со времен царя гороха тянет.
7: Да.
14: Эффективного способа остановить конвейер пчелиной смерти пока не придумали. Угу. Самое действенное средство – это обращаться в суд, но чтобы выиграть тяжбу у аграриев, пчеловоду требуется много времени и очень замысловатых бумаг. Угу. Не каждый пасечник на это готов. Сейчас на пасеках самая страда, она называется «большой взяток». Угу. Практически весь рой, кроме матки, молодняка и охранников, отправляется в поля собирать нектар. Пасеки в это время гудят, как трансформаторные подстанции, а воздушное движение здесь почище, чем в Шереметьево. И везде так, кроме поселка Южного Богучарского района Воронежской области. Да. Здесь тишь и траурные лица пчеловодов. Угу. А вместо запаха свежего меда в воздухе витает легкий аромат тления. Угу. Перед ульями навалены курганы из мертвых пчел. Наевшись отравленного нектара, они не долетели до дома. А долетевшие отравили тех, кто оставался в улье. Пасечники считают, что пчелы погибли из-за обработки полей ядохимикатами без предупреждения. Угу. По закону аграрии должны за 5-10 дней до внесения пестицидов предупреждать всех пчеловодов в радиусе 7 километров. Они должны публиковать объявления в местных газетах и устанавливать на полях таблички с указанием использованного препарата и даты обработки. Угу. Еще в идеале они вообще должны вносить яд вечером, чтобы за ночь...
7: Когда они летают, он... пчелы.
14: Да, да, да, чтобы за ночь он частью впитался, частью выветрился. Но это зависит от погоды. Понятно, у аграриев нет задачи специально отравить всех пчел вокруг.
7: Это мы тоже понимаем. Что
6: но, здесь... тем не менее, и со стороны пчеловодов, почему они вместе не объединяются, чтобы подать какой-то коллективный иск?
7: Компромисса какого-то нет.
14: Вот, смотрите, какая история. Нет, что касается объединения, у них есть Союз пчеловодов в России.

0: перспективы и...
1: Да, с учетом того, что мы регион развития электромобильности, у нас их здесь на базе местных предприятий производят, поэтому, комментируя вот эту ситуацию, можно ответить, кстати говоря, что и спрос на электромобили сейчас определенно, наверное, вырастет, как альтернатива вот основному средству передвижения. Если смотреть шире, у нас очень развит транспортный комплекс. Я вот сегодня присутствовал на одном деловом мероприятии, где как раз руководители ассоциации международных перевозок, у него еще своя компания, спрашивали, вот как вот вы реагируете на ситуацию вообще во всей стране. Он говорит, стараемся, конечно, не ездить в те регионы, где есть определенный дефицит. Я сейчас говорю про перевозки сухопутным транспортом. Поэтому вся эта ситуация контролируется, мониторится. Но, опять же, самое главное, не поддаваться панике.
0: Панике,
1: спокойно,
0: да. А то будет как с гречкой.
1: Реагировать на будет. Ситуацию. Да.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, а иностранные заправляться приезжают по-прежнему?
1: Вы знаете, сейчас уже, наверное, в меньшей степени. Mm-hmm. Вот недавно был инцидент, он как раз у нас в средствах массовой информации так хорошо был отражен и вызвал бурю негодования. У нас на одной из АЗС подъехал автомобиль с иностранными номерами, заправил полный бак и уехал, не расплатившись.
0: Вот даже ну,
2: вот так,
0: так даже.
2: Да.
0: Совсем у европейцев денег не осталось, там, видимо.
1: Его объявили в розыск, я не знаю, кому он принадлежит, кто... ездит за рулем этого авто, люди, которые постоянно живут в Европе, либо, знаете, как на две страны, как бывает, там люди, там у кого там еще одно гражданство и прочее. Но я думаю, что правоохранительные органы отреагируют на эту ситуацию.
0: Ну да,
1: и все-таки накажут
0: уже крайне,
1: нерадивых
0: дошла до ручки. И последний вопрос, Алексей, скажите, как общественный транспорт? В доставке.
1: Общественный транспорт ходит по расписанию, никаких проблем нет. Все.
0: Все, хорошо. Спасибо.
2: Спасибо большое. Алексей Анкудинов из Калининграда был у нас на связи. Ну, а мы переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
0: И что бы там ни происходило,
2: так.
0: В Уфе все готово к принятию третьей всероссийской детской... Вот сейчас я напрягусь, фолклориады. Да.
2: Да, фестиваль соберет больше 1000 участников из 80 регионов для демонстрации народного творчества, культуры и традиций. Все подробности у нашего корреспондента Сергей Трифонов у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, можно сказать, что все флаги сегодня в гости к нам. Имеется в виду вся Россия. Республика Уфа принимает третью детскую фольклориаду. Почему третью? У меня, кстати, Борис, тоже это слово. Я не в первый раз его удалось выговорить.
0: Да, сложновато оказалось.
4: Многим профессиональным ведущим и так далее. Я имею в виду, это не так просто.
0: Какой-то медицинский термин получается.
4: Да, какой-то такой вот странный термин. Но он очень добрый. Очень хороший термин, потому что в Уфу приехали дети со всей России. То есть всего приехали более 1000 детей. Вообще говорится, что Уфа никогда не принимала, не видела такого количества детей, в том смысле, что в рамках какого-то одного фестиваля. Да? Почему он третий? Потому что самый первый прошел в 22-м году в Чебоксарах, в Чувашии, второй в Татарстане, в Казани, и вот третий в этом году принимает Уфа. И снова вопрос, почему именно Уфа? Потому что, наверное, вы помните, что ровно 5 лет назад, летом 2021 года, Уфа принимала тоже масштабнейший форум. Это всемирная фольклориада, да, в которой участвовали не дети, а уже взрослые коллективы. А вот сейчас решили, что... Но это будет именно детский конкурс. Из названия понятно, что дети со всей России привезли сюда... Что такое фольклориад? Народное творчество, да? Поэтому они привезли все свои... А что такое народное творчество? То есть все свои сугубо вот такие вот национальные традиции, да? У кого-то это... Ну, в этом плане, мне кажется, особенно интересны вот какие-то республики, такие вот глубинки, типа вот Башкортостан. Да, национальные, где какие-то вот... Например, у кого-то это горловое пение, там, у северных народов еще что-то. Но у Башкортостана свое, у Татарстана свое, там, ну и так далее. У кавказских народов там танцы совершенно изумительные, когда кажется, что ты летишь просто.
0: Но здесь вы еще и взяли ребят с новых территорий наших, да?
4: Да, естественно. И, конечно, да, и из ДНР, из ЛНР приехали ребята, привезли. То есть, начиная география вообще самая широкая, начиная, что, как говорится, от самой восточной до самой
0: западной. Да, от Калининграда до Владивостока.
4: Да, да. И ребята, что они привезли? То есть они привезли народные песни, народные танцы, народные музыкальные инструменты.
0: И народные костюмы.
4: Костюмы, да.

0: это также обряды, национальные игры. Вообще вот все-все-все, что связано с фольклором, в эти дни будет показано в Уфе. В эти дни, это вот сегодня как раз в эти минуты в центре Уфы на Советской площади проходит торжественное открытие, а до этого ребята большим хороводом, представляете, более 1000 детей прошли, то есть они стали сначала хоровод, а потом прошли большим шествием по центральным улицам Уфы. Кстати, на Всемирной фольклориаде среди взрослых, который была там, был установлен рекорд книги, в книге рекордов Гиннесса, да, было внесено по самому большому и самому многонациональному хороводу, который был тогда создан. И, может быть, сейчас тоже будет побит рекорд уже среди детей. Посмотрим, да, а дальше. И вот сегодня они, все эти концерты, кстати, вот все эти выступления, они будут проходить на открытом воздухе, open air, что называется. То есть не надо будет сидеть в залах, там, покупать билеты. Это будет в парках, это будет на площадях, да, то есть все желающие, например, завтра с 11 до 17 часов будет идти фестивальная программа в разных парках Уфы, и все, кто туда, ну, об этом люди уже слышат, или кто-то случайно придет, они вот это вот, ну, чудо увидят, там, танцы.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, а вам удалось поговорить с самими участниками? Какие у них эмоции?
0: Да, Мария, как раз, конечно же, сами ребята, мне было интересно, вот все из разных-разных уголков России приехали дети, и что они с собой привезли, что они будут показывать. Давайте детей самих послушаем.
2: Мы привезли с собой свои инструменты ятага, у нас есть 3 номера и еще фольклорная картина.
3: Делаю 3 танца, 1 кинджалами. Я хочу показать зрелище здесь.
4: Мы янтарный край, мы привезли сюда янтарь, сувенир, привезли песни, танцы.
5: Это фольклорный ансамбль «Пасалонь» Тевриский район Омской области. Рады побывать у вас на вашей земле.
6: Очень приятно, что мы приехали сюда, мы рады, что нас выбрали.
7: Мы сохраняем культуру наших деревень, поселков в нашем Красноярском крае.
0: И вот таких вот ребят, их, ну, то есть это только выбор, называется, некоторые из них, да, а таких вот более 1000, представляете, у каждого свои инструменты, свои традиции, да.
1: Сергей, ну мы так понимаем, что поскольку все будет на открытом воздухе, наверняка и какие-то улицы будут перекрыты, да, чтобы были концерты и так далее.
0: Без этого никак, Мария, да, уже с сегодняшнего утра были перекрыты вот как раз центральные улицы, где вот проходил вот этот вот хоровод дружбы, это был государственный концертный зал Башкортостан, улица Ленина, самая центральная в Уфе, и вот там были уже перекрыты движения, но об этом, то есть предупреждают заранее во всех СМИ, и есть объездные пути, то есть водители были наслышаны, и, ну, завтра, например, будут перекрыты парковки возле некоторых парков, потому что в парках будет, я уже сказал, проходить программы, но об этом по радио, по телевидению, в газетах и в интернете, и в социальных сетях предупреждают уже достаточно давно, потому что такое масштабное событие, ну, не каждый год проходит.
8: Ну, конечно, да? Конечно. Хотя Уфа нас не устает радовать праздниками, как каждый практически месяц что-то происходит, действительно. А здесь 78 творческих коллективов и 8 солистов.
0: Да, хочу еще сказать, что Башкирию, это мой родной край, на этой фольклориаде тоже, естественно, представят коллективы. Это будут 3 коллектива. Один из них, естественно, связан с исполнением курая, то есть это ансамбль кураистов, чтобы все услышали курай, да. Второй – это ансамбль народного танца. И третий – это коллектив русской песни.
1: Все
0: да?
1: на фестивале.
8: Сергей, спасибо большое.
1: Сергей Трифонов был у нас на связи. Говорили мы, что фестиваль в Уфе соберет более 1000 участников.
9: Радио России.
10: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
8: И опять застучали колеса наших поездов.
1: Да, и кто-то возвращается из отпуска, кто-то еще только его планирует, кто-то уже в отпуске в данный момент, но, тем не менее, мы продолжаем вас информировать.
8: Да, и, как мне кажется, это очень важно, что именно, ну, понятно, в силу ряда ограничений, но, тем не менее, никто не пожалел, что он отдыхал в России, потому что места открываются новые совершенно, о которых вы имели какое-то общее представление, и что там происходит на самом деле, что там можно посмотреть, это действительно очень просто, во-первых, узнать, а во-вторых, это может быть недалеко от вашего дома. Так вот, эксперты сети креативного туризма придумывают, как развить новые туристические форматы в Удмуртии. Дело в том, что вот эта вот сеть, она занимается как раз этим, и это сообщество экспертов, объединенных для развития и продвижения направлений в виде туризма. Все подробности у Анны Самойловой. Слушаем вас, Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Да, очень, конечно, нам нравятся такие новости, когда к нам в Удмуртию приезжают, помогают в улучшении, высказывают идеи. На самом деле у нас в Удмуртии в последнее время очень хорошо развивается туризм и за счет, например, фестивалей, да, их летом проходит просто большое множество, и в том числе на этих фестивалях приток туристов тоже растет. Вот, например, в эти выходные у нас пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Бык-бык», он уже в 12-й раз проходит.
8: Это что-то с мясом связано?
12: Это связано с национальной кухней, но не только нашей, ага, удмуртской. Туда приезжают и кухни других народов. Вот мне лично, я сколько раз там была, мне очень понравилась площадка «Забытые блюда». Угу. Это вот там бабушки, настоящие бабушки из Шарканского района Удмуртии. Они приезжают и по старинным рецептам, которые они сохранили, они готовят какие-то блюда, каждый раз разные. Вот что они будут готовить в этом году, я пока не знаю. Угу. И в этом году еще организаторы, в 2 дня проходит фестиваль, 26 и 27 июня, пятница, суббота, и они пообещали в этом году еще и 8 котлов бесплатного супа приготовить для всех желающих, кто приедет на фестиваль, причем это супы именно национальные, угу, у них есть свои национальные названия, ну вот, вот смотрю сейчас на список, например, есть суп со снытью, суп с грибами, с крапивой, со взбитым яйцом, с клёцками, вот те, которые издавна в Удмуртии готовили. Это что касается гастрономии. Но у нас вот завтра, буквально завтра стартует и еще одна очень добрая, очень музыкальная история для нашего города, для всей нашей республики. Это фестиваль имени Петра Ильича Чайковского. Он тоже в этом году получил свое развитие. Он в этом году проходит целых 11 дней. И помимо традиционных площадок, к которым мы привыкли, это там выступления артистов именитых и в театрах в наших местных, и на стадионе «Динамо» выступают. Но в этом году решили сделать много бесплатных площадок, которые в том числе будут работать и на центральной площади. А откроется фестиваль, кстати, завтра на набережной пруда балетом «Лебединое озеро».
8: Ух ты!
12: То есть все желающие
1: потрясающе
12: смогут это посмотреть. Да, и у нас в субботу будет День молодежи, и, собственно, в рамках фестиваля Чайковского День молодежи тоже пройдет. Там тоже будут мастер-классы, выступления целый день, и хедлайнером всего параллельно Дня молодежи будет еще и группа «Комната культуры», которую у нас в Ижевске тоже очень любит молодой человек из Сибири, но мы его тоже слушаем.
8: Понятно, прижился, да, у вас? Угу.
12: Да, и вот эти фестивали, они приносят нам очень много туристов. Есть вот такой фермер из Удмуртии, Александр Карепанов, он в прошлом году, кстати, получил специальный приз за возрождение деревни Мувыр в Игринском районе, причем он реально ее возродил, эту деревню, она исчезла даже со всех карт.
8: Угу.
12: Сейчас так деревня есть на картах, сейчас она живет, развивается, в том числе вот привлекает туристов за счет фестивалей, там не один фестиваль проводится. Предлагаю послушать комментарии от Александра.
8: Давайте.
13: Конечно, самый такой грандиозный фестиваль – это у нас деревня «Душа России». Первый год, когда проводили, конечно, были очень большие сомнения, будет, не будет, народ придет, не придет. Но дочь, когда вот мне говорит, как, говорит, так возможно, что наша маленькая деревня собрала более 7 тысяч человек. Тогда мы поняли, что этот фестиваль, он нужен не только нам, но и большому числу, конечно, нашего населения. Гости из из Сургута, даже из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казахстана, Москвы. Каждым годом география этого фестиваля увеличивается. Ну и, конечно, очень приятно видеть старшее поколение, которое приходит на этот фестиваль с тросточкой. Ну, приходят совсем незнакомые люди, когда благодарят тебе за фестиваль.
8: Ну да, действительно, география широчайшая, и да, у вас же еще есть эксклюзив, у вас же бабушки из Буранова живут.
12: Да, бабушки из Буранова у нас тоже есть, к ним тоже гости приезжают, они очень контактные, очень любят гостей, угощают и поют вместе с ними. И, кстати, интересная история, что вот если фестиваль Петра Ильича Чайковского, да, он давно наша традиционная история, потому что у нас родина Чайковского, да, город Воткинск. Но у нас появляются и хорошие истории, которые, ну вот, как бы вот, как будто бы из ниоткуда появляются. Это, например, в июле у нас проходит один из крупнейших фестивалей страны «Улетай». Это фестиваль рок-музыки, и тоже приезжают к нам, ну, просто со всей страны. Это тоже проходит около деревни, деревня Лагунова, Сарапульский район. И чем хороши вот эти все фестивальные истории, они в том числе за счет того, что они растут, и растет количество туристов, которые приезжают, развивается еще и инфраструктура деревенская. Вот это тоже очень важно. Поэтому да, мы да, рады, что появляются такие истории.
8: В этом смысле побольше информированности.
1: Ну, надо сказать, между прочим, что Удмуртская республика ежегодно занимает призовые места на всероссийских туристических конкурсах. И маршруты входят в призеры. И этих маршрутов очень много, так что на самом деле есть из чего выбрать и есть чему удивиться, да, посетив республику.
8: Тем более, что традиционная культура Удмуртии, она тоже связана и с какими-то мистическими вещами дохристианскими. И Баба-Яга, и избушка на курьих ногах. Ножках, все это возможно.
1: Да я бы сказала, что еще и лучший маршрут промышленного туризма.
12: А вот, кстати, все, кто пока еще не добрались до Удмуртии, может быть, пока у них нет времени, я бы сразу же проанонсировала еще и наш большой такой удмуртский праздник, Гербер. Да. Он у нас в республике уже прошел, но в Москве он пройдет 4 июля. Он анонсируется как удмуртский семейный праздник. Пройдет он на ВДНХ, поэтому если у вас
8: хочется познакомиться с нашей... из Москвы, да? Можно
12: познакомиться с нашей культурой, то можно это сделать.
8: И еще вот Бобровая долина, что это за этнокомплекс такой?
12: Да, Бобровая долина тоже появился просто как такой небольшой сначала ресторанчик, он тоже развивается, там можно и не только попробовать национальную кухню, но можно там прям и провести время, в смысле переночевать, там есть номера такие, которые оформлены в таком тоже национальном стиле, ребята тоже привлекают привлекают, в общем, свои мастер-классы. Да, можно там и научиться готовить какие-то национальные блюда, и какие-то украшения там тоже проходят мастер-классы делать. Поэтому все гости, которые, как правило, приезжают к нам в Удмуртию первый раз, они тоже оказываются в Бобровой долине, чтобы познакомиться с нашей культурой поближе.
8: Да, где их уже ждут перепечи, табани и пельняни.
1: Что бы это ни значило.
12: Табани только, на «и».
8: А, извините. Табани, да?
1: Так, что это такое?
8: Это что такое? Если с перепечами более-менее разобрались, а вот табани – это что такое?
12: Да, вам стоит попробовать точно, приходите на Гербер. Это такие лепешки, они из такого немножко кислого теста пекутся, они очень сытные, есть табани с припеком, тоже со всяческими начинками, но они действительно очень сытные. Кажется, вот съешь такую одну маленькую лепешечку и можешь прямо вот целый день ходить сытым.
8: Замечательно, замечательно. И, соответственно, инфраструктура транспортная тоже развивается, дороги как бы строятся. И...
1: Автопутешественникам можно рекомендовать
12: места. Да, и еще, кстати, что хотелось бы отметить, у нас в последнее время, это тоже радует, очень специалисты по туризму работают с мерчом, потому что мерч это всегда... Да. Для туристов тоже привлекательно, потому что ты это можешь забрать с собой, там, я не знаю, футболку. И все это красиво,
8: и ты становишься рекламой, да, ходячей.
1: И почему бы и нет?
12: Да,
1: мы благодарим нашего корреспондента. Анну Самойлову была у нас на связи, говорила про привлекательность Удмуртии для туристов. Пожалуйста, составляйте свои маршруты. Это, правда, очень интересно.
8: Не очень сложно, очень рядом и недалеко ехать.
1: Да, Мария Тарабаева, Борис Петухов сегодня работали для вас. До новых встреч в эфире.
8: Всего доброго, не болейте.
14: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
15: Там по синим цветам бродят кони и дети.
14: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
16: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
17: Нам очень нравится ваша работа.
14: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
18: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе Великобритании.
19: Но это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше 2 веков.
20: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
19: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
14: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России.
10: 30 июня. Москва.
14: Реклама.
21: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
22: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
23: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
24: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Реклама.
25: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
26: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин проводит совещание по развитию авиации. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село в Сумской области. Пилот погиб при крушении вертолета в Славянском районе Кубани. Далее подробности. В эти минуты президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиации на территории летно-воспитательного института имени Громова в подмосковном Жуковском, где глава государства осмотрел образцы новой российской авиационной техники, самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Глава государства отметил, что авиаотрасль для России имеет особое значение.
0: Для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
26: Глава государства призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. По его словам, западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, ведь Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. При этом Путин отметил, что есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Тем временем российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовых бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах 7 населенных пунктов Харьковской области и одного в ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Размещение на территории чужих стран военных баз государств Запада расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного юридического форума в Петербурге. По его словам, необходимо разработать конкретные правовые механизмы, которые направлены на демонтаж существующей системы иностранного военного присутствия.
2: Очевидно, что на место натовских баз могут и должны прийти региональные организации безопасности, которые в полной мере осознают свой юридический и моральный долг перед миллионами граждан, живущих на этих землях, в этом регионе, и готовы действовать в их интересах, а не в интересах той страны западной, которая разместила базу. Россия на своем опыте усвоила это после распада СССР. В тот период под прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
26: Ранее Медведев указал на то, что недобитый нацизм нашел благодатную почву в современном мире. Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, выступая на совещании по обеспечению безопасности арктической зоны России. По его словам, Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что США параллельно с паузой в переговорах по украинскому урегулированию наращивают экономическое давление на Россию. Лавров отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес. число детей на Украине, которые пойдут в первый класс с 1 сентября, может уменьшиться на 37% по сравнению с прошлым учебным годом, составив менее 177 тысяч человек. Об этом сообщили представители киевского режима. Одна из причин такого прогноза – сокращение населения на Украине, передает ТАСС. Как напоминает РИА Новости, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что политика Киева привела к деградации украинской нации, которая столкнулась с катастрофическим демографическим кризисом, оттоком специалистов и упадком системы образования. Вертолет Ми-2, который выполнял обработку поля около хутора Прикубанский в Краснодарском крае, потерпел крушение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, на борту находился один человек. По данным ГУМЧС региона, пилот погиб. На место падения прибыли спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка. Игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом или ошибочно назначается угловой удар. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Анталияспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с футболистом, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Отмечается, что Щетинин не приехал на сборы Ростова, так как готовится к переходу в «Ахмат». В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго круга уступила Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории 250 в Исборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором раунде 112-й ракетки мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
26: Погода. В четверг, 25 июня, в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков. В Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Туле плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 25, плюс 27, без осадков. В Нальчике кратковременный дождь, гроза плюс 23, плюс 25. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 18:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске арендодателей обязали предупреждать полицию о квартиросъемщиках. В селе Лаврово появился сад памяти. Орловцы стали чаще брать ипотеку. Теперь подробнее. Арендодателей обязали предупреждать полицию о квартиросъемщиках. Это касается иностранцев, людей без гражданства, а также лиц, не прописанных ранее в регионе. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. За неисполнение предусмотрена административная ответственность. Если житель области сдает приезжим квартиру, дом или гараж, нужно в течение 3 дней сообщить об этом в правоохранительные органы. Информация о несовершеннолетних иностранцах содержится в федеральной витрине данных МВД России. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказала руководитель департамента образования Татьяна Патова. Данные силовикам предоставляет государственная информационная система образования 57. Сейчас на федеральной витрине есть информация о 241 несовершеннолетнем иностранце.
2: Информацию о результатах тестирования иностранных граждан тестирующая организация, то есть Орловский лицей-интернат, также предоставляет федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору в сфере образования. Это федеральная информационная система, федеральный реестр сведений о документах в образовании и о квалификации документах об обучении. Для информационного сопровождения родителей несовершеннолетних иностранных граждан на образовательном портале Департамента образования в разделе «Общее образование» создан подраздел «Прием в общеобразовательной организации иностранных граждан». Вся необходимая нормативная справочная информация о приеме несовершеннолетних, и в том числе памятка для родителей, процедура подачи апелляции и телефон горячей линии размещены на данной вкладке.
1: Отмечается, что порядок приема на обучение в школы несовершеннолетних иностранцев находится на контроле Департамента образования. В Ливнах пройдет крестный ход. Шествие приурочено ко дню города и состоится 25 июня в 19 часов. Собравшиеся пройдут от Свято-Сергиевского кафедрального собора по улице Горького до лицея имени Булгакова, после выйдут на площадь Победы и направятся к памятнику святителя Николая Чудотворца. Там будет совершено молебное пение о мире и здравии жителей Ливинской земли. Присоединиться могут все желающие. В селе Лаврово высадили сад памяти. Акция прошла у братского захоронения. Поучаствовать в ней собрались местные жители, представители власти, духовенство и молодежь. Присутствующие зажгли свечи памяти. После состоялось открытие сада памяти, посвященного землякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Юным орловцам рассказали о правилах безопасного поведения на воде. Ребята узнали о том, как спасти себя на воде и помочь тому, кто оказался в беде, а также об оказании первой помощи. Подробности сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: О том, что пренебрежение правилами безопасного поведения на воде представляет серьезную угрозу жизни и здоровью, детям, посещающим летние лагеря, рассказывают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Июнь, июль, август – это не только время купального сезона, но и школьных каникул, когда у детей появляется много свободного времени, а контроль за ними со стороны взрослых ослабевает. Профилактике происшествий на водоемах в летний период с участием детей именно поэтому уделяется особое внимание. Государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС провел урок безопасности в летнем лагере школы номер 30 города Орла. Он ответил на вопрос, почему купание не предусмотрено для этого в местах, а также шалости на воде представляют серьезную опасность для жизни и здоровья.
1: Вместе с сотрудником МЧС ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде в летний период, и вспомнили телефоны вызова экстренных служб. 102 тысячи растений высадили в Орле в этом году. Всего город украсят около 570 тысяч цветов. Об этом рассказала начальник управления по зеленым насаждениям предприятия спецавтобазы Татьяна Можина. Цветы начали появляться на клумбах в середине весны. В ближайшее время новые цветочные композиции разместят в сквере Ермолова, на нижних клумбах улицы Ленина, на Брестской улице и в других общественных пространствах города. Орловцы стали чаще брать ипотеку. С начала года выдано 849 ипотечных кредитов. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Как сообщили в Банке России, общая сумма займов превысила 3 миллиарда рублей. Большинство кредитов, как и в прошлом году, взяли на вторичное жилье. На новостройке почти в 3 раза меньше. И о культуре. Олег Погудин выступит для гостей Спасского Лутовинова. 28 июня народный артист России представит оригинальную версию спектакля «Золотой век Тургенев», в которую войдут русские классические и городские романсы, инструментальная классика, слово Пушкина и Тургенева. Начало в 18 часов. Посещение спектакля возможно только по предварительной записи. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский спортсмен Иван Меньшов стал вторым на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Ижевске. Турнир стал отбором на спартакиаду сильнейших. В индивидуальной гонке на шоссе на 25 километров среди мужчин Иван Меньшов завоевал серебро. Время на финише 30 минут 45,4 секунды. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет 18 градусов, ночью плюс 15. Ветер северо-западный, его скорость 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: На радио России «Орел». Музыка без слов.
1: Вы слушаете радио России «Орел».
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На радио «Россия Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
3: Уважаемые слушатели, добрый день. Приветствую всех на волнах радио «Россия Орел». В эфире «Время Росгвардии», в студии Григорий Николаев
4: и Александр Казаков.
3: Александр, добрый день.
4: Григорий, уважаемые слушатели, здравствуйте.
3: Сегодня в нашей беседе мы затронем две темы. Во-первых, поговорим о травматическом оружии. Во-вторых, подведем итоги служебно-боевой деятельности регионального управления Росгвардии за первое полугодие этого года.

0: Александр, давайте с вашей помощью разберемся в таком непростом вопросе, как применение травматического оружия. Как известно, многие граждане покупают травмат именно с целью самообороны.
1: Начнем с того, что травматическое, как и любое другое оружие, это прежде всего источник повышенной опасности. Несмотря на то, что предназначение травмата не затрагивает поражение живой цели, иногда выстрелы приводят к летальному исходу. Чаще всего это случается в неопытных руках, когда человек не имеет практических навыков и действует спонтанно. Согласитесь, весьма логично, что ношение травматического оружия по понятным причинам ограничено. Да и сценарий приобретения травматического оружия на всякий случай, на мой взгляд, изначально неудачен. Поскольку нет четкого определения травматического оружия, его принято считать как подкатегорию огнестрельного оружия ограниченного поражения. Среди базовых принципов, отличающих травматику от остальных средств ООП, обозначу. Энергия выстрела не может превышать показатель в 91 джоуль. Нет возможности переделать пистолет в боевой, а используются на нем исключительно специальные патроны – резиновые пули. Вместительность магазина обязательно ограничена 10 патронами, а его предназначение исключительно для обеспечения своей безопасности.
0: Допустимо ли носить или возить с собой травмат на всякий случай, как говорят?
1: Для начала необходимо разобраться, что является ношением травматического оружия, а что его транспортировкой. Ношение травмата осуществляется, если оружие находится на теле в кобуре со снаряженным магазином. Пистолет обязательно должен при этом стоять на предохранителе. При этом обращаем ваше внимание, что патроны могут находиться только в магазине. В патронник патрон досылается только в момент необходимой самообороны. Носить пистолет с патроном в патроннике нельзя. Транспортировка же осуществляется, если пистолет находится в кобуре, чехле, кейсе или заводской упаковке, отдельно от патронов. Либо магазин пистолета пуст, либо он заполнен патронами, но лежит отдельно от пистолета. Одновременно можно транспортировать до 5 единиц оружия и до 1000 патронов.
0: И каковы же правила ношения травматического оружия?
1: Основные правила ношения и транспортировки травматического пистолета следующие. Во-первых, строго запрещено ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, при ношении транспортировки оружия, в том числе травматического, с собой необходимо иметь разрешение на хранение и ношение оружия. Если вы только приобрели пистолет, но еще не поставили его на учет, то вы можете транспортировать его, имея при себе лицензию на приобретение. В-третьих, существует список мест, где нельзя осуществлять ношение травматического оружия. Он приведен в пункте 5 статьи 6 Федерального закона номер 150 об оружии, где указывается, что пистолет ни в коем случае нельзя носить при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий. Также на территориях образовательных организаций, кроме центров по обучению обращения с оружием и во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, только если вы не охранник этого заведения. Однако, транспортировку травматического оружия вы можете осуществлять даже там, где запрещено его ношение. То есть, оно должно быть в кобуре, чехле, кейсе или заводской коробке, но отдельно от патронов. В общественном транспорте ношение и транспортировка происходит на общих правилах. В пункте 67 приказа Министерства транспорта РФ номер 227 сказано: работники досмотра обязаны не допускать к перевозке оружия, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, включенные в перечни, запрещенные к перевозке на данном виде транспорта, при нарушении правил, установленными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок и условия их перевозки на видах транспорта. То есть приказ запрещает провозить нелегальное оружие без чехла и документов на него. Если у вас при себе есть разрешение, оружие в чехле или кобуре, оно разряжено и стоит на предохранителе, то никаких правил вы не нарушаете и имеете право провозить оружие наземным транспортом. При входе в метро или на вокзал сотрудники могут попросить вас поставить чехол на ленту рентгена. Важно! Ни в коем случае не кладите чехол с оружием на рентген и не извлекайте оружие из кобуры или чехла до того, как вас отведут в комнату досмотра. В противном случае вас могут привлечь к административной ответственности по статье 20.8 КАП «Нарушение правил ношения оружия». Что вы можете сделать в этом случае? Сразу сообщите сотруднику о том, что у вас есть оружие, и вы готовы предъявить все необходимые документы. Если сотрудник метрополитена просит вас предъявить оружие или поместить его на рентген, попросите пригласить сотрудника полиции. Только сотрудники полиции имеют право на осмотр оружия оружия и проверку документов. Вместе с полицейским проходите в комнату досмотра и предъявите ему разрешение на хранение и ношение оружия. Если сотрудник полиции попросит о фактической сверке номеров, то вы самостоятельно расстегиваете чехол или кобуру и поворачиваете оружие так, чтобы сотрудник мог увидеть номер и калибр. Если травматическое оружие на вас, то вы достаете его из кобуры, вынимаете магазин, проверяете, что в патронике нет патрона, и из своих рук показываете его сотруднику, чтобы он мог проверить номер. После осмотра вы убираете оружие, забираете документы и можете продолжать свой путь. Чтобы избежать проблем с законом, следует понимать, в каких местах следует отказаться от ношения травматики. Как мы уже сказали, среди них различные собрания граждан, митинги, демонстрации, массовые мероприятия, места, где проводятся религиозные обряды, образовательные учреждения, спортивные мероприятия. Ограничения не распространяются на сотрудников ЧОПов, отвечающих за безопасность на массовых мероприятиях, торговых центрах и на каких-либо других объектах. Нарушение ограничений ведет к денежному штрафу и в некоторых случаях к конфискации пистолета и прав на него. При передвижении на личном автомобиле действуют общие правила транспортировки и ношения. Если пистолет лежит рядом с вами, он должен быть в чехле или кобуре отдельно от патронов. Если он снаряжен, то должен находиться в кобуре, на вас, без патронов в патронике и на предохранителе. В этом случае вы осуществляете ношение. Важно! По закону вы не должны покидать автомобиль, оставив в нем оружие. Помните, применять вооружение необходимо только в ситуациях, которые угрожают безопасности его владельца или окружающих.
0: Александр, то есть места массового пребывания людей под запретом для владельцев любого вида оружия?
1: Абсолютно верно. Но и просто на прогулку в вечернее время травмат не всегда можно взять с собой. Для ношения на всех типах объектов, улицах и транспортировки человек не должен пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Здесь действуют нормы, определяющие количество алкоголя при вождении автомобиля. Если владелец травматики проходит медицинское освидетельствование, показатель промилле в крови не должен превышать допустимого значения.
0: Давайте представим ситуацию. Утро. Накануне закончилось увеселительное мероприятие. Человек не может выходить из своей квартиры с травматическим оружием на утро после праздничного события.
1: Все верно. Нарушение по данному пункту наказывается штрафом, изъятием травматики и аннулированием лицензии.
0: Мы поговорили с вами об общественных местах. А давайте теперь напомним основные правила хранения травматического оружия дома. Они тоже, как я понимаю, четко прописаны и требуют своего соблюдения.
1: Конечно. Хранение травматического оружия дома возможно исключительно в сейфе. На это есть две причины. Первая – безопасность. Это предотвращает свободный доступ к пистолету со стороны третьих лиц. Второе – при возникновении пожара патроны и оружие не станут причиной усугубления ситуации. Среди требований к сейфу указываются следующие. Он должен закрываться и быть оснащенным замыкающим механизмом. Место, в котором хранится огнестрельное оружие ограниченного поражения, должно соответствовать месту жительства его владельца. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к сотрудникам лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии по месту вашего проживания. Номера телефонов Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и районных отделений указаны на нашем сайте rosgvardia.57.
0: Ну что ж, переходим тогда ко второй части нашего выпуска. Теперь поговорим об итогах работы Орловского управления Росгвардии в первом полугодии этого года. Расскажите, пожалуйста, Александр, как же прошли первые 6 месяцев этого года для вашего ведомства, чем они отметились?
1: Безусловно, с учетом оперативной обстановки, первое полугодие 2026 года, как и прошлый год, выдалось непростым для всего личного состава управления. За плечами моих коллег многочисленные командировки на территории проведения специальной военной операции и приграничья. Хочется выразить слова благодарности всем, кто был и остается неравнодушным, кто поддерживает бойцов вне зависимости от ведомства и руководства региона, и жителей, все от мала до велика сопереживают происходящим событиям. Письма, рисунки, слова поддержки от самых маленьких орловцев – это то, что помогает сохранить боевой дух наших ребят, помочь им вернуться домой целыми и невредимыми. Однако не стоит забывать и о том, что бойцы ОМОН и СОБР параллельно с выездом выездами в зону СВО на протяжении всего прошедшего периода этого года выполняли задачи и в Орловской области, равно как сотрудники управления вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Росгвардейцы внесли значительный вклад в обеспечение общественной безопасности во время проведения значимых массовых мероприятий. На прошедшей неделе в управлении Росгвардии по Орловской области состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2026 года под руководством начальника штаба майора Егора Суслова. В мероприятии приняли участие командиры структурных подразделений, сотрудники и военнослужащие управления. Майор Егор Суслов отметил, что задачи, стоящие перед территориальным управлением Росгвардии в первом полугодии этого года, выполнены в полном объеме. Срывов не допущено, равно как и потери личного состава. Начальник штаба регионального управления подчеркнул, что, несмотря на постоянные изменения оперативной обстановки, выполнение задач в условиях проведения специальной военной операции, правоохранители максимально реализовали свои служебные навыки и умения, проявили ответственное отношение к исполнению должностных обязанностей и своего гражданского долга. Было отмечено, что успешному выполнению служебно-боевых задач в прошедшем периоде этого года способствовала реализация комплексного применения сил и средств управления.
0: Каковы же итоги этого полугодия?
1: За прошедший период текущего года подразделениями управления выполнено свыше 500 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в ходе которых за различные правонарушения задержано и доставлено в территориальные отделы полиции около 80 человек. Сотрудники специальных подразделений ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» территориального управления Росгвардии привлекались к выполнению более 200 служебно-боевых задач и специальных мероприятий как на территории региона, так за его пределами. По подозрению в совершении преступлений было задержано 26 граждан. Из незаконного оборота изъято свыше 1000 единиц боеприпасов различного калибра, порядка 300 грамм наркотических веществ и около 30 килограмм взрывчатых веществ. Надежную охрану объектов, а также имущество физических и юридических лиц по договорам обеспечивают подразделения вневедомственной охраны. В настоящее время в Орловской области под их охраной находится более 2000 объектов и более 2000 мест проживания и хранения имущества граждан, а также более 100 транспортных средств, в том числе карет скорой помощи и общественного транспорта. Под физической охраной находится 12 объектов. Ежесуточно на улицах и в иных общественных местах выделяется свыше 60 сотрудников в составе порядка 30 групп задержаний. В 2026 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 4000 выездов по сигналу тревога на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан, по результатам которых задержанные передано сотрудникам полиции более 100 правонарушителей. Осуществлено 109 выездов по заявкам территориальных органов МВД России. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля регионального управления в этом году выявлено более 180 нарушений. При этом из оборота изъято более 120 единиц гражданского оружия. Благодаря компенсационной программе для населения 26 единиц оружия и 236 патронов сдано гражданами в добровольном порядке. Кроме того, в рамках предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы обработано свыше 6000 заявлений, проведено более 1800 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами, по результатам которых выявлено 89 нарушений в области оборота оружия. К административной ответственности привлечено 89 владельцев. В государственные военизированные организации передано 96 единиц гладкоствольного оружия и более 1000 единиц боеприпасов для выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции. Отмечу, что для передачи оружия в государственные военизированные организации орловцам нужно обратиться в подразделение Центра лицензионно-разрешительной работы по месту своего проживания. Также можно воспользоваться специальным электронным сервисом на официальном интернет-сайте Росгвардии, где необходимо заполнить и отправить форму заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, реквизитов разрешительных документов и информации об оружии и регионе проживания. В зоне СВО в первую очередь востребованы многозарядные ружья, гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра. Именно они наиболее эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. В завершении мероприятия майор Егор Суслов отметил, что все поставленные служебно-боевые задачи в первом полугодии выполнены в полном объеме. В целях дальнейшего повышения эффективности служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Орловской области по обеспечению государственной и общественной безопасности он поставил задачи на второе полугодие 2026 года.
0: На этом наше время подходит к концу. Благодарим за полезную информацию. На этом я, Григорий Николаев.
1: И Александр Казаков.
0: Прощаемся до новых встреч на волнах радио «Россия Орел». Берегите себя. Всего доброго.
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На радио «Россия Орел»

0: это не значит, что мир станет опаснее. Ну, представим себе, что у вас появилась программа, которая обнаружила, что, оказывается, в квартиру на первом этаже можно залезть через открытую форточку. Раньше этого не знали.
1: Так
0: вот, в течение 2-3 дней весь мир будет, правда, в опасности. Через 2-3 дня те, кто слушает радио, уже научатся форточки закрывать. Ну, а те, кто не слушается, ограбят. Вот, и на следующей неделе мир станет безопаснее, потому что одну уязвимость сразу заткнут. То есть даже если он будет находить там, найдет еще 1000, даже если он нашел 1000 и найдет еще 1000, в чем сомневаюсь, вот, то с тем же искусственным интеллектом научится очень быстро их затыкать. То есть однократные взломы, да, будут. Сейчас, кстати, из-за искусственного интеллекта очень расширился круг хакеров, появились так называемые мамкины хакеры. Раньше было много лет 40 команд мирового класса. Сейчас вот Россию, например, атакуют уже более 100 команд. Угу. То есть задачи хакерам, правда, облегчились. Но это не значит, что мир станет опаснее, потому что средства защиты можно развивать так же быстро.
2: А в России увеличилось количество команд хакеров?
1: Да, ну, есть мамкины русские хакеры.
0: А русские хакеры работают, но основные силы хакеров направлены не на яркие взломы. Основные хакеры – это скрытое наблюдение и разведка, их не видно.
1: Угу.
0: Вот. Могу что-то мне подсказывать, что они работают, есть основания предположить. Вот, но таких вот атак, типа как в прошлом году было на наш Аэрофлот, они сейчас не делают. Они ломают там военные системы иногда, они выводят из строя там управление какими-нибудь военными заводами наши.
1: Mm-hmm.
0: Вот, но больше в резонансные игры не лезут. Вот, нет, на этом фронте, на фронте кибервойны, вот с хакерами у нас все нормально.
1: Mm-hmm. А с киберзащитой у нас как? Потому что вы говорите, да, что вот нашли уязвимость, там форточка туда-сюда, но смотря куда форточка. Если в квартиру на первом этаже, то ничего.
0: Нет, вот как раз пример Аэрофлота, конец июля прошлого года, он был очень поучительный, потому что первая атака была до крайности болезненная, очень здорово организованная, ее год готовили. А дырки, если честно, к сожалению, были детсадовские, там были слабые пароли, там были компьютеры, которые не менялись 7 лет вместе с софтом.
1: Угу.
0: Вот, то есть на них не ставили свежие патчи, там, свежие заплатки. Вот, то есть, ну, компания продемонстрировала неподготовленность. Но зато она так классно держала удар, то есть вот за 3 дня, пока они восстанавливались,
1: угу,
0: они очень хорошо взаимодействовали с окружающим миром, и, собственно, главная задача, информационная война провалилась, информационная атака, что вот мы можем за 2 дня уронить самую крутую компанию России, и так теперь будет с каждой.
1: Угу.
0: И вот это было такой прививкой, что в течение года после этого никаких вот резонансных взломов такого класса уже хакеры с той стороны не делали. Им, видимо, деньги перестали давать за то, что они задачу не выполнили.
2: То есть, Андрей Юрьевич, мы всегда говорим, что вот у нас это, как так сказать, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. То есть в данном случае нельзя так сказать. То есть этот урок был усвоен не только компанией, на которую атака была произведена.
0: Ну вот обратите внимание, последние 2 года вы практически не вспомните резонансных атак на банки и финансовые компании. Почему? Потому что 3-4 года назад их прокатилась целая волна, и все начали защищаться. Вот. Но кроме того, что такое уязвимость нулевого дня? Почему она называется Zero Day, нулевой день?
1: Так.
0: Потому что они узнают в момент ее первого появления. Вот она прямо сегодня появилась, и прямо сегодня что-то сломала.
1: Угу.
0: Вот. Ну а если вас с первого удара не свалят, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас толще.
1: Вот, да, вот так что по поводу «делает нас толще» и хочется сейчас поговорить. Андрей Игоревич, ну, понятно, что любая война – это сражение меча и щита, да? То есть вот мы наращиваем наступательное оружие, но при этом у нас точно так же совершенствуется и оборонительное. Вот у нас искусственный интеллект научился перебирать пароли, там, взламывать, находить уязвимости. Окей, но этот же самый искусственный интеллект же может и защищающие программы какие-то придумать. Уж простите за
0: Совершенно правильно, это уже используется. К сожалению, есть тут 2 проблемы. Первая, у плохих дядей, мошенников и правонарушителей более гибкие мозги, ну, потому что у них схемы короткоживущие, все время надо что-то придумывать, ну, и все время прятаться. Поэтому они, к сожалению, часто реагируют быстрее. Вот, ну, а у нас есть еще наша русская черта, которая нам сейчас конкретно мешает. Это вот такая медлительность, гром не грянет, мужик не перекрестится, это вот право. Поэтому мы могли бы там делать больше, но тем не менее сейчас наши, как бы, действия наших защитников более адекватные. Вот. И потом, ну, мне приходится много быть на конференциях по безопасности. Раньше примерно 80% мозга безопасника было поражено.

0: ну, бумажной безопасности, всякие сертификаты, комплаенсы, там, проверки. Проверки каких-нибудь Роскомнадзоров, там, стеков и прочих. Вот сейчас это целиком практическая безопасность. Вот, как будут ломать, как будем защищаться.
1: Андрей Игоревич, а что касается искусственного интеллекта, который вот, вот-вот вроде как уже есть в военной сфере, ему есть что противопоставить? Ну вот я прямо скажу, Андрей Игоревич, то, что меня интересует. Вот говорят, что дронами уже искусственный интеллект управляет. Это правда? И есть что противопоставить?
0: Это правда, но на нашем Герань 5 тоже искусственный интеллект управляет дронами, причем даже может делать там такой интернетик для своих. То есть даже если заглушить связь, они все равно смогут между собой общаться через так называемую меш-сеть. Вот, ну, в роевом интеллекте, когда один оператор управляет несколькими дронами, сильно опередили китайцы, хотя вот эта сторона для меня печальная, потому что там голая математика, а мозгов у нас как-то по жизни хватало. Почему нас в алгоритмах опережают, не очень понимаю. Это раз. Второе, к сожалению, в боевых действиях сейчас используется одна конкретная, очень большая программа, которая называется Palantir Maven Smart. Вот, Maven Smart System американскими военными для обнаружения целей, приоритизации там и полностью, ну, управления уничтожением. Вот, но для того, чтобы программа класса «Палантир» появилась, ее кормили 25 лет, вернее, 20, она в 2003-м появилась, вот, и 10 лет ей позволили жить в убыток, то есть ее очень долго развивали. Вот, у нас такого рода долгих разработок, к сожалению, почему-то не было, поэтому мы так лоскутно-кусочно задачи решаем. То есть задачи решаются, но более простыми способами и несколькими разными программами,
2: поняли,
0: а не одной мощности.
2: Ну вот если русские долго запрягают, то уж точно быстро едут. Все мы это знаем отлично, да, в случае, когда очень надо, умеем работать быстро. Спасибо большое.
1: Андрей Игоревич, спасибо вам большое. Президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед» Андрей Масолович был с нами на связи.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Ускоренные темпы строительства ключевых федеральных трасс и масштабные изменения транспортного каркаса страны ставят перед дорожниками крайне серьезные задачи. Об этом сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также он отметил, что цифровизация отрасли и применение все того же пресловутого, уже обсужденного с нами с вами в предыдущем отрезке эфира, да, искусственного интеллекта, становится обязательным условием для реализации намеченных планов.
3: Как, вот такой как момент. Же используется искусственный интеллект в дорожном строительстве? Нам, конечно, очень сильно стало интересно. Помимо этого, прежде чем нашего эксперта подключить, скажу, что вот на этом же мероприятии, где про цифровизацию говорилось, а это был бизнес-завтрак и деловой завтрак с руководителем Росавтодора Романом Новиковым, сказано было о том, что трассу М-12 продлят до Тюмени, до конца года. М-12, это, которая Восток. Угу. Видимо, вот в процессе строительства искусственный интеллект тоже наверняка будет применяться. Интересно, как?
2: Очень интересно. И как это отразится на качестве полотна?
3: С нами на связи член общественного совета Ространснадзора, председатель управления ассоциации Межрегион Автотранс, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Сергей Валентинович, скажите, пожалуйста, ну как используется искусственный интеллект в дорожном строительстве?
4: Ну, очень широко. Во-первых, он активно используется при проектировании дорог, потому что для того, чтобы сделать правильную долговечную дорогу оптимального места, нужно собрать в одну кучу много разных переменных и постоянных функций, которые влияют на скорость строительства, качество и, самое главное, стоимость дороги. Это связано, в первую очередь, с различного вида грунтами, по которым проходит потенциальная или существующая дорога. Различные развязки и связки, которые в зависимости от бесшовного движения, когда нет примыканий и пересечений, либо там, когда есть примыкание и пересечение для расчета пропускной способности дороги. Раньше это делали инженеры-строители, теперь это делает искусственный интеллект, существенно сокращая время проектирования и стоимость проектирования, потому что человек живой стоит дороже, чем робот, программа, которая искусственным интеллектом владеет, которым использует его. Плюс эксплуатация искусственного интеллекта, эксплуатация дороги, это для использования интеллектуальных транспортных систем, которые, например, в Москве, если мы такой пример возьмем, предметный, регулирует частоту работы светофоров для того, чтобы при увеличении трафика утреннего или вечернего примыкание, допустим, работать будет реже, чем основная дорога, и наоборот. Либо в случае наличия какого-то ДТП, когда пытаются объезжать основную дорогу по более локальным дорогам, переключается система работы светофоров, и не так затруднено движение в принципе, как это было бы, если бы не было системы управления дорожным движением.
2: Понятно.
4: Вот так работает система.
2: Ага. А вот на качество самого полотна каким-то образом влияет искусственный интеллект? Может он рассчитать, как сделать так, чтобы... Ну, понятно, что на платных трассах все-таки не настолько, да, а вот на бесплатных так, чтобы вот асфальт не смывало весенними паводками.
4: Конечно, может. Он это и делает. У нас и во времена Советского Союза были очень глубокие и разносторонние нормативы, касаемые качества вообще дороги в целом и дорожного полотна в частности. Просто появляются не очень профессиональные люди, которые воплощают в жизнь плановые позиции. Mm-hmm. Есть люди, которых соблазн личного обогащения выше, чем исполнение своей трудовой функции и служебной обязанности. Поэтому не от интеллекта зависит качество, в прикладном смысле, качество дорожного полотна, а от тех людей, которые его делают, и от тех людей, которые контролируют этих строителей и ремонтников. Mm-hmm. Вот здесь, к сожалению, интеллект искусственный пока не используется, только используется человеческий разум и человеческие страсти, к сожалению. Но это совесть, не только в нашей стране, к сожалению, но, как правило, вот от этого зависит качество дорожного покрытия.
2: А жаль, скажу жаль, прямо. Да. И такой еще вопрос. Когда вот строилась трасса М-11, да, в Петербург, когда первая очередь вот этой трассы «Восток» строилась, были достаточно такие серьезные моменты, на которые обращали внимание, но уже постфактум. Например, трасса есть, освещения нет. Дорогу запустили, да, автомобили едут, оплата взимается, но освещения нет. Или участки, расстояния между заправками такие, что у людей успевал закончиться бензин. Да, вот такой вот тоже момент возникал. Или случилось что-то с автомобилем, а съехать некуда и останавливаться нельзя. И вот делай, что хочешь, а скорость 130 км в час. Вот эти вот все... Потом понятно, что на М-11 все это было решено, но для этого потребовалось время. То есть было ощущение, что как бы вот изначально не пропланировали. Сейчас, в том числе, может быть, и искусственный интеллект помогает. Будут ли учитываться вот эти ошибки?
4: Да, конечно. Вы знаете, вообще любая платная дорога по действующим в России стандартам, она должна иметь определенную категорию, определенный класс, которому полагается в обязательном порядке освещение дорожного полотна. Просто, насколько я понимаю, дорогу на Санкт-Петербург строили в опережающем темпе, хотели нашему руководству страны показать, что планы реализованы, но не в полном объеме. Мне на память приходит наш знаменитый ТКАД подмосковный, когда его официально открыли, по ним можно было ездить, но при этом там не было даже указателей, в какую сторону куда ехать, и тем более не были в полном объеме установлены мачты освещения.
2: Да, это была, конечно, загадочная дорога такая.
4: Мягко говоря, недоработка, если говорить так очень лояльно. Но на самом деле это такой чиновничий прогиб перед руководством, что мы сделали те планы вовремя, которые вы указали. А то, что эта дорога не соответствует нормативу, в принципе, ее нельзя эксплуатировать, то об этом, в принципе, одни умолчали, а другие, кто должен был вопрос задать, его не задали. А вообще, дорога изначально в плановом порядке, проектом, должна быть оснащена и необходимым количеством заправочных комплексов. Единственное, что заправочные комплексы, они не входят, не принадлежат собственникам дороги. Обычно это отдают на аутсорсинг. И тут уже вопрос тем, кому они по конкурсной процедуре разыграли вот такой вид деятельности. Если, например, какие-то нефтяные компании, сетевые или не сетевые, то вопрос уже к ним, почему вы, взяв на себя обязательства, их не исполняете. Опять вопрос к собственнику дороги, к надзорному органу, который должен вопрос ставить ребром и привлекать к ответственности таких руководителей и предприятий, которые берут ответственность, но ее не исполняют. Поэтому тут в проектном плане все эти вещи и заправки на определенном количестве километров, и парковочные карманы, и на платных дорогах предусмотрена система аварийных комиссаров. Это обязательная опция, обязательное требование в случае совершения ДТП либо немотивированной остановки по камерам видеонаблюдения, опять же, через искусственный интеллект, в том числе и без него, замечая, в каком месте автомобиль остановился, высылают аварийного комиссара с щитом прикрытия, который подъезжает, этот автомобиль огораживает явно яркими такими маркировками, чтобы остальные участники движения либо днем, либо ночью издалека увидели, делают оповещение по знакам, и после этого организуют эвакуацию транспорта, если его невозможно быстро починить, ну, бензин, допустим, закончился. Для каждой платной дороги это обязательная опция. Но где-то владельцы дороги или эксплуатирующие организации экономят на этой опции, где-то она работает не очень хорошо, поэтому мы и видим с вами, что машина стоит, никого нет, и совершается такое ДТП. Еще в стоящий автомобиль влетает еще один автомобиль. И, соответственно, как правило, к сожалению, с пострадавшими такие аварии происходят. Да. Поэтому, опять же, это вопрос не к дорожникам, не совсем к дорожникам, а к надзорным органам. У нас Росавтодор контролируется прокуратурой по части параметров, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по части параметров, мы сотрудниками ГИБДД тоже по части параметров. То есть, по сути, если есть желание, а нормативная база существует, то можно совершенно спокойно заставить собственника дороги или ту организацию, которая ее эксплуатирует, содержать автодорогу в определенном установленном государственном нормативе. Они у нас не хуже, чем в Германии или Финляндии, уверяю вас. Если им следовать, то дороги будут чистые, безопасные и очень качественные. Ну, для примера, который я всегда привожу, при расчете необходимой техники для расчистки дорог, когда песком засыпает в межсезонный период, либо когда снегом засыпает, идет расчет румбов ветра, по которому определяют, какое количество снега, песка или еще чего-то будет надувать на дорогу в таком-то месте. От этого рассчитывают, какое количество техники очистительной должно использоваться. Нормативы есть, практика использования технологий есть, и с людьми бывает проблема, потому что автодорожная отрасль, к сожалению, не может похвастаться конкурентными зарплатами. И из-за этого вот качество ее эксплуатации подводит и сказывается на неудобствах пользователей этой дороги, которые платят весьма немалые деньги.
3: Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Да, да, спасибо, да, большое за интересную беседу. Сергей Храпач был с нами на связи.
0: Наше время. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах «Радио России Ярославль» звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Мы так торопимся жить, что тут... Реклама.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама.
14: Радио России. 102.3 FM в Орле.
15: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин провел совещание по вопросам развития авиации. ВС России поразили подстанцию в Николаевской области. ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо. Далее подробности. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ил-114-300.
17: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективные модели у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, ну, все заместили. И более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
16: Путин подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских военных самолетов подтверждает суверенитет России. Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Вооруженные силы России нанесли удар с помощью БПЛА «Герань» по подстанции в Николаевской области и обесточили предприятие, работавшее в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По информации военного ведомства, вооруженные силы России продолжают поражать объекты по элементам критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Ранее в оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Иволжанское в Сумской области. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды.
18: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм. Превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный. Никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
16: Медведев отметил, что диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно. Зампред Совбез пояснил, что равноправный диалог с зависимыми от внешних спонсоров режимами, в том числе с киевским, не имеет смысла обсуждать вопросы необходимости теми, кто реально ими управляет. А Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это полумертвая организация. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме. По его словам, членство России в этой структуре – это возможность на обливание грязью отвечать фактами.
19: Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство. Другие не выйдут. Мы выйдем одни, и ну, не то, что нам как бы будет неуютно. Нет, но не лишне иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, но просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры.
16: Ранее Лавров заявил, что украинский конфликт еще вполне возможно разрешить политико-дипломатическими методами. Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. ФАС разослала соответствующие письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в России. Как сообщили в ведомстве, профильным ассоциациям и союзам напомнили о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом. Нефтекомпании максимально увеличили объемы производства и поставок, сокращены сроки ремонтов НПЗ. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Парламент Румынии принял законопроект об объединении с Молдавией. Решение не окончательное. Он прошел в Нижней Палате и теперь будет рассмотрен Сенатом. Проект закона был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма молчаливого принятия. По регламенту не рассмотренные, не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекта через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Как напоминает ТАСС, после распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
20: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований официально. Пресс-служба московского футбольного «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Тем временем «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на 1 год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Анталияспором». Сообщалось о том, что в «Локомотиве» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Экс-нападающий сборной Бразилии легендарный футболист Роналдиньо подписал контракт с клубом «Равенна» из 3-го дивизиона чемпионата Италии и будет официально зарегистрирован как игрок. По данным Тутто Меркато Уэб, 46-летний бразилец также получит акции клуба. Однако до сих пор не ясно, сыграет ли Роналдиньо в официальном матче. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
16: Погода. В четверг, 25 июня, в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. В Калининграде без осадков плюс 23, плюс 25. В Кирове плюс 15, плюс 17, кратковременный дождь. В Казани плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. Гроза. В Самаре без осадков плюс 20, плюс 22. В Ростове-на-Дону плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь, гроза. В Севастополе без осадков плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в Москве 21 градус тепла.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы снова в студии, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Как всегда, напоминаем наши контакты еще раз. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Спасибо всем тем, кто уже написал свое собственное мнение по поводу тем, которые мы обсуждаем. Продолжайте делать в том же духе, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте «Радио Россия», она называется. Там много всего интересного, в том числе трансляция, прямая трансляция нашего эфира. Можете посмотреть, послушать, а также оставить комментарий под ней. Скачивайте приложение «Радио Россия» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: Мы переходим к теме обсуждения. Тема касается всех нас, всех, кто ходит в магазины. Я думаю, что исключений в этом нет. Опасные для здоровья товары, фальсифицированную или некачественную продукцию, могут начать автоматически блокировать на кассах. Такой законопроект поступил в Госдуму. То есть как это будет работать? Вот взяли вы с полки какой-то товар, подошли к кассе, да, кассир пытается его пробить, а он не пробивается. Ну, потому что это товар фальсифицированный, например. Другой вопрос. А как он оказался на полке?
9: Хороший вопрос. В общем, вот такая вот предлагается новая мера для борьбы с фальсификатом. Сейчас попробуем разобраться, для чего это делается, как действительно раньше фальсификат мог попасть в магазин, и что теперь в связи с этим будет происходить на кассах. Ну, я взял товар, мне отказали, сказали, это фальсификат, и дальше что? Всю партию выбрасывают, всю партию куда отправляют? В других магазинах этот товар можно будет купить или нельзя будет купить?
8: Да, или, что довольно часто происходит на самом деле в наших магазинах, ну, я думаю, что многие с этим сталкивались. Раз, и новый ценничек, ну, наклеили, штрих-кодик наклеили, оп. Ну, так вот у нас срок годности обновляли, да? На каких-то товарах. Довольно распространенное было нарушение в свое время. Будут ли выступать магазины сами против себя? Тоже непонятно. Ну, касса-то принадлежит магазину.
9: С нами на связи руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. Илья Владимирович, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
9: Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, что это за система? И нас-то, конечно, в первую очередь интересует, а ну а что сейчас, фальсификат попадает, и мы его покупаем, и никто за этим не смотрит, что ли?
10: Фальсификат иногда попадает, за этим смотрят. Смотрят в первую очередь Роспотребнадзор, смотрят всякие другие структуры типа Роскачества, которые проводят проверки регулярно, смотрят покупателей, смотрят, ну, в общем, как всегда, пожарная милиция. Первое. Второе. Если честно, закон-то, в общем, не только о фальсификате. Речь идет о более широком круге продукции, который объединяет и опасную продукцию, продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологическими нарушениями и так далее. Там много всего. В общем, вся продукция, которая не только поддельная, но и может по другим причинам нести риски или может быть причиной ущерба нашему с вами здоровью или даже жизни. И ее тоже примерно так же выявляют те же самые структуры. Если говорить о новизне, которую создает этот закон, то, что впервые систему «Честный знак» ГИСМТ начинают использовать не как учетную систему, а как элемент управления. Раньше ведь как было? Роспотребнадзор проводит проверки или плановые, или по заявлениям граждан. Выявляет те или иные опасные для здоровья товары. Они самые разные могут быть. Детские, например, игрушки с опасной краской. Mm-hmm. Да, и он дает предписание снять с реализации. Речь может идти об отдельной партии или о целой группе товаров, или всей товарной группе. Но предписание, вы знаете как, это то, что называется «пока улита едет». Да? Там всегда есть некоторый разрыв между тем, как он выписал это предписание, mm-hmm. и когда все это дошло до последнего прилавка, где находились эти товары. Они же могут быть по всей стране. Соединение честного знака и умных касс позволяет это сделать мгновенно всюду. Всюду, где товар продается через кассы. Понятно, mm-hmm. что если мимо касс, то тут же ничего не сделаешь.
8: Ну да.
10: Да. Но в этом, конечно, преимущество, и в этом же понятный риск. Чтобы не бросать тень на наших производителей, приведу пример из американской жизни. 2008 год. Вспышка кишечной палочки. И первоначально регулятор FDA объявляет виновником томаты. Так. Он выносит предписание, там без всякой этой системы, но, тем не менее, продажи обрушились, фермеры терпят убытки, а чуть позже выясняется, что основным источником были острые перцы халапеньо и серрано из Мексики. Но убытки-то уже понесены. И это большой вопрос, насколько точно и гарантированно принято решение регулятором. Я очень надеюсь, что значительный такой объем нормативной работы еще предстоит сделать, потому что правительство поручается в рамках этого законопроекта разработать все вот эти процедуры, так чтобы такой ответственный, достойный производитель или торговец не несли серьезные убытки, да и мы с вами тоже не несли бы убытки из-за возможных технических ошибок. Они всегда возможны. Но вот была такая история, что тоже из жизни заокеанского товарища. Abbott Laboratories. Это компания, которая один из основных производителей детского питания. Значит, у них там были проблемы с качеством продукции, и они остановили производство целиком. И в результате вот они, был закрыт этот завод, и в результате там возник серьезный дефицит детского питания в 22-м году. Это была уже проблема не только этого производителя или предприятия, или торговцев, а детей.
8: Ну, хорошо, хорошо, предположим. Но, опять же, остается открытым вопрос. Вот у нас один магазин, да? В этом магазине на полке стоит фальсификат или товар по какой-то причине вредный. Да? Вот. Да. И вот в этом же магазине касса. И есть в этом магазине администрация, задача которой продать весь товар, который у нее есть, да, минимизировав тем самым свои потери. Я себе слабо представляю хорошего администратора такого магазина, который не придумает, как обойти умную кассу. Ну, потому что вот реально в крупных, очень крупных сетевых супермаркетах я лично сталкивалась с ситуацией переклеивания вот этих наклеек со сроком годности.
10: Понимаю. И это возможно. И более того, мы с вами можем стать соучастниками этого. Нам говорят, слушайте, это классный продукт. Это вот там какой-то... Не знаю, где-то там в Москве какое-то надзорное ведомство чего-то там на кого-то
8: что-то там придумало, а продукт классный.
10: Да, нам теперь продавать не дают. А у нас ни одной жалобы. Угу. И мы с вами говорим, слушайте, 10% скидочку дайте, и мы купим. Ну, только мимо кассы купим или пробьем под видом чего-нибудь еще. На самом деле ситуация возможная, но, как всегда, это вопрос цены риска.
8: Я просто я к чему веду? Ну вот очередной законопроект. Вот вроде бы как улучшить нашу с вами жизнь. Но он же не работает. Ну, во всяком случае, на 100% он точно не сработает.
10: Нет. Значит, во-первых, он еще не принят.
8: Ну да, ну хорошо.
10: Работает он или нет, я бы не стал. Во-вторых, не существует, в принципе, ни одного... закона, который делает людей счастливыми всегда и во всем. Этот закон позволяет сделать следующее. Решение, если оно принято о том, что та или иная товарная партия опасна, да, по разным причинам, остановить эту товарную продажу, реализацию этих товаров техническим способом. Сразу и мгновенно по всей стране.
9: Мгновенный результат. Илья Владимирович, времени, к сожалению, у нас совсем не остается. Спасибо вам большое за разговор. Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев был с нами на связи.
0: Наше время.
9: Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ. Об этом говорят соответствующие исследователи, которые проводили свою работу. Отмечается, что с 2025 года таких объявлений, фейковых, опять же, да, количество таких объявлений выросло на 42%, ну, то есть практически наполовину, да. В чем здесь суть? Суть в том, что просят предоплату для того, чтобы обработать участок от клещей, комаров, муравьев или каких-то других паразитов, а потом на саму процедуру, собственно, и не приезжают. Ну, такой банальный обман, но, тем не менее, дачники, ответственные, я хочу сказать, дачники, которые хотят себя обезопасить, они попадаются на уловку мошенников. Попробуем разобраться во всем с председателем Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Расскажите, пожалуйста, насколько вот серьезен масштаб проблемы в данном случае?
11: Я думаю, масштаб не очень серьезен, потому что дачники такой битый уже народ, многократно обманутый, поэтому дачника среднестатистического трудно довольно обмануть, а тем более выманить у него деньги. Ну, если трудно, но все равно можно. То есть люди, которых обманывают там 100 раз, а все равно они готовы, чтобы их дальше обманывали. Поэтому, конечно же, и среди нашего брата находятся те, кого обманывают. Полы сказали, что взяли предоплату и не приехали. Ну, это значит такие, это начинающие жулики, да, неизящные. И, в принципе, для нас это, ну, самые наименее зловредные жулики, потому что они не нанесли вам никакого другого ущерба, кроме материального. А вот представьте, если все-таки приехали ребята, стали обрабатывать от клеща. Чем обрабатывать? Вы знаете, да, вот от клеща есть препараты, от клещей, от эксодовых клещей, те, которые, так сказать, кровопивцы, да, и которые мы боимся из-за болезни Лайма и прочих-прочих других болезней. Так вот, ну, препаратов много разных. Есть препараты любительские, которые наименее вредные непосвященным людям. Есть профессиональные препараты. Ясно, что профессиональными препаратами вряд ли можно обрабатывать дачу, тем более, где там дети, собачки, где люди шашлыки жарят. Ну, в общем, много вопросов. И вот эти обработки, они чаще всего не поднадзорны никому. Дядя приехал, и что он там налил в свой опрыскиватель, вы же не знаете, вы не ведаете этого, вы не проверяли это. Поэтому я бы с опаской относился к таким объявлениям, если, конечно, это не какая-то действительно проверенная, сертифицированная компания, такие тоже есть.
8: Вот, я хотела часто спросить, а вот, есть ли такие, да, проверенные, сертифицированные, к которым точно можно обратиться, чтобы, например, раз и навсегда убрать с участка слизни вот этих ужасных испанских?
11: Ну, есть, конечно. Вот, кстати, вот эта фраза. Раз и навсегда.
8: Ну, хорошо, которую... на этот сезон, ладно.
11: И на этот сезон. Помните о том, что это как раз самая главная приманка жуликов. Раз и навсегда. Потому что ни один специалист в области там, насекомых, либо моллюсков, которыми являются слизни, не пообещает вам этого. Потому что это невозможно. Это, знаете, как обещать. Мы уберем из вашей жизни все зло. Ну, невозможно зло убрать из жизни, так и вредителей невозможно. Все равно и муравьи появятся, и клещи появятся, и слизни будут. Можно регулировать их численность, но здесь уже должен быть специалист, который избавит вас от той численности, которая наносит серьезный ущерб. Но он никогда не обещает расправиться раз и навсегда со всем. Так что вот это первый такой маркер, что, скорее всего, вас начинают обманывать и разводить. Вот с этим будьте осторожны. Это первое. Второе. Требование предоплаты – это практически 98-процентный тоже маркер того, что вас хотят обжулить. Ну, как это так? Вот представьте, вы заказываете ресторан, да, где-то в интернете на неизвестном сайте, а вам говорят, вы оплатите сначала ваш ужин, а потом приезжайте. Ну, вы что, вы покроете виска, скажете, не, уж сначала я поем, а потом уже оплачу.
8: Ну, знаете,
11: оплачу.
8: Всяко так бывает, если банкет заказываешь, то приходится платить вперед, тут уж никак.
11: Нет, если банкет заказываешь, вы некую предоплату вносите, но не платите за все. Поэтому вот что вас насторожить должно. Ну и, конечно, все-таки, если это будет какое-то учреждение, работающее при каком-то научном центре, понимаете, там, где специалист работает, вот настоящий специалист, даже если он подрабатывает, он ученый, но подрабатывает он вот этим, ну, по крайней мере, он не накосит это точно. У него есть некая профессиональная гордость, честь, профессиональное, он, ну, не мухлюет, даже когда ему голодно. Поэтому вот обращайтесь в такие вот заведения. Когда-то, давным-давно у нас были так называемые станции защиты растений, которые располагались в каждом регионе нашей страны большой. И станции защиты растений, кроме всего прочего, кроме, например, подбора препаратов, подбора сроков опрыскивания, борьбы, потому что, ну, у каждого вредителя есть своя...
9: Вот бы, Андрей Владимирович, сейчас взять и вернуть синофаза этих, да, сертифицированных специалистов из институтов, и тогда уж точно быть уверенными, что ваш участок будет обработан не на 100%, не навсегда, а хотя бы на ближайшее время. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи.
12: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
13: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
12: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
12: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
8: Мы продолжаем наш эфир, и у нас 15-минутка спорта. Как обычно, Андрей Кудряшов у нас.
16: Пауза.
8: Ну, я пыталась посчитать, сколько минут мы сейчас будем разговаривать о спорте.
16: Здрасте. Здрасте. Не, ну, сегодня решили поговорить все-таки о чемпионате мира в Штатах Канаде и Мексике.
9: Он закончился? Закончился? Когда?
16: Нет, это еще долгая история. По 19 июля. Это еще жить, еще целый месяц. Но он, да, он стал очень длинным турниром, потому что впервые в истории 48 команд участвуют. Это, конечно, такая история тяжелая. Но вот мы вчера тоже с коллегами сидели, общались и обсуждали все перипетии чемпионата мира и сошлись на том, что вот первые два тура, вот первый и второй матч, да, в каждой группе, это такая вот мировая тусовка. Болельщики, какие-то совершенно сумасшедшие спортивные герои, как вратарь сборной Курасао, да, 40-летний мужик, который там чуть ли у нас не во второй лиге, по-моему, играл, он тоже через Россию. Ну, где-то тут играл он. Вот, и сейчас, когда он с испанцами, они... нет, Кабо-Верде, я перепутал, извините. Вот, когда они сыграли в первом туре с испанцами в ничью 0-0, он сделал там пару сейвов, у него было в подписчиках, по-моему, ну, 1050, да, там, на Кабо-Верде живут 100 тысяч человек, да, из них половина жителей страны на него, естественно, подписаны, ну, такой крутой мужчина, да. После этого матча у него 50 миллионов в социальных сетях взлетело, причем там за 3-4 дня. И рассказывали совершенно фантастическую историю, какие-то ушлые китайцы какой-то маленькой там фирмы, ну, которая там что-то там продает, неважно что, да, вот, они ему написали в директ, агенту этого вратаря написали в директ, и предложили контракт, такого никогда не было, ну, там на сумму на 15 тысяч, там, долларов, да, но для них это просто вообще как манна небесная, там агент их потом благодарил, там, говорил, спасибо большое, слушайте, я так рад, да, мы вообще рады, там, завтра, давайте завтра спишемся.
9: Я упустил, что он такого сделал-то, что у него так...
16: Он, нет, команда сыграла в ничью 0-0 с Испанией. Это сенсация, спортивная сенсация. Вот, да. Он отбивал очень... Ну, несложные мячи, но он сделал так, чтобы они не забили. У них, безусловно, были голевые шансы, да, он там вытащил пару спасений, но, как вам сказать, да, когда 11 человек защищаются у себя, да, и не бегают вперед вообще, да, забить гол, на самом деле, очень сложно, потому что все умеют играть в футбол. Вам надо пробить стену. Там, а стену пробить за 90 минут не особо возможно. Да? Там, понятно, что какие-то моменты так или иначе будут возникать, потому что невозможно все время обороняться. Да? Все равно ты будешь допускать ошибки. Но вот когда эти моменты возникали, он все равно сумел эти мячи отбивать. Вот. И он стал национальным героем. Мало того, что он стал национальным героем, он стал вообще мировой суперзвездой в спорте. И вот завершая эту историю про вот этого бедного китайского купца, его потом просто никто не ответил, да, потому что ему в директ там начали сыпаться, там уже там люди звонили этому агенту, то есть там заключали контракт там не на 15 тысяч, да, там, а на 1,5 миллиона уже, там с каждым часом ставки росли, это очень веселая на самом деле история. Ну, естественно, пару слов там сказать про Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если что, мужчинам Месси 38 лет, понятно, что достигая вообще такого возраста, и Роналду вообще 41 год, на всякий случай. Просто на таком уровне, то есть дойти до во-первых, такого возраста, не получив какие-то серьезные травмы, и мне очень, на самом деле, зацепились слова Лионеля Месси. Сегодня я где-то прочитал, что пока мое тело будет позволять мне играть в футбол, это правда на самом деле. Я буду играть в футбол, да, но потому что все, аргентинцы выиграли 4 года назад, они там спустя, после 86-го года, когда Диего Марадона привел сборную Аргентины к знаменитой победе в Мексике, как раз на чемпионате мира, когда они немцев 1-0 обыграли. С тех пор, конечно, аргентинцы мечтали, что они выиграют чемпионат мира. И вот в 22-м году в Катаре в фантастическом финале они победили французов, да, 4-3. И тогда, собственно, можно было заканчивать. И я читал историю, что главный тренер сборной Аргентины еще за 2 месяца до старта чемпионата мира не знал, поедет ли Месси в сборную или нет. Угу. То есть человек просто нанял специальных людей. Он же в Майами. Он играет в США вообще, в принципе, в клубной карьере за какой-то клуб американский в МЛС. Они наняли физиотерапевта, наняли специального человека, который следил за подготовкой, физухой. Естественно, еда, да, очень важно. Да. И за 2 месяца человек подготовился так, что вот он сейчас забил 5 голов. 3 в первом матче и 2 во втором. В 38 лет. Да, понятно, что он поцелованный богом футболист, это с этим уже никто не спорит. Феноменальный, на самом деле, футболист. Такие очень редко рождаются. Но, тем не менее, дожить до 38 и играть на своем каком? Шестом, пятом, я уже забыл. Ну, шестой чемпионат мира, это 24 года карьеры. 24 года карьеры. Забивает на 5 подряд чемпионатах мира. И он сейчас спорит с молодыми пацанами, Килианом Мбаппе, там, Холландом, который норвежская огромная машина двухметровая, которая тоже забивает, да. Но ребятам там по 20 лет, да, ему 38. И Роналду, которого после первого тура, ну, просто кому не лень, вообще его все хоронили. Ты что приехал-то, дядь? Ну куда ты? То есть он там промахивался, он не добегал до мяча, ну, 41 год уже, ну, все уже. И вот во втором туре он делает дубль, и вот этот знаменитый «Сиу», когда ему 90 тысяч там кричали, там, когда он прыгает, да, знаменитое вот это движение Роналду, когда голом празднует. Вот, и, собственно говоря, это, кстати, против сборной Узбекистана, бедные влетели 5-0. И, ну, в общем, таких историй...
17: Да,
16: и,
17: на соперничек самом деле... попался сложный.
16: Да,
17: Узбекистан,
16: я имею в виду. Ну, я понимаю, да, Узбекистан. И на самом деле таких

0: Одна рука, да, символично поднята вверх, указывая в небо, и он, естественно, его там, ну, телезёнышки, ну, говорит, просто сказка, да, ничего выдумывать не надо, его просто снимает, снимай, не хочу. Ну, таких историй, на самом деле, миллион, я уж не говорю о европейских болельщиках, которые приехали в США и наслаждаются фастфудом американским. Как известно, в США нормальной еды днем с огнем, конечно, не сыщешь, да, а фастфуд, пожалуйста, вот отсюда и до обеда, что называется, да, там вот эти огромные порции, да, там какой-то знаменитый соус ранч, там какие-то вот эти пончики, которые вчера я бедных норвежских девчонок видел, так, так корреспондент американский подходит, ну что, ну, говорит, ну как пончики, ну, такие смотрят на нее. Ну нет, плохие, такие, как так плохие, ну ты же Данки, это же донатс. Нет, говорит, мимо денег вообще, нет, не получилось. Вот, и... ну, шотландцы, понятно, которые досуха весь Бостон выпили. Это, да. Они сейчас приехали в Боем. Кстати, сегодня очень важный матч. Шотландия-Бразилия. Шотландцы будут бороться за выход в следующую стадию, в плей-офф. Да,
1: а шотландцы играют один от Англии?
0: Конечно. Конечно, у них разные сборные. Несмотря на то, что это UK, Соединенное Королевство, да, там сборные Шотландии, Англии, Уэльса, что там, Северной Ирландии, кто там еще остался, кого я не назвал, да. Кто там в UK входит еще. Вот. И нет, они приезжают, они в себя вообще влюбили всех штатов, значит, все штаты. Бостон, там вообще города побратимы с Глазго стали, потому что они там неделю тусовались, и там они просто получали огромное удовольствие. Сейчас они на пляжах Майами, вот на этой знаменитой береговой линии, они примерно, так что вы не переживайте, что в Майами не были, потому что пляж Майами выглядит один в один, как пляж в Сочи, вот эта длинная дорога, кафешки, все то же самое, только там, только вот шотландцы как всегда веселятся, и фантастический чувак на роликах ехал с, господи, как на чем, на Волторне, не Волторне они играют, господи, вылетел из головы, на Волынке, да, ехал на роликах, да, Волторне,
2: заговорился,
0: и ехал, играл прямо вот по этой колее ехал, да, там слева океан, справа кафешки, и он едет играть на валанке там, ну, и все на него смотрят, причем едет там 20 со скоростью, та-та-та-та-та-та, ну, про Мексику сейчас ушла на второй план, их у меня полтора минуты, у меня столько таких историй, про мексиканцев могу рассказать, что там вообще самый ад творится, потому что там алкогольный конвейер, дети ни в коем случае не употребляйте, это 18+, литров всего, и мексиканцы расчехлили старую игру «Поймай корейца», она называется, у него очень, да, она очень была популярна на чемпионате России, на чемпионате мира в России в 2018 году. Смысл в том, что мексиканские фанаты буквально реально они ловят на улицах, там, Тихуана, Гвадалахара, Мехико, видят азиата, говорит, все, говорит, это кореец, все, за ним бежит толпа, человек 10-15, его отлавливают, неважно, китаец, японец, они все для них корейцы, да. Сажают себе на плечи, значит, поют все, что горит, вот, и носят по городу как национальных героев.
1: Я не помню, чтобы такое было в России на чемпионате.
0: Было. Это мы просто, мы переживали за свою сборную, а «Поймай корейца» они сделали. Но они, нет, но и сам, нет, там вообще такое творится. Я много чего видел. Значит, построили вот такую радугу, значит, из пивных стаканчиков. Значит, радуга в верхней точке, она, по-моему, метров... три придумаю. Так вот, они берут человека какого-то, вот, и, значит, вот, раскачивают его, да, и вот так вот через эту радугу перебрасывают и на другом конце ловят.
2: Люди развлекаются как могут.
0: Да, это очень весело.
1: Напоминаем, что употребление алкоголя вредит 18+, вашему здоровью.
0: Да. Смотрите футбол.
1: Андрею говорим спасибо, наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
3: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России.

0: слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
6: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
5: И каковы последствия?
6: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
5: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
6: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
5: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
6: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81-83.
5: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
6: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
5: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией, магнитотерапией. Вот они и помогают лазеру?
6: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
5: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 700. 777-81-83, 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. 8-800-777-81-83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
6: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
5: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
6: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
6: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, Поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Театр «Радио России» представляет.
7: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
8: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
9: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
10: Трудно.
9: Не труднее, чем воевать, справимся.
10: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
11: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
12: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. В центре внимания. Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
17: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику. Госдума приняла закон об обеспечении внутреннего рынка топливом. В России посмертно рассмотрят дело нациста об убийстве 3000 жителей СССР. Далее подробности. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. При этом, по словам президента, западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций.
19: Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций, о которых я только что сказал, и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки. Очень хорошо помню, когда вот МС-21, да, с крылом там возникли проблемы. Но, да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу. Но все-таки наша компания, в данном случае «Росатом», справились с этой задачей. И надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенные ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику в большом количестве.
18: Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники, в том числе среднемагистральный самолет МС-21. Глава государства подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки сообщил ее старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
20: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Леснова. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
18: Средства ПВО России за 13 часов уничтожили 245 украинских дронов, по данным Минобороны. В период с 7 утра до 20.00 по московскому времени украинские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Обсуждались вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза. Как сообщили в правительстве бизнеса, на совещании у Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка России. Вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Напомню, накануне на совещании президента с правительством вице-премьер доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. И сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином.
1: Мы с вами оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке. Во всяком случае, значительно должны оказать положительное решение на обеспеченность топливом наших граждан. Со своей стороны постарались оперативно рассмотреть необходимые изменения в законодательстве и надеемся, что после принятия закона у нас ситуация стабилизируется, а тот, кто должен контролировать и отвечать за эти вопросы, будет постоянно мониторить, и если потребуются другие изменения, мы со своей стороны пойдем на это, потому что понимаем, насколько это важно.
18: Добавлю, Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. ФАС разослала соответствующие письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в России. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр» в Ростове-на-Дону активисты «Единой России». Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разных машин, а также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда ветеран СВО и контртеррористических операций. Единороссы оказывают помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
21: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают, мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
18: Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Гельмута Оберландера. Его обвиняют в геноциде за причастность к убийству в годы Великой Отечественной войны более 3000 советских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. До своей смерти в 2021 году он скрывался в Канаде. По данным следствия, уроженец Украинской ССР служил в фашистской зондеркоманде и с августа по ноябрь 1942 года принимал непосредственное участие в 4 массовых карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев Краснодарского края и Ростовской области. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
22: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международному олимпийскому комитету потребуется некоторое время для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет принял поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно им, олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления. В единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом сезона. Изменения вступают в силу 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку ошибочно показывается вторая желтая карточка, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. Теннис. Екатерина Александрова обыграла чемпионку Ролан-Гаррос Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге и в 1/4 сыграет с Наоми Осакой. А вот Анна Калинская уступила Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. И пока это все новости спорта.
18: Погода. В четверг, 25 июня, в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков. В Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Владимире плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Туле плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 25, плюс 27, без осадков. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь, гроза. В Симферополе Поехали. Плюс 26, плюс 28. Возможно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями. Небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 20 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний мой гость, его зовут Игорь Цалер. Это публицист, журналист, музыкант, автор нескольких книг о джазе, роке, поп-музыке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы». Игорь, здравствуй!
4: Рад поприветствовать уважаемых слушателей. Надеюсь, будет интересно.
3: Да, Игорь, я читатель твой давний, можно сказать, твой интернет-ресурс на Дзене «Музыка. История. Открытие. Эти мифы». Я с ним очень забавным образом дружу, потому что если я вдруг не видя шапки, не видя названия ресурса, читаю с интересом и потом в очередной раз удостовериваюсь, что это ресурс «Музыка. История. Открытие. Мифы». Я просто не знаю более результативного автора и столько всего интересного. Так что у тебя в самом начале программы огромное тебе спасибо за твой ресурс.
4: Спасибо, что пригласили.
3: А сегодня речь у нас пойдет о вокально-инструментальных ансамблях. Я думаю, что постоянные слушатели нашей программы уже слышали первую программу из этого цикла. Мы решили целый цикл из этого сделать. 60 лет назад впервые появился термин вокально-инструментальные ансамбли для обозначения, нельзя сказать, самодеятельности. Это были профессиональные музыканты, но именно людей, исполняющих молодежную популярную музыку. И сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как стилевые отклонения или стилевое развитие вокально-инструментальных ансамблей, потому что, ну, в общем-то, в массовом сознании вокально-инструментальные ансамбли — это такие стоящие на сцене мужчины и женщины, в костюмах, иногда и праздничных, иногда народных, которые исполняют долгие тягучие песни. Как правило, это песни были слова советских композиторов, иногда удачные, иногда не очень. Но, в общем-то, все выдержаны в каком-то едином ключе. Но на каком-то этапе музыка эта стала развиваться, и, ну, поскольку в состав этих коллективов входили профессиональные музыканты и, естественно, люди молодые, они, ну, с поветру держали и слушали все, что происходит в мировой популярной музыке, и потихонечку вводили элементы тех или иных направлений, стилей и жанров в свою, в общем-то, официальную эстраду. И я неоднократно у тебя на твоем ресурсе «Музыка. История. Открытие. Мифы» читал твои исследования на эту тему, они меня очень заинтересовали, и я попросил тебя отобрать несколько композиций, на основе которых мы могли бы этот феномен обсудить. Как тебе кажется, насколько динамично у нас продвигалось это все в вокально-инструментальном жанре? Я имею в виду именно исследования мировым тенденциям. С каким сильным ли это шло опозданием? Насколько гармонично получалось? И вообще, вот, насколько это выглядело четко и правильно?
4: Ну, начать можно с того, что сами вокально-инструментальные ансамбли, когда они появились, они не сразу получили зеленый свет, ну, то есть и не сразу позволили петь даже те самые тягучие, долгие советские песни в красивых костюмах. То есть сами эти ансамбли, когда они возникли, они встретились с сопротивлением вот чиновников культурных, и пришлось потратить много усилий и времени, чтобы узаконить, легализовать хотя бы самый такой спокойный, пристойный формат, скажем так, который вот нам знаком. Не говоря уже о каких-то экспериментах. То есть вот несколько лет ушло на то, чтобы утрясти принципы жанра, на то, чтобы худсоветы, цензура допустили сам факт выхода на сцену молодых людей с гитарами, с удлиненными волосами, немножко более свободных, немножко более открытых, которые могли двигаться свободнее. То есть это было уже сложно. Что касается репертуара, то, конечно, все жестко регламентировалось. То есть нельзя было исполнять, скажем, свое, из-за чего многие музыканты ВИА испытывали дискомфорт и ощущение нереализованных амбиций, а потом мы уходили, эмигрировали в том числе. И, конечно, многие из этих людей, они слушали очень разную музыку, вдохновлялись не тем, чем надо, и пытались привнести свои идеи в музыку, но, естественно, в ограниченных объемах. Конечно, с запозданием. Конечно, это шло своим путем. То есть даже сам формат вот ВИА, он во многом повторял изначально Битлз, но Битлз-то возникли в 63-м году еще, вот на широкой сцене. А ВИА — это, ну, самый конец 60-х и первые годы 70-х, когда вот ВИА, так сказать, расцвели на советской сцене. То есть это уже было немножко с запозданием, уже было реакцией на то, что в мире уже произошли там битломания, Вудсток, революция хиппи и прочее. И вот, ну, молодежь-то, несмотря на все препоны, чувствует, что веет какой-то новый ветер, что-то нужно, что-то хочется, а этого нет. И вот в ответ на это допустили некую такую вот, ну, компромиссную форму эстрадной вокального искусства, ну, условно, для молодежи. И, конечно, ВИА, они были немножечко всегда ограничены с самого начала. Поэтому запоздание, конечно, присутствовало. Но тем и интереснее вот этот феномен тем, что везде все можно, а у нас нельзя. И вот когда что-то прорывается, это привлекает сразу внимание. То есть делает музыку интереснее.
3: Давай перейдем к музыке. Ты составил определенный сет-лист. Я, наверное, буду очень коротко рассказывать приблизительно о коллективе, а ты будешь представлять песню, на что там обратить внимание и чем она, может быть, была инициирована. Первыми у нас идут вокально-инструментальный ансамбль «Акварели». «Потеряешь, я найду». И про «Акварели» я что скажу, что они в апреле 1974 года возникли джазовый музыкант Александр Пертаковский и Виктор Викштейн в ее «Поющие сердца» и композитор Борис Рычков. Вот они создавали этот коллектив. Виктор Викштейн, я думаю, многие поклонники группы «Ария» помнят, что это человек, который позже создал группу «Ария» как продюсер. Это был самый, по-моему, большой коллектив. Я помню твой материал про них. По 16 человек входило в коллектив на первоначальном этапе. Первый диск у них вышел в 75-м году. «Рыжее лето». Такие песни там были «Потеряешь, не найдешь». И в 78-м вышел второй диск «Гигант». «В этот день». Тут уже песня «Это только начало». «Горький мед». «Три слова». Потом один из участников, Белянин, по-моему, ушел в «Виа Пламя». Стал одним из ведущих солистов. Я думаю, к «Пламени» мы сегодня вернемся. И вот еще третий диск, это «Солнечный луч в моем сердце». На нем как раз была перепевка «Сувенир», песня хита Зимиса Русоса «From Souvenirs to Souvenirs». И группа просуществовала, точнее, вокально-инструментальный ансамбль просуществовал до 88 года. И я помню, твой материал как раз касался вот этой песни «Потеряешь, я найду». Она входила в сериал, да, по-моему, мини-сериал «Внутри Лапенко» назывался. И ты ему посвятил один из материалов. Вот, пожалуйста, расскажи про эту композицию «Потеряешь, я найду».
4: «Виа Акварели», он не самый известный из всех. То есть, в отличие от других, «Акварели» не породили какого-то грандиозного хита, который все знают. И в основном они вызывают даже у любителей вокально-инструментальных ансамблей, ну так, сдержанную реакцию. Считается это такая группа более, ну, второго плана, третьего эшелона, такая попроще, покандовее, что ли. И репертуар у них в основном был такой тоже кандовый, комсомольский, романтический, как бы спущенный сверху. Но пианист Александр Тартаковский, который основатель ансамбля, он был джазменом, и, естественно, фанк проникал вот на светскую сцену через джазменов. Джазмены это отлично в фанке ориентировались и, в общем, легко его адаптировали. И как раз вот «Потеряешь, я найду» — песня, в которой тоже присутствует богатая духовая секция, качающий бас, и вот общая такая джазовая раскачка тоже в стиле, ну, условно, группы «Кровь, пот и слезы», которая гремела вот в начале 70-х. И как раз сериал «Внутри Лапенко» привлек внимание новой аудитории к этой песне. И вот молодежь, которая родилась уже гораздо позже и «Акварели», и вообще Советского Союза, вдруг прониклась звучанием песен, которые слушали их там родители, бабушки, дяди, тети. Именно вот благодаря этой фанковой вибрации тоже, я думаю, что интерес усилился. То есть эти песни звучат легко и модно, по-современному, условно говоря. Поэтому «Акварели» тоже могли задать фанка, и в этой песне мы это можем услышать.
3: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду». Это

0: Это была песня «Потеряешь, я найду» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Акварели». И дальше вот ты предложил «Вио Пламя». Тоже очень интересный коллектив. Творчески это часть людей, которые вышли из состава «Самоцветы». Песни их «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «До свидания, Москва», «Снег кружится». В 75-м году они возникли. И в 75-м году этот ансамбль организовался как раз Сергей Березин, лидер, выходец из «Самоцветов». Я вот, знаешь, когда готовился к эфиру, узнал, что Марк Фраткин и Иосиф Кобзон им помогали продвигать свою музыку. И вот и тоже забавный эпизод. Я даже посмотрел видео небольшое. В 79-м году «Пламя» гастролировали на Мадагаскаре и привезли оттуда инструмент под названием «Валиха». И мелодичную народную песню сделали «Берег моря». И в 80-м году, я думаю, что многие помнят этот момент, на закрытии Олимпиады, песню «До свидания, Москва» пели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова в сопровождении «Пламя». И еще один вариант, только ансамбль «Пламя» ее исполнял Ирина Шачнева, вокалистка. И вот у них как раз очень была необычная в финале творческая судьба. Они в 82-м году выпустили пластинку «Время пика», которую даже такие андеграундные рок-критики котировали. И в 83-м джаз-рок заиграли, спектакль «Кинематограф» на стихи Юрия Левитанского. Всего у них вышло 5 пластинок, 11 миньонов. И 25 миллионов экземпляров разошлось, все это дело по стране. И в 90-м свое существование они прекратили. Ну и ты предложил композицию «Это говорим мы».
1: Да, все верно. Я взял эту вещь в качестве примера такого латиноамериканского влияния на советскую эстраду. Не секрет, что Советский Союз и Кубу связывали достаточно обширные политические, экономические связи. И нужно было наводить и культурные мосты. Поэтому советским музыкантам было дозволительно использовать какие-то элементы вот тропической и карибской музыки в своих аранжировках в качестве вот, ну, дружеского жеста по отношению к нашим коллегам и друзьям. И как раз «Это говорим мы» — один из классических номеров, когда советский Виа берет на вооружение вот богатую перкуссию латиноамериканскую, маракасы, бонги и общую такую атмосферу какого-то тропического карнавала. Это довольно редкое настроение вот на советских пластинках, но я думаю, что эта вещь была сделана в качестве некого дара, подношения кубинской аудитории, возможно, перед гастролями куда-нибудь на Кубу, потому что «Пламя» выступали вот на Всемирном фестивале молодежи, который в Гаване был. Я думаю, что на этом событии песня имела успех. Ну, из нее осталась фраза, которую знают все: «Куба далеко, Куба рядом». То есть она и сейчас у нас далеко, а немножко и рядом. Поэтому песня, по сути, осталась актуальной по сей день. Ну и в ней есть вот «Южное солнце» и много-много фанка, и много-много латиноамериканских мелодий.
0: Фразу эту еще обыграла группа «Запрещенные барабанщики». Я думаю, что многие помнят эту песню.
1: Да-да-да.
0: Да, ну давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». «Это говорим мы».

0: Это была композиция «Это говорим мы» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня на связи из Екатеринбурга Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе и роке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». И мы сегодня обсуждаем нестандартные подходы вокально-инструментальных ансамблей к современной музыке тех лет. Да, напомню, что наша программа выходит в рамках цикла, посвященного 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. Появился 60 лет назад этот термин. Ну, группа «Цветы». «Цветы» — это наша группа Стаса Намина. Тут здесь она как раз видит цветы, стучат колеса. Я думаю, что песни основные тоже назову. «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная». В 69-м году они возникли, а в 73-м уже выпустили пластинку. В 74-м группу прикрыли, уж не знаю там за что. В 77-м группа возродилась как группа Стаса Намина. Долго им не удавалось выпустить пластинку. Ну, вот в 80-м году вышел «Гимн солнцу», «После дождя», «Богатырская сила», скажи мне, да? Такие замечательные композиции известные. Дальше Стас делал группу «Парк Горького», а группа «Цветы» существует до сих пор. И с ним в составе отмечают юбилеи периодически. И ты выбрал песню «Стучат колеса». Чем она тронула тебя?
1: Когда уже основные вот эти бурные времена притеснений закончились для Стаса Намина и «Цветов», то есть это уже 80-й год, это уже Олимпиада, это уже больше послаблений, уже можно больше делать, уже возникло и диско на советской сцене, и джаз уже перестал быть уже каким-то маргинальным явлением. И «Цветы» здесь тоже проявили себя в качестве многогранных музыкантов. Они и рок-музыку адаптировали под себя, и диско, и, конечно, фанк. Ну, «Стучат колеса» — это такая милая среднетемповая соул-баллада. То есть она выполнена в стиле такого расслабленного курортного саунда. И по нынешним временам ее можно назвать, ну, софт-роком, например. В ней присутствует джазовое соло, гитарное. То есть она такая совершенно по духу, даже ближе к соулу, чем к фанку. То есть она более спокойная, умиротворенная. Но в ней присутствует вибрация. Та самая, модная в 80-м году. Это было и в США, и в Европе. Ну, сейчас это называют яхт-роком. Есть такое обозначение – яхт-рок. Ну, от слова «яхта». Условно говоря, это музыка для спокойного, мирного существования где-нибудь на собственной белоснежной яхте. Расслабляющая музыка, бесконфликтная, не несущая никаких идеологических сложностей. Музыка для отдыха и удовольствия. Ну и «Цветы» ее преподнесли по-настоящему классно. Я думаю, что слушатели должны это оценить.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Цветы», композиция «Стучат колеса».

0: Это была композиция «Стучат колеса» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Цветы». Переходим к Виа Ариэль. То есть они у меня, знаешь, они у меня проходят в такой обойме, наверное, как и песнеры, потому что активно они работали как раз с фолком, с многоголосием, народные песни пели. Они возникли в 68-м году в Челябинске. Из нескольких составов был сформирован этот коллектив, окончательно который стал известен на всю страну. Валерий Ярушин, такой знатный поклонник Битлз. Периодически он на мероприятиях, связанных с Битлз, возникает. Очень обаятельный человек. Ну, а дату образования они считают 7 ноября 70-го года. Потом на фирме «Мелодия» в 75-м году у них вышел первая долгоиграющая пластинка «Зимы и весны». Композиция «Перефраз». Уже они даже в хард-рок уходят. Ну и нельзя не вспомнить пластинку «Между небом и землей» с музыкой Александра Зацепина. На ней Ариэль несколько песен исполнил. «Уходишь ты» — такая композиция знаковая. Пластинку «Русские картинки», наверное, надо вспомнить. Потом их участие в фестивале «Тбилиси 80». И дальше уже такая история, конечно, немножко пошла на закат. Они начали выяснять, кто Ариэль, кто новый Ариэль. И с середины 2000-х Валерий Ярушин является основным фронтменом, как вот я прочитал, среди участников ретро-шоу группы солистов легендарных ВИА 70-х, 80-х под названием «Легенды ВИА. Мы из СССР». Всего они записали 24 пластинки. Ты выбрал один из главных их хитов. Давай вот про него, пожалуйста, информацию.
1: «Ариэль» — это достояние Челябинска, Южного Урала. То есть здесь эти музыканты считаются совершенно вот героями. И их очень любят, и всячески за них болеют. «Ариэль» начали, конечно, с подражания Битлз, потом они ушли в прогрок и эксперименты с фолком, и действительно создали несколько потрясающих работ, которые совершенно не стыдно поставить рядом с какими-нибудь записями первопроходцев западного рока, скажем так. Я выбрал трек «Устыпорушка параня». Это интересный эксперимент на стыке русского фольклора и диско. То есть здесь Ариэль вот решили соединить вроде бы несоединимое. Они взяли русскую народную песню и положили ее на бит в 4/4, добавив совершенно ядовитый синтезатор, такой самый жирный какой-то тембр, и немножко добавили влияние Бонни М в виде вот низкого мужского голоса, когда там, если кто помнит, Бобби Фаррелл в Бонни М, он открывал рот под фонограмму, но в это время звучал низкий мужской голос. И в «Порушке паране» тоже это есть, это под Бонни М. И я думаю, что многие зрители 80-х годов, кто смотрел телевизор, помнят клип «Порушка паране», в котором Валерий Ярушин выходил из реки, играя на бас-гитаре. Если кто захочет, может найти. Это невероятное зрелище, которое многих потрясло. То есть человек выходит из водоема с дорогостоящей иностранной бас-гитары. Песня очень такая заводная и классная. Вообще, западные слушатели, вот если почитать комментарии, они тоже очень удивляются, что в Советском Союзе наворотили такую диско-штуковину, очень экзотически звучащую и очень интересную. Я думаю, что в контексте диска эту песню, многим известную, послушать особенно интересно.
0: Скажи, а вот как ты считаешь, вообще, в принципе, обращение вокально-инструментальных ансамблей к фолк-традиции, это было таким творческим компромиссом, это было обязательным условием? Или это искренне все-таки был действительно порыв? Вот чего здесь больше? Вот у тех же песнеров, и у Ариэля.
1: Обращение к фолку у всех было разным по мотивации. Кто-то, наверное, из-под палки это все делал, пытался использовать народные мотивы вынужденно. Но в случае, например, Виа Ариэль, я думаю, что это было искренне. Валерий Ярушин, он написал мемуары о своей группе и о себе. Очень интересные, кстати, если кто-то вдруг захочет почитать, то я рекомендую, потому что Валерий Ярушин очень хорошо пишет, легко и интересно читать, много подробностей. И он пишет о том, как он с детства любил, в общем, народную музыку, любил слушать то, что звучит вокруг, а вокруг звучали абсолютно народные шлягеры, общедоступные. И когда он играл уже в ансамбле, конечно, он любил Битлз и хотел играть под Битлз, но он сохранил в себе любовь к русским напевам, таким уральским напевам, и совершенно искренне и от души соединял их с прогроком. Он любил Emerson, Lake & Palmer, Yes, подобные группы. И ему показалось, а почему бы нет? Богатая русская традиция в сочетании с драйвовым роком, что это может породить? Поэтому в случае Ариэля, я думаю, что это было прямо от души, и это настоящее достижение. А песнеры тут вообще без вопросов, то есть один из лучших коллективов, и там их можно смело ставить рядом с любыми мировыми звездами.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», «Ух ты, порушка, паранья».

0: И в этой связи хочется отметить роль науки, особую роль науки как раз-таки в первую очередь в вопросе рационального использования территории, в вопросе рационального подхода к разведению сельскохозяйственных животных, потому что на сегодняшний день мы говорим не только про разведение крупного рогатого скота, молочного и мясного направления, но также и про такую важную, стратегически важную отрасль, как овцеводство. Да, овцеводство – это важная отрасль не только с точки зрения получения мяса и даже молока, но и, конечно же, шерсти. И здесь хочется сказать, что делает наука, собственно говоря, для развития животноводческого сектора. Это, конечно же, ряд большой ряд исследований, которые направлены на рациональное использование вообще ресурсов животноводства, именно на раскрытие, максимальное раскрытие генетического и репродуктивного потенциала сельскохозяйственных животных. И в этой связи, конечно же, мы работаем на нескольких позициях. То есть главным образом это разработка различных кормовых добавок, которые будут способствовать как раз-таки максимальному раскрытию, да, генетического потенциала животного. А также разработка добавок для, например, качественной заготовки корма. Главным образом сейчас говорю про силос. И также это и переработка, то есть мы сейчас говорим про, например, утилизацию навоза, то есть это очень тоже важный аспект, который нужно учитывать, именно говоря про животноводство. Ну и здесь хочется сказать, что это не только кормление, конечно же, но и генетика. То есть очень большое количество исследований сейчас направлено на генетику и селекцию животных для получения высокоценного животного, да, для того, чтобы мы получили максимальное количество молока, мяса, ну и опять же с использованием тех ресурсов с точки зрения кормления, над которыми мы работаем. Что еще? Хочется сказать, что это, конечно же, не только генетические технологии, но это и репродуктивные технологии, которые мы занимаемся, активно занимаемся. И нужно сказать, что вообще залог рентабельности любого животноводческого предприятия – это эффективное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Какие на сегодняшний день репродуктивные технологии развиты и развиваются. То есть это, конечно же, искусственное семенение. В целом оно довольно-таки устойчивое само по себе, и довольно давно мы занимаемся искусственным семенением. Если мы говорим про быстрый генетический прогресс, то это трансплантация эмбрионов, как инвитро, так и инвиво. Сейчас тренд, в основном мы фокусируемся на, значит, такой методике, как трансплантация эмбрионов инвитро. И то есть с целью получения высокоценных, то есть эмбрионов от высокоценных животных и также клонирования. То есть это, наверное, основные такие аспекты, которыми занимаются научные исследователи для полноценного, для масштабного развития животноводства.
1: Елена, то есть правильно ли я понимаю, что пока ученые, если заглянуть на 20-30 лет вперед, все-таки думают о повышении эффективности животных, животноводства, чем о сокращении поголовья и вообще сворачивании этого направления?
0: Вы знаете, здесь мы не можем свернуть это направление, на самом деле. Здесь задача не просто, например, сократить поголовье, да, если мы говорим про, например, уменьшение, потому что если заглянуть в любое учебное пособие по животноводству, то мы знаем, что есть расширенное воспроизводство, есть простое воспроизводство, которое включает в себя сохранение поголовья на прежнем уровне. Расширенное – это как раз-таки увеличение, да, количества голов. То есть здесь задача, учитывая все аспекты животноводства, является не сокращение поголовья, я бы так сказала, а переход к лучше управляемому, то есть к другой степени управления им, для наибольшей эффективности животноводства, для получения наивысших результатов. То есть я сейчас говорю про работу над такими важными блоками, как содержание, кормление, как получение высокоценных животных и их разведение. То есть вот это как раз-таки очень важные аспекты. Они являются, наверное, залогом, может быть, основой для животноводства будущего.
1: А что, кроме генетических исследований, помогает повысить эффективность животноводства? Я слышала о том, что коровам показывают чуть ли не в VR-очках поля, зеленые и включают классическую музыку. Я читала

0: об ошейниках, которые мониторят здоровье животных. Добралась ли цифровизация до этого направления?
1: Да, конечно же, в целом можно сказать, что животноводческое предприятие – это высокотехнологичное предприятие, да, и на сегодняшний день мы, разумеется, используем различные инструменты, которые позволяют нам, наверное, наиболее эффективно управлять данным предприятием. И вы правильно сказали, это, конечно же, и датчики здоровья, и различные, значит, цифровые платформы, которые позволяют управлять не только всем животноводческим предприятием, сейчас говорю про содержание, но и управлять рационом, главным образом, наверное, так. Это различные роботы, которые, например, допустим, очень простой пример приведу в аспекте содержания и кормления, которые вместо человека, да, делают, то есть уборку, скажем так, помещения с точки зрения того, что они постоянно проходятся, то есть вдоль кормового стола, именно контролируя уровень корма. То есть, скажем так, когда животное находится, например, на беспривязном содержании, что это значит? Это значит, что имеется большое животноводческое предприятие, да, и там много площадок, где животные передвигаются. И, как правило, то есть вдоль вот как раз-таки этих площадок находятся кормовые столы. И главной задачей является, когда животные поедают корм, например, корова голштинской породы, как правило, здесь есть доминантные особи, которые занимают первую линию фронта, и дальше уже те, кто находится в более худшем состоянии с точки зрения ранговости животного. И когда доминантные животные поглощают корм, они, конечно же, разбрасывают, такое у них поведение за ними закреплено. И вот здесь очень важным является работа как раз-таки робота, который этот корм пододвигает ближе к кормовому столу, то есть он контролирует уровень, скажем так, чтобы корм не был разбросан, да, то есть как раз-таки здесь это является важным аспектом с точки зрения того, что, чтобы другие животные, да, то есть ниже рангом, смогли также получить нужное количество корма, и совершенно точно это будет влиять на их продуктивность. То есть, да, действительно, мы используем активно цифровые технологии. Более того, есть целый блок исследований, научных разработок, направленных на вот как раз-таки внедрение, на разработку цифровых технологий. Например, вот коллеги занимаются определением экстерьера. У нас есть научная разработка, которая позволяет оценить, провести экстерьерную оценку, что очень важно. Это как раз-таки блок геномной оценки, то есть, который входит в геномную оценку. И также есть разработки, направленные на раннее выявление, например, хромоты у животных с помощью использования цифровых технологий, что тоже очень важным является, то есть это профилактика и дальше уже назначение лечения, то есть своевременное лечение.
0: Елена, вы упомянули корма, и я знаю, что награду президента для молодых ученых вам принес именно проект в области кормовых добавок. Расскажите, что это за разработка и заинтересованы ли хозяйства в ее использовании?
1: Да, это один из блоков моих исследований. Это часть, ну не часть, это большая часть работ, на самом деле, вообще моей, наверное, научной работы. И суть работы заключается в следующем. Мы разработали кормовые добавки, которые включены в капсульную форму болюс, и дальше этот болюс вводится в ротовую полость животного, и совершенно животное делает ротовую, не просто ротовую полость, пищевод, для того, чтобы животное получило необходимые микро-макроэлементы, а также витамины, и для того, чтобы удостовериться, что действительно вот то количество, ту дозировку, которую мы назначили тому или иному животному, она была не просто введена, да, но она была еще и с высокой степенью усвояемости. Это очень важный момент, который мы вообще в целом нужно учитывать при разработке любых кормовых добавок. Но сейчас я, конечно, говорю больше, в большей степени про кормовые добавки, которые включают в себя витамины, макро- и микроэлементы. И моя разработка, она больше похожа на персонализированную медицину, то есть я бы так сейчас сказала, потому что этот блок активно также развивается, в том числе и в ветеринарной медицине и в животноводстве. То есть это в большей степени индивидуальный подход к каждому животному. Почему это важно? Потому что, как я уже сказала, что животные, крупные животные, именно молочное направление, например, гоштинская порода, они имеют ранговость, это стадные животные в первую очередь, мы это должны обязательно учитывать, и не все животные получают, как я уже говорила, да, должное количество корма и должное количество витаминов и минеральных веществ. Вот в этой связи как раз-таки это было самым, наверное, главным аспектом при выборе данного направления и при осуществлении данной разработки, то есть данного проекта. Кроме того, нужно сказать, что проект направлен не только на, например, да, то есть мы разработали для любых коров. Нет, мы сфокусировали наше внимание на очень важном фазе, очень важной фазе производственного цикла животных, таких как такой фазе, как транзитный период. Что такое транзитный период? Почему он очень важен? Потому что это период переходный. То есть он захватывает как раз-таки 21 день до отёла, то есть когда животное донашивает плод, и дальше 21 день после отёла. То есть животное переходит из состояния стельности, мы так это называем, да, то есть языком животновода, или беременности, если говорить про языком гуманной медицины, в состояние не беременного, не стельного животного. Соответственно, здесь очень ряд ключевых моментов физиологических изменений происходит в организме животного, который сопровождается при недостатке того или иного микро-макроэлемента, элемента рядом побочных, наверное, историй, можно так сказать, да, то есть последствий. Например, такое последствие, как гипокальцемия, оно возникает именно на фоне вот, период, транзитного периода, когда завершается стельность, наблюдаются роды, да, и запускается новая лактация. Здесь наблюдается тотальная нехватка кальция, и мы эту ситуацию можем предотвратить именно с помощью использования моей разработки. Это больцев, которые содержат кальций с высокой степенью усвояемости.
0: Елена, я знаю, что также вы занимаетесь созданием в России полноценного банка репродуктивных клеток сельскохозяйственных животных. Вы уже нам объяснили, почему очень важно подсаживать именно суперздоровые эмбрионы и как они будут повышать эффективность поголовья. Но расскажите, чем ваше предложение будет отличаться от существующих аналогов и как это будет организовано?
1: Как я уже говорила, основой рентабельности, вообще основой сохранения, наверное, животноводства является, конечно же, в основе сохранения животноводства является сохранение генетических ресурсов. Это основа. И здесь нужно сказать, что для того, чтобы животноводство устойчиво развивалось, необходимо создание племенного ядра, единой базы данных, для того, чтобы мы понимали, какое животное имеет высокую ценность, да, какое животное имеет, наоборот, низкую ценность. В этой связи, конечно же, мы работаем, в целом не только я, да, но и мои коллеги, мы занимаемся разработками, которые будут способствовать как раз-таки сохранению генетических ресурсов. Конкретно моя разработка, мое направление сосредоточено на разработке различных сред, а также средовых компонентов, которые мы используем, которые нужны для сохранения, для криоконсервации генетического материала, полученного от высокоценных животных.
0: Вот у нас родится очень здоровый и сильный теленок, но он же все равно может заболеть, правильно я понимаю, несмотря на вакцинацию, несмотря на все усилия фермера. И, собственно, вопрос такой: можно ли создать породу или, может быть, фенотип животных, которые устойчивы вообще вот ко всем инфекционным вирусным заболеваниям, которые обычно косят поголовье?
1: Отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, что здесь невозможно прям, знаете, создать такое идеальное животное, которое будет устойчиво от всех существующих инфекционных заболеваний. Нет, это невозможно. Но мы работаем, вообще в целом генетические исследования направлены на повышение устойчивости или восприимчивости организма животных к тем или иным заболеваниям. Вот над этим ученые как раз-таки в настоящее время этим активно занимаются. И кроме того, знаете, сейчас активно, наверное, один из популярных таких научных направлений – это эпигенетика. То есть мы понимаем, как сохранить генетические ресурсы. Сейчас задача следующая – то есть определить, какие факторы окружающей среды влияют на раскрытие генетического потенциала, на изменения животного с точки зрения генетики. генетических аспектов. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, здесь все-таки актуальным является снижение восприимчивости организма к тем или иным заболеваниям или повышение резистентности организма животного.
0: То есть вряд ли можно будет создать породу или конкретное животное, которое будет устойчиво ко всему, но при этом снизить риски вполне возможно уже с помощью сегодняшних методов, верно?
1: Совершенно верно. И здесь хочется сказать про нашу породу, да, то есть про то, что у нас есть отличные отечественные породы, такие, например, как фламандгорская, такие, как я как уже сказала, калмыцкая порода. То есть это уникальные породы. Они именно отличаются тем, что отличаются лучшей адаптацией к местному климату. Они обладают длительным, вообще в целом продуктивным долголетием в прямом смысле этого слова, да. И как раз-таки обладают устойчивостью к отдельным заболеваниям, стрессом. И вот в этой связи очень интересно как раз-таки использовать вот этот потенциал этих животных и сохранять их, безусловно.
0: Елена, большое спасибо за то, что мы завершили разговор на такой позитивной, оптимистичной ноте. Я надеюсь, что с вашей помощью, с помощью ваших коллег будет разработано, изобретено еще множество и полезных добавок, и будет сделано много научных открытий, которые позволят повысить эффективность животноводства. И поздравляю вас с наступающим Днем молодежи, потому что все-таки молодые ученые — это то, что двигает, мне кажется, нашу страну на мировой арене. Поэтому большое вам спасибо за ваш труд.
2: Большое спасибо.
0: У нас в гостях была Елена Корочкина, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий, профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук и лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
3: Театр «Радио России» представляет.
4: Чем еще удивить можете?
5: А вот дай срок, удивим!
3: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
6: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
3: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
7: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
8: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
7: Вот те и гляди.
3: Блоха. Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
9: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
10: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Необычные реклама.
12: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
13: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
14: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно. Далее подробно. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
17: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. Россия в их числе. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуется такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
16: «Россияне не останутся без пассажирских самолетов», заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
18: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
16: В свою очередь глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортно-замещенный самолет «Суперджет-100» запланирована на первый квартал 2027 года. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих. Уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бройлер» производства США, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
19: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Лесново. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
16: По данным Минобороны России, в Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. В СУ потеряли до 30 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков и состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков. В период 7 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что обсуждать вопросы необходимо не с киевским режимом, а с теми, кто реально ими управляет.
20: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
16: Зампред Совбеза отметил, что у Украины лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет. Но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренности через парламент, сказал Медведев. Он подчеркнул, что Украина по собственной воле уже не остановится. Продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев.
21: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол опубликован на календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский «ЦСКА». Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в крыльях «Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
15: Погода.
16: Завтра, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 17, плюс 19.
15: Радио России. Культура.
0: Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, автор ведущей программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. Сегодня будем говорить о том, как один дедушка влюбился. Да, именно так называется книга, которая не дала мне спать последнюю ночь. Я буквально к утру уже, а ночи нынче короткие, закрыл последнюю страницу, выдохнул и подумал, может, все по-прежнему, может, владеет, не дает отвлечься, не дает закрыть книгу. Автор и тот человек, о котором я говорю, книгу, которую я держал до утра и получил массу удовольствия, зовут Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: Вот такой у нас сегодня замечательный гость с замечательной книгой, еще раз напоминаю, которая так и называется «Дедушка влюбился». Традиционно мы что делаем? Мы зачитываем какой-нибудь отрывочек небольшой, и потом, отталкиваясь от текста, начинаем говорить с автором о чем-нибудь. Вот первый отрывок, который я приготовил сегодня к нашему разговору из этой книги, я его сейчас зачитаю, и с этого начнется наш разговор с прижизненным классиком, с писателем замечательным, советским и российским, с драматургом очень мощным, очень интересным, очень нетривиальным, смотрящим на те вещи, которые происходят вокруг. И даже поэтом, и, кстати говоря, вот эта книга «Дедушка влюбился» изобилует очень интересными виршами этого замечательного человека. Еще раз напоминаю, Юрий Михайлович Поляков. Читаю первый отрывок из книги «Дедушка влюбился». Приступы воспоминаний, ярких, отчетливых и подробных, как пейзажи Клевера, я называю мемуаризмами. Они стали накатывать на меня, между прочим, после того, как я попал в коммунарку с коронавирусом. Нет, нет, это не значит, что раньше меня никогда не посещали всякие там думы о былом. Разумеется, посещали еще как. Человек одновременно живет в текущей реальности и в мире своего прошлого. Однако в последнее время минувшее стало мне интереснее и важнее настоящего. Интересно, почему? Вот интересно, дорогой Юрий Николаевич, почему? Почему в последнее время минувшее вам стало интересней и важнее настоящего? Расскажите нам.
22: Ну, надо сказать, что ладно бы, если бы героя посещали мемуаризмы. Его посещают мемуаразмы. Но это, видимо, возрастная особенность, когда человек в летах, он начинает как-то ярче, острее вспоминать прожитое. Может быть, это связано с тем, что к концу жизни люди как-то пытаются провести ревизию того, что было, что сделано, как-то вот готовиться, можно сказать. Но это не только у меня, и вот у моих друзей, моих сверстников тоже вот какое-то сверхценностное отношение к прошлому, и не случайно вот предыдущими моими работами был цикл «Совдетство», посвященный «Совдетству». Так что это характерно, характерно для людей. Я вообще считаю, что человек, он ежеминутно существует вот в реальности и в прошлом. Вот если проанализировать, последить за собой, то вы обратите внимание, что в течение дня ассоциативно, просто вот как-то всплывает в голове, вы сотни раз обращаетесь к прошлому, ближнему, среднему, дальнему, совсем далекому. И именно по этому принципу и построен роман. То есть там события происходят в течение одного дня, даже не суток, а дня, 8 октября 2021 года. Но герой постоянно возвращается в свое прошлое, и таким образом вот перед читателем проходит, в общем-то, его жизнь.
1: Вы сказали возраст. На самом деле, не такой уж и глубокий вы старец, как пытаетесь о себе говорить. Последний раз я вас видел совсем недавно, и это вполне себе, дорогие друзья, чтобы не говорил Юрий Михайлович, и я сейчас говорю абсолютно некомплиментарно, это человек полный сил, жизненной энергии, в глазах блеск, и, кстати, очень важно, в книге тоже неоднократно упоминается, что это самое главное, не то, как ты выглядишь, а какой у тебя блеск в глазах. Ну, это, да. И я бы никогда в жизни не подумал, что передо мной человек, который перевалил за 7-й десяток. Так вот я говорю, Юрий Михайлович, вам абсолютно честно, как вы умудряетесь сохранить бодрость не только телесную, но и мозговую? Ведь дедушка-то написан молодым человеком, как ни парадоксально это звучит.
22: Ну, вы знаете, героя я, конечно, сделал немножко помоложе, вот,
1: да.
22: На десяточку, так, на всякий случай. Но это все равно мое поколение, поэтому я знаю его. Вообще я считаю, что по большому счету каждый вот, литератор... Он пишет о своем поколении. Его он знает изнутри, на таком генетическом уровне, подсознательном. А все-таки представители других поколений – это версии. Понимаете, это его версии. Те, кто старше, те, кто моложе. А интерес к жизни остается. А интерес к жизни остается потому, что, так сказать, ну, это может прозвучит банально, но потому что я, скажем, патриот, и я, так сказать, озабочен судьбой своего отечества. Я, так сказать, пишу книги, а это же, в общем, серьезный тренаж. Скажем, пожилым людям рекомендуется для поддерживания мозговой деятельности, профилактики там разных этих заболеваний мозговых, изучать иностранные языки после 60 лет. Желательно какие-то затейливые, типа иврита или китайского. Вот. Но писателю это не нужно, потому что вы же понимаете, что когда идет серьезная работа над текстом, над сюжетом, над героями, над каждой фразой, над языком, то есть нагрузка на мозг очень серьезная. Очень. Не надо брать пример с некоторых современных лауреатов премии «Большой книги», которые, в общем-то, пишут, так сказать, какие-то элементарные вещи. Там, конечно, мозговая деятельность минимальная. А мы все-таки авторы старой школы, и у нас нагрузка большая, и это все время держит мозг в таком рабочем состоянии, я бы сказал.
1: Это звучит как совет, в общем-то, дорогие друзья. Да. Если хотите продлить жизнь, так сказать, интеллектуальную, становитесь писателями. Конечно, до Юрия Михайловича Полякова из вас вряд ли кто дорастет, но кто знает, попытка, что называется, не пытка, поэтому можно попытаться. Ну, на самом деле, вот что касается писательской мудрости, то здесь вот книга наталкивает на другую, честно говоря, мысль, как сохранить в себе вот эту вот физическую форму и мозговую в том числе, ментальное здоровье, как это сейчас называют. Это для мужчины, как ни парадоксально, это женщины. Юрий Михайлович, как пришла идея в голову вот, привести своего читателя к такому парадоксу?
22: Ну, я вам хочу сказать, что, значит, мой герой работает ведущим на арт-канале. И он, так сказать, еще сохранил такую витальность, ну, грубо говоря, здоровый такой эротизм. И вот, кстати говоря, такая творческая молодость, она во многом связана, ну, с умением как-то увлечься, так сказать, загореться сердечно и в преклонном возрасте. И вот, скажем, если взять биографию того же Тютчева, который практически до последнего дня писал великие стихи и так далее, но он и увлекался, в общем-то, практически до последнего дня. Или Гёте, вот, его, так сказать, позднейший там этот роман знаменитый. Тем более, что все-таки благодаря медицине, науке и, в общем, достаточно здоровому образу жизни, порог старости, в смысле дряхлости, он отодвигается. Вот знаете, я вот вспоминаю свое детство. Я вспоминаю своих соседей по общежитию маргаринового завода, вот мужиков, прошедших войну. Там, так сказать, было у нас много ветеранов. И вот это были люди изношенные. Они были почти, так сказать, беззубые все. Они были морщинистые. Они там все время пили сердечные лекарства. Периодически приезжала неотложка. Это значит, вот как бы сердечный приступ у кого-то из них. А ведь, я сейчас вспоминаю, а ведь им было тогда, ну, где-то только за 50, понимаете?
1: То есть это по нашим временам еще молодые люди, в общем.
22: Конечно, конечно. Юноша, считай, еще ищет себя, понимаешь, еще профессию не выбрал, еще детей не завел. Они были изношены, потому что, так сказать, и война, и вот это восстановление, и, в общем, достаточно тяжелый труд. Ну и понятно, что и медицина тогда еще не умела и с сердечными заболеваниями бороться. Вот то, что сейчас решается легко там путем шунтирования и так далее, в те годы это был приговор. И вот это как бы продление молодости и продление желаний, которые еще можно, так сказать, удовлетворить, понимаете? Оно, вот это старшее поколение, оно превратило, ну, в общем, в достаточно такую активную генерацию. Но тут возникает нравственный вопрос, потому что эти люди, как правило, они обременены семейством, они обременены какими-то обязательствами. Для них там слом жизни вот, налаженный, это, так сказать, проблема, которая затрагивает не только их судьбу, но и судьбу там, близких им людей. Вот. И я как раз героя поставил своего в такую ситуацию, достаточно, кстати, типичную, потому что я так жизнь наблюдаю, я довольно много вижу таких историй, поставил ее в такую вот ситуацию, когда вот на него, значит, свалились какие-то новые чувства, новые влечения, и как быть. Но при этом все-таки я стараюсь показать там человека в профессии. Потому что у нас ведь мало кто знает, что происходит по ту сторону телевизионного экрана.
1: Это
22: мы-то
1: правда.
22: Вот смотрим, да, смотрим на экран, видим какого-то чудовищного певца, который в ноты не попадает. Видим ведущего, которого вообще, так сказать, лучше бы, значит, не пускать на телевизор ввиду, ну, скажем так, некондиционной внешности. И мы задаемся вопросом, а как они туда попали-то? Ведь вроде в телевизоре должен быть цвет нации. Люди, которые, ну, вызывают желание им подражать, так сказать, которые, ну, грубо говоря, доставляют эстетическое удовольствие. Чего я должен смотреть на это уродство, которое мне, так сказать, выдается за, так сказать, ведущего программы? Причем не одной, а пяти программ. И вот я рассказываю о том, как это получается, каковы это механизмы. Ну, мой герой, он ироничный, саркастичный, и вот он как бы читателям открывает это телевизионное закулисье.
1: Ну, кстати говоря, дорогие радиослушатели, я вот, поскольку Юрий Михайлович широким мазками обозначил, я вернусь к этой ипостаси, одной из его ипостасей множественных, да, это авторские программы на телевидении, которые пользуются огромной популярностью. Нет желания хоть раз в недельку вернуться на телевидение со своим видением, со своей личной программой, со своей собственной авторской.
22: Знаете,
1: если предложат.
22: Ну, если предложат интересный вариант, то буду думать и взвешивать свои силы. Но давайте вернемся к книге.
1: Да, вот сейчас к книге вернемся. Дорогие друзья, вот это очень хорошо, что Юрий Михайлович нам сказал, то мы так можем уйти в сторону.
22: Ну, да.
1: А у меня есть еще отрывочки, которые я хотел бы зачитать, и из них вырастают вопросы. Я шагал по укатанной щебенке, напевая под нос почему-то «Гренаду». Ах, эти старые песни! Они так въелись в мозг, что и в предсмертном бреду наши люди будут хрипеть. «Широка страна моя родная, много в ней полей, лесов и рек». Почему? Почему эта музыка отменная? Почему эти стихи внятны? Государство, где не сочиняют патриотических песен, которые можно затянуть хором за столом после хорошей выпивки, просто обречено на гибель. Вот, кстати, я хотел спросить. Юрий Михайлович, вы чиститесь, если встретить среднестатистического человека, вот сейчас выйти из студии ВГТРК, хватать людей за лацканы пиджаков и спрашивать, Поляков Юрий Михайлович, с чем ассоциируется? Я думаю, что в 90% человек из 100 это будет по прозаическому цеху вас отнесут, 8% драматургическому, кто-то вспомнит поэтические ваши опыты, а вот не пробовали себя в песне? Мне кажется, некоторые ваши вещи прям хочется запеть.
22: Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать? Песенная поэзия это загадка. Вот вы никогда не задумывались, например, почему есть очень крупные поэты, на стихи которых песен практически не написано? Ну, скажем, вот Юрий Кузнецов или мой, так сказать, учитель, дававший мне рекомендацию из писателя, Владимир Соколов, крупнейший лирик наш 20 века, или Иосиф Бродский. Ну, почти нет на их стихи песен. А другие поэты, может быть, и не первого, так сказать, ряда, там Лев Ошанин, Николай Доризо, Николай Добронравов, на их, так сказать, стихи написано много песен. Это загадка, понимаете? То есть вот эти стихи, которые могут стать песнями, они должны в своей структуре иметь какие-то пространства, какие-то такие, я бы вам сказал, лакуны для мелодии. Большая поэзия написана так плотно, что музыка ей только мешает. Понимаете? Те стихи, которые будут петься, они должны быть, так сказать, чуть-чуть простоваты, потому что сложность им добавит музыка. Но спрограммировать это нельзя. Это должно быть заложено внутри. Понимаете? Есть поэты, которые, так сказать, ну, как вот они уже содержат в себе эту песенность. Допустим, тот же Андрей Дементьев, мой старший товарищ, который, будучи редактором «Юности», печатал мои первые повести «100 дней до приказа», «4 районного масштаба». Все-таки моя поэзия, она вот этих внутренних пор, куда может зайти музыка и стать одним целым со стихами, видимо, не имеет. Были попытки на мои стихи писать песни, но эти песни, как говорится, в народ не пошли. А это первый признак. И вот катастрофа современного песенного ремесла заключается в том, что песен пишут много, а они в народ-то не идут. Народ их не запоминает. Хорошая песня, она и стихами, и музыкой должна впечатываться в мозг, просто вот впечатываться. А этого, так сказать, сейчас нет. Почему? Ну, это отдельный разговор, как мы поговорим. Но я хочу вам сказать, что интересная вещь. Вот этот мой роман имеет очень, так сказать, серьезный читательский успех, из чего я заключаю это. Вот смотрите, на книжной ярмарке на Красной площади мои книги, вот этот роман «Дедушка влюбился», закончился в середине второго дня. То есть больше ни у кого не закончился.
1: Подвезли потом?
22: Нет, а нельзя, это было уже все, так сказать, там же регламентировано, Красная площадь. И даже когда у меня там была встреча с читателем, половина пришедшим, вот не хватило книг. Ну, это можно было бы сказать, что это случайно. Но дальше у меня была объявлена встреча и презентация этой книги.
1: История повторилась?
22: Да, эту встречу пришлось отменить, потому что в магазине к моменту встречи не осталось ни одной книги. А новые подвести не успевали, потому что это не так просто все, особенно у крупных издательств, у которых сложная эта система заказа, там, то есть все пятое-десятое. Вот. Из чего я заключаю, что эта моя история не только вас заинтересовала, про дедушку, который влюбился, но, в общем-то, она интересует довольно многих читателей.
1: Но мне-то она близка по возрасту, на самом деле, идеальное совпадение. Мне как раз 60 вот совсем скоро исполнится, и я прям читаю некоторые моменты, знаете, такое редко бывает, вот, Юрий Михайлович, я вот, честно, я некоторые моменты бежал к супруге, да, и там с планшета говорит: «Ой, Наташа, постой, постой, вот послушай». Я ее читаю, она то смеется, то смотрит на меня с укоризной, говорит: «Ты что, тоже так думаешь?» И пальцы мне: «Ты что, тоже так?» Я говорю: «Да боже упаси!» Просто говорю: «Посмотри, как классик излагает!» И хохотали вместе. Вот, кстати, вопрос. А Наталья Ивановна, супруга ваша, книгу читала?
22: Ну, она читала эту книгу. Я вам хочу сказать, конечно...
1: И как вы выжили после этого?
22: Ну, надо сказать, что у нас отношения, ну, напряглись. Потому что мне пришлось как бы выдать какие-то мысли и наблюдения, которые я, конечно, приписываю не себе, а там разным, так сказать, друзьям и так далее. Но, тем не менее, так она на меня стала поглядывать из-под лобья. Потому что, вы понимаете, вот эта откровенность, к ней не все готовы. И ведь вот два человека, даже которые прожили много-много лет вместе, они не всегда могут догадаться, о чем, скажем, думает в этот момент вот их супруг. Там неважно, мужчина, женщина. Но я как бы вскрыл черепную коробку мужчины. Но напомним читателям, что он у меня называется полупенс. Почему? Он себя называет полупенс. Почему? Потому что он полупенсионер. Почему он полупенсионер? Потому что по советским законам он уже пенсионер, ему 60 исполнилось, а по буржуинским он еще не пенсионер, поэтому он себя называет полупенс. Я вас уверяю, что если вскрыть, образно говоря, черепную коробку женщины, там тоже обнаружатся мысли и чувства, которых, так сказать, мужчины, прожившие с ними много лет рядом, придут, если не в ужас, то в недоумение. Ну, такова, так сказать, закономерность, потому что мало ли о чем человек думает, какие мысли, так сказать, у него проносятся. Вот. Но я все-таки на такую операцию решился, потому что, ну, в общем-то, этому научит нас классика: Гоголь, Достоевский, Чехов. Ну, и все-таки я считаю, что большинство поняли, что это все-таки, ну, попытка как-то всерьез поговорить о многих проблемах, в том числе и там, о, скажем, проблемах современного моногамного брака. Ведь, ну, не секрет же, что возникает масса суррогатных форм моногамного брака. Понимаете? Они есть, они как бы изучаются. Вот, но я как реалист, так сказать, ну, я не могу не коснуться этого, хотя у меня же там есть такая фраза, что, в общем, моногамный брак – это что-то вроде коммунизма. Вот, к нему надо стремиться.
1: Но, кстати говоря, книга, вот наши радиослушатели сейчас слушают и думают, вот это, наверное, взаимоотношение полов и как бы стареющего такого Лавелласа. На самом деле, вы знаете, вот вы сейчас правильно, хорошо сказали, это попытка говорить о серьезных вещах, я бы сказал, даже болезненных вещах общества. Но только говорить об этом естественно, говорить об этом, насколько возможно, легко и правдиво. Потому что правда, она всегда легка. Ложь всегда сложна, тяжела, тяжеловесна, надстроена там и так далее, и так далее. И действительно, я с вами согласен, это книга, которую, наверное, должны сейчас вот семейные психологи просто сидеть и на своих семинарах, если они их проводят, просто тщательно разбирать. Но это не только об этом, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, книга «Дедушка в влюбился» Юрия Михайловича Полякова. Он сегодня у нас в гостях в студии программы «Культбригада». Я ее автор и ведущий. Книга еще обо всем и о многом. Вот, например, сейчас буквально крылом, что называется, зацепил мастер интересную тему литературную, литературоведческую. Вот у меня маленький есть отрывок, который я прям с огромным удовольствием прочитал и даже для себя выделил. И сейчас прочитаю и для вас, дорогие радиослушатели. Мимо в сопровождении новой помрешки проковылял писатель Павел Водолейкин, похожий на унылого тучного доцента, которому никогда не стать доктором наук. Полжизни он носил портфель за академиком Толкачевым, крупнейшим в мире специалистом по искусственным парковым руинам, а потом вдруг опубликовал роман «Эвкалипт». Книга, по-моему, до конца так и не была никем дочитана. Даже авторы восторженных рецензий вряд ли ее дочитали. Но восхищаться этим шедевром – такой же верный признак интеллигентности, как лежащий на прикроватной тумбочке том Шпенглера, годами заложенный в одном и том же месте. Ну, мне кажется, пример просто едкой литературной сатиры. А скажите, вообще вот литературный современный процесс, он у вас постоянно проходит красной нитью через всю книгу. Отношение к современной литературе, вот к современному литературному процессу. Вот то, что я сейчас прочитал, это потрясающе. Но я думаю, что вы могли бы такое написать еще о 10, 15, 20, 100 стоящих плечом к плечу рядом с вами писателях.
22: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что литературная полемика, вложенная в художественный текст, она очень распространена была и у нас и в XVIII, особенно в XIX веке. Там весь Евгений Онегин пронизан этим. Масса этих вещей, так сказать, у Достоевского. Это нормально. И я просто здесь ничего не придумываю. Я продолжаю традицию нашего вот замечательного литературного, так сказать, пространства. И я вообще очень скептически отношусь к современному литературному процессу и прежде всего к тому, что вот это абсолютно бездумное немотивированное присуждение вот, премий типа «Большой книги», типа «Ясной поляны», людям, которые, так сказать, или не умеют писать, или едва, так сказать, начали осваивать азы литературного творчества. И когда они объявляются мастерами, толком не владея русским языком, и их книги навязываются в книжных магазинах, это все обрушило уровень, понимаете? Ведь когда мы входили в литературу, и нам говорили, вот надо читать Трифонова, или там надо читать там Альтиста Данилова, понимаете? И мы начинали читать эти книги, и ну, мы видели, это уровень, к которому надо стремиться, попробуй, вот, так сказать, напиши рассказ, как Юрий Казаков. И мы, так сказать, стремились, и поэтому мы понимали, что вот прежде чем нести в издательство рукопись, надо, так сказать, хотя бы в десятую долю мастерства вот этих гигантов, так сказать, обрести самому. Была такая самокритика и готовность расти. А теперь, вот благодаря вот этому снижению этого ценза писательского, понимаете, так вот его обрушили, и поэтому теперь следующее поколение, они читают какого-нибудь лауреата большой книги, или там нацбестселлера, и они видят, что это, в общем, два притопа, три прихлопа, они думают, так и я уже могу премию. И это сейчас вот самая главная проблема. Вот эти раскрученные и навязанные в качестве, значит, лидеров литературы неумейки. Вот буквально, в смысле, неумейки. Еще одна важная проблема – это люди идут в литературу, будучи лишены вербального слуха. Понимаете? Это как в консерваторию поступать, не имея слуха. Но в консерваторию тебя, когда ты не имеешь слуха, не возьмут. А в литературу почему-то берут. И, конечно, я, так сказать, весьма едко пишу об этой сложившейся ситуации. Причем еще в чем беда, что вот этими неумейками, раздутыми, да, так сказать, лидеров современного литературного процесса, заслоняется по-настоящему серьезная хорошая литература и в регионах, да и в столицах тоже. И действительно серьезные писатели, они просто не видны за этим, потому что их никто не раскручивает, про них никто не пишет. И вот сейчас, конечно, вот Союз писателей обновленный, он вот занялся этим процессом, изменением этой ситуации. И, конечно, главное, это создание, воссоздание, точнее, потому что при советской власти он был, вот этого цеха объективных критиков. И, на мой взгляд, сейчас вот в ближайшем время появится группа критиков, честных критиков, ЧК, честные критики, которые выступят с манифестом и вот объявят о создании такого объединения честных критиков, потому что ситуацию надо менять. Критики, которые занимаются, так сказать, сдуванием пылинок с графомана, ну, этого невозможно. Главное, что без хорошей критики литература не может развиваться. Но, может, мы опять к роману вернемся, если у нас время осталось, да.
1: Давайте, да, вернемся к роману, дорогие друзья. И сейчас я зачитаю следующий небольшой отрывок и продолжим наш разговор. «Мы едва успели купить программку с красным квадратом в углу, привет от Малевича, как я теперь понимаю, и на свои места в партере пробирались тревожа расфуфыренную публику. Мне показалось, в креслах сидят те же самые торгаши, что и на концерте Акуджавы. Одного лысого толстяка в велюровой куртке я точно узнал. Только теперь к нему жалась брюнетка, в отличие от прежней блондинки». Вот я, когда вас представлял, Юрий Михайлович, я сказал, что драматургия, наверное, будет на втором месте. И да, действительно, драматург Поляков набирает с каждым годом все больше и больше популярность. Редко уже можно застать пустые места, практически невозможно на постановках по Полякову. То есть жизнь драматургическая вокруг Полякова разрастается. Плюс еще ассоциация, если я правильно помню название, Ассоциация драматургов России. Не мешает ли это литературе, я имею в виду художественной литературе, драматургии? Вообще, как совмещаете эти две ипостаси в себе внутри? Вот эту дихотомию как-то разрешаете?
22: Знаете, дело в том, что, значит, вот драматургия – это какое-то вот особое состояние мозгов, так сказать, когда ты пишешь драматургию, ты как бы переключаешься. Это или дано писателю, или не дано. Если это тебе дано, то тебе переключиться абсолютно нетрудно, потому что есть какие-то сюжеты, какие-то коллизии, которые лучше выразить средствами драматургии. и наоборот. Вот если мы возьмем наших классиков, вот смотрите, Гоголь и гениальный прозаик, и гениальный драматург. Чехов и то, и другое. Горький и то, и другое. Булгаков и то, и другое. Леонид Андреев и то, и другое. А Лесков, например, попытался одну пьесу, не написал неудачную, и больше какой человек талантливый, понимаешь? Ведь талант литературный, он еще и заключается в том, что ты понимаешь, что ты можешь в литературе, а что не можешь. Понимаете, это графоману кажется, что он все может. И, значит, Лесков, как человек сверхталантливый, он больше просто этим не занимался. А с другой стороны, Островский. В основном только драматургия, понимаете? Поэтому у меня, видимо, мне как-то повезло, и у меня вот есть, так сказать, способности и к тому, и к другому. Поэтому я легко переключаюсь с прозы на драматургию. Единственный момент – одновременно писать прозу и пьесу невозможно, потому что разные состояния вот творческой завитушки в мозгах, понимаете? Разные завитушки.